0: они идут.
1: Тут был дети.
2: Где девушка и мальчик?
0: Ушли.
2: Куда? Куда ушел?
0: Не знаю.
2: Ты их спрятал сам? Старый ведьма, ты отвечай мне за это. Где они?
0: Больше я ничего не скажу.
2: Тогда тебе конец. Повешай тебя тут.
0: А я не боюсь. Мне не страшно. Поняли? Не страшно.
2: Убрать, старуха, быстро!
3: Слушаюсь. А ну, пошел.
0: А девочку, девочку вы все равно не найдете. Не найдете.
4: Гитлеровцы решили обыскать весь город и найти ускользнувших детей. Повсюду шарили патрули. А в это время Нюша и Леша уже привели Лену и Колю к дому, стоящему на окраине города.
5: Нюша, да? Проводи их в подвал.
6: Хорошо.
5: А я посмотрю, что в городе делается.
6: Ладно. Идемте. Идемте в подвал. Здесь спокойно. Устраивайте здесь. Осторожно, руки, я сейчас дверь захлопну. Мальчик. Мальчик, это вы бомбу бросили?
7: Какую бомбу?
6: Ну, сам знаешь, какую. И она бросала, да?
7: Ну, подумай, Нюша, ну куда ей бомбу бросать? Она же маленькая.
6: Маленькая? Я знаю, маленькие тоже такие бывают, что ой-ой.
7: Слушай, Нюш, не выдумывай глупости. Она просто маленькая девочка, которая очень устала.
6: Знаю, знаю. Партизаны всегда так скрывают, знаю. А Лёша говорил, что маленьких партизан не берут. А как же вот ее взяли?
7: Вот заладил. Какие мы партизаны?
6: А Лёша говорил... Вот он и сам идет.
5: Слушайте, суматоха в городе. Часовые везде поставлены. Дома, подвалы обыскивают. Мальчишек и девчонок арестовали 100. Тебя ищут. Скоро сюда придут.
7: Лёша, отойди в сторонку. Я тебе скажу. Фашисты ищут вот ее, Лену.
5: Ее? А что она сделала?
7: Она ничего не сделала. Она дочь генерала Рогачева.
5: Рогачева?
7: Да.
5: Вам нужно бежать из города.
7: Да как бежать, когда везде патрули?
5: Да мало ли что патрули. Выходите из подвала. Пошли. Иди сюда. Ты видишь этот зеленый забор?
7: Вижу.
5: Вот за этим зеленым забором ждет один наш товарищ. Он, правда, маленький, но он толковый. Он вас за дворками доведет до врага. За врагом речонка, но есть мостки, а за мостками лес. Вы бегите к зеленому забору, а мы с Нюшей задержим патруль здесь. Только быстрее, потому что времени будет мало, ясно?
7: Но вас же поймает патруль.
5: Ну, мало ли что поймают, проверят и отпустят. Ну, пошли.
6: Лена, пошли. Скорее, скорее, скорее, скорее.
5: Нюша,
6: да.
5: Гитлеровцы.
6: Что же делать, Леша?
5: Садись. Песню. Утки.

0: виноваты, господа офицеры.
1: Ну что ж ты молчишь? Плачь, плачь.
2: О, господа офицеры, мы же не виноваты. Что ж вы меня не узнали, что ли? Я же Нюшка. Вы же у нас на квартире живете.
3: О, да. Теперь я узнал. Это дочь моей хозяйки, Нюшка.
4: Пошай! Пошай вон, Нюшка! Искать дальше быстро, скоро останусь!
1: Нюшка, всех эсэсовцев на ноги подняли.
2: Эсэсовцев? Эсэс, эсэс! Простую девчонку поймать не смогли.
5: Коле и Лене удалось уйти далеко от города. К вечеру они очутились в лесу.

0: Стемнело. У Лены подкашивались ноги от голода и усталости. Дальше она не могла идти, и дети уселись под деревом.
1: Леночка, хочешь, я наберу тебе чернику? Знаешь, поешь чернику, и как будто сын.
2: Нет, не хочу.
1: А можешь, пить хочешь, Леночка?
2: Нет, пить не хочется. Ты знаешь, чего мне хочется?
1: Чего, Леночка?
2: Лепешек, жареной картошки, каши, супа и мяса.
1: А ты не думай об этом, Леночка. Хочешь, я расскажу тебе про знаменитого советского генерала?
2: Расскажи.
1: Ну, слушай. Его фамилия Рогачев. Он командовал полками, которые отстояли Москву. А потом он со своей дивизией сражался под Сталинградом. Там были миллионы фашистов, а полки Рогачева налетели на них, как туча. Сам Рогачев мчался впереди. В руках у него была шашка, а на плечах черная бурка. И полки Рогачева порубили фашистов всех до одного. Снова вскочил Рогачев на коня и крикнул: «За мной!» Дошли они до большой широкой реки Днепр. Фашисты думали, что нашим не перейти через реку. Тогда Рогачев хлестнул своего коня и помчался вперед. Ну, так что бург развивался по ветру. А за ним, конечно, вся его армия. Как попрыгали кони в реку, фашисты тащат танки, пушки, пулеметы. А все равно плывет Рогачев со своей армией. Вышли кони на другой берег, и бойцы Рогачева выхватили шашки и помчались вперед. А за ними помчались наши танки, пушки, катюши, пулеметы, самолеты. И снова побежали фашисты.
2: Ой, как кушать хочется.
1: Знаешь что, Леночка, я сейчас бегаю в деревню и постараюсь достать тебе хлеба и молока. Ты одна не будешь бояться?
2: Нет, не буду. Коленька, может быть, нам вместе пойти?
1: Нет, Леночка, вместе нам нельзя. Нас могут узнать и схватят. Но на меня на одного никто внимания не обратит. Понимаешь?
2: Ну, иди.
1: Леночка, ты сиди здесь и никуда не уходи. А я постараюсь скорее вернуться. Ладно, Леночка?
2: Хорошо, Коленька.
1: Только никуда не уходи, Лена.
2: Коленька, только ты поскорее. Ну, ничего страшного нет. Что это такое? Ой, ничего нет. А я ничего не боюсь. А что? Что может быть в лесу такого? Чего-нибудь особенного? И ничего не может быть. И ничего. Ой, ну ничего же нет, нечего же бояться-то. Вот генерал Рогачев, он же ничего не боялся. Я храбрый генерал, и мне ничего не страшно, и я ничего не боюсь. Ну как? К бою готовы? Мне доложили мои офицеры, что в лесу живет девочка Лена. За ней гонятся гитлеровцы. Надо срочно ее спасти. А интересно, на танках приедут за мной? Или на самолетах? Что это? Самолеты с красными звездами. Наши. Может быть, вы в самом деле за мной? А я здесь. Возьмите меня.
3: улетели. Ну ничего. Ничего, а в следующий раз прилетят за мной. Ой, устал чё-то.

0: Лену разбудили громкие крики. Она вскочила. В темноте за деревьями двигались тени людей, мелькали огни карманных фонариков. Это шли женщины, подростки, юноши, девушки, которых гитлеровцы угоняли на каторжный труд. Угоняемых цепи окружали фашистские офицеры и солдаты. Лена подбежала к толпе.
1: Вперед! Вперед! Потягивайся, потягивайся! Не задерживайся! Марш! Марш!
2: Мама! Мама! Наших ведут фашисты! Проклятые! Угоняют! Угоняют наших! На каторгу!
3: Ой, тише, мамочка!
2: Ой, Наташенька! Доченька моя!
3: Тише, тише!
1: Доченька! Останавливайся! Потягивайся, потягивайся!
2: Мама! Мамочка! Мама, если отец вернется, расскажи ему, как меня увели! Слышишь, мама?
3: Слышу!
2: Слышишь?
3: Слышу, доченька!
2: Вернитесь!
3: Слышу!
2: Вернитесь, мама! Вернитесь!
3: Вернусь!
2: Вернусь! Ты жди!
0: И вдруг среди угоняемых Лена увидела Колю.
2: Коля! Коля! Почему ты с ними?
4: Леночка, меня в деревне задержали.
2: Коля, не уходи.
4: Лена,
2: не уходи.
4: Слушай меня внимательно. Есть тайна, очень важная тайна. Ты дочь того человека, о котором я тебе рассказывал. Только не называй его фамилией, ты поняла?
2: Нет, нет. Какого? Какого человека?
4: Ну, о котором на пароходе песню пели, поняла?
2: Нет, нет. Ведь мой папа учитель.
4: Да нет, твой папа военный. Это о нем песню пели. Только молчи об этом нельзя говорить. Слышишь?
1: Молчать! Коля! Не разговаривай!
2: Не уходи. Ты беги. Ты беги. Слышишь?
4: Слышу. Слышу, Лена. Лена, ищи папу.
5: Молчать! Стрелять буду.
1: Марш! Быстро! Вперед! Скоро!
0: Никто не видел, что за деревьями в темноте бесшумно скользят вооруженные люди, окружая кольцом караван угоняемых. И первая фраза командира партизанского отряда прозвучала неожиданно.
6: Русские, ложись! Пули задеть можно!
7: Ложись!
6: Сидоренко!
7: Что?
6: Останешься в заслоне!
7: Понятно!
6: Если будет преследование, принимай бой!
7: Хорошо!
6: Держись! До 9 часов!
7: Хорошо!
6: А в 9 отходи!
7: Все понятно!
6: Понял?
0: Падают гитлеровские солдаты и офицеры. Люди, считавшие себя погибшими, освобождены партизанами. Лена и Коля, испуганные выстрелами, побежали в лесную чащу.
2: Коля!
4: Лена!
2: Коля!
4: Лена!
2: Коля!
4: Ну что ты? Что ты, Леночка? Ну что ты плачешь? Ведь все хорошо. Меня освободили. Ну, пойдем с партизанами, Леночка. Ну, скорее, пойдем, Лен.
2: Коля. Коленька, я что-то не могу идти.
4: Леночка.
2: Ну, давай посидим чуть-чуть, отдохнем. Потом пойдем дальше.
4: Нет, пойдем, Лен. А то мы отстанем и потеряемся. Честное слово, потеряемся, Лен.
2: Нет. Не могу. Я хочу есть.
4: Пойдем с партизанами. Они нас накормят.
2: Ну почему ты не принес мне хлеба? Я еще одна в лесу была. В дремучем. Ты думаешь, это легко, да?
4: Лена, ну успокойся. Ну. Лена. Лена. Ты почему горячая, Лена? Ты заболела?
2: Коля. Коленька, мне очень не здоровится. Ты знаешь что? Мне что-то очень странное кажется. Мне кажется, будто бы мой отец генерал Рогачев. Нет, нет, я, конечно, знаю, что это глупость. Но мне так кажется.
4: Да нет, Леночка, я ж тебе говорил, что генерал Рогачев твой отец. Леночка.
2: Я знаю. Я знаю, мне плохо очень. Коленька, отнеси меня куда-нибудь, где не идет дождик.
0: Давно собиравшаяся гроза разразилась. Дети укрылись под деревом, но дождь пробирался сквозь листву, и негде было спрятаться от него. Коля, мокрый, дрожащий от холода, укрыл Лену своей курткой, пытаясь защитить ее от дождя. Вдруг среди деревьев замелькал огонек. Освещая себе путь фонарем, шли, возвращаясь от больного, старый фельдшер Василий Георгиевич и медицинская сестра Александра Петровна.
8: Кто там? Помогите.
9: Смотрите. Смотрите, Александра Петровна. Да тут кто-то есть.
2: Василий Георгиевич, тут мальчик и девочка.
9: Молодой человек. Молодой человек, что вы здесь делаете в такую погоду?
8: Мы заблудились. Моя сестра, наверное, заболела.
9: Ничего, ничего. Вот мы сейчас послушаем пульсик.
2: Ну как, Василий Георгиевич?
9: Да. Да, пульсик-то плоховат. Молодой человек, ваша сестра больна. До села ее нести нельзя, а поблизости есть шалаш. Вот мы ее и отнесем туда. Александра Петровна,
2: да?
9: Помогите мне взять девочку на руки.
2: Хорошо.
9: Вот так, хорошенечко.
2: Так.
9: Вот так, молодой человек. Пошли.
2: Мальчик.
9: Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Не отставай.
2: Мальчик.
9: Не отставай. Донесем ее до шалаша, там она и отдохнет.
0: В шалаше сидят три мальчика. Они стерегут лошадей, выгнанных в ночное.
9: Мальчик! Кто ты? Мальчик!
10: Василий Георгиевич!
9: Я!
10: Здравствуйте!
9: Здравствуйте, здравствуйте, мальчики! Вы что, в ночном?
10: Ага.
9: Вот хорошо. Хорошо, что я вас повстречал. Подобрали мы сейчас в лесу девочку и мальчика. А девочка совсем больна. Дальше ее нести никак нельзя. Кажется, у нее воспаление легких. Так, мальчики, есть у вас здесь где-нибудь ее положить?
10: Есть, Василий Георгиевич.
9: Только чтоб сухо было.
10: Я, Василий Георгиевич, до дождя в шалаш сухих листьев натаскал. И плащ есть брезентовый.
9: Хорошо. Александра Петровна,
2: да.
9: Давайте-ка сюда девочку.
2: Да, хорошо.
9: Вот сюда, хорошенько, голову. Вот так подложите ей.
10: Кладите сюда девочку.
2: Вот так, под голову, подложите
9: хорошо.
2: Побольше. Вот
9: хорошо.
2: Так. Коля, ты здесь?
8: Здесь, Леночка.
2: Мы пришли.
8: Пришли.
2: А папа? Скоро придет.
8: Скоро, Леночка, скоро.
2: Почему? Почему за нами гонится?
8: Леночка, успокойся. Никто за нами не гонится.
2: Нет, неправда. Ты же сам говорил, что гонятся. Я только не помню, почему.
8: Василий Георгиевич, почему она так говорит?
9: Ничего, юноша. Это обыкновенный бред.
2: Странно. Ведь мой отец никогда не был генералом. Ну, почему же он теперь генерал?
9: Слушай, мальчик, ее отец правда генерал?
8: Да почему генерал? Учитель.
2: Это тот самый Рогачев, о котором песню пели. Как странно, что он мой отец.
9: Слушай, она дочь Рогачева.
8: Да ты что, с ума сошел?
9: Коля, иди-ка сюда. Почему Лена говорит, что она дочь Рогачева?
8: Бредит она.
9: Бредит? Скажи мне правду. Если она дочь Рогачева, то ей угрожает большая опасность. Ее ищут. И мы будем рисковать жизнью, будем защищать ее.
8: Она говорит верно.
9: Ну?
8: Генерал Рогачев ее отец.
9: Да ну, не может быть, неужели?
2: Значит, она дочь Рогачева.
9: Василий Юрьевич, тихо! Как бы староста не пришел.
10: Что?
9: Староста, он что, здесь ходит?
10: Ходит, да. Только что приходил,
9: Василий. Все время ходит. Нельзя его сюда пускать.
10: А пусть придет,
9: довольно,
10: пускай попробует.
9: Довольно рассуждать. Лучше смотрите, чтобы он неожиданно сюда не пришел.
11: Хорошо, Василий Георгиевич. Вы про меня беседуете, а?
12: А, господин староста, а мы тут о вас с мальчиками так-то, ну, к слову.
11: А почему вы здесь, Василий Георгиевич?
12: От дождя укрылся.
11: Вот как, от дождя. Александра Петровна. Здрасте, Александра Петровна.
2: Здравствуйте.
11: Угу. Значит, говорите к слову. Ну, к слову, так к слову. А я ведь все вижу. Это что за мальчик-то? Вот. Не из нашей деревни.
12: Этот? Угу. Нет, прохожий.
11: А, прохожий.
12: Угу.
11: Как звать?
8: Коля.
11: Коля?
2: Я дочь Рогачёва.
11: Ты, мальчик, видно, здесь не один.
8: Да, я с сестрой.
11: Ага. А сестре 7 лет, зовут Лена, так? Ага.
9: Они, мальчики, хватайте его. Вот так удачи, по всем деревням приказано искать, а они тут как тут. А ну, хватайте, приказываю.
8: Ну, только попробуй.
9: Ну, постойте. Давайте разберем, в чем дело.
11: Дело в том, что этих детей приказано задержать.
9: Ну, во-первых, это может быть не те дети.
11: Что значит не те? Именно те, Коля и Лена, 7 лет. А вы слышали, что она говорила?
9: Да ничего особенного и не говорила. Да и мало чего не наболтает в бреду больной ребенок.
11: В бреду.
8: Не подходи лучше.
9: Спокойней. Давайте все разберем по порядку. Коля, ты успокойся и брось палку. А вы, Афанасий Иванович, на детей не наскакивайте. Это что же не по закону?
11: Я здесь староста. Я закон. Я требую, чтобы мне помогали.
9: А я, в конце концов, фельдшер.
11: Ну и что?
9: Я лечу людей.
11: Ну и что?
9: И требую, чтобы мне создали обстановку.
11: А вы понимаете, о ком вы говорите? Это же дочь Рогачева. Того самого Рогачева, который сюда к нам. Да ведь если мы с вами их выпустим, нас повесить могут. Мальчики, живо на сивки в деревню. Запряжем лошади в город.
9: Я девочку не отдам.
11: Не отдам.
9: Не отдам.
11: Еще раз. Спрашиваю, не отдашь?
9: Хоть 40 раз спрашивай, не отдам. И вам, господин староста, тут делать нечего.
11: Это верно, мне уж делать здесь нечего. Я уж все слышал, что нужно. До скорой встречи, Василий Георгиевич.
8: Василий Георгиевич, он полицаев приведет.
9: Да, может привести. Мальчики,
8: да, Василий,
9: веревка есть?
8: Есть, Василий Георгиевич.
9: Приготовьте возле шалаша.
8: Хорошо,
9: а я с ним сейчас поговорю.
13: Господин староста! Господин староста! Пожалуйте сюда!
14: Чего тебе?
13: Пожалуйте сюда, господин староста!
14: Ну?
9: Пожалуйте. Простите, господин староста, что я и так погорячился. А вы рассердились. А у нас так положено, что... Больного человека беспокоить нельзя. А вот если вы говорите, что случай такой исключительный, ничего не поделаешь. Берите детей.
11: А-а-а. Теперь берите. Ну что ж, хорошо. Одумались.
9: А вы все-таки посмотрите, господин староста, та это девочка или не та? А то, может быть, мы напрасно всю эту кутерьму поднимаем. А-а-а. Вот к шалашу подойдите. Наклонитесь и посмотрите.
11: Так, это верно. Посмотрим. Посмотрим, совпадают приметы или не совпадают приметы.
9: Я тебе покажу, совпадают или не совпадают. А ну-ка, мальчики, бежите, бежите его. Ноги.
11: Бунтовать. На власть руку подняли. Ну ничего, бейте меня. Вяжите меня! Через неделю хлеб не сдам в комендатуру. Из гестапо наедут. Плохо, плохо будет.
9: Через неделю? Послушай. Это у больших ручьев. И правее озера. Значит, наши реку форсируют. Вот ты полежишь в шалаше недельку и увидишь, что тут будет. А вы, мальчики, здесь оставайтесь. И смотрите, стерегите его днем и ночью. Ни до шаг не отходите. Глаз с него не спускайте. Поняли?
8: Поняли, Василий Георгиевич.
9: Поняли. Александра Петровна,
2: да, Василий Георгиевич.
9: Помогите мне взять девочку.
2: Хорошо.
9: Поддержите голову.
2: Вот так?
9: Вот так, осторожно.
2: Хорошо, так.
9: До свидания, мальчики.
2: До свидания.
8: До свидания.
2: До свидания,
15: Василий Георгиевич.
8: Слышишь? Опять начали. Опять стреляют. Ближе бить стали. Да, по-моему, поближе.
16: Петька, реку форсируют. Скоро здесь будут.
17: Через неделю Лена поправилась. Помог опыт старого фельдшера и заботы Александры Петровны. Все знали историю Лены. Все знали, что ее ищут гитлеровцы, и поэтому относились к ней с еще большей лаской. В ясный солнечный день Василий Георгиевич, Александра Петровна, Коля и Лена сидят и завтракают в садике перед домом.
9: Ну, Коля, ты замечательный рыболов. Вот это щука. 35 лет живу около нашего озера, а такой щуки не видал и не едал.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: А ты чего?
8: Вот бабушка пяток яиц прислала.
9: Пяток яиц кому?
8: Это Лене. Лене, говорит, поправляться надо, пускай ест.
9: Большое спасибо. Передай большое спасибо бабушке. А сам садись за стол.
8: Спасибо,
2: Петя, попробуй щуку, это Коля поймал.
9: Да, садись, садись.
2: Смотрите, смотрите, какой-то мальчик как быстро бежит.
9: Стойте.
2: Это к нам?
9: Подождите, к нам. Да кто же это?
8: Ленька.
2: Ленька.
9: Верно, Леня.
15: Василий Георгиевич!
9: Леня!
15: Василий Георгиевич!
9: Что случилось?
15: Сбежал.
9: Кто сбежал?
15: Староста сбежал, Василий Георгиевич.
9: Староста? Прозевали. Упустили. Ну, рассказывай, рассказывай.
15: Василий Георгиевич, ну он как будто уснул. Он, наверное, давно веревки распутал, только вида не показывал. Я решил, что он спит, а он с другой стороны шалаша вылез.
9: Да ты помолчи уж, помолчи. Что ж делать-то? Ведь староста доносить побежал. Нам надо уходить. Обязательно уходить. В лес пойдем.
2: Нет, неверно говорите. Староста наведет на след, лес прочешут, не годится. В город надо идти, там кто-нибудь из ваших старых друзей остался, в городе найти труднее.
9: Вот вы правы, идите, мы сейчас же пойдем в город.
2: Вы как пойдете?
9: Огородами, так быстрее.
2: Василий Георгиевич, возьмите мешок.
9: Так.
2: Леночка, давай я тебе платок завяжу. Коля, возьми плащ. До свидания, Василий Георгиевич, берегите себя.
9: Да вы обо мне не беспокойтесь, а вот вы себя берегите. До свидания.
2: До свидания.
18: До свидания, Александра Петровна.
2: До свидания. До свидания.
17: В день, когда Василий Георгиевич, Коля и Лена пришли в Запольск, войска генерала Рогачева уже сражались на улицах города. Советские солдаты с боями освобождали дом за домом, квартал за кварталом.
9: Спокойно, спокойно, дети. Ну что ж, ничего страшного, нечего бояться. Ну что ж, война.
2: Василий Георгиевич, я не боюсь.
9: Не боишься? То-то. Ничего, ничего. Это обыкновенный пулемет. А вот мы сейчас найдем подвал, в котором живет Овчинников. Вот развалины его дома. Надо искать двери. Коля, ты иди с этой стороны дома. А мы с Леночкой пойдем отсюда. Далеко не уходи, Коля. Слышишь?
18: Ладно, ладно. Василий Георгиевич.
9: Что?
18: Подвал.
9: Двери?
18: Двери.
9: Сейчас постучу. Молчат.
19: Вам кого?
9: Овчинникова, агронома Овчинникова.
19: А кто его спрашивает?
9: Голубков Василий Георгиевич, фельдшер.
20: Василий Георгиевич, я. Живой.
9: Да живой, прячь нас скорее.
20: Иди скорее сюда.
9: Прячь.
20: Ребята, залезайте.
17: К утру Запольск был полностью освобожден. Над домами победно реяло красное знамя. Жители выходили из подвалов, радуясь свободе, солнцу и тишине.

0: Крепко обняв и расцеловав на прощание Василия Георгиевича, Коля и Лена побежали к зданию штаба. Около штаба стояла группа офицеров. Коля обратился к ним.
1: Здравствуйте, товарищ командир.
2: Здравствуйте, ребят.
3: Здравствуйте.
1: Нам нужен генерал Рогачев.
2: Скажи, а по какому делу?
1: По личному.
2: По личному? Интересно, но почему это всем гражданам вашего возраста нужен генерал Рогачев? И именно по личному делу.
1: Я этого не знаю.
3: Генерал Рогачева я вас не пропущу, но дам вам добрый совет, молодой товарищ. Пройдите вон тот дом на углу, там помещается горсовет. И там вам без сомнения объяснят, что человек вашего возраста может приносить пользу многими способами. И не обязательно ему идти добровольцем в армию.
1: Да нет, товарищ командир, я хотел генералу.
3: Горсовет надо вам идти, генерал занят. Прошу вас, товарищ полковник, генерал ждет.
4: Чего же это, Коль?
1: Не пускают и все тут. Ну что мог я делать, а здесь не могу и все.
4: Подожди, ты не огорчайся.
1: Ну да, не огорчайся. Ну а что я с тобой делать буду?
4: А вот давай часового попросим. Может, он пустит.
1: Давай. Товарищ часовой.
5: Что вы, ребят?
1: Пустите нас с генералом.
5: Не могу. Занят генерал. Да и не полагается.
1: Ну не пускаю.
4: А знаешь что? Мы здесь постоим, подождем. Может, он выйдет?
1: Да, выйдет. А если у него совещание до самого вечера? Смотри, командир вышел. Товарищ командир.
2: Что? Что тебе, мальчик?
1: Товарищ командир, нам нужно генералу Рогачеву.
2: Ну тебе же сказали в горсовет. У генерала и без вас своих дел хватит. В горсовет, ребят.
4: Товарищ командир, нам очень нужен генерал Рогачев.
2: Но не могу я пропустить.
1: Товарищ командир. Эта девочка дочь генерала Рогачева. Вот как хотите, так и делайте. А мне что, я уйду?
4: Я тоже уйду.
2: Постой. Что? Что ты сказал?
1: А то я говорю, что эта девочка дочь генерала Рогачева. Не пускайте ваше дело, а мы возьмем и уйдем.
2: Да постой. Иди сюда. Ну вот, что объясните толком. Что? Кто?
4: Ну то. Я Рогачева. Пойдем, Коль.
1: Ну, не хотите пускать, не надо.
5: Товарищ полковник, генерал идет.
1: Товарищ генерал.
5: Я слушаю тебя.
1: Товарищ генерал.
5: Ну?
1: Дедушка велел вас отыскать. Ну вот, мы пришли. Вот она, Лена.
5: Лена?
4: Папа.
5: Лена.
4: Папа!
5: Лена!
0: Генерал Рогачев поднял на руки растерянную, плачущую и бесконечно счастливую Лену и большими шагами прошел в дверь штаба.
1: Ну вот все. Ну теперь я могу своими делами заняться. А Лена без меня обойдется.
2: Молодой человек, да постойте же, я на силу догнал вас. Генерал Рогачев просит вас зайти к нему.
1: Вот, а вы говорили в горсовет.
0: На следующий день у Лены было радостное событие. Отец пригласил всех ее друзей.
6: Леночка. Александра Петровна. Папа, ну это же Александра Петровна и Василий Георгиевич.
7: Леночка.
6: Александра Петровна мне банки ставила. А Василий Георгиевич, он мне сульфидин давал.
8: Все доложила.
9: Да, да.
6: Вот, а это мой папа.
9: Ладно. Здравствуйте, Александра Петровна.
7: Здравствуйте.
9: Спасибо вам большое.
7: Что вы, за что?
9: Здравствуйте, Василий Георгиевич.
8: Здравствуйте.
9: Спасибо вам большое.
8: Что вы, товарищ генерал?
9: Спасибо.
8: Стоит.
3: Товарищ генерал.
9: Да?
3: К вам опять пришли.
9: Простите, товарищ
3: майор. Товарищ генерал, но там очень много народа.
9: Простите всех, товарищ майор.
3: Слушаюсь.
9: Проходите, товарищи, проходите, прошу вас.
6: А вот все мальчики.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Мальчики, а что ж вы старосту упустили, а?
10: Значит, караул несли не по уставу.
11: Товарищ генерал, мы его потом поймали.
9: А, поймали?
11: Да. А, ну тогда молодцы, молодцы.
9: А где же Иван Игнатьич? Товарищ майор.
3: Я вас слушаю, товарищ генерал.
9: Из горсовета не звонили?
3: Нет, еще не звонили.
9: Соломин не разыскали?
3: Пока не разыскали.
9: Ну ничего, не грусти, Коля. Разыщем дедушку. Леночка, приглашай. Приглашай всех гостей к столу. Пусть хозяйка.
6: Лена. Василий Георгиевич,
9: прошу вас, товарищи, прошу. Садитесь. Идите, дядя, мальчик, садитесь.
3: Товарищ генерал, вам опять пришли.

0: добрым утром, уважаемые радиослушатели!
1: Мы очень ценим, когда вы принимаете активное участие в нашем разговоре.
2: Нам всегда интересна ваша точка зрения на тот или иной предмет, ваши соображения и пожелания, ваше мнение по разным вопросам.
1: Как правило, наши с вами мнения во многом сходятся.
0: И тем не менее, мы хотим вам предложить сегодня обменяться мнениями по поводу разных мнений.
1: Вот, скажем, многим из вас, судя по вашим письмам, нравится певец Александр Барыкин.
2: Мы вполне разделяем это ваше мнение.
1: И как доказательство тому, включаем песню в его исполнении.

0: Говорят, сколько людей, столько и мнений. Ну, может быть, не ровно столько же, но примерно. Это естественно. Ведь в наших мнениях, высказанных по самым разным поводам, отражается наш характер, наши вкусы, наши склонности.
1: Ну, а тут мы с вами наблюдаем большое разнообразие. Вот, например, скажите, какой способ передвижения вы предпочитаете?
2: Я? Ну, что за вопрос? Конечно, автомобиль.
1: А я велосипед. Я где-то прочла, некоторые ученые считают, что со временем, если человек поселится на Луне, он будет передвигаться там исключительно на велосипеде.
2: А вот у юмориста Анатолия Эрамджана на это свой взгляд. Я имею в виду не Луну, конечно, а нашу земную действительность.
3: Могучая волна втиснула меня в вагон метро и прижала к металлической стойке. Прекрасно, удовлетворенно отметил я.

0: Уж во всяком случае лучше, чем на проспекте. Там сейчас гарь, копоть и наверняка пробка. Продвигался бы по миллиметру в минуту. А тут уже еду. Какой-то дядька, извиваясь, как угорь, стал пробираться вглубь вагона и увлек своей авоськой мой портфель-дипломат. Детская игра, не более, усмехнулся я и легко освободил портфель. А если бы такое случилось на проспекте? Да если бы этот дядька был автомобилем, был бы весь из железа, так бы просто я не отделался. На очередной станции к дверям устремилось несколько человек, и упругой водоворотик закружил меня по вагону. Увеселительный аттракцион, чуть не рассмеялся я. Очень забавно. А вот если бы на проспекте закрутило меня так, да вынесло бы на полосу встречного движения... Открылись двери, кто-то наступил мне на ногу, кто-то толкнул локтем в бок, кто-то уперся кулаками в позвоночник. И, что интересно, никаких повреждений. Все ведь на черепашьих скоростях, при игрушечных массах, при неполированных и нехромированных поверхностях. Одно удовольствие. Пересадку я произвел легко, без единого нарушения. Пробежав по эскалатору в левом ряду, вверх-вниз, плавно вписался в вираж на переходе. И никаких тебе сигналов перестроения, переключения скоростей. И снова был в мчащемся вагоне. А от станции метро к дому я прошел кратчайшим путем. Через скверик по пешеходной тропинке, а потом прямо под знак «Проезд запрещен». А на машине крутил бы возле дома полчаса не меньше. Бензин бы зря переводил. И во двор бы въезжал под беззвучные проклятия родителей, чьи дети с утра до вечера играют в футбол или катаются на велосипедах. А так пришел себе спокойненько, раскланиваясь с соседями, никому не сигналя, не тормозя то и дело. Только у подъезда я не удержался и подошел к своей автомашине, что стоит с сегодняшнего дня на приколе под тентом. Погладил ее по бокам, постучал любовно по покрышкам. Что и говорить, автомобиль – средство передвижения. Только передвигаться без него оказывается намного спокойней.
1: Не находите ли вы, что наше мнение об окружающих нас людях далеко не всегда бывает, ну, как бы это сказать, обоснованным и объективным?
2: Мы, по большей части, не задумываемся над тем, легко ли, к примеру, нашим родителям.
3: Или наоборот, став родителями, забываем, как подчас трудно быть детьми.
2: Не задумываемся о том, каково подчиненным с начальником.
1: А начальнику с подчиненными.
2: Поэтому давайте прислушиваться к невольно возникающим порой тяжелым вздохам. Трудно быть директором.
3: А почему именно директором?
2: Конечно, не только директором, но возьмем вот такой частный случай из жизни начальника.
4: Придет директор на работу вовремя, говорят, ишь прибежал с позаранку, хочет нам очки втереть. Придет поздно, скажут с иронией, начальство не опаздывает, оно задерживается. Спросит, как жена, дети, сует нос не в свое дело. Не спросит, скажут, ну и черствый же человек. Спросит, какие есть предложения, уже шепот, а сам-то никаких не имеет. Не спросит, голосу коллектива не прислушивает. Решает вопросы быстро, тороплив. Решает медленно, перестраховщик. Начнет шутить, острят. Без щекотки не засмеешься. Не шутит, ворчат. Хоть раз видели на его лице улыбку. Держится по-дружески, хочет втереться в доверие. Держится обособленно, сухарь, зазнайка. Дела идут хорошо, в конечном счете это наша работа. Снимают за невыполнение плана, по делам он один виноват.
1: Есть мнения, к которым мы невольно прислушиваемся, и не потому даже, что разделяем их, но потому, что они высказаны с особой убедительностью. Например, вы можете думать о кошках одно, я другое, он третье. А вот что сказал о них поэт Уильям Джей Смит. Послушайте, и я уверен, что вы согласитесь, что в его характеристике этих далеко не редких животных много справедливого.
2: Кошки. Кошки не похожи на людей. Кошки – это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и в шашки, не обязаны писать стихи, им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с проторенной дорожки. Но а кошки – это кошки.
3: Что ж, вполне резонно. И раз уж речь дошла о животных, выслушайте еще одно мнение. Мнение козы, вытряхнутое из рюкзака бельгийского поэта Мориса Карема. Мнение козы из цикла «Стихи из рюкзака».
5: На горе стоит коза, на козу идет гроза, а по мнению козы вечер будет без грозы. Но когда сердитый гром вдруг ударил за бугром и ворчливо пробасил,
6: это только пробасил,
5: от козы в мгновение убежало мнение.
1: Я думаю, вы согласитесь, что на наши мнения нередко оказывает свое могучее воздействие мода.
2: И это касается, как вы понимаете, не только длины юбок и гаммы расцветок.
3: А как вы думаете, какие улыбки будут особенно популярны в этом сезоне?
2: Я думаю, веселые и доброжелательные.
1: В общем, вы думаете в правильном направлении. Как нам сообщили из хорошо информированных кругов, исходным материалом, как и прежде, остаются хорошее настроение и врожденный оптимизм. Самая модная улыбка универсальна и хорошо сочетается с темными и светлыми платьями, костюмами, вечерними туалетами и домашней одеждой. В рабочее время больше подходит улыбка скромная, сдержанная. Дома и среди друзей можно рекомендовать улыбку более свободную, с откровенно приподнятыми уголками губ. При просмотре кинокомедии по телевизору и чтении юмористических журналов допускается переход улыбки в легкий смех. Главное, что улыбка доступна для всех и не требует никаких затрат. Уверены, что она найдет широкое распространение.
7: Всегда, повсюду и везде, до нашей эры и сейчас, смеются люди на земле 100 000 лет, 100 000 раз. Приятно слышать смех людской по поводу и пустяка. Смех детский, женский, мужской.

бойтесь весело шутить. Иной раз даже над собой улыбка помогает жить, с бедой бороться и тоской. Но коль шутить, шутите так, чтоб засмеялся даже пень. После еды и натощак шутить полезно, важно.

0: Мода, как мы сказали, нередко влияет на наше мнение.
1: Но не на все.
2: В декабре 1860 года петербургский сатирический журнал «Искра» затронул на своих страницах проблему, которую смело можно назвать вечной. Мужчина и женщина. Взаимные любезности.
3: Что думают мужчины о женщинах?
2: По мнению женщины.
0: Что обед имеет свойство поспевать всегда именно к той минуте, когда они возвращаются домой.
2: Что дамскую шляпку можно надеть так же скоро, как и мужскую шляпу.
0: Что они все умеют делать лучше нас, даже нянчить детей.
2: Что они умнее всего в природе и имеют право на мировое господство.
0: Что они могут в самое время обеда приглашать столько приятелей, сколько им вздумается. Попробуй же мы пригласить только нашу мать или двух сестер на какой-нибудь месяц. До тех пор, пока они в доме, мира не будет.
2: Что они лучше нас могут определить, какое платье и какая шляпка к нам идет.
3: Что думают женщины о мужчинах, по мнению мужчин?
4: Женщины думают, что мужчина создан только для того, чтобы быть их батраком.
5: Что голос жены во всяком деле должен быть уважен, что то, что ей кажется, справедливее законов, и все должно делаться так, как она хочет, хотя бы это было даже бессмысленно.
3: Что мужчина никогда не стоит своей жены.
5: Что где бы ни сидел муж, что бы ни делал, в 12 часов он должен все бросать и идти домой, как будто бы это его обеспечивало хоть на волос от неизбежной музыки ночных упреков.
4: Я хочу обратить ваше внимание на то, что с момента этой публикации прошло без малого 130 лет. Но я хотел бы задать такой вопрос. Из множества наших повседневных домашних дел, что сейчас вы считаете сугубо мужским делом? Каково ваше мнение?
0: Позвольте обратиться к статистике. Недавний опрос 150 ребят в возрасте 4-5 лет, проведенный в детских садах ГДР, дал интересные результаты. 86% опрошенных детей ответили, что приготовление пищи – дело матери, а чтение книг, по мнению 82% ребят, – это привилегия отца. Делать покупки 83% малышей относят к обязанностям матери, а читать газеты 82% считают делом отца. Только один ребенок из 150 нарушил твердо сложившееся убеждение, что стирка белья – дело матери. По мнению этого юного гражданина, стирка – мужское дело. Пить пиво и курить – привилегия отца. Так полагают 80% малышей.
3: Похоже, за последние 130 лет в вечной проблеме отношений двух половин человечества мало что изменилось.
0: Да, если бы Ева знала, что ждет ее дочерей, может быть, она и устояла перед соблазном съесть яблочко от древа познания.
4: Кстати, вы не слышали об очень серьезном и авторитетном мнении английского профессора-ботаника Тедхи Уайтхилла? Запретным плодом, от которого вкусила Ева в райском саду, было вовсе не яблоко, а абрикос, заявил ученый. В Месопотамии яблони в ту пору не росли, и единственными съедобными плодами были абрикосы.
0: Для того, чтобы высказать свое суждение о научном открытии или технической новинке, нужно быть в какой-то степени специалистом, не правда ли?
3: Но есть области, о которых судить берется всякий.
2: Скажем, спорт или искусство.
4: И нет ничего удивительного в том, что нередко эти суждения вызывают у нас улыбку.
0: Вот диалог, который мы услышали в дни памятных всем баталий за шахматную корону.
5: А я уже говорил, что болею за того, кто играет лучше.
3: А кто играет лучше?
5: Тот, кто одержит победу в матче.
3: А кто одержит победу?
5: Было время, когда я в этом не сомневался.
3: А теперь?
5: И теперь не сомневаюсь.
3: Так кто же одержит победу?
5: Тот, кто играет лучше.
3: Ух!
0: И такой диалог вам наверняка покажется знакомым.
4: То есть не именно этот, но нечто подобное вы уже слышали и не один раз.
1: Ну, старик, какой я вчера фильм смотрел, просто блеск.
3: О, где же это?
1: Да так, закрытый просмотр. Петров сказал, что это настоящий переворот в кинематографии.
3: Ух, прямо так и сказал.
1: Прямо так и сказал. Да это еще что? Клавдия Петровна сказала, что это просто феноменальное явление, ты представляешь?
3: Ой, еще бы.
1: Да что там, Клавдия Петровна, сам Сидоров-старший вышел из зала, подошел к Кашину, слышишь? Тихо так ему говорит. Да, такого мы не ждали.
3: Сам Сидоров.
1: Сам Сидоров. И заметь, подошел не к Брюквину, как обычно, а к Кашину, слышь? Угу. Такого еще не бывало.
3: Да, это должно быть фильм.
1: Но самое-то интересное в том, что Гаврюшин вообще ничего не сказал, так и ушел. Все прямо обмерли, думали, сейчас повернется и скажет, а он... Ну, ни слова.
3: Не может быть.
1: Вот тебе и не может быть. Это фильм. А Петухов-то, слышь, еще во время сеанса все ерзал, вздыхал. А уж после, когда выходили, и говорит, да тут и Антониони делать нечего. Ой, и громко так говорит, чтобы и Маслов его услышал.
3: Ага.
1: А Маслов тут, конечно, услышал, ага. Только ничего на это не сказал, а поскорее ушел. Да, старик, это произведение. Это фильм, шедевр. Ты еще ничего подобного не видел.
3: Ох, а чей фильм-то?
1: Зарубежный.
3: И не переведен еще?
1: Абсолютно.
3: Но а о чем там речь-то в нем? Можешь рассказать?
1: Да бог его знает. Я не понял.

0: Ну вот, друзья, мы еще много разных мнений по разным поводам могли бы вам сообщить, но наше время истекло.
1: А потому мы прощаемся с вами и расстаемся.
2: До новых встреч!

0: Радио Культура. Лекция «В поисках языка». Читает директор Института лингвистики РГГУ, доктор филологических наук, специалист в области структурной и прикладной лингвистики, семиотики русского языка Максим Кронгаус.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Я говорил о том, что сегодня русский язык в большей степени разделяет нас, чем объединяет. Разделяет прежде всего по возрастному принципу. Те, кто еще помнят, как говорили раньше, и те, кто уже вырос и сформировался в новое время. Или, как сказали бы историки, в новейшее. Для старшего поколения новый язык новый, другой. А для молодого поколения он единственный, единственно возможный. Но есть и другие различия, связанные с полом, с образованием, с толерантностью. Есть еще одно различие, которое чрезвычайно важно. И это различие уже в большей степени технологическое, чем внутреннее. Пользуется ли человек интернетом, пользуется ли человек компьютером? Вжился ли он в этот мир? Надо сказать, что в интернете с русским языком происходит много чего. Если огрублять, то в интернете существует совсем другой русский язык, и живет и развивается он по другим законам. Но это, конечно, сильное огрубление, это все тот же русский язык, хотя и возможности для непонимания, для раздражения он предоставляет, конечно, гораздо больше. Итак, что же происходит в интернете? Ну, прежде всего, надо говорить даже не об интернет-общении, не об интернет-коммуникации, а о коммуникации с использованием компьютера. Например, электронная почта, то, чем пользуется, наверное, очень много народу. Надо сказать, что и электронная почта, и различные виды интернет-общения, такие как ICQ, живой журнал и многое другое, интересны не только своим языком, а и тем, что фактически мы говорим о новом типе общения, новых разных типах коммуникации. По существу, интернет разрушил, может быть, самый важный постулат теории коммуникации. Постулат о том, что существует устная и письменная речь. Интернет создал нечто промежуточное. Интернет в широком смысле слова, включая, скажем, электронную почту. С одной стороны, конечно, мы пишем, набиваем какие-то значки. С другой стороны, то, что мы пишем, скорее похоже на устную речь. Ну, если мы говорим об электронной почте, то это какие-то записочки. Это похоже на то, как школьники перебрасываются в классе записочками, иногда сохраняя предыдущий текст, иногда совсем короткие сообщения посылая друг другу таким образом. Итак, возникли новые типы общения, разные, возможно, но существенно не то, что они разные внутри себя, а то, что они отличаются от всего предыдущего. Это полуустная, полуписьменная речь. Еще один пример этого срединного положения – смайлики, которые являются, конечно, письменными значками, но напоминают нам о мимике, прежде всего, но на самом деле вообще об эмоциональном сопровождении речи, именно устной речи. И мимика, и любое другое сопровождение встречается именно в устном общении. Итак, интернет – совершенно новый тип общения. Соответственно, и язык меняется в интернете иначе, чем при обычном письменном или при обычном устном общении. Ну, во-первых, надо сказать о том, что всякие новинки, всякая мода в интернете распространяется гораздо быстрее, чем в, если использовать, опять же, интернет-словечко, чем в реале, чем в реальном мире. И иногда эта мода вызывает очень сильное неприятие у людей, не связанных с интернетом близко. Но, с другой стороны, люди, живущие в интернете, также не принимают никакую критику. И я уверен, что стоит, скажем, мне выразить сомнение или минимальную негативную оценку какого-либо нововведения, новации в языке, которое появилось именно в интернете, на меня тут же обрушится люди из этого сообщества. Другое дело, что они, скорее всего, не слушают радио. Что происходит в языке? Ну, скажу только о самых заметных тенденциях. Если раньше мы говорили о грамотности и неграмотности, то именно в интернете развивается нечто новое – воинствующая неграмотность. Речь идет прежде всего о языке подонков. Слово «подонок» в данном случае, наверное, не является бранным. Это самоназвание некоторого сообщества, некой группы людей, распространивших в интернете особое отношение к орфографии. Грамотность в данном случае понимается в узком смысле. Это именно нарушение орфографии. Вообще в интернете и до этой моды с орфографией было не очень хорошо. Поскольку писали все, и грамотные, и неграмотные, то в интернете существовали различные конкурирующие написания слов, причем очень часто неправильные написания были более частотными, чем правильные. В этом легко убедиться, если заняться поиском соответствующих слов с помощью поисковых систем. Но та неграмотность была, я бы сказал, естественной, спонтанной. Ну, человек просто не знает, как писать. Вот он и пишет, как слышит, и пишет неграмотно. Я бы даже сказал, что в этом, в общем-то, не было ничего страшного. Ну, просто действительно, в интернете писали все. Даже те, кто в обычной жизни, не пишут. В интернете же это единственный способ общаться. И поэтому к письменной речи, вот в том смысле, как я это говорил, обратились все. Но в какой-то момент возникла специальная мода на неграмотность. И неграмотность особого рода. Если мы посмотрим на традиционные тексты, связанные с языком подонков, на самом деле это понятие значительно расширилось, это лишь одна из исходных точек этих изменений, то мы увидим, что здесь не просто принято писать как угодно, а скорее принято делать ошибки тогда, когда их можно сделать. Причем ошибки не только естественные, но и неестественные. Скажем, в русском языке мы на конце оглушаем согласные. Так вот, естественный я бы назвал ошибку, когда вместо звонкого согласного на письме возникает соответствующая буква, обозначающая глухой согласный. Ну, например, вместо «код», произношу подчеркнуто неправильно, мы пишем «код». В интернете же возникли совершенно противоположные и неестественные записи. Ну, вот, например, слово, одно из самых модных слов «привет», стало писаться как «привет». Более того, самое смешное, что я уже такое произношение, то есть абсолютно неестественное для русского языка, слышу и на улице. Между собой так переговариваются молодые люди, подчеркивая, что они используют именно интернет-приветствие «привет», а не стандартное приветствие «привет».
0: Лекция. Конспект.
2: В интернете с русским языком происходит много чего. Если огрублять, то в интернете существует совсем другой русский язык, и живет и развивается он по другим законам. Но это, конечно, сильное огрубление. Это все тот же русский язык. Хотя и возможности для непонимания, для раздражения он предоставляет, конечно, гораздо больше. Итак, возникла идея о том, что надо писать неграмотно. Подчеркиваю слово «надо», потому что обычная неграмотность заключается в том, что можно писать неграмотно. А здесь в основе этого лежала другая идея. Надо писать неграмотно, надо делать ошибки тогда, когда это позволяет русская орфография. То есть, когда это все равно читается правильно. Здесь очень важно понимать, что, конечно, это прежде всего игра. И вообще в интернете и в русском интернете игра может быть важнее всего остального. Именно игровой мотив стал основным для людей, которые подхватили идею воинствующей неграмотности и стали делать вот эти естественные и неестественные ошибки. Это, конечно, игра, и в первую очередь это была игра грамотных людей. Потому что понять, когда нужно делать ошибку, на самом деле может только грамотный человек. То есть он должен в слове видеть те места, в школе их иногда называют орфограммами, где можно сделать ошибку и, собственно, ее там и делать. Но в такой игре, вообще говоря, нет ничего плохого, но надо понимать, что это происходило в интернете, где все распространяется чрезвычайно быстро. И эта мода распространилась по всему русскому интернету, и, естественно, что ее подхватили и неграмотные люди. И здесь мы действительно сталкиваемся с большой опасностью для русской орфографии. Особенно сейчас, когда дети знакомятся с письменным словом иногда именно в интернете, а не в книге или в журнале. Я уверен, что многие дети сегодня начинают читать в интернете, а не держа в руках книгу, детский журнал, детскую газету. Тем самым многие дети впервые столкнутся со словом именно в неправильном написании. И то, что для интеллектуала является игрой, для ребенка будет первым и самым частым языковым опытом. И тогда следующее поколение, пришедшее вот в этих новых условиях под влиянием игровой, но все-таки воинствующей неграмотности, уже не сможет быть грамотным. Не сможет быть грамотным, потому что само понятие грамотности будет уничтожено, по крайней мере, в той сфере, о которой мы говорим, в самом интернете. Игра окажется бедой для следующего поколения. Очень часто люди, подхватившие эту моду, говорят так: «Это наше дело, мы хотим и пишем таким образом. Вы, лингвисты, учите наших детей в школе так, чтобы они писали правильно». Но, увы, в жизни так не бывает. Жизнь – это не только школа. И если бы мы учили язык только в нашей школе, то, увы, мы бы умели говорить только «мама варит кашу» или «мама мыла раму, Маша ела кашу». Языку мы учимся прежде всего там, где нам интересно, там, где нам хорошо, там, где мы интенсивно и много общаемся. Этим местом для наших детей, по-видимому, будет интернет. Поэтому к этим ошибкам сознательным и модным относиться можно по-разному. Естественно, нельзя запретить совершать ошибки. Это также смешно, интернет – это территория максимальной свободы. Но я думаю, что сознавать возможные последствия этой игры должны все, в том числе и ее авторы. Что еще происходит в интернете с языком? Ну, если просто случайно войти в интернет и почитать эти тексты, не будучи подготовленным к этому, то первый эффект, который возникает, это эффект непонимания. Действительно, в интернете очень много, даже больше, чем в обычной речи, в обычных текстах, новых слов. Ну, можно говорить о действительно жаргоне, возникшем в интернете, который понятен для своих и непонятен для чужих. Одна из важных тенденций интернета, связанная во многом с промежуточным положением интернет-коммуникации между письменной и устной речью, состоит в том, что интернет сжимает письменную речь. В интернете большой популярностью пользуются различные аббревиатуры, за которыми скрываются целые выражения. Иногда русский, иногда английский.
3: Лекция. Конспект.
2: Многие дети впервые столкнутся со словом именно в неправильном написании. И то, что для интеллектуала является игрой, для ребенка будет первым и самым частым языковым опытом. И тогда следующее поколение, пришедшее вот в этих новых условиях под влиянием игровой, но все-таки воинствующей неграмотности, уже не сможет быть грамотным, потому что само понятие грамотности будет уничтожено. Интернет-язык активно использует различные клише. Об этом тоже стоит поговорить, потому что это явление отчасти связано с модой на неграмотность и распространилось в последнее время благодаря живому журналу ЖЖ. В качестве реакции на отдельные понравившиеся или не понравившиеся тексты есть целый набор реплик. Часть из них вполне прилично, часть из них не очень, но, тем не менее, это стандартные реакции, выражающие либо положительное, либо отрицательное отношение к тому или иному тексту. Часть из них вполне остроумные и действительно вызывают улыбку или смех. Часть, в общем, на первый взгляд, не остроумная, но, тем не менее, используется тоже довольно часто. Ну, можно привести несколько примеров. Как правило, эти речевые клише сопровождаются искажениями орфографии. Ну, например, одно из самых, может быть, распространенных выражений – «автор жжет», где и слово «автор», и слово «жжет» пишется с нарушениями русской орфографии. Ну, например, «автор» пишется с двумя «ф» и двумя гласными «а». Есть и разные степени отрицательные оценки, в том числе с использованием ненормативной лексики. Ну, приведу, может быть, самую смешную отрицательную оценку. «Много букв не осилил». Тем самым это даже не отрицательная оценка, а просто, вот, может быть, слишком тяжелый текст, просто не смог прочесть. Итак, почему эти клише стали чрезвычайно модными? Почему они кажутся смешными и с таким удовольствием используются в интернет-сообществе? Ну, причина первая, и это касается почти всегда каждого жаргона, это четкое разделение на свой и чужой. И действительно, если ты используешь подобного рода реплики, то ты свой. А если они тебе непонятны, то ты чужой. И, следовательно, моя реплика только для своих. А интернет-сообщество в этом смысле устроено очень жестко. Оно отторгает чужаков и подразумевает прежде всего общение между своими. Но все-таки этого недостаточно, потому что даже любая остроумная реплика, которая повторяется в таком количестве, как повторяются вот эти реплики, эти клише, в интернет-общении уже перестает быть смешной. И надо сказать, что действительно в сотый, и тем более в тысячный раз, увидев подобного рода речевое клише, трудно улыбаться. Скорее ты воспринимаешь ее таким образом, ну, как положительную или как отрицательную оценку, не более того. И, безусловно, здесь мы сталкиваемся с тем же эффектом. Вначале эти реплики были остроумными. Затем они как бы ссылались на чужое остроумие и тем самым были еще смешными, как в известном анекдоте, когда люди называют номер анекдота и смеются. Но постепенно, по мере распространения этих реплик, я думаю, что они становятся все менее и менее смешными, все менее и менее престижными. Это как со словами, которые я обсуждал в прошлый раз. Оценочные слова, которые использует реклама. Сначала они появляются в языке, становятся чрезвычайно модными и распространенными, а потом пик моды проходит, и они постепенно исчезают. Слова типа «элитный», «эксклюзивный» и другие. По-видимому, то же самое должно произойти и с этими интернет-репликами. Необходимо, чтобы эти оценки были действенными, чтобы они вызывали какую-то реакцию, большую, чем просто слова «хорошо», «плохо», «хороший текст», «плохой». Необходимо, чтобы они время от времени обновлялись. Но пока мы видим, что эти выражения, эти речевые клише используются так же активно, как и раньше. Что можно сказать? Подождем пару лет и посмотрим на их популярность. Итак, интернет-язык. Насколько он противостоит языку вне интернета? И в этом смысле показателем служит постоянный поиск самоназваний для людей, явлений внутри интернета, который раньше был очень активен. Приведу несколько примеров. Сетература – название литературы в интернете. Сетикет – название этикета в интернете. Сетяне, сетинафты – название людей, активно функционирующих в интернете. Увы, никакие из этих слов не прижились. И теперь интернет-сообщество отделяется немножко другим способом. Оно придумывает слова для другого мира. Я уже упомянул это слово «реал», реальный мир, который противопоставлен интернету. Появились слова «развиртуализоваться» для людей, познакомившихся в интернете, встретиться в реальном мире. Что будет дальше? Ну, скорее всего, никогда не будет очень жесткой границы между реальным миром и миром интернета. Ведь любой человек может войти в него и общаться внутри этого мира. Так что, наверное, появление таких слов, проводящих границу между миром интернета и миром реальным, это тоже игра, свойственная интернету. На самом деле, эта граница внутри человечества вскоре исчезнет. Ну, просто потому, что все люди в той или иной степени будут использовать интернет.
4: Я сам люблю железную дорогу, звонки, свистки и предотъездный гам. Я сам влюблен в дорожную тревогу, в движение вагонов по путям. Я сам люблю состав почтовый, дальний, вокзальный свет, молчание друзей, прощальный взгляд и поцелуй прощальный, прощальный вечер юности моей. Но поезд тронулся, неумолимо чудесное вращение колес, уже в пути, уже застлало дымом сиянье милых материнских слез. И я иду к товарищам вагонным, включиться в их нестройный хоровод, смотреть в окно, зевать и неуклонно, неутомимо двигаться вперед.
5: В студии у Льва Новоженова народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
6: Много будет совпадений в нашем сегодняшнем эфире. Вот «Переступить черту» фильм, снятый на студии «Лен-телефильм» в 85-м году. И в студии у нас тоже гости из Санкт-Петербурга, Алиса Бруновна Фрейндлих. Мы целый год прошедший пытались с ней встретиться. Было много поводов, разные круглые даты. Не буду называть, какие.
7: Тем более, что она не такая уж круглая. Угловатая, скажем.
6: Ну, с нолями. Не буду называть, какие, повторяю, на всякий случай, потому что не знаю, как Алиса Бруновна относится ко всем этим числам.
7: Спокойно.
6: Спокойно, да? 40-летие творческой деятельности в прошлом году.
7: Да.
6: Вы знаете?
7: Но это уже не в прошлом году, а тоже уже с 57-м я начала, значит, в 97-м.
6: 97-й.
7: Да.
6: Ну, плюс-минус
7: вот
6: два года туда, два года сюда, на фоне третьего тысячелетия цифры не очень большие. Ну, сейчас мы поговорим, вы нам звоните, пожалуйста, по нашим телефонам, которые я уже назвал, собирайтесь мыслями, а мы познакомим вас с досье, которое мы приготовили на Алису Бруновну Фрейндлих.
5: Алиса Бруновна Фрейндлих, народная артистка СССР, родилась в Ленинграде в семье театральных актеров. После окончания Ленинградского театрального института, где училась у Бориса Зона, пришла в труппу театра имени Веры Комиссаржевской. В 61-м году перешла в театр имени Ленсовета, где стала одной из ведущих актрис. Играла в пьесах Шекспира, Арбузова, Зорина, Брехта, Шоу. В 83-м году перешла в Ленинградский большой драматический театр, где работает и по сей день. Среди спектаклей с ее участием можно отметить «Этот пылкий влюбленный», «Коварство и любовь», «Макбет», «Стеклянный зверинец». В 99-м году с колоссальным успехом прошла премьера нового спектакля с участием Алисы Фрейндлих «Калифорнийская сюита». В кино первую роль сыграла в 58-м году в фильме Владимира Венгерова «Город зажигает огни». Среди самых известных картин «Похождение зубного врача», «Служебный роман», «Агония», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Любить», «Мелодия Верийского квартала», «Моя жизнь», «Опасный возраст», «Прости», «Соломенная шляпка», «Сталкер», «Успех», «Подмосковные вечера».
8: Танцуя любви достигнешь ты,
9: да.
8: Надежды не пусты, того, кто танцует, любовь не минует, исполнится мечты. Родитель, не печалься,
9: да.
8: Брать в долг, не смущайся, как будет жить без танца, любимое дитя.
10: Я очень несчастная женщина.
9: Ну?
10: Да. Жена-то с тобой уже 15 лет, а я все никак не привыкну к твоим розыгрышам бесконечным. Правда. Ну зачем ты набрал директором гостиницы? Поселил меня в отдельный номер, придумал какую-то таинственную незнакомку.
9: Ничего я не придумал. Ты и есть таинственная незнакомка. Кстати, да? Забыл спросить, как вас зовут?
10: Как меня зовут?
9: Угу.
10: А как меня зовут?
11: Мы поехали в Арагви. Вы там ели, еще угощались. Цыплята табака, сациви, купаты, шлыки, чебуреки.
9: Чебуреки?
11: Чебуреки.
9: А что вы пили?
11: Пили, хванчкару пили, боржом пили.
9: А вы же не пьющие.
11: Как это не пьющие? Очень даже, почему же? Хорошего вина не откажусь, тем более хорошей компании.
9: Усни.
11: Не пущу.
9: Усни.
11: Не пущу.
12: Стой!
11: Прекратись! Чтоб ты там сгнил! Будь проклят день, когда я тебя встретила, подонок! Сам Бог тебя таким ребенком проклял! И меня из-за тебя под лица, подонок!

0: А целый народ злой. Учтите. То есть в жизни, может, и добрый. Последним поделится, но в театре... А как иначе? Это наша самозащита. Мы народ зависимый. Что сделаешь? Попробуй тут с вами быть мягким.
1: Точно. Итак, у нас в студии сегодня Алиса Бруновна Фрейндлих. Я попробую поделиться с вами своими ощущениями от прошедшего Нового года. Мне бы хотелось бы еще попраздновать, ну, неделю две хотя бы. Вот. И есть особый смысл в том, что вы к нам пришли сегодня, потому что для большинства телезрителей, я уверен, вы женщина-праздник. И таким образом вы собой являете продолжение Нового года. И хорошо, что мы встречаемся между Новым годом и Старым Новым годом. И раз зашла речь о временах, первый вопрос, ну, я его подготовил заранее, не буду скрывать. В каком-то из интервью вы сказали, что, отвечая на вопрос, в каком бы времени вы хотели жить, вы сказали, что в волшебных 70-х годах времен театра Ленсовета. Можно было бы это как-то вот пояснить, прокомментировать эту фразу?
0: Ну, это... Итак, если без подробностей... то, ну, по этой самой вот восточной мудрости, по которой, значит, 10 лет кувшин наполняется на четверть, в 20 лет на 2 четверти, в 30 лет на 3 четверти, и в 40 лет он полон. А потом начинает убывать в кувшине. Так вот, это было как раз то самое благословенное время, когда возраст, опыт и молодость находились в равновесии. Тогда все казалось ни почем, все можно. И все по силам. А вот это было то самое замечательное время. И оно как раз и реализовалось в том, что у нас где-то вот от 70-го, 71-го года по 75-й в театре выходили спектакли один другого, в общем, лучше. И я не стесняюсь это сказать. Мы даже немножко сами пугались. Боялись, у нас была даже такая, мы не могли расстаться после спектакля. Такой был экстаз у всех, такое было переполненное, значит, такая была переполненная душа. И мы даже пытались сочинить молитву, такую собственную нашу молитву, чтобы нам не потерять здравый смысл и не потерять рассудок на том успехе, на той волне какого-то такого ошеломительного успеха, который вдруг пришел в театр. Естественно, что он был недолг. Такие экстатические моменты, они не бывают долготекущими, они проходят. В театре было столько успешных спектаклей, что вот с вечера занимали очередь за билетами, там ставили ящики, от магазина брали какие-то ящики, садились на них и по очереди дежурили. Вы сами понимаете, что это долго не может длиться, это миг, мгновение. И вот это мгновение, оно вспоминается не только мной, всеми, кто тогда работал в театре, кто испытал это счастье.
1: Интересно, что вот эти времена... приходят эти времена, как счастливая жизнь, как пик своей карьеры и вообще человеческой судьбы, вспоминают многие актеры в разных театрах, да, параллельно. Театр Товстоногова,
0: да.
1: Любимов. А в чем тут дело? Это так сошлись вообще звезды? Это... Вы не думали об этом никогда?
0: Нет, не думаю. Ну, может быть, я очень верю во влияние звезд на... нашу, значит, планету. И я думаю, что, может быть, да, но почему-то именно 60-е годы и их, так сказать, рефлекс на 70-е были вообще успешны во всех областях, и в литературе, и в музыке.
1: Считается гадать, что это было там пышный закат империи там, или что-то, но действительно это были счастливые времена, даже для меня, хотя я в театре, в общем, не играл. Может быть, потому что мы были все моложе. Но вот Владимир Зельдин тут как-то говорил, тоже вспоминая старые времена, сейчас этим многие занимаются, многие телепередачи, и наши в том числе.
0: Свидетельство, вот. Ностальгия какая-то.
1: Зельдин говорил, что раньше режиссура не была такой эгоистичной, как сейчас. Она была направлена на актера и работала для актера. Вы согласны?
0: Да.
1: С этим, да? Да. Я тут все ждал, что прозвучит имя Игоря Петровича Владимирова. Но сам тогда и называет.
0: То время, о котором мы с вами только что поговорили, оно и было под, так сказать, это Игорь Петровича Владимирова время. Поэтому мы просто совпали, он какими-то, так сказать, магнетическим притяжением собрал и труппу, и все это, конечно, его рук дело, его в основном энергия родила в театре, это «Звездное время», а мы уже как бы спутники.
1: И вот мы тут со многими вашими партнерами разговаривали, с Олегом Пасилашвили, с Трушкиным, чьи антрепризы вы сейчас играете. Потом спорили за пределами этого эфира по поводу репертуарного театра, антрепризного и так далее. И вот такая мысль пришла в голову, что Трушкин, например, эксплуатирует, в хорошем смысле этого слова, он замечательный человек, но эксплуатирует то, что, в принципе, было создано репертуарным театром, в частности, Игорем Петровичем Владимировым и Георгием Тостоногом, что касается Басилашвили. Вот как вы считаете, это в принципе, это морально в принципе, это вообще позволено, в этом ничего нет. Может быть, нужно в афишах все-таки указывать их имена, вот, например, той же самой калифорнийской сюиты.
0: Вы понимаете, какая штука, что такое, значит, эксплуатировать? Это значит, вот даже существует какая-то такая чья-то фраза, я уж не помню, что первую половину жизни ты работаешь на имя, а вторую половину жизни ты эксплуатируешь то, что ты наработал. Я думаю, что режиссер заинтересован в том, чтобы у него работали хорошие актеры. А кем они созданы? Тогда этот список надо продолжить. Тогда надо вспомнить режиссера, который выпистывал этих актеров, надо вспомнить педагога, который их воспитал. А там уже мы дойдем уже до мамы с папой и до всяких разных генетических, значит, этих самых отправных точек. Но когда идет разговор вот такой, например, как у нас с вами, то негоже не вспомнить, конечно, тех людей, которые стояли, в общем-то, у начал всевозможных. Что касается Трушкиной вот такой формы, как антрепризная форма, то, естественно, она заинтересована в том, чтобы использовать людей, которых знают, актеров, которых знают, потому что это все все-таки замешано на коммерции в конечном итоге. Если это достойно по качеству, достойно по отдаче, то хвала тому антрепренеру, который не довольствуется тем, что занято 2-3 человека и декорация 2 стула.
1: Ну вот, судя по всему, ведь это такие мысли не случайные, они, в общем-то, тревожные по-своему.

0: в силу своих крепостнических принципов. Он, конечно, воспитывал актера, потому что театр в основном репертуарный, именно репертуарный театр, это есть школа, вторая школа после института, это есть лаборатория в то же время. И режиссер, которого зовет антреприза, крепнет в репертуарном театре. И актер развивается в репертуарном театре. Даже кинематограф всегда, в общем-то, на три четверти востребовал всегда именно театрального актера как наиболее профессионально, в общем, насыщенного, что ли, оснащенного. Поэтому мне думается, что репертуарный театр не исчезнет, и если даже такое ощущение возникает, то надо срочно задуматься, потому что это антрепризный театр, если он не получит нужного материала, он тоже не будет существовать в той мере, в какой он должен существовать.
1: Я сам боюсь за
0: это. Потому что это антрепризный театр — это всегда скорость, это всегда быстрота. Это всегда быстрота и натиск. Понимаете, если нет. Вот меня спросили как-то, зачем я, не помню уже кто, зачем вы работаете в театре, если у вас есть там спектакль у Виктюка, спектакль антрепризный тут, там, собственный спектакль. Зачем? Я тогда помню, как-то спонтанно так ответила, но думаю, что это точно. Сказала, я работаю вне театра для того, чтобы позволить себе роскошь работать в театре. Конечно, для актера репертуарного театра работать в театре – роскошь. И, к сожалению, сейчас меньше времени для того, чтобы вот эта лабораторная атмосфера в театре сохранялась, потому что тот, кто имеет антрепризные спектакли, он занят, и бедный наш помощник, зав труппой, сидит вот этот пасьянс раскладывает, когда отпустить Басилашвили, когда Усатову, когда Фрейндлих, когда Сидихина. Это мучительная работа. И молодые, где они могут, там они стараются работать параллельно с театром. У них мало времени на эту лабораторию, скажем так, на эту школу. К сожалению. Мне думается, что это надо сохранить всеми силами. И сейчас театр может жить только на какие-то спонсорские вливания, потому что нифига государство не поддерживает это. Не понимает, что ли, как это необходимо. Или не до того.
1: Государство воюет. Решает проблемы пенсионеров, в общем, она бедная, совсем замучилась. Да. У нас звонки, пожалуйста, говорите, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день.
2: Директор по информации.
1: Так. Вас не очень хорошо слышно, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да, добрый день. Добрый день.
2: Алло, можно?
1: Да, пожалуйста, говорите.
2: Алло, добрый день.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Лев Юрьевич, добрый день, Алиса Бруновна. Я вас поздравляю с наступающим уже старым Новым годом. Я хочу сказать, что на самом деле Лев Юрьевич с такой щедростью дарит нам такие замечательные подарки, особенно в эти дни.
1: Да я-то при чем?
2: Алиса Бруновна, вы моя самая любимая актриса. Я очень волнуюсь. Я вас очень ценю и очень уважаю за ваш профессионализм, за вашу тонкую игру. Я уже волнуюсь, на самом деле.
0: Спасибо, мы сами волнуемся, так что мы вместе волнуемся.
2: За ваш юмор. Я хочу пожелать вам, чтобы вы продолжали радовать нас своим искрящимся, неувядающим талантом. Я хочу пожелать вам здоровья, чтобы вы были такой же молодой, такой обаятельный. И, конечно же, любви.
0: Спасибо.
1: Вопроса не будет, да? Я так понимаю.
2: Нет.
1: Спасибо
2: вам большое. Это,
0: в конце концов, восклицательные знаки тоже ведь позволительны в вашей передаче.
1: Конечно. Но мы обязуемся, Алиса Бруновна, да, выполнить пожелания.
0: Я постараюсь, насколько возможно.
1: Не увидать, конечно, прежде всего. Говорите, вы тоже в эфире.
3: Пожалуйста. Алло, да.
1: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Наша громадная семья, нас больше 20 тысяч человек, тоже желают вам и Алисе Бруновне и Льву Юрьевичу большого счастья в наступающем тысячелетии. Пусть оно будет тоже тысячу лет, это счастье. И такой вопрос у моих детей. Они очень любят петь. И каждый раз младшая дочка говорит: я хочу петь, как Алиса Фрейндлих. Алиса Бруновна, у вас врожденный голос такой, манера замечательной пения, или это специальная школа, и кто вас учил петь? Потому что как актриса драматическая, вы поете совершенно замечательно. Это первый вопрос. И второй вопрос вот такой. У вас и у вашего отца такой удивительный...

0: удивительное лицо, необычное. Скажите, у вас нет родни Габсбургов?
1: Вот,
0: да. Нет, все, спасибо еще раз такой... вам большого счастья.
1: Спасибо вам большое. Такой породой мы не обладаем. Мы, наши предки были художниками стеклодувами. Вот те самые наши предки, которые впервые... А?
2: Ремесленники.
1: Ремесленники, да. Они прибыли из Северной Германии по приглашению то ли Петра, то ли Екатерины, я даже не знаю. Ну, когда вот шел поток оттуда всяких разных ремесел и художеств. Затевалось стеклодувное дело под Питером, где-то строился завод, вот тогда они были приглашены и так и зазернились здесь. Ну, и я не знаю, конечно, что касается пения, то мне действительно сейчас, по моему теперешнему голосу угадать трудно, что у меня когда-то был действительно очень хороший голос. Но вот вашим детям, которые хотят петь, как я могу посоветовать только не курить, потому что я сделала все необходимое, чтобы этот голос исчез. И, правда, я должна вам сказать, что я всегда любила хриплые голоса, поэтому я сама любила. Жаль. В этом есть, так сказать, ну, что ли, знак судьбы какой-то, да, судьбы. Но начала я себе портить голос, когда играла с Элью Пичем в трехгрошовой опере. Я была еще достаточно молода, и голос у меня был звонкий такой, я бы сказала, какой-то даже немножко с каким-то присутствием металла. И мне казалось, что это совершенно неуместно в трехгрошовой опере, где я должна была петь музыку Курта Вайля, и все-таки мой персонаж наркоманка, пьяница, откуда у нее должен быть такой прозрачный, скажем, чистый голос. Я сделала все необходимое, чтобы его загубить, я закурила и пела на низких каких-то вот грудных нотах, которые полностью загубили тембр, и после этого, значит, кроме интонации ничего не осталось. А интонация — это дело актерское, конечно, это театр,
2: Алиса, это
1: персонаж.
2: Звонят из Оренбурга, тратят деньги. По-моему, звонят из театра, мне редактор сказал в ухо. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Ай-яй-яй-яй, сорвался, да, звоночек. Очень жаль, кто-то из коллег звонил младшего поколения. Но мы сейчас снова вспомним молодость.
1: Ну, я, наверное, слишком развернуто отвечаю на вопросы, я постараюсь...
2: Нет, нормально. Ну, это проделать телефонные связи или что-то там еще. Мы продолжаем вспоминать нашу молодость, и я свою, а вы свою. Вспомним человека. Я не знаю, был ли он впрямую вашим учителем. Наверное, в каком-то смысле был, потому что это ваш кинодебют. Mm-hmm. Этому человеку Владимир Яковлевич Венгеров. Вот именно сегодня, по-моему, сегодня, нет, 11 января. Он родился 11 января 1920 года. А сегодня, дай бог памяти, по-моему...
1: 11.
2: 11.
1: Да?
2: Сегодня 11.
1: 11. Как хорошо, после Швейцарии не знать вообще ни сегодняшнего дня, ни сегодняшнего часа.
2: Алиса Бронна, вот это тоже совпадение, потому что вы, наверное, не знали, что сегодня день рождения у этого человека. Ученик Сергея Эйзенштейна, он учился у него в мастерской в Авдике. В 43-м году окончил его. Режиссер-постановщик студии «Ленфильм». Еще раз повторяю, «Город зажигает огни», кинодебют Алисы Бруновны Фрейндлих. Режиссер Владимир Яковлевич Венгеров. Мы вспоминаем его в нашей рубрике «Доска почета», которую подготовила наш корреспондент Ирина Муромцева.
3: Народного артиста и одного из старейших режиссеров Ленфильма Владимира Венгерова в нашей стране любят, хотя имя его часто многим ничего не говорит. Режиссер таких картин, как «Балтийское небо», «Город зажигает огни», «Строгого», «Порожний рейс», «Рабочий поселок», «Два капитана», «Кортик» Владимир Яковлевич никогда не претендовал на звание великого или выдающегося. Тем не менее, Венгеров, окончивший в 43-м году в ГИКовскую мастерскую Эйзенштейна, ассистировавший Юлию Райзману, умудрялся всегда, даже в период малокартине 50-х, снимать хорошее кино с лучшими актерами.
4: Адюдя Пепельница.
5: Что?
4: Валька, посмотри. Неужели ты в самом деле меня не узнаешь?
5: Нет, как же мы, кажется, встречались.
4: Кажется? Мы, кажется, встречались. А ну смотри, скотина! Ну!
5: Саня! Это Саня же!
6: Ты к этой ходил, как ее, к Каришке?
7: Ходил.
6: А что? А у меня есть сведения, что ходил. И она с тобой бежала по улице и кричала в голос. У тебя как там по моральной линии, все в порядке?
7: Я у ней о Хромове спрашивал.
6: Ты хоть женатый?
7: Нет.
6: С какого сам года? Небось, 25 есть?
7: 23.
6: Ну вот видишь, 25 лет, а еще не женатый. А пора бы тебе упорядочить свою жизнь. Некрасиво получается. Заметно человек из Москвы осачкует.
3: У Венгерова с удовольствием снимались и мастера старой школы Симонов, Меркурьев и тогда еще новые звезды Ульянов, Баталов, Доронина, Борисов, Демидова. Именно он нашел для кино Алису Фрейндлих. Именно в его фильмах звезда музыкальной комедии Людмила Гурченко заявила о своем драматическом таланте. Впрочем, Владимир Венгеров известен еще и как мастер экранизации русской классики и как создатель новой волны в советском кинематографе, и как настоящий профи, служивший кинематографу до последнего дня своей жизни.
2: Да, вот «Город зажигает огни», мы не нашли этот фильм, наверное, его сейчас сложно.
1: Ну, конечно, он очень давний, да-да-да.
2: Найти. Ну, имеет смысл вспомнить, как вы попали к Венгерову, как он, где он вас усмотрел?
1: Ну, я было, пока я училась в институте, нас ведь все время зазывали на ленфильм играть то массовку, то групповку, то еще что-то. Так что я там где-то мелькала, и какие-то фотографии, видимо, были. Я не знаю, в театре я еще очень мало успела, так что вряд ли по каким-то театральным работам он мог выйти на мой след. Ну, просто мелькнула там где-то в актерском отделе. Он мне позвал. И по сюжету это был фильм, в котором я играла девчонку. Ну, естественно, я их много сыграла в первые годы. Девчонку, которая готовит бывших фронтовиков к экзаменам. Кончилась война. Они все поступают в вуз, и все забыли, что было в школе. И вот эта вот маленькая такая шустрая девчушечка учит их, этих взрослых мужей, прошедших войну, тренирует их на эти экзамены. Вот это я помню. И я помню, что он, конечно, был замечательный, нежный человек. Я помню, что оператор он был Мараджан. Тоже тогда они все были страшно молодые. И больше я не снималась ни у того, ни у другого. Но всегда, в общем, когда мы встречались, я никогда не забывала, что это мое, так сказать, боевое крещение. Я же очень рабела перед камерой, естественно, и первые уроки получила именно у него, киношные уроки. Совсем не то же самое, что театр, кино. Поэтому, конечно, эти уроки очень важны в дальнейшем.
2: Алиса Бруновна, а вот так, если посмотреть, множество ролей в кино, очень много, но такая главная большая роль, ну, по метражу, не по емкости, скажем так, а по метражу, это служебный роман. Правильно я?
1: Ну, это не первая большая роль, если говорить о метраже. Здесь не о качестве, а о метраже. На килограммы, так. Да. На килограммы Анна Екамандрова была такая же, в общем, это и была первая. Но фильм получился неудачный. Потому что, да простит меня светлая память режиссера, который снимал этот фильм, его уже нет живых. Это была его первая работа, первый опыт в художественном кино. А так он был документалист.
2: И тем не менее вы согласились?
1: Я согласилась, потому что это была первая значительная роль. Сценарий был такой сопливый, немножко такой сентиментальный, излишний. Но такая была компания, на которую нельзя было не согласиться. Смоктуновский, Луновой. Вот как-то мы почти все время втроем в кадре, и мне это было, конечно, безумно интересно и ответственно. Потом уже служебный роман возник позже.
2: А с чем это связано? Вот я имею в виду такое довольно-таки скупое появление в кино с тем, что Игорь Петрович не отпускал?
1: Ну, неохотно отпускал. Он был фанатом театра, он и сам часто отказывался. Ему много предлагали сниматься в кино. Он для этого должен был оставлять надолго театр, чего он не хотел делать. Поэтому ему приходилось отказываться. Уж только если что-то очень интересное, вот у Райзмана, у Сегеля, он соглашался. Ну, тогда оставлял театр на какое-то время. Это было совсем не полезно для театра. И поэтому актеров своих он не очень хорошо отпускал. Покинуть театр для того, чтобы сниматься в этой, в этом, вот, ошибка резидента, целая обойма, значит, этих фильмов, он должен был покинуть театр, его не отпускали. Он довольно много был занят в репертуаре. Это было, конечно, довольно эгоистично, но такова была.
2: Значит. Сниматься всем хотелось.
1: Конечно, конечно.
2: Потому что сразу слава, сразу огромная аудитория. Актеры. Ну, не будем об актерах пока. У нас звонки продолжаются. Говорите, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Добрый день.
8: Это Сережа из Санкт-Петербурга.
2: Очень приятно. Сережа, говорите.
8: Да, я был в этом выпуске. Я хотел поздравить с прошедшими праздниками. И вот такой вопрос утверждения к Александру. Очень люблю театр. Хожу часто в БДТ. Значит, вот у меня такой вопрос. Калифорнийская свита. Вот я был на премьере, и потом, ну, не было такого ажиотажа, как сейчас. А сейчас, не знаю, знает ли она, у меня встречный билетик попросили на Садовое, когда я поворачивал БДТ. Ну, вот, не знаю, аргумент нет, как старые времена начинаются. Ну, не поможет ли такой спектакль «Калифорнийская свита», «Кадриль», «Тамар», вот несколько китовых БДТ.
2: Очень хорошо слышно. Не очень хорошо нас слышно, но все-таки хотели понять смысл вопроса. Можно как-то еще раз повторить лаконично?
8: Попробую еще раз. Не кажется ли ей, что такой спектакль, как «Калифорнийская свита», а лишний билетик уже спрашивают буквально на Садовой. Да. Это вот 5 числа я ходил тоже, и у меня спросили на Садовой.
2: Понятно.
8: Вот как она думает, не поможет ли такой спектакль, как «Кадриль», «Калифорнийская свита» или «Арт» возрождению театра?
2: Ну, примерно.
8: Народ пойдет просто в театр.
2: Понятно. То есть я так перевожу с вас.
1: Ну, да я, в общем, поняла смысл. Я так понимаю, что человек ратует за то, чтобы в театре было как можно больше хороших спектаклей. Но так не бывает. На вылет, может быть, имеется в виду какая-то жанровая особенность этого спектакля. Я думаю, что БДТ, в общем-то, театр чопорный. В силу того уровня, который когда-то был задан Йосанчем Товстоноговым. И даже внутри театра считают такой спектакль как бы, ну что ли, шалостью театра. Не то чтобы это входит в программу, а как бы шалость. Такой спектакль, который оттеняет излишний, с моей точки зрения, серьезный репертуар. А зритель хотел бы иногда и иметь возможность расслабиться и развлечься. Мне кажется, что, несмотря на репутацию этого автора, у него есть достаточно оснований для каких-то глубоких вещей. Поэтому театр зря стесняется этого спектакля. Тем более, что зрители, как я понимаю, голосуют. Я думаю, что автор вопроса прав. Если бы таких спектаклей было больше, то, наверное, театр от этого было бы только лучше. Другое дело, что, конечно, на серьезные темы театр говорить тоже должен, иначе сплошное развлечение, оно уже как бы тоже приедается.
2: Диабет может начать.
1: Да. Много, много сахара.
2: Алиса Бруновна, вот 15 лет в БДТ, да, уже?
1: 16.
2: Да. Это совершенно новый период, другой период жизни. И тоже, по сути, если я не ошибаюсь, такая одна большая роль, это «Стеклянный зверинец». И больше ничего.
1: Нет, ну, опять же, если говорить про килограммы, то да. Ну, а так Настя на дне, это небольшая роль, но довольно интересная и значительная. Тем более, что это то немногое, что я сделала с Георгием Александровичем Товстоноговым. Леди Мильфорд, леди Магвит, ну, сплошные леди.
2: Королева.
1: Королева и леди, да. Ну, в общем-то, «Пылкий влюбленный» тоже, в общем, Нил Саймон, можно его квалифицировать, этот спектакль, так же, как сегодня квалифицируется «Калифорнийская свита». Но, тем не менее, это очень интересно и для актера, во всяком случае, сыграть три роли в одном спектакле, это интересная штука, поэтому... Наверное. Хотя люблю я «Стеклянный зверинец», несмотря на то, что он идет уже много лет в театре, но я его очень люблю. Роль замечательная. роль, как материал, я говоря, результате.
2: Позволю себе комплимент, Алиса Брунна. Это свойство, конечно, только великого актера, только очень большого актера, очень большого, играть так называемые эпизодические роли таким образом, чтобы они казались главными, самыми главными. И вы это умеете делать. У нас мало времени осталось. Один звонок и мой последний вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день.
9: Алло.
2: Добрый день.
9: Добрый день.
2: Мы вас слушаем.
9: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста.
9: У меня к вам вопрос. Я, правда, честно говоря, не помню вашего отчества.
1: Да Господь с ним, я моложе себя чувствую, когда без отчества.
9: Но дело в том, что вот у меня такой интересный вопрос. Почему вы не поете? Ведь я помню, что когда-то вы пели вот как вы, Гурченко, вы делали концерты, и прекрасные концерты сольные, то есть вокальные. У вас голос прекрасный, вы перестали петь в последнее время.
2: Откуда вы звоните, скажите?
9: Почему вы не поете?
2: Вы откуда звоните, скажите, пожалуйста.
9: Мы звоним с Бишкека.
1: А, вот как далеко. У меня, правда, никогда не было сольных певческих концертов. Никогда. Я пела в пределах, скажем, творческого вечера. Я пела только то, что я пела в театре. Потому что всегда это зонг, песня или романс, или куплет, это все должно быть помножено, конечно, на какие-то персонажные отправные точки. Но не пою я сейчас, потому что не обладаю достаточно, так сказать, нормальными вокальными данными на сегодняшний день, чтобы позволить себе это безобразие. Я считаю, вот как раз был вопрос предыдущий какой-то о том, кто был моим педагогом. Конечно, я специально не училась пению, но у нас в театральном институте был предмет пения. И мне страшно повезло, я застала в институте замечательного педагога Зою Петровну Лодзи. Ее называли, значит, «Северный соловей». Она была когда-то великой певицей. Она была горбата. И поэтому пела сидя, ей выносили такой высокий табурет на сцену, она на него садилась и пела. Она была феноменальной певицей и очень-очень актерски одаренным человеком. Поэтому ее пение было особым. И она говорила, она преподавала в консерватории, ее ученик Хиль, там очень много-много я могу назвать имен ее учеников консерваторских. Но она сказала, я не могу с этими певцами, они ничего не понимают в актерском деле. Я должна пойти в театральный институт, преподавать. Это было длилось недолго, ее преподавание именно в театральном институте. Но я попала в этот створ. Вот мне страшно везло, кстати, с педагогами. Она учила петь, исходя из, так сказать, вот этой точки, а не голосовой. Но, правда, она и предупреждала, что связки, использованные в момент эмоционального пика, стираются как ни в каком другом случае. Это происходит страшная амортизация связок. А так как я пела в театре всегда от имени персонажа, а зонг или песни возникают в спектакле именно в момент эмоционального персонажного пика, эмоционального, то, конечно, мои связки не выдержали. Ну, естественно, это вполне естественно. Вот поэтому я теперь не пою. Нечем.
2: Ну, восстановится. Ну, должно же восстановиться.
1: Это не восстанавливается, мне кажется.
2: Как нет?
1: Ну, нет, конечно.
2: Ну, вы можете петь, вы можете, в принципе, декламировать. Мелодекламация – это тоже же почти пение. Ну, зрители же хотят, чтобы вы пели. Алиса Брунна, я знаю, ну, это известный такой, общеизвестный факт, что ваши родители были против того, чтобы вы стали актрисой, да? Нет?
1: Нет.
2: Нет? Папа был за?
1: Папа был, у меня с ним после окончания школы был очень большой, серьезный разговор. И мы с ним обсуждали, идти ли мне в консерваторию, куда меня звали даже. У меня действительно был нормальный, хороший голос. Видимо, он достался мне по наследству от папиной сестры, которая имела роскошное контральто и заканчивала консерваторию у профессора Большакова. Поэтому именно моим первым впечатлением, я уже об этом рассказывала, был оперный спектакль. Это мое первое детское, значит, впечатление от театра вообще. Я была на Евгении Онегине, была потрясена смертью Ленского. Это было, значит, сюжетом моих детских...
2: Вы не знали, что он погибнет?
1: Ну, а как же, мне было три года, как я должна знать? Я, вот. И мы с ним обсуждали вот этот момент. Он мне сказал одну такую фразу, которая мне произвела впечатление. Он говорит, у тебя меццо-сопрано. Меццо-сопрано – это там Кармен, это еще целый ряд персонажей, которые требуют фактуры. Ну что же ты будешь на сцене оперного театра, как муха на куличе? Иди, значит, у тебя два пути. Или ты будешь камерной певицей, что, в общем, так сказать. Ну, это сейчас камерная певица, это серьезно. А тогда как-то это было между делом, что называется. Или иди в театр, там ты сможешь реализовать эту склонность свою. Тебе пригодится твой голос, твои возможности певческие. Ну, в общем, так и произошел выбор. И действительно, в театре мне пришлось очень много петь. И не осталось. Эта склонность не осталась в Туне.
2: То есть он был против консерватории, ну, не рекомендовал, да? Ну, да. За театр. А теперь ваша дочь ту же дорогу выбрала. Играет, по-моему, вот в Калифорнийской.
1: Ну, нельзя сказать, что играет, скажем, присутствует. Хотя очень добросовестная, она добросовестная девочка. И, в общем, из-за того, что у нее после института она не захотела пойти в театр, потому что ее страшно закомплексовали всякие, значит, сравнения. Все-таки, да, это очень такой тяжелый момент, который не всем удается, через который не удается переступить. Она закомплексовала и сказала, я не пойду в театр, если буду востребована в кино, я буду рада. Но она успела сняться только в двух картинах, и первые шаги ее потонули в этой трясине умирающего кинематографа как раз именно в этот момент, когда она еще никаким образом о себе не заявила, и в то же время уже и возможность заявить как бы увяла и отодвинулась. Она, в общем-то, занялась очень благородным делом деторождения. Она родила двух замечательных детей. Это время, которое ушло у нее на первые детские годы, когда мать должна быть неотлучна рядом. А они вообще притормозили в любом другой возможности воплощения, реализации. А сейчас я пытаюсь, так сказать, ну хотя бы вот этим приглашением, и я, и те, кто видел ее в институте, те, кто знает ее в какой-то мере, считают, что она должна обязательно преодолеть эту свою робость и неудовольствие вот этим шепотком, вот этим, который все время рядом. Для этого нужно сделать первый какой-то шаг. И вот этот шаг такой, я бы сказала, не очень ответственный, она сделала, с моей точки зрения, добросовестно. Это вот, дальше будем размышлять.
2: Но не очень ответственный, не мне судить, но, видимо, очень важный.
1: Важный. Для, для нас, для театра, для спектакля важный.
2: Да, и для нее, наверное.
1: И для нее, конечно. Она на «Валерьянке» первый спектакль сыграла.
2: Правда. Алиса Брудна, я со стороны вот скажу, что мы всегда, и вы это слышали сейчас в эфире, зрители, это только небольшая часть зрителей, которых мы смогли выдать в эфир голоса. На самом деле мы огромные ваши болельщики, и вашего семейства, и вас лично. И я хочу от имени многих, думаю, что не ошибусь, уверен, что не ошибусь, пожелать вам счастья, процветания, чтобы род ваш не прерывался, и театральные традиции вашей фамилии не прерывались. Огромное вам спасибо, что вы пришли.
1: Спасибо.
2: Привет Санкт-Петербургу. Напоминаю, что у нас в студии была народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. А я с вами прощаюсь.
10: Прозвучит рассказ американского писателя Рэя Брэдбери «Мусорщик».

0: Работа у него была вот какая. Он вставал в 5 утра, когда было еще темно и зябко. Если газовая колонка работала, он умывался теплой водой. А если нет, то холодной. Он аккуратно брился, переговаривался с женой, а она тем временем готовила ему на кухне яичницу с ветчиной, оладьи или еще что-нибудь. К 6 он уезжал на работу. Ставил машину на большом дворе вместе со всеми. В эти часы, когда солнце вставало, небо становилось оранжево-голубым, фиолетовым, раскаленно-красным, желтым или же совсем прозрачным, как лужица на белой скале. Солнце еще поднималось, а он уже требовательно стучал по борту зеленого грузовика, и его улыбающийся напарник спешил к машине, здоровался и садился за руль. Они объезжали весь город, улицу за улицей, пока не возвращались туда, откуда начинали. По дороге они останавливались где-нибудь, выпить по чашке горячего кофе и снова в машину. Они принимались за работу. Перед каждым домом он спрыгивал с подножки, снимал крышки с мусорных ведер, а ведра забирал и вытряхивал в кузов, стуча о край борта. И апельсиновые шкурки, дынные корки, кофейные гущи высыпались, барабаня по дну пустого кузова. Все это вперемешку с костями, рыбьими головами, обрезками зеленого лука и вялого сельдерея. Если мусор был давнишний, вот, тогда приходилось тяжко. Он и сам не смог бы сказать, нравится ему такая работа или нет, но все же это была какая-никакая работа, и делал он ее хорошо. Рассказывал о ней, когда охотно, а когда и слова из него нельзя было вытянуть. Временами ему казалось, что это же здорово, выйти рано поутру на свежий, бодрящий воздух. Правда, потом с каждым часом становится все жарче и жарче, и мусорные запахи начинают вконец донимать. И все-таки это работа. Эта работа хоть что-то дозначила для него. Не раз и не два он задавался вопросом, нравится ему эта работа или нет. И каждый раз признавался себе, что любит ее, и что нет на свете работы лучше. И сам дивился этому. Так продолжалось много лет. И вдруг что-то стало не так в его работе. Все произошло в один день. За какие-то несколько часов. Так быстро, что он и сам потом не мог поверить. Он вошел в дом и не заметил жену. Не услышал ее слов. Подошел к стулу, молча сел, оставив жену стоять в стороне. И долго сидел так.
1: Что случилось?
0: Что случилось?
1: Да.
0: Он посмотрел в глаза этой женщины. Да. Ее лицо ему знакомо. Это его жена. А этот дом, его дом, с высокими потолками, потертыми ковровыми дорожками. Да тут на работе кое-что. Мусоровоз мой не в порядке. Я, наверное, уйду с работы. Ты постарайся меня понять.
1: Понять?
0: Я ничего не могу поделать с этим. Такого еще со мной не бывало. Все это так странно.
1: Да не сиди же ты так, сложа руки.
0: Вот. Вот сегодняшняя газета. Тут бюллетень Комитета гражданской обороны. Здесь записано, что они
2: закупают радио для наших мусоровозов.
1: Ну и что тут плохого? Будете музыку слушать? Тебе что, помешает, что ли?
2: Да нет, не музыку. Ты не поняла. Мэр говорит, что на каждом мусоровозе будет установлено радио. Когда начнется атомная война, нас вызовут по этому радио, и мы поедем подбирать трупы.
1: Ну что же, резонно?
2: На мусоровозах выйдем и начнем подбирать трупы.
1: Ну не оставлять же их на улицах. Их же убирать надо.
0: Его жена медленно сомкнула губы. Глаза то открывались, то закрывались. Он смотрел, как она моргает. И тут она инстинктивно подалась вперед всем телом, будто не владела им, и подошла к стулу. Остановилась, словно раздумывая, как ей сесть. Села прямо, застыв без движения, молча. Краешком уха он услышал тиканье своих часов.
1: Да нет, это шутка.
2: Нет, не шутка. На мой грузовик сегодня уже поставили радио. Сказали, что по тревоге мы должны сбросить мусор, где придется, и как только получим сигнал, поедем вывозить убитых.
1: На кухне с шумом закипела вода. Секунд пять она не обращала на это внимания. Потом встала, упершись рукой в подлокотник, нашла дверь и вышла. Шум прекратился. Она появилась в дверях, постояла немного и снова села тихо, бесшумно.
2: Все будет по плану. У них уже и отряды есть. С сержантами, капитанами, капралами, со всем. Мы даже знаем, куда свозить трупы.
1: Так вот о чем ты думал целый день.
2: Да. Весь день. С самого утра. Знаешь, мусорщиком я работать больше не буду. А мы с Томом сработались. Вроде как сыгрались. Правда, мусор есть мусор, но если захотеть, и это можно обратить в игру. Мы с Томом так и делали. Смотрели, что за мусор. В богатых домах кости, в бедных салат, апельсиновые корки. Смешно, конечно, но чтобы от работы был толк, нужно, чтобы в ней было хоть что-то интересное, а то на черта она вообще нужна. На мусоровозе ты сам себе хозяин, выходишь из дома рано, опять же, весь день на воздухе. Встаешь с рассветом, видишь, как просыпается город, разве плохо? Теперь все это не для меня.
1: Она заговорила вдруг быстро-быстро и об этом, и о том, и обо всем сразу.
2: Знаю. Дети, школа, машина. К тому же счета, кредиты, но... Но ведь отец оставил нам ферму. Почему бы нам не перебраться туда, подальше от города? Я кое-что смыслю в хозяйстве. Запасемся, чем нужно. В случае чего продержимся. Конечно, тут все наши друзья. Да и у наших детей есть друзья.
1: Может, подумаем еще?
2: Не знаю. Боюсь. Боюсь свыкнуться со всем этим, с грузовиком, с этой новой работой. Боже мой, ну, да разве можно, чтобы разум человеческий служил такому делу? Я подумаю еще сегодня, а к утру решу, как быть.
1: Только детям лучше пока ничего не знать.
2: Хорошо.
1: Тогда хватит об этом? Пойду, нужно еще обед доварить. Ребята придут с минуты на минуту. Она встала, прижав к лицу холодные ладони, потом посмотрела на свои руки, на солнечный свет, пробивавшийся в окно.
2: Мне что-то не хочется есть.
1: Нет. Поешь. Ты должен оставаться самим собой.
2: Она ушла. А он остался сидеть посреди комнаты. Ни одна занавеска не шелохнулась ей вслед. Над ним нависал серый потолок, и маячила одна единственная лампочка, как луна в небе. На душе стало легко. Он протер глаза, встал, остановился в дверях столовой, шагнул вперед, очутился в кресле и остался сидеть там. Положил руки на белую скатерть, разжал ладони, расслабился. Весь день об этом думаю, и все не идет из головы. Не пойму вот только, как их укладывать в кузов, вдоль или поперек, головой вправо или влево. Мужчина с женщинами или отдельно, а детей? Детей в один грузовик или со взрослыми? А для собак что? Специальный грузовик, да пускай так валяются. Интересно, сколько трупов поместится в мусоровозе? Может, их штабелями складывать? Да, наверное, так и надо. И все же непонятно. Вот хоть убей, не могу представить, сколько же трупов поместится в мусоровозе. Он сидел и вспоминал, как бывало, вез к концу работы полный кузов, обтянутый сверху брезентом, а из-под него вырисовывался неровный холм мусора. Если отдернуть брезент, то увидишь, как в мусоре мелькает что-то белое. Не то лапша, не то макароны, но живые. Их не сосчитать. И все кишит ими. Но как только они почувствуют жару, сразу же закапываются и исчезают среди листьев салата и кофейной гущи под старым мясным фаршем и рыбьими головами. Секунд через 10 их словно и не было. Что это? То ли макароны, то ли лапша. Большая куча мусора лежит в кузове
3: В ней ничего не шевелится. Натягивают брезент, и он ложится сверху неровными складками, а там внизу все опять начинает шевелиться. Ведь в темноте эти твари снова оживают.
0: Он сидел один в пустой комнате. И вдруг входная дверь широко распахнулась, и его дети, сын и дочь, с хохотом влетели в дом, но, заметив отца, притихли. Его жена, мать его детей, выбежала из кухни, остановилась в дверях и смотрела на них. Они увидели ее. До них дошел ее голос. «Дети, быстро за стол обедать!»

0: Рассказ американского писателя Рэя Брэдбери «Мусорщик» читали артисты Ирина Маликова и Михаил Жигалов.
1: Днями выпадал снег, было мокро и слякотно. Стронула первым снегом с места здешнюю перелетную птицу и угнала в места, которые погожести и теплее. Мы опоздали к перелету местной утки, а северная еще не пошла, не наступил срок. Но после снега, который на Среднем Урале чаще всего случается в середине сентября, так все вокруг разгулялось, такое мягкое тепло реяло над горами, лесом и рекой, что мы совсем не досадовали на недобычливую охоту, реденько стреляли по отставшим уткам-одиночкам. Если не удавалось подшибить на суп утку, сворачивали в мелколесье, либо в черемушники возле проток и устьев мелких речек, начинали манить рябчиков. Они плохо шли на манок, и мы принимались выгонять из крепей и тропить их. Подстреливали парочку-другую, теребили на берегу и варили суп уже затемно. Ночевали мы на берегу возле стажков сена у жарко нагоревшего огня. Хорошо нам было. Спокойно. Никуда мы не спешили, не жадничали, не ожесточались, как это случается при большой стрельбе. Редко удается провести осенью отпуск так вот на приволье, в краткое погодье, и оттого, верно, до сих пор слышится и помнится та осень и поход по берегам реки Коивы. Может быть, Койва и не из красивейших, но уж зато из нравнейших рек на Урале. Начавшись в скалистых Бассегах, одном из самых красивейших мест на Среднем Урале, вместе с реками Вильвой и Усьвой, Койва сразу же норовисто забирает в сторону, течет, рассекая могучий хребет наискосок, чтобы вдали от рек сестер, сливающих воды возле города Чусового, слиться с той же, что и они, рекой Чусовой, но верстах 60 выше города. Скальные берега, осыпи, сопки, пороги и шевера – все есть и на других уральских реках. Но не везде они таких причудливых очертаний. А главное, берега Коивы сплошь почти отвесны, слоисты. И такие ли узоры, такие ли письмена каменные, увидишь на обвально спускающихся стенах, сопках и грядах. То засверкают зеркально прослойки слюды, то багряным остывшим потоком выплеснется лава яшмы, то обкатанная, будто из подводного дворца вымытая, непорочной чистотой блеснет со дна реки плита белого камня, то лесной тишиной, хвойной ласковостью и верой в окаменевшую легенду одарит кусочек змеевика или черная могильно-темная глыба обсидиана, так просто валяющаяся на берегу, напомнит о древности земли, о том, что и до тебя здесь кто-то жил, ходил по этим же берегам, охотился на зверя, на птицу, брал ягоды, грибы, мастерил лодку и думал о своей судьбе. В среднем течении берега Коивы перевалисты, велючие, и если справа отвесные скалы, и за ними одна на другую наседают седловины, то левый берег пологий, со стажком сена на бечевке или с росписком широкого заливного покоса, на котором старчески горбится зарод. Заливные луга начинаются болотом, переходящим в цепочку озерен, заросших хвощами. Озерины ближе к реке делаются заливом, ничем, правда, не отличимым от озера. Лишь синее в заливе вода осенями, да хлама водорослей меньше. И озерины, и заливы, и старицы непременно начинаются ключом, который не вдруг сыщешь среди обвалившегося мохом заплеснутого камешника, заросшего непролазной шарагой, и смородинником, завешенным смоляными ягодами. Осень была виновата тиха. Бескормная осень всегда такая. Не уродились в тот год рябина, брусника, калина и черемуха. Главный корм птицы и не только боровой. Смородин уже быстро обили по берегам самые жоркие птицы, дрозды да сороки. Стайками перепархивали птицы по прибрежным покосам, клевали семечки трав, выискивали насекомых. Молодые дрозды едва летали, были они желтоклювы, бледнолапы, с детски сырым и слабым пером на крыльях и под грудкой. Завидев нас, дроздята испуганно верещали, в страхе забиваясь под камешки, в коренья и кочки. Штук до 10 собирали мы птиц, совали под телогрейки, и, поцарапавшись в грудь коготками, дроздята угревались от тела, успокаивались и дремали. Грустно было выпускать их на волю, зная, что никуда они не улетят и погибнут от бескормицы и надвигающихся холодов. Пиратничали хищники. По берегу и по бечевкам, покосам там и сям валялись растерзанные тушки птичек, у иных были выклеванные внутренности, а иные лежали чуть потеребленные, со сведенными под животом лапками и скорбно прищуренными глазами. Мы палили по сытым коршунам, которые сидели на вершинах дерев, и для тренировки или от хищного нрава срывались, и устрашающе хакая крыльями, гнали над водой гибло стрекочущую птичку. На исходе третьего дня мы подошли к закончившему свои дела покинутому поселку лесозаготовителей и спугнули с задичавшего овсяного поля выводок тетеревов, по-осеннему тяжелых, выгулившихся чернокрылых. Молодые тетерева свалились за покинутые дома и огороды, попадали там в бурьян, рухнули с березы соря желтый лист. Один старый черный косач отчего-то бросил табун и полетел за реку на покосы, а может быть и в тайгу, которая горела по перевалам, окольцовывая ярким осенним пожаром недоступные пиле затаенно темнеющие кедрачи. Косач летел невысоко и неторопливо. Гребнется 2-3 раза остро изогнутыми крыльями и планирует. Гребнется и планирует, все ярче, все чернее, отражаясь в свете зари. Но вот тяжелая, уверенно плывущая над рекой птица заработала крыльями быстро-быстро и вроде бы даже всполошенно. Подумалось, косач увидел на покосе или под горой охотника. Однако тут же все объяснилось. От серой известковой скалы, на которой стояла с сухой угольно-темнеющей вершинкой наклоненная к реке лиственница, мчался вдогон косачу сокол. Он вроде бы совсем не работал крыльями, не гнал себя, не торопился. Но расстояние между ним и отчаянно рвущимся к берегу косачом стремительно сокращалось. Казалось, косач остановился в полете, сдвинуться никуда не может. Он вдруг сделался какой-то короткокрылый и до того неуклюжий, толстый, что и деться ему стало некуда. Сокол настиг косача над серединой реки, незаметно снизился и, вроде бы не коснувшись его, а лишь попугав толстозадую эту курицу, пронесся мимо. Но на малиново-горящей заре мелким листом закружила полоску перьев. Птица вздрогнула, сбилась со скорости, затрепыхалась крыльями, лирой хвоста, краснобровой головой, пытаясь выровнять себя, унести в полете до берега. Меж тем тяжелое тело, как бы сломившись в спине, прогнулось, красивая голова закинулась к красивому хвосту, и весь косач скомкался, закрутился в воздухе. Часто, громко, разнобойно захлопали его крылья. Не дотянул косач до берега. Падал в реку. Вот-вот должен был плюхнуться в воду, вымокнуть. И мы уже решили, что ждет нас нечаянная добыча, как рядом с растрепанной, выбивающей из себя перо птицей, возникла стрелка сокола, мгновенно припаялась к ней и часто напряженно заработала отточенными остриями крыльев. Соколок успел развернуться после удара и подхватить добычу в воздухе. Мы ждали, что он упадет вместе с добычей. Где же такой малютке унести толстую неуклюжую курицу? Но сокол не надсаживался, не тащил косача. Он лишь поддерживал забитую птицу, все еще теряющую перо, но уже уронившую голову, обвесившую крылья, и вялый, такой еще недавно залихватски загнутый, форсистый хвост. У берега над выступами камней сокол выронил косача, скорее даже бросил, чтобы не разбиться самому, и, коротко тормознув себя, неслышной бабочкой прилип к вершине ели. Секунду он осматривался, и совсем не похоже на хищника, почти жалобно, даже со стоном, закричал, пронзая вечернюю тишь острым голосом. Со смутно белеющей скалы сразу отозвались тонкие с провизгом голоса. С черной лиственницы снялись и полетели к косачу, ярко белеющему под пушком в камнях, две совсем тонких, совсем остреньких стрелки, нетерпеливо кричащих и как бы распаляющихся на лету от добычи и запаха крови. Сзади них, молчаливая и властная, плыла тень матери соколихи. На елке, брезгливо почистив когти и клюв, прибрав на себе один к одному все перышки, сидел надменно строгий сокол. Он не кричал больше, не шевелился. Благородный охотник добыл справедливый корм детям. Он не баловался в промысле, не бил сидящих и слабых, не брал лишнего. Отвернувшись от зари, сокол смотрел в сгустившуюся вечернюю высь, не обращая внимания на людей, на их ружья, и какая-то дикая, далекая, цепенящая душу мудрость исходила.

оставляет мне лазейку, я ею не воспользуюсь. Я убил его в здравом уме и твердой памяти. Убил сознательно, убежденно, без малейшего раскаяния или колебания. Он преследовал меня. Он притворялся моим родственником, добрым другом, сослуживцем. Он переполнил собою мою жизнь и отравил ее. Всего ужаснее было то, что я заранее предвидел все его слова, жесты и поступки. Встречаясь со мною, он всегда растопыривал руки и восклицал нараспев: «А, кого я вижу! Сколько лет! Ну, как здоровье?» Если при этом он замечал у меня флюс или ячмень, то уж ни за что не пропускал случай, чтобы заржать, что это вас, батенька, так перекосило. Нехорошо-с. Он наперед знал, негодяй, что мне больно вовсе не от флюса, а от того, что до него еще 50 идиотов задавали мне тот же самый бессмысленный вопрос. Он приходил ко мне именно в те часы, когда бывал занят спешной работой. Садился и говорил: «Я тебе, кажется, помешал». И сидел у меня битых 2 часа со скучной, нудной болтовней. Отравив мое настроение, он вставал, зевая, и произносил: «Всегда с тобой заболтаешься, а меня дела ждут». На железной дороге он всегда заводил со мной разговор с одного и того же вопроса: «А позвольте узнать, далеко ли изволите ехать?» И затем: «По делам или так?» «А где изволите служить? Женаты или так?» Ой, я хорошо изучил все его повадки, все его жесты. Вот он хлопает меня по плечу, по спине и по колену, держит меня за пуговицу сюртука, дышит мне в лицо. Вот он барабанит пальцами по спинке моего стула во время длинной паузы в разговоре и тянет значительно: «М-да». Вот в жарком споре со мной приводит он свой излюбленный аргумент: «Э, батенька, ерунду вы порете». «Почему же ерунду?» – спрашиваю я. «Потому что чепуху». Благодаря ему я чувствую теперь глубокое отвращение к морю, луне, воздуху, живописи, поэзии, музыке. Пушкин, о-о-о, вот кто создал язык. Помните у него «Тиха украинская ночь, прозрачно небо»? А жена-то его, знаете, того. Я иду на выставку картин, он за мною по пятам. Он уже торчит сзади меня и говорит с апломбом: «Очень мило нарисовано, очень мило. Даль, воздух, луна, совсем как живая. Помните приложение к журналу «Нива»? Есть что-то общее». Я сижу в опере, слушаю Кармен, но он уже тут как тут. Он поместился сзади меня и подпевает дуэт последнего действия. Я с ненавистью чувствую каждое движение его тела. Он был многообразен и многоличен, мой истязатель. Он принимал вид доктора, инженера, адвоката, писателя, гостя, зрителя, читателя, соседа по даче. Если он не терзал меня лично, то повсюду он оставлял свои следы, свои визитные карточки. На вершине горы Машук я находил оставленные им апельсиновые корки, коробки из-под сардинок, бумажки от конфет. На камнях Алупки, на стенах Бахчисарая, в Лермонтовском гроте я видел оставленные им надписи: «Были здесь трояковые из Пензы, пили квас и ели осетрину. Желаем того же и вам. Талочка и Ахмед. Пуся и Кузики. Хвала тебе, Ай-Петри великан, в одежде царственной сосен. Взошел сегодня на твой мощный стан, штабс-капитан в отставке просен». Стоило мне только раскрыть любую книгу, как я тотчас же натыкался на него. Сию книгу читал Пафнутенко. Автор — дурак. И, конечно, никто, как он, загибал во всех книгах углы, вырывал страницы. «Милости государь, мне тяжело говорить дальше. Этот человек поругал, осмеял и опошлил все, что было мне дорого. Шли годы. Нервы мои становились раздражительнее. Я видел, что нам обоим душно на свете. Один из нас должен был уйти. Я давно уже предчувствовал, что какая-нибудь мелочь, пустой случай, толкнет меня на преступление. Так и случилось. Вы знаете подробности. В вагоне было так тесно, что пассажиры сидели на головах друг у друга, а он с женой, с сыном, с кучей вещей занял 2 скамейки. Я подошел и спросил: «Нет ли у вас свободного места?» Он ответил: «Нет. Тут еще один пассажир сидит. Вот его вещи».
он сейчас придет.

Поезд тронулся. Проехали верст 10, никто не приходил. Я нарочно стоял, молчал и глядел на этого человека. Я думал, что в нем не умерла совесть. Напрасно. Проехали еще верст 15. Он достал корзину с провизией и стал закусывать. Потом они пили чай. По поводу сахара произошел семейный скандал. Петя, зачем ты взял потихоньку кусок сахара? Честное слово, ей-богу, папаша не брал. Не божись и не лги. Я нарочно пересчитал утром. Было 18 кусков, а теперь 17. Я тебе все прощу, но лжи не прощу никогда. Лгут только трусы. И пошло, и пошло. Я вмешался. Вот вы броните вашего сына, а сами в его присутствии лжете, что это место занято каким-то пассажиром. Где он? Покажите мне его. Негодяй побагровел и выкатил глаза. Прошу не приставать к посторонним, когда к вам не обращаются с разговорами. Что это за безобразие? Кондуктор, прошу принять меры, иначе я занесу в жалобную книгу. Вас не трогают, и вы не трогаете. А еще в шляпе и воротничке. Интеллигент. Интеллигент. Интеллигент. Кончено. Он произнес свой приговор. Я вынул из кармана револьвер, взвел курок и, целясь ему в переносицу между глаз, сказал спокойно: «Читай молитву». Он побледнел и закричал: «Караул!» Это слово было его последним словом. Я спустил курок. Я кончил, господа судьи. Повторяю, ни раскаяния, ни жалости нет в моей душе. Но одна ужасная мысль гложет меня и будет голодать до конца дней моих. Все равно, проведу я их в тюрьме или в сумасшедшем доме. У него остался сын. Что, если он унаследует целиком отцовскую натуру?

0: В ефірі «Юність». Программа «45 минут в воскресной студии».
1: Володь, ну что сидишь? Принес, так доставай.
2: Конечно. Мы сейчас быстренько втроем разверстаем, как-никак сегодня выходной. Имеем право.
1: Да, отдыхать надо. Потом еще один повод есть — Новый год.
3: Да нет, я боюсь, быстро может не получиться.
1: А мы только чуть-чуть легкую, а?
2: Блиц, блиц.
3: Ну ладно, уговорили. Давайте морского.
1: Да, давай, морского.
0: Давай. У микрофона юности лауреат международных джазовых фестивалей композитор Владимир Пресняков, поэт Валерий Сауткин, журналист Александр Барынин. Играют в домино.
2: Давай, давай, помешай, помешай. Да, помешай.
1: Так, это дело такое. Это вот точности бери. Вообще требует. Да, все. Вот так вот.
2: Одни дупли чувства.
1: Ну, это ты чувствуешь, потом посмотришь, увидишь, что у тебя там.
2: Сколько? 4 дупля меняем или 5?
1: Так, Володь, ну ты пошел, что ли?
3: Да, дуплюсь. 1-1. Твой ход, Валер.
2: Гроссмейстер пошел. 1 пусто. Так кажется, Саш.
1: Именно так. Пусто 5.
3: Еду.
2: Ну вот, это тебе не на саксофоне играть, Валер.
3: Подожди, радуется. Может, еще под стол полезешь. 5-4.
1: А с домино, по-моему, идея ничего, мужики, а?
2: Ну, все ничего, все правильно. 4-2. В духе времени. Сейчас все во что-нибудь играют.
1: 2-1. Конечно, даже теории игры.
3: Ну, а деловые игры или, скажем, лотерею всевозможные. Спортлото, спринт. 1-6 у меня.
1: Это все, Володя, азартные игры. Потому что за деньги или на деньги.
2: 6-3. Правильно. Поэтому теперь гораздо популярнее игры интеллектуальные. Ну, типа, что, где, когда.
3: Первых многих заинтересовало.
1: Есть у юности такая передача. Правильно. 3 пусто.
2: А может, нам тоже какую-нибудь интеллектуальную игру придумать?
3: Обижаешь, Валера. Ты лучше ходи.
2: Пусто 6.
3: Вот другое дело. Ну, а больше умственной нагрузки, чем морского.
1: И физической тоже. 6-6.
2: Рыба.
3: В общем, можно долго дискутировать, как сейчас принято, что это, искусство или спорт.
2: Ты домино имеешь в виду?
3: Ну, домино, шахматы.
2: А, я же сказал, рыба, считаем.
1: Погоди, вот есть мысль слегка игру видоизменить.
3: На классику посягаешь, что ли?
2: Как изменить?
1: Алфавит, помнишь?
2: Ну, A, B, C, D.
3: Ты так еще чего доброго до ACDC договорись, тогда тебе прямая дорога в другую передачу, в Интерклуб. Про ACDC там рассказывает.
1: Ну, это, я думаю, для Валеры не очень-то и страшно, потому что он знает, где куют металл. Тут совсем иное. Ночь сейчас предновогодняя, да?
3: Да, в это время случается самое вообще невероятное вещь.
1: Очень невероятно.
3: Смотри, Валера, как бы тебе не оказаться в положении героя песенки «Проснулся я тунайт». Знаешь такое?

0: Ну, я думаю, что хорошо бы теперь слушателей познакомить и с авторами, и исполнителями этой
1: У меня
0: песни.
1: другое предложение, Валер. Мы тут, так сказать, упоминали уже передачи юности. Можно еще одну вспомнить, загадки новогодней елки.
0: Да, была такая.
1: А почему бы нам вот еще не предложить нашим слушателям сегодня загадки?
2: Я за, а ты, Валер?
0: Вполне возможно.
2: Ну что ж, тогда будем считать, что одна загадка есть.
1: Да, нужно назвать имена авторов и исполнителей только что прозвучавшей песни. Проснулся я тунайт.
0: Но, как говорится, вернемся к нашим баранам.
2: К козлам. Валер, не совсем точно животные называть. Хотя, конечно, сходство, безусловно, есть.
0: Ладно, быстренько считаем, у кого сколько, Володя.
1: У меня 10, у тебя, Саш.
2: Так, сейчас, минуточку.
0: У тебя побольше,
2: 19.
0: Наверное. Лезь под наш круглый стол. Сам же говорил, что эта игра требует физических затрат.
2: Не, мужики, не полез. Мы же ее изменили.
1: Там что-то очень мудреное. Ты же сам
0: с алфавитом что-то
1: предлагал.
2: Да нет, все очень легко. Ну вот, скажем, у меня сейчас больше всех очков. 19, да? А какая в алфавите буква по счету 19-я?
0: Буква С получается. А что дальше?
2: А дальше? Ну, дальше на эту букву называют слово, как-то связанное с темой передачи. Это может быть, допустим, термин музыкальный или имя исполнителя, автора и так далее. Ну, вот вы это слово назовете, а мне надо будет об этом рассказывать.
0: Да,
2: а?
0: Я тебе, Саш, не завидую. Лучше под сегодня стол. В программе только исполнителей и авторов на букву «С». Сарычев, Слезунов, Сапунов, Скачков.
2: Саупкин.
1: Нет, давай, Валера, задачу облегчим все же.
0: Ну, ладно. Как говорится, вначале было слово.
2: Какое?
0: Ну, просто слово.
2: Понял. То есть ты, Валер, хочешь, чтобы я порассуждал о роли слова в поп-музыке, да?
0: Именно.
1: Ну, чего еще можно от поэта ждать?
2: Идет. Но вначале послушаем вот эту песню. Она, кстати, будет еще одной нашей новогодней загадкой. Итак, вопрос. Кто авторы песни и кто ее исполняет?

0: Ну как?
1: А что, шуточная песня, Турнепс называется.
2: Под Новый год, по-моему, самый раз.
0: Это вам кажется шуточной. А я вот недавно был на одном совещании, так там с этой, как вы считаете, шуточной песней, не шуточная история
1: то
0: вышла.
1: Есть?
0: Ну, то есть, один солидный человек зачитал текст этой песни и говорит, значит, что Гомера он знал, видимо, лично был знаком. Про Шопена тоже кое-что слышал. А вот кто такой Турнепс, мол, не знает. И почему, говорит, надо петь о нем, если его нигде нет.
2: Все правильно. Надо все-таки, чтобы песня звала за собой, чтобы ты за ней шел.
1: Конечно, Валера, потому что куда же пойдешь за этим самым Турнепсом?
0: Вот поэтому я и хочу сказать, что к слову в песне надо относиться всегда очень серьезно, с полной ответственностью, чтобы из песни ни одного слова нельзя было.
1: Да и шутить надо как-то посерьезнее, построже, а лучше и не надо.
0: Да, вообще. Вот лучше.
2: Ребят,
0: не надо.
2: Я с вами согласен полностью. Но ведь такой текст, чтобы он всем этим высоким требованиям отвечал, трудно найти. По-моему, даже невозможно.
0: Ошибаешься, Валя. Вот сейчас мы услышим такую песню. Текст ее, как мне кажется, без изъянов. И образный строй очень у нее неожиданный, смелый, я бы даже сказал. А какие метафоры,
1: определения, синонимы, омонимы.
0: Ну и, в общем, тут, в конце концов, идеальное слияние слова и музыки.
1: Неужели такая есть?

0: Так, ну давай.
1: Давай, набирай. Угу. Компасу.
0: Так.
1: Давай, ходи, Володь.
2: 1-6. Может, еще одну загадку нашим слушателям загадаем?
0: Давай, 6-5.
1: 5 пусто. Правильно, пускай загадок побольше будет.
2: На самом деле, почему бы не спросить, кто эту песню исполнил и кто ее написал? Пусто один у меня.
0: Вот не знаю, конечно, как слушатели, а меня лично поражает удивительное разнообразие и нешаблонность вопросов, которые мы им предлагаем. 1-1. И я закончил.
2: Про вопросы ты, Саша, точно заметил. Очень интересные. Вообще слов нет. Но если еще поднапрячься, то можно не такое спросить. Так, у меня 2.
1: У меня 3. Стало быть, буква В. Слово вокал подойдет?
0: Ну, а почему бы и нет?
1: Вот я тут как передачу по телевизору смотрел об испанской певице.
0: Ну, да.
1: Монсеррат Кабалье. Ну, и там сказали, что бельканто уже давно нет. А я думаю, это неправильно. Я одного белькантиста знаю.
2: Кто это?
1: Букву не подсказывай, Саша. Мы же опять загадку слушателям приготовили.
2: Да, и вопрос оригинальный такой. Вы сейчас услышите песню, а потом напишите нам, пожалуйста, кто ее пел. Ну и авторов музыки не забудьте указать. И текста тоже.
0: Молодец, Володь. Что-то вот давно такого вопроса у нас не было, а? Не слышал я.

0: Вы слушаете программу радиостанции «Юность» 45 минут в воскресной студии. У нашего микрофона поэт Валерий Салткин и журналист Александр Барынин, проигравшие по одной партии в домино, а также лауреат международных джазовых фестивалей, композитор Владимир Пресняков, который идет без поражений.
1: Взяли. Лидеру физкульт ура.
2: Да ты подотстал, однако. Я считал, что ты знаешь, как сейчас приветствовать нужно. Ну-ка, Валер, сожми палец в кулак. Так. Так. А теперь мизинец указательный подыми.
3: Не забудь еще сказать, Валера, heavy metal.
2: Кстати, в нашей почте есть письма, где нас упрекают, что мы мало внимания уделяем этому стилю.
1: Сейчас уделим внимание.

0: Ну, я полагаю, поклонники металлического рока не обиделись на нас за эту шутку.
1: А на нас-то какой смысл обижаться? Мы ведь только в домино играем, да загадки загадываем.
2: Конечно, пусть обижаются на авторов и исполнителей этой песни. А это не так просто, потому что их еще угадать надо.
0: Очень свежая мысль. Но я все-таки предлагаю включить запись исполнителя и автора, работающего в стиле, созвучном металлическому року. Это Сарычев.
1: Ну, Сережа представлять специально не нужно. Поэтому сразу дадим запись.

0: Я воспользуюсь случаем и сообщу нашим слушателям, что Сергей Старычев станет участником конкурса молодых исполнителей, который в 87 году будет проводить юность.
1: Конкурс состоится в рамках передачи «45 минут воскресной студии», а участвовать в нем могут практически все, кто занимается рок-музыкой.
2: Да, как говорится, было бы желание. И фонограмма. Но, впрочем, не обязательно записанная в профессиональной студии. А после предварительного отбора группам и солистам, привлекшим внимание членов жюри, будет дана возможность сделать качественные записи.
1: Да, Володь, и еще. Хронометраж записи, который вы пришлете на конкурс, не должен быть больше 15 минут. Репертуар на ваше усмотрение. Не забудьте указать авторов композиции и свой адрес с индексом.
0: Ну и о себе, конечно, напишите немного. Информацию о конкурсе вы найдете также в январском выпуске еженедельника «Говорит и показывает Москва».
2: А выход в эфир первой конкурсной передачи будет 18 января в 23 часа 5 минут.
1: А сейчас запись группы, с которой вы встретитесь в первой конкурсной программе.

0: Это была песня Владимира Киселева на слова Сергея Скачкова «Никогда».
1: Ну, а группу, наверное, представлять не стоит.
2: Ну, Валер, не скажи. «Земляне», в общем-то, не выступали, да, больше года. Состав у них обновился, да и манера исполнения изменилась.
0: Я думаю, у нас будет еще возможность об этом поговорить 18 января с Володей Киселевым. А вы мне вот лучше скажите, чего вы оба такие серьезные стали?
1: Ну, Володь, как ты думаешь, мы же о серьезных вещах говорили.
2: А кончилось, конечно, шутки, что ли.
1: Ну, вернемся к играм тогда.
2: И к загадкам можно вернуться. Вопрос ведь так долго готовили.
0: Уговорили. Разывай, Саша. А я сейчас вот вам вопрос покруче.
1: Да уж куда круче, Володь. Круче, чем вопрос про авторов и исполнителей, и не придумаешь.
2: Только вот пусть его слушатели запишут. А то столько вопросов было, не запомнишь.
1: Ходи, ходи.
2: Один-один. Володь, сходи.
0: Сейчас. Только попрошу, чтобы дали запись фестиваля рок-поэзии 86.
1: Правильно.
0: Пусть этого исполнителя вот Матвей Анечкин представит.
2: О, пускай представляет.
1: А то так и не поиграем толком.
2: Да?
3: С 1964 года известный музыкант участвует в записях известных групп как гитарист. Авторской песней начинает заниматься с 1983 года. В этом году записал 4 авторских кассетных альбома. В настоящее время приглашен в Росконцерт как автор и исполнитель своих песен. В начале 1987 года выйдет авторский гигант на фирме «Мелодия».

0: Кстати, аранжировка любопытная, да? Пец-пец. Тут и коллажи маленькие, да?
1: Рахманинов, Шопен, Гайден.
0: Кто на клавишных играет, Володь, знаешь?
2: 5-1. Евдокимов там играет.
1: Хороший музыкант, кстати. 1-3.
2: Саша, а мы за верные отгадки призы какие-нибудь будем вручать?
0: Обязательно. В нашей первой февральской передаче. А пока подведем итоги конкурса на лучшие новые названия группы «Лотос». Рыба. Очки потом считать будем.
1: Да, давайте послушаем Андрея Сапунова и Мишу Капникова.
3: Ну, прежде всего, мы хотим поблагодарить радиослушателей за то внимание и интерес, которое они проявили к нашему коллективу. Писем пришло так много, что мы даже, откровенно говоря, не ожидали такого количества.
4: Да, названий действительно очень и очень много. Их столько, что нам бы их хватило на всю оставшуюся жизнь. Наиболее встречающиеся названия такие: «Бриз», «Свежий ветер», «Пульс».
3: Была даже такая забавная аббревиатура, как «Компас», что человек расшифровал как «Компания Александра Слезунова». Но поскольку мы работаем коллегиально, то и лидера у нас нет.
4: Всех, наверное, интересует, какое же все-таки название мы избрали. Пускай у наших слушателей не возникает подозрения, что этот конкурс был лишь мистификацией. Мы честно следили за почтой, и на мысль сохранить старое название нас натолкнули именно ваши письма.
3: Да, этих писем было так много, что, в общем-то, мы были поколеблены в решении о замене названия. Письма, заинтересовавшие нас, мы сегодня зачитывать не будем, так как это займет очень много времени.
4: Но обещаем, что к этим письмам вернемся в большой передаче о нашем ансамбле. А такая, насколько я знаю, планируется на радио. Поэтому сейчас мы назовем только победителей конкурса.
3: Вас, наверное, интересует, как были определены победители конкурса. Мы учитывали содержание писем, учитывали активность, проявленную вами, так как есть и слушатели, которые писали нам несколько раз.
4: Вот передо мной лежит список победителей, сейчас я его, значит, зачитаю. Это ленинградский инженер Юрий Сергеев, Володя Левицкий из Ивано-Франковска, военнослужащий из Севастополя Виктор Руткевич, учащийся строительного техникума из Благовещенска Александр Никитин, ленинградка Ольга Притыкина и семья Богдановых из города Березники Пермской области.
1: Ну что ж, мы поздравляем победителей. Им будут высланы кассеты с записями альбома группы «Лотос», а также автографы участников этого коллектива.
2: А я еще хочу добавить, что «Лотос» тоже примет участие в нашем радиоконкурсе.
1: Но, как говорится, время песни. Я думаю, надо дать композицию Александра Слезунова на слова Ирины Фраткиной и Владимира Солдатова «Доктор Ватсон».
0: Да, она многим нравится.

0: Один шесть, чей ход?
1: Ребята, давайте оторвемся на минутку. У нас передача, как музыканты говорят, на коду пошла.
2: 6-5. Не совсем на коду. Есть еще песенка одна.
0: 5-3. И не просто песни, а специально написанные для нашей предновогодней передачи.
2: Саш, заводи быстрее и будем спокойно играть до 18 числа.
0: О, хорошо будет.
2: 3-4.
0: Пускай Володя объявляет. Я, кажется, еду.
1: Дорогие друзья, вас приветствует дебютант нашей программы группа «Угол зрения». Музыка Игоря Кривчина, а слова написал Владимир Кощей.
2: Песня называется «Новый год».

0: Ну вот и завершилась наша последняя передача в этом году.
1: Мы желаем вам всего наилучшего. Одним словом, счастья в году новом.
2: Да, счастья, успехов, радости. И чтобы вы почаще включали приемники воскресным вечером. До встречи в

В нашей передаче были заняты игрой в домино лауреат международных джазовых фестивалей, композитор Владимир Пресняков, поэт Валерий Сауткин и журналист Александр Барынин. К работе их вынуждала режиссер Евгения Бабич. Постскриптум. Матч продолжается. Счет пока ничейный. Результат поединка вы можете узнать по адресу 127-427, Москва, улица Академика Королева, 19, радиостанция «Юность», программа «45 минут» в воскресной студии.

Сегодня мы хотим поговорить о современной эстрадной электронной музыке. Действительно, эстраду наших дней трудно представить себе без электроники. Мы неоднократно рассказывали вам об электрогитаре и электрооргане и о месте, которое они занимают на современной эстраде. Скажем, если бы вдруг на концертных площадках внезапно выключили электричество, многие музыканты оказались бы весьма беспомощными перед своими аудиториями. Недавно появился синтезатор и его многочисленное семейство. Техника, способная не только воспроизвести любой звук, знакомый человеческому уху, или любую комбинацию звуков, но и создавать, синтезировать новые звуки в природе несуществующие. Электроника позволяет добиться разнообразных студийных эффектов. Это совмещенная многократная запись, реверберация, эхо, возможность удлинить или укоротить звук, придать ему любую окраску. Появились и приобрели широкую известность мастера, можно сказать, виртуозы-исполнители на новых электронных инструментах. Трое из них – Исао Томита, Рик Вейкман и Жан-Мишель Жар – станут участниками нашей сегодняшней передачи. Вот первая запись. Выступает молодой японский музыкант Исао Томита.

Это был музыкальный фрагмент из альбома «Космос». Исао Томита пишет о нем. «Это моя пятая пластинка. Раньше я писал музыку для фильмов и телевизионных постановок в соавторстве с другими. Последний альбом я подготовил один. Эти пластинки – планеты, жар-птица, картинки с выставки, танец снежинок, упомянутый уже «Космос». Недавно вышел новый, шестой альбом «Бермудский треугольник». Исао Томита постоянно обращается к классике. Ему близка музыка Мусоргского, Стравинского, Дебюсси, Вагнера, Грига. Еще один номер из альбома «Космос». Известная композиция «Аранхуэс». «Где бы я ни слышал эту пьесу, — говорит Томита, — перед глазами всегда предстает фотография, сделанная с птичьего полета в перуанской пустыне. Гигантские борозды рисунки пересекают безжизненный пейзаж. Они как сигнал, как знак. Для кого? Может быть, для космических путешественников?»

Исао Томита – даровитый исполнитель и вместе с тем мастер аранжировки и звукозаписи. Эти три качества позволяют достичь интереснейших результатов. Один только перечень инструментов и аппаратуры, используемых Томитой в студии, насчитывает несколько десятков наименований. Вот как он говорит о своих поисках. «Когда я объясняю, что такое синтезаторная музыка, я часто использую как аналогию палитру художника. Как живописец смешивает краски на палитре, добиваясь нужных оттенков, чтобы запечатлеть образы, возникшие в его воображении, так и я беру и смешиваю звуки, чтобы зафиксировать в музыке образы, возникшие в моем сознании». Хора стаккато композитора Динику. Исао Томита.

0: Следующий участник нашей передачи – английский музыкант Рик Вейкман. Ему 30 лет. Он музыкант-самоучка, самостоятельно освоивший сложнейшую современную электронно-музыкальную технику. Критики называют его чудо-пианистом, лучшим композитором в английской симфонической музыке 70-х годов. И при этом Рик Вейкман – кумир любителей поп-музыки. Если Исао Томмита известен только по грамзаписям, то Рик Вейкман – активно концертирующий музыкант. Вот как, по свидетельству прессы, выглядит он на концерте. Самый большой лондонский концертный зал – Empire Hall Уэмбли. Рик Вейкман предстал перед зрителями, окруженный со всех сторон громоздящимися друг на друга многочисленными рядами клавиатур, роялей, электророялей, клавесинов, синтезаторов и многих других инструментов, у которых нет еще названия. Все они сконструированы либо им самим, либо специально по его заказу. На сцене ему аккомпанирует ансамбль English Rock, симфонический оркестр в полном составе, вокальная группа Nottingham Festival Group и английский камерный хор. Всю музыку и оркестровки написал сам Рик Вейкман. Аккомпанирующие музыканты, которых в общей сложности около 100 человек, большую часть времени проводят на затемненной сцене.
1: Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true-born king of all Britain.

Прозвучал фрагмент из альбома Рика Вейкмана «Король Артур и рыцари круглого стола». Пьеса о легендарном короле Артуре. Это не первое обращение Вейкмана к истории. Вейкман пытается воссоздать современными изобразительными средствами эпоху короля Артура, сцены любви, прощаний, рыцарских сражений. А название частей «Последняя битва», «Сэр Ланселот и Черный рыцарь», «Дженевра». Вот перед вами фантастическая композиция «Колдун Мерлин».

А теперь обратимся к творчеству Жана Мишеля Жарра. Жан-Мишель Жарр – сын известного французского композитора Мориса Жарра. С 5 лет он за роялем. Окончил Парижскую консерваторию по классам фортепиано и композиции. Профессиональная карьера его началась в парижских бистро, где он играл в маленьких ансамблях. Затем работа на французском радио. В 1971 году состоялась премьера его первой электронной композиции. Но известность Жарру принес записанный 5 лет спустя альбом «Кислород» – 6-частная сюита для электронных музыкальных инструментов. Об этом диске мы уже вам рассказывали. Успех окрылил музыканта. В прошлом году Жан-Мишель Жарр выпускает новую пластинку «Эквинокс» – «Равноденствие». Это тоже сюита из 8 частей, связанных единством замысла – «Весна», «Пробуждение» и «Расцвет жизни».

Прозвучала пятая часть сюиты «Равноденствие». Работа над альбомом продолжалась несколько месяцев. Жан-Мишель Жарр сам один исполнил все музыкальные партии на инструментах, многие из которых были сконструированы специально для него. Наш рассказ завершит седьмая часть сюиты «Равноденствие», пожалуй, самая красивая и яркая из всех.

0: Вот такой мы предложили вам рассказ о новой синтезаторной музыке и о некоторых ее творцах. Передачу подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссеры Вера Казунова и Виктор Новиков. Вел передачу Николай Мартон.
1: Совесть, порядочность, инициатива, талант. На 27-м съезде КПСС, о каких бы экономических и социальных проблемах ни говорили коммунисты, в конечном счете они говорили о человеческом факторе, о возросшей цене совести, честности, порядочности, таланта быть личностью, личной ответственности каждого за судьбу общего дела. В период подготовки к съезду ленинградские театры искали оптимальные варианты для духовного контакта со зрительным залом. Темы были разные. Шли спектакли на историко-революционную, военно-патриотическую, широко на так называемую производственную тему. С той или иной мерой художественной убедительности в них рассказывалось о действительно волнующих нас сегодня вопросах. Но когда Большой драматический театр имени Горького показал спектакль «Последний посетитель» по пьесе Дозорцева, стало ясно, что новая работа оказалась и в лучшем смысле слова актуальной и глубоко современной. Но не только злободневностью темы пьеса привлекла внимание театра. Не слишком совершенная, она, тем не менее, была выбрана Товстоноговым, потому что давала возможность открыть новые глубины в современных человеческих характерах. Сделать спектакль эмоционально адекватным жизненной правде, прозвучавшей с трибуны съезда. Говорит главный режиссер театра, постановщик спектакля Георгий Александрович Товстоногов.
2: Воспитание нашей морали, борьба за души людей – одна из важнейших задач нашего общества, а следовательно и нашего искусства. Нам важны были те гражданские и нравственные уроки, которые станут сегодня достоянием зрительного зала. Пьеса Дозорцева «Последний посетитель» нам показалась крайне современной, созвучной времени именно сейчас, когда мы говорим о важности проблемы нравственного совершенствования человека. В своем произведении автор точно уловил и столкнул две жизненные позиции в плане этическом и нравственном. Пьеса привлекла нас неординарностью изображения глубинных процессов, совершающихся сегодня в жизни народа. «Надо жить, как говорим» – главная тема нашего спектакля. Лично мне вообще больше по душе пьесы и спектакли, где нравственный вывод, желательный художнику итог – находится как бы за пределами внешней сюжетной линии и постепенно созревает в душе зрителя, заставляет его мысленно еще и еще раз вернуться к увиденному. Такой вывод, не навязанный, а тонко подсказанный театром, добытый самостоятельной душевной работой зрителя, будет по-настоящему убедительным и прочным.
1: С самого начала спектакля зритель с напряженным вниманием включается в действие. На сцене пожилой подтянутый человек в хорошо сшитом сером костюме. Стоя за огромным массивным столом, приятно и благодушно улыбаясь, он говорит по телефону. Это замминистра Казмин. Вместе со своим молодым помощником Ермаковым он через несколько минут начнет прием по личным вопросам. Еще не погас свет, а по проходу прямо из зрительного зала по направлению к сцене уже идет человек. Он незаметно отделился от массы зрителей, ничем не примечателен, с обычным дипломатом в руках, в потертой замшевой курточке. Деловито и не спеша он выходит на авансцену, садится в кресло, разворачивает газету, ждет. Это посетитель. Он пришел на прием к Казмину вместе с Верой, женой журналиста Грановича, чья несостоявшаяся судьба и привела посетителя в кабинет замминистра. Несколько лет назад Казмин и Ермаков не дали ход статье начинающего журналиста Грановича, в которой осуждались действия Казмина, хирурга, отказавшегося оперировать инженера Марусина как безнадежно больного. И вот теперь к Казмину пришел посетитель с предложением невероятным, почти фантастическим. Казмин должен уйти, покинуть кресло замминистра. Так вот сразу, без обиняков, и говорит об этом посетитель. Это начало невероятного происшествия, которое захватывает нас сразу, с первых реплик героев, и не отпускает уже до самого конца. В спектакле роль Казмина играет народный артист СССР Кирилл Лавров, помощника замминистра Александр Романцов, в роли посетителя заслуженный артист РСФСР Андрей Толубеев.
3: Вы прекратите хулиганить, если желаете продолжать разговор. Уйди мне, не уйди, что такое? И вообще, это не основание для того, чтобы сегодня столько лет спустя. И вообще не вы меня оставили, не вам меня и снимали. Кто вам дал право зачеркивать все, что я сделал в жизни? Я пришел в клинику на пустое место. Я носил этот центр в голове, как стакан с водой, боясь расплескать. Мне никто не верил. Мне не давали людей на стол. Вы там вынюхивали мои сортиры, набивая грязью свой чемодан, а вы делом интересовались? Вы знаете, кто был моим первым пациентом? Кто контрабандой лег ко мне на стол? Женщина, которую я любил, и которая впоследствии стала моей женой. Она до сих пор ходит с моей заплатой в груди. У меня на 9-м году практики инфаркт. Это от чего? От того, что я искал выгоды? В институте остались люди, которые работали со мной. Вы их спросили?
4: Вы что, предлагаете мне новые отношения?
3: Я вам? Впрочем, да. Я предлагаю вам новые отношения. Меня раздражает этот ваш агрессивный тон. Этот разгул демагогии. Пускай не демагогии, пускай манипуляция высокими понятиями.
4: Выбирайте.
3: Молчите! Я и так вас тут слушал битый час, неизвестно зачем. И вы слезьте с этой трибуны на нашу грешную землю, на которой все запутано и сложно. И ходят живые люди, у которых тут криво, а там косо. Это вы один у нас тут только такой гладкий и прямой.
4: А при чем тут я? Я что, замминистра? Ну хорошо, давайте обсуждать меня.
3: Да потому что надо уметь быть объективным, в конце концов.
1: Разбередить душу зрителя. Заставить очень глубоко задуматься над правотой собственной жизни. Вот этого эффекта добивается Товстоногов. Он оставляет зрителя наедине с совестью. Наедине с совестью значит с проблемой выбора. Вскоре после выхода спектакля один из критиков писал о Казмине. В прошлом прекрасный, что называется, от Бога хирург, по натуре добрый и порядочный человек, он заблудился в жизни и в самом себе. Научился идти на сделки с совестью, закрывать глаза на деловые махинации помощника. Погоня за госпремией, за министерским креслом, чиновный комфорт – все это сделало Казмина социально глухим. В том-то и дело, что не заблудился он в жизни и в самом себе. Он сначала выбрал, а уж потом заблудился. Потом научился. Потом закрывал глаза и стал социально глухим. Это случилось незаметно, совсем как в жизни. Бросил на весы две жизненные позиции. На одну чашу весов жизнь без компромисса – это изнурительный труд, зато труд благодарный. Знать, что не заморал душу, видеть счастливые глаза спасенных пациентов, больных, а если не спас, то сделал все от тебя зависящее. На другую чашу весов компромисс. Выбираешь больных по принципу наименьшей вероятности летального исхода. Заглушив сомнения, оправдываешься ради высокой цели. Докажу свою состоятельность, получу госпремию, расширим кардиоцентр, и дальше все будет в порядке. Но порядка не наступает. Все растет, как снежный ком, и уже не остановится. Тщеславие подогревает, у тебя талант. Не грех, если будешь и руководить. Практику раз в неделю можно оставить, помогать людям в экстренных случаях, а остальные дни посвятить, ну, скажем, креслу замминистра. Да может, в этом кресле в 100 раз больше пользы принесешь. Да, надо бы сказать Ермакову, что статью мальчишки-журналиста нельзя допустить, раскопал, видите ли, Марусина. Ну, подарил бы я Марусину несколько лет жизни, это все равно ненадолго. А если бы он умер под ножом? И сколько таких? Это ведь все процент смертности, минусы в работе. Стоп. Уже давно перекрыты каналы душевной чувствительности. Еще в тот момент, когда, оправдываясь высокой целью, увеличением кардиоцентра, своей необходимостью людям, врач сумел пройти мимо боли человека. Сделал выбор между карьерой и глазами умоляющего о помощи. Потом пошел вверх по служебной лестнице в прямом и переносном смысле слова. Проблема выбора – удел не только литературных героев. Осознает человек или нет, но в каждом его поступке просматривается следствие выбранной когда-то жизненной позиции. Об этом в каждом спектакле так или иначе напоминает Товстоногов. Это очень хорошо знает исполнитель роли Казмина Кирилл Лавров. Вот откуда в «Последнем посетителе», поставленном и оформленном Товстоноговым, громадное, как трон, кресло и необъятный министерский стол, взгроможденный на станок помост. Неприступная крепость, отгородившая хозяина от жизненных реалий. В кабинете Казмина наглухо закрытый книжный шкаф с томами Ленина кажется лишь признаком жизни. А пронзительный ленинский взгляд, устремленный с портрета, так не вяжется с чиновной помпезностью тронного кресла. Включенный телевизор, в который никто не заглядывает, создает постоянно тревожный звуковой фон. Вот почему Казмин Лаврова еще труднее, чем герой в пьесе, продирается к самому себе, тому с незапятнанной совестью талантливому хирургу Казмину, который тогда еще не сделал пагубного выбора. Трудно признаться даже себе, что, по твоей милости, оклеветан человек, написавший правду. Еще страшней – публично сделать выбор. Для Казмина Лаврова это равносильно катастрофе. Послушайте, с каким отчаянием он сопротивляется, как зверь, загнанный в угол.
4: Это кому же из вас пришла мысль убедить редакцию, газету убедить в том, что Гранович был пьян? Вам, Андрей Андреевич, или вам, Ермаков?
3: Я никому ничего не сообщал.
4: Но то, что этот звонок телефонный был, вы отрицать не сможете. Именно из-за него вышвырнули мальчика из газеты. У меня там есть соответствующая запись.
3: Я никому ничего никогда не сообщал.
4: Значит, не вы. А было вас трое. Ну, не Гранович же сам на себе. Ермаков! Давайте считать до трех.
5: Вы давно с ним знакомы, с этим Грановичем?
4: Целых полгода.
5: А вот я думаю, он уже тогда поддавал. Он пришел пьяный.
6: Неправда!
4: Вера!
6: Ложь! Он не мог пить в тот день!
4: Подожди! Дай людям сказать! Значит, он пришел пьяный. Да?
3: Что? Что да? Что да?
5: Он был на взводе.
3: Зачем это?
5: Вы просто забыли.
4: Могло случиться.
5: Вот именно.
3: Кто тебя просил?
5: Я вас не понимаю.
4: Он вас не понимает, объясните ему.
5: Он был не в себе.
3: При чем тут это?
5: Да просто пьян.
4: Да, могли вы не заметить?
5: Что я ничего не помню, лыка не вязал.
4: Да-да-да, вы вспомните, значит, он пришел к вам.
3: Я не знаю, прошло 5 лет, я не помню.
5: Что вы не помните? С этим уже никто не спорит, был под шофе.
4: Вот даже не спорит никто, под шофе был.
5: Вот, слышите?
3: Ну что вы от меня хотите?
5: Что вы хотите, если не спорите, в самом деле?
4: Ермаков, а вы что так медленно ко мне привыкаете?
5: Это вы про что?
4: Значит, он пришел пьяный, как сапожник под шофе.
5: Да, пьяный, как сапожник под шофе. И что?
4: Статья Уголовного кодекса о клевете, часть 1. Мне самому записать или вы?
3: Послушайте, вы все!
4: Вот! 100% доказательство его трезвости в этот день. Именно в этот день. Именно после беседы с вами он сдавал экзамены в ГАИ на права. Вот направление военной кафедры, а вот справка о сдаче.
5: Плевать мне на эти раскопки.
3: Слушайте, да что вы здесь устроили?
5: Он еще и безграмотен 100 лет назад. Смешно.
4: А мы будем считать со дня сегодняшнего. Вы же сегодня повторили. Вы же сегодня сказали, что он был пьян, как сапожник.
5: Ах, вот что тебе было надо.
4: Да, чтобы не было никаких сроков давности.
5: Ну мне понятно.
4: Он думал, что я с ним в куклы играю.
5: Тогда вот что. Сегодня, здесь, сейчас, в этом кабинете, ничего я не говорил.
4: Кто? Вот свидетель! Я тоже! Андрей Андреевич слышал, не даст соврать!
5: Чего он не слышал?
4: Андрей Андреевич, вы слышали?
3: Что? Вы что оба? Вы нет, с ума сошли?
4: Ну вы слышали?
3: Прекратите!
4: Вы будете свидетель, вас спросят, вы слышали?
3: Я не желаю участвовать в этом балагане.
4: Я про совесть! Вы слышали, Ермаков сказал?
3: Почему я должен отвечать?
4: Вас предупредят по статье.
3: Не впутывайте меня в ваши дела.
4: Задачу ложных показаний.
3: Чертовой матери все!
4: Вы слышали, как в этом кабинете всего числа в присутствии 3 человек Ермаков сказал, что Гранович во время визита к вам по газетному делу был пьян?
3: Ничего я не слышал.
1: Вспомним, однако, как Казмин Лаврова с увлеченностью талантливого человека разглядывает старые статьи и фотографии. Ничего не видит и не слышит кругом, весь уносясь, как воспоминания детства в те былые времена, когда он был человеком чистым, естественным. Как Казмин джентльмен с мягкой настойчивостью уговаривает измученную Веру выпить кофе и, наткнувшись на резкий отказ, идет с чашкой обратно к столу, как большой обиженный ребенок. Или как по-детски упрямо и растерянно он толкует о том, что же делать с собственным портретом, если он криво висит. Как Казмин Лаврова молчит, прокручивая в душе беспощадную логику посетителя, словно Казмин нынешний больно ударяется о Казмина прежнего. Как Казмин Лаврова ловчит, боясь даже приподнять надетую на себя маску порядочного человека, и вдруг взрывается криком: «Ермаков!», ужаснувшись вероломству помощника. Вспоминая все это, опять испытываешь острое чувство сострадания. Нечто весьма похожее на сострадание подымалось в душе и после исповеди беззастенчивого оборотня Ермакова, каким его сыграл Александр Романцов. Вот Ермаков с базарной крикливостью выторговывает себе и Казмину право считаться незаменимыми или с бесстыдной циничностью заявляет о позволительности любых средств для достижения цели. Казалось, Ермаков Романцова растоптал в себе все чувства, кроме азарта соревнования и чувства самосохранения. И вдруг этот Ермаков, как от выстрела, беспомощно обмяк, услышав вместо привычного Ермаков «Валера». Плетью повисли руки, открылся рот на полуслове, на лице блуждает растерянность, выдавая беззащитную детскость. И становится жаль человека, бегущего напролом, не разбирая дороги. Так как же быть с душой, нравственностью? Ну, скажем, Казмин. В чем он провинился, чтобы устраивать над ним немедленный суд? Выбирал больных? А можно сформулировать, не рисковал оперировать безнадежных. И это область только врачебной этики. Значит, и претензий к Казмину быть не может. А как судить Ермакова, который профнепригоден как врач, зато со своей циничной рассудительностью и впрямь необходим при Казмине? Пока еще Казмин сообразит, что дело не только в его усердии и таланте, а тут рассудительный Ермаков. Соблазнившись гуманной целью, Казмин не заметил, как попал в ловушку. Вот и сидит теперь между двумя стульями. И прежним, как посетитель, быть не может. И таким, как Ермаков, талантливая душа быть не позволяет. Вот и вершит все руками Ермакова.
4: А вы не возьмите себе другого на подтяжки. А может, уже нашли? А возьмите вот эту вот. Муэдзина. А? Он вам по утрам будет такое бельканто выдавать. Про совесть. Не пожалеете. Профессор такой замечательный человек. Такой беспомощный. Он так умеет делать вид, что ничего не успевает и ничего не помнит, что просто хочется его штаны поддержать. А что? Речи вы составлять умеете? Статьи, рефераты, выступления на разных там ученых советах. Это я вам писал. Красиво произносил. Ох, как диктор. Соловей наш голосистый. Вы бы видели его, когда возник этот гранолич. Какое было изумление лица. Какая паника души такая, что вы просто были бы извергом, если бы не протянули ему руку помощи, потому что он только очень хочет, а не умеет как. Он только волнуется, работу оставляет вам. Он даже не спросит, как там потом дело-то кончилось. Чтоб не знать ни о чем. Да, это я сделал все, чтобы статьи не было. Вы это хотели. Это я обеспечил вам госпремию. Вы мечтали о ней. И расширил кардиоцентр, и привел вас сюда, и пересадил бы наверх. Черт, меня поди.
7: Валера. Валера.
4: А? Это вы ко мне?
1: Проблемы ответственности, совести. Они всегда волновали нас, но именно сегодня мы призваны глубже вглядеться в человека, не допускать того, что еще вчера казалось вполне допустимым. С позиции сегодняшнего дня мы обязаны взглянуть на Казмина и Ермакова глазами посетителя.
3: У вас есть факты?
7: Есть факт! Вы выбирали, это факт! Одних брали, других нет.
3: Ну, допустим.
7: Что значит «допустим»? Ведь этот допуск стоил кому-то жизни. Вы подписывали приговор. Вот этому жить, а вот этому нет. Знаете что, профессор, если у вас нет на это никакого другого объяснения, то я могу только предположить, что в период выдвижения вас на государственную премию...
3: Что вы опять? Ну, произнесите.
7: Вы решили, что вы Господь Бог? Этому жить, а этому нет.
3: Хорошо. Представьте себе, что человек многие годы подряд ночью и днем режет живую плоть, которая стремится умереть. Выкраивает, штопает, латает, шьет по локоть в крови. Аортопластика – это вам не зубы сверлить. Да вот здесь на аорте вот такое вздутие, такой мешок с колоссальным давлением крови в стенку. И эта стенка все тоньше и тоньше. И это уже бомба в груди, которую надо обезвредить. И вшить туда кусок лавсана. И вдуть в человека слабую жизнь. А у него отторжение, несрастание, тромбоэмболия, удушье. Знаете, для меня не пустой звук, что хирург умирает вместе с пациентом. Я устал.
7: Устал?
3: Устал.
7: Устал. Ну хорошо, пусть будет устал.
3: Может человек устать?
7: Человек устать может. Но кардиоцентр нет. Ну если вы так устали, Андрей Андреевич, почему же вы не ушли? Пришел бы другой Казьмин.
4: Потому что нет другого Казьмина. Господи, неужели не понятно?
7: Как это нет? Ну работает же кардиоцентр без вас. Знаете, когда есть Папа Римский, то всем кажется, что другого такого нет и быть не может. А вот он умер, его еще не унесли, а уже есть новый. И почище прежнего. Уход лидера со сцены всегда болезненен, но он пробуждает новые силы. А вы сидели в центре уставшие и давили своим авторитетом. Ведь если вы не брали оперировать, то уже никто не брал. Ну кто же это положит на операционный стол, когда светило сказала, что шансов нет? Это же будет демонстрация. Если вы списали Марусина, то и вся клиника махнула на него рукой.

0: Если так, то давайте на этом и кончим.
1: Неизбежное. Человек останется один. Никаких связей, никаких кабинетов, телефонов, никаких аппаратов. Все. Один. В слабой оболочке тела, когда себе уже не врут. Ну и кто же вам тогда даст силы? Ваш аппарат? Вот, Ермаков? Нет. Нет, только сам себе человек. Состоялась ли моя жизнь? Вот последний вопрос. Не кое-как прошла, а моей верой двигалась, моей волей двигалась и управлялась. Я, знаете, я когда это понял, открылся такой простор, что ничего не страшно. Вот почему я сейчас ничего не боюсь? Да потому что я знаю, как я хочу жить. А как я хочу жить? Я хочу наводить порядок в себе.
2: Невероятное происшествие, но обязательный сегодня разговор. Так эту пьесу рассматривал и театр. В ее сценическом варианте, когда театр убрал даже упоминание о профессии посетителя, концепция пьесы-притчи стала более очевидной. Андрей Толубеев правдиво существует в обстоятельствах роли, верно чувствует и передает сумму нравственных качеств посетителя. По сравнению с Ермаковым, герой Толубеева подчеркнуто обычен и достоверен. Рядом с ним Ермаков может показаться актерским преувеличением Романцова, хотя гротеск, устрашающее шутовство, выбранные главной краской Ермакова, как раз и есть зримое воплощение кромки над пропастью, того предела, за которым начинается стремительное нравственное падение Казьминых. «Не попадись им на дороге, посетитель». Как и в пьесе, в спектакле внимание концентрируется на Казьмине. Кирилл Лавров с его человеческим умением слышать многоголосие жизни представляет нам Казьмина во всей гамме его душевных свойств, преобладающих на сегодняшний день, когда-то утраченных и потенциально возможных. Его Казьмин мечется между чистотой естественного человека и неестественностью отъявленного лицедея, едва прорываясь к себе порядочному в финале. Еще в одной из последних реплик Казьмин Лаврова, как спесивый петух, красуется перед собой. Надо узнать, как состояние этого человека, как держит Лавсан. И только в последний момент, ошеломленный фактом смерти Марусина и крайней низости Ермакова, всерьез задумывается о будущем. В одном из интервью Кирилл Лавров сказал: «Наше будущее в наших собственных руках, все от нас зависит. Много сложностей придется нам одолевать, и одна из самых тяжелых – отлучить демагогию от истины. Какими путями идти к душе человеческой, чтобы общая цель стала нравственной потребностью?» С этим вопросом Лавров в гриме Казьмина молча обращается к залу на протяжении всего спектакля. Вот почему актер одновременно беспощаден и милосерден к своему герою. Его Казьмин по-настоящему добр, умен, талантлив. И с таким-то человеческим даром позволил довести себя до состояния пешки в руках Ермакова. Порой кажется, что его Казьмин потеряет сознание от болевого шока, так нестерпим стыд за себя. Но чем резче боль, тем проворнее он хватает спасительную маску благополучия. Загнанный в тупик, цепко держится за нее до последнего, пока обессиленный едва поднимается с дивана, оставшись один в тиши темного кабинета. Обходит громаду замолкнувшего пространства,

словно бродит по следам посетителя. Такой Казмин, согласно ремарке пьесы, разрывает деловое расписание замминистра на завтра. А сам не уверен, что завтра не попросит Ермакова написать такое же. Исполнитель роли Казмина знает, что рано делать скоропалительные выводы. А вдруг на место ушедшего Казмина придет не посетитель, а Ермаков? Уйдет Казмин, не уйдет, не это болит сегодня. Тревожит, почему, чтобы доверить талантливому Казмину кардиоцентр, нужна изворотливость оборотня Ермакова, а не правдивость бесхитростного посетителя. А почему бы не перестать считать Дон Кихотством обыкновенную порядочность посетителей, а так называемые деловые качества Ермаковых не назвать бы, как подобает, безнравственностью, чуждой нашей морали? Почему бы нам не беречь талантливых Казминых так, чтобы рядом с ними стояли посетители, а не Ермаковы? И пока Казмин Лаврова, спустившись к рампе и глядя в зал, молча задает эти вопросы, в его кабинете начинает оживать портрет Ленина. Увеличиваясь до огромных размеров, надвигается прямо на нас, зрителей. Тонет в темноте и стол, и министерское кресло, и сам кабинет Казмина. Только ленинский взгляд, строгие и мудрые глаза. И этот финал спектакля, как заповедь, обращенная к нам. Так не лучше ли, не размениваясь на частности, встать на ленинские принципы руководства, этики, морали и самодисциплины? Все зависит от нас. Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. Эти слова Маяковского вспоминаются, когда заканчивается спектакль. Под увеличительным стеклом театра оказался внутренний мир сегодняшнего человека. Спектакль «Последний посетитель» со всей очевидностью доказал, что и на этот раз Большой драматический театр имени Горького поразительно точно услышал время.

Вы чувствуете, как весело пахнет весной? Мы, естественно, по самой сути нашей передачи не можем оставаться в стороне от этого эпохального события. Ибо что такое Парнас? Строго говоря, это не что иное, как женское общежитие на 12 мест по числу муз с единственным мужчиной-комендантом по кличке Аполлон. Мужчинам, безусловно, известно, что обращение с женщиной требует тактичной тактики. А вот Аполлон, увы, из тех мужиков, что способны раздражаться прямо на пустом месте. Отсюда всевозможные накладки и неприятности на вышеупомянутой горе, часто переходящие просто в пошлые склоки. Поэтому наш творческий коллектив, посовещавшись промеж себя, решил дать товарищу Бельведерскому отгул за свой счет и пригласить в качестве арбитра Михаила Афанасьевича Булгакова. Писатель, с такой силой воспевший чудо женской любви, не самая ли это достойная кандидатура? К тому же давайте не будем забывать, что Парнас у нас худо-бедно, а все-таки веселый, а юмор мастера высочайшей пробы. Итак, сегодня на веселом Парнасе царит Михаил Афанасьевич с его ранними рассказами и фельетонами. Поскольку же говорить дамам о дамах занятие не всегда благодарное, мы с головой окунемся в разнообразие тем и сюжетов. Послушайте, что приснилось кондуктору Хвостикову, персонажу булгаковского фельетона, кондуктор и член императорской фамилии. Кондуктора Московско-Белорусско-Балтийской дороги снабжены инструкцией номер 85, составленной во времена Министерства путей сообщения об отдании разных почестей членам императорской фамилии. Из письма Рабкора. Кондуктора совершенно ошалели. Бумага была глинцевитая, плотная, казенная, пришедшая из центра, и на бумаге было напечатано: «Будь встретишь кого-либо из членов профсоюза железнодорожников, приветствуй его вежливым наклонением головы и словами «Здравствуйте, товарищ». Можно прибавить и фамилию, если таковая известна. А буди появится член императорской фамилии, то приветствовать его отданием чести, согласно форме номер 85, и словами «Здравия желаю, ваше императорское высочество». А ежели это окажется сверх всяких ожиданий и сам государь-император, то слово «высочество» заменяется словом «величество». Получив эту бумагу, Хвостиков пришел домой и от огорчения сразу заснул. И лишь только заснул, оказался на перроне станции. И пришел поезд.

0: Красивый поезд. Кто бы такой, желал бы я знать, мог приехать в этом поезде.
1: И лишь только он это подумал, зеркальные стекла засверкали электричеством, двери растворились, и вышел из синего вагона государь-император. На голове у него лихо сидела сияющая корона, а на плечах белый с хвостиками горностай. Сверкающая орденами свита, шлепая шпорами, высыпалась следом.
2: Ой, что это такое, братцы?
3: Ба! Ха-ха! Кого я вижу? Если глаза меня не обманывают, это бывший мой верноподданный, а ныне товарищ кондуктор Хвостиков. Здравствуй, дражайший!
2: Здравствуй, лаю! Засыпался, ваше, пропал с детками, императорское величество.
3: Что это такое-то кислый какой-то ты, а, Хвостиков?
1: Смотри веселей, сволочь, когда разговариваешь.
3: Ну, как же ты поживаешь, милый Хвостиков?
2: Покорнейше благодарим.
3: О, ну а все ли в порядке? Как касса взаимопомощи поживает, общие собрания?
2: Все благополучно.
3: В партии еще не записался?
2: Никак нет.
3: Но все-таки, как сказать, сочувствуешь ведь, а?
2: Немножко, самую малость.
3: А, малость, ну-ну. А скажи, пожалуйста, дорогой Хвостиков, чей это портрет у тебя на грудях?
2: Это до некоторой степени товарищ Каменев.
3: О, так, очень приятно. Но вот что... Багажные веревки у вас есть?
2: Ой, ну как же, сэр?
3: А вот так. Взять этого сукина сына и повесить его на багажные веревки на тормозе.
2: За что же этот товарищ император?
3: А за то самое. За профсоюз, за вставай проклятием заклейменной, за кассу взаимопомощи, за весь мир насилием и разроем, за портрет, за до основания, ну а затем, ну, за тому подобное прочее. Взять его!
2: У меня жена и малые детки. Ваше товарищество.
3: Об детках и о жене не беспокойся.
2: Ну как же.
3: И жену повесим, и деток. Чувствует мое сердце, и по твоей физиономии я вижу, что детки у тебя пионеры. А ведь пионеры...
2: Спаси!
1: И проснулся в холодном поту.

Но не только во сне грозит судьба обдать свою жертву холодным потом. Порой действительность превосходит все немыслимые сновидения, как, например, в фельетоне «Целитель».

0: из письма Рабкора. 12 декабря ремонтный рабочий верейцевской ветки товарищ Бояшка, будучи болен ногами и зная, что у его больного соседа находится прибывший из уборок фельдшер, попросил осмотреть его. Но фельдшер не осмотрел товарища Бояшка, а сказал, что его ноги надо поотрубить, и уехал, не оказав никакой помощи.
1: По очереди, по очереди. Следующий. Ну, что, брат, прикрутило, да?
2: Батюшка фельдшер.
1: Да. Ну, спушай страны. Штаны спушай.
2: Ну, батюшка, не пугай.
1: Да, пугать нам нечего.
2: Да.
1: Мы не для того поставлены. Представлены мы лечить вас, сукиных сынов, на транспорте.
2: Ну да.
1: Анурена, ага. Коленного сустава. С поражением центральной нервной системы.
2: Ну, батюшка, да.
1: Я 40 лет, батюшка. Надевай штаны.
2: Ну, батюшка, ну что я... Ну, с ногой-то что будет?
1: Да ничего особенного. Следующий. Отниет по колено и шабаш.
2: Батюшка.
1: Да что ты расквакался, батюшка, как тебе батюшка? Вот капли выпишу.
2: Ой,
1: когда она отвалится, приходи. Я тебе удостоверение напишу.
2: Сестрак,
1: будь тебе за ногу платить. Ну, тебе еще выгоднее.
2: Ну, батюшка.
1: А тебе что?
3: Ой, не вижу, красавец, ничего не вижу. Как вечером дверей не найду.
1: Но, между прочим, не крестись, старушка. Тут тебе не церковь. Трахома у тебя, бабушка,
3: ой.
1: Да-да, с катарактой,
3: ой.
1: Первой степени по статье А.
3: Ой, красавчик ты наш.
1: Да я 40 лет, красавчик. Глаза вытекут, будешь знать.
3: Ой, красавчик.
1: Капли выпишу.
3: Ой.
1: Вот, когда совсем ни черта видеть не будешь, приходи, бумажку напишу. Со страх тебе на каждый глаз... По червонцу платить будет. Ну, ты не реви, старушка, в застрахе реветь будешь. Да, а вы что?
4: У мальчишки морда осыпалась, гражданин Лекпом.
1: Так, ну-ка дай-ся, давай-ка ее сюда. Да ты не реви, ну, господи. Тебя женить пора, ты ревешь.
4: Гражданин Лекпом, не терзайте материнское сердце.
1: Да я не касаюсь вашего сердца. Ваше сердце при вас останется. Водяной рак щеки у вашего потомка.
4: Господи, что ж теперь будет?
1: Да что будет, что будет? Известно, что прободнение щеки, вся физиономия на бок. Ну, помучается с месяц и крышка. Вот вы тогда приходите, я вам это какие-то, ну, бумажку напишу. Следующий. Так, все, больше нету. Ну, ладно. Отзвонил из колокольни долой.
0: Давайте не будем забывать, что вы все-таки слушаете радио. А не перелистываете страницы книги любимого писателя. Читать вы можете все, что захотите. А мы, пользуясь правами создателей передачи, позволим себе выбрать у Михаила Афанасьевича то, что имеет к нам непосредственное отношение. А именно, дорогую сердцу тему любимого радио. И, может быть, услышав про то радио, вы будете меньше придираться к этому. Радио Петя. Записки пострадавшего.
5: 1 числа познакомился с Петей, проживающим у нас в жилтовариществе. Петя мальчик исключительных способностей. Целый день сидит на крыше. 2 числа Петя был у меня в гостях. Принес маленькую черную коробку, и между нами произошел ниже следующий разговор. Ах, Николай Иванович, человечество 1000 лет искало волшебный кристалл, заключенный в этой коробке. Я очень рад, что оно его, наконец, нашло, Петя. Я удивляюсь вам, Николай Иванович, как вы, человек интеллигентный и имеющий дивную жилплощадь в лице вашей комнаты, можете обходиться без радио. Поймите, что даже в половине третьего ночью вы, лежа в постели, можете слышать колокола Вестминстерского аббатства. Я не уверен, Петя, что колокола в половине третьего ночи могут доставить удовольствие. Ну, если вы не хотите колоколов, вам будут передавать по утрам справки о валюте с Нью-Йоркской биржи. Наконец, если вы не хотите Нью-Йорка, вечером вы услышите, сидя у себя в халате, как поет Кармен в Большом театре. Вы закроете глаза, и по небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. Вы ахнете, Николай Иванович. 3-го числа. Я действительно ахнул, потому что Петя проломил у меня стену в комнате, вследствие чего отвалился громадный пласт штукатурки и перебил всю посуду у меня на столе. 4-го числа Петя объявил, что он сделает все хозяйственным способом. Заземлит через водопровод, а штепсель от электрического освещения. 5-го числа Петя упал с крыши и вывихнул ногу. 10-го числа Петину ногу починили, и он приступил к работам в моей комнате. Одна проволока была протянута к водопроводной раковине, а другая к электрическому освещению. 12-го числа готово. В комнате серая пасть, но пока она молчит, не хватает какого-то винта. 13-го числа старушка, мать председателя жилтоварищества, пошла за водой к раковине, причем раковина сказала ей басом «Крест и Маузер!» И при этом этой старой дуре послышалось, будто бы раковина прибавила «Бабушка!» И старушка теперь лежит в горячке. Вечером я прочитал в газете: «Сегодня трансляция оперы «Фауст» из Большого театра на волне в 1000 метров. С замиранием сердца двинул рычажок, как меня учил Петя. Ангел полуночи заговорил волчьим голосом в пасти. «Говорю, из Большого театра! Из Большого! Вы слушаете? Из Большого! Слушайте! Если вы хотите купить ботинки, то вы можете сделать это в ГУМе! В ГУМе!» «Странная опера», — сказал я пасти. «Кто это говорит?» «Там же вы можете приобрести самовар и белье. Запомните, белье из Большого театра, говорю, белье только в ГУМе. А теперь я даю зал. Дал зал. Ну вот, я дал зал. Свет потушили. Свет потушили. Свет опять зажгли. Антракт продолжится еще 10 минут, поэтому послушайте пока урок английского языка. До свидания. По-английски goodbye. Запомните, goodbye». Я сдвинул рычажок в сторону, и в пасти потухли всякие звуки. Через 15 минут я поставил рычажок на 1000 метров, тотчас в комнате заворчало, как на сковородке, и странный бас запел: «Расскажите вы ей, цветы мои!» Вой и треск сопровождали эту арию. На улице возле моей квартиры стали останавливаться прохожие. 14-го числа. Сегодня ночью проснулся в холодном поту. Пасть сказала весело: «Отойдите на 2 шага!» Я босиком вскочил с постели и отошел. Ну, как теперь? Спросила пасть. Очень плохо, ответил я, чувствуя, как стынут босые ноги на холодном полу. Запятая и Азербайджан, сказала пасть. Что вам надо? Спросил я жалобно. Это я, Калуга, отозвалась пасть. Запятая и с большой буквы. Полиция стреляла в воздух, запятая, а демонстранты, запятая. Я стукнул кулаком по рычажку, и пасть смолкла. 15-го числа днем явился вежливый человек и сказал: «Давно ли у вас эта штука?» 2 дня. Вы, стало быть, радиозаяц, да еще с громкоговорителем. Вам придется заплатить 24 рубля штрафу и взять разрешение. Это не я, радиозаяц, а Петя, радиомерзавец. Он меня ни о чем не предупредил. И, кроме того, испортил всю комнату и отношения с окружающими. Вот. Вот 24 рубля. И еще 6 рублей я дам тому, кто исправит эту штуку. 16-го числа Петя исчез и больше не появлялся.
0: И под занавес снова женская тема, ибо она альфа и омега, так сказать, любого творения искусства. А именно этот рассказ, на наш взгляд, особенно злободневен в наше, такое похожее на то, время. Мадемуазель Жанна. Замер зал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами в лиловом платье и красных чулках. А за нею бойкая, словно молью траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице пиджака. Личность швырнула глазом вправо, влево, изогнулась и шепнула даме на ухо.
6: В первом ряду лысый, в бумажном воротничке, второй помощник начальника станции. Недавно предложение делал, отказала. Нюрочка.
1: Глубокоуважаемая публика, честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадемуазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывать прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны.
6: Сделай загадочное лицо, дурой.
1: Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Нет, ничего подобного, ибо чудес не существует.
6: 100 раз тебе говорил, что браслетку надевать на вечер.
1: Все построено исключительно на силах природы с разрешением месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом.
6: Под лозунгом сбоку с ридикюлем. Ей муж изменяет на соседней станции.
1: Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну. Прошу вас сесть, мадемуазель. По очереди, граждане. Итак, раз, два, три. И вот вас начинает клонить ко сну. Перед вами изумительный пример оккультизма. Засыпай.
6: Ну что ты, что ты 100 лет глаза таращишь?
1: Итак, она спит. Прошу.
0: В мертвой тишине поднялся помощник начальника станции, побагровел, потом побледнел и спросил диким голосом от страху.
1: Какое самое важное событие в моей жизни в настоящий момент?
6: На пальцы смотри внимательней, дура.
0: Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что обозначало «разбитое».
4: Ваше сердце разбито коварной женщиной.
1: Как ее зовут?
0: Личность завертела пальцами у лацкана пиджака. Н-Ю-Р-О-Ч-Е,
4: Нюрочка.
0: Помощник начальника станции поднялся с места совершенно зеленый, тоскливо глянул во все стороны, уронил шапку и коробку с папиросами и ушел.
3: Выиграю я замуж!
0: Личность опытным глазом смерила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантемы условный шиш.
4: Нет, не выйдете.
0: Зал загремел, как эскадрон на мосту. И помертвевшая барышня выскочила вон. Женщина с редикюлем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне.
7: Брось. Гашенька, послышался сзади сиплый мужской шепот.
4: Нет, не брось. Теперь я узнаю все твои штучки-фокусы. Скажите, мадемуазель, что мой муж мне изменяет?
0: Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец крючком, что означало «да».
4: Извиняет. С кем?
6: Как черт ее зовут? Ай, дай бог памяти. Да-да-да, жена этого... А, черт, вспомнил. Анна.
1: Дорогая Жанна, скажите, Жанна, с кем изменяет ихний супруг?
4: С Анной. Так я и знала. Давно догадывалась. Ух.
0: И с этими словами хлопнула мужа редикюлем по правой гладко выбритой щеке. И зал разразился бурным хохотом.

Ну что ж, давайте прощаться. И всего самого-самого. И смейтесь почаще, даже если порой не хочется.

0: ходим вокруг смеха. Предпочитаем находиться в самой его гуще. Юмористический журнал «Сатирикон». Почти 100 лет на российском рынке.
1: Где вы играли, что вы играли, когда вы играли?
2: Я, можно, наверное, сказать, что я очень удачлив оказался с самого начала своей артистической карьеры. Потому что, окончив школу-студию МХАТ в 66-м году в Москве, я одновременно, так получилось, одновременно попал в 2 театра. Один театр, это был довольно популярный в то время в Москве театр «Современник», а второй театр, это тот, в который я очень хотел попасть, это был, по-видимому, самый популярный в Москве театр, это театр Ленинского комсомола, который тогда возглавлял Анатолий Ефрос. Вот. У меня образовался такой выбор между 2 театрами. И даже еще доигрывая дипломные спектакли, я уже начал репетировать в «Современнике». Но хотелось мне попасть к Эфросу. Это было мое пристрастие. Я был влюблен в этого режиссера и в его театр. И несмотря на то, что это было чрезвычайно трудно, я туда попал. Мне удалось показаться Эфросу, и он взял меня в театр. К сожалению, мне пришлось очень недолго работать с Эфросом, потому что меньше чем через сезон после того, как я попал в театр, его из театра уволили. Я говорю сейчас «уволили», потому что это так было по сути. Получилось так, что он ушел из театра, и ему даже позволили вести с собой 10 наиболее, так сказать, преданных ему актеров. Они перешли в другой театр, там продолжали работать, и вроде, так сказать, по форме все было благополучно. Но, тем не менее, это была очень определенная акция, которую в то время очень серьезно Москва переживала, театральная Москва, и люди, которые любили Эфроса, любили его театр. Вот. Была возможность уйти вместе с ними и у еще нескольких человек, и в том числе у меня, хотя, в общем, мы едва-едва успели познакомиться. Но это был довольно длинный кружной путь через другой театр, потому что сразу он не мог взять всех к себе. И тогда мне показалось, что гораздо важнее не бежать туда, а остаться в театре Ленинского комсомола, где продолжал идти репертуар, поставленный Эфросом, который, как я предполагал, и так оно в действительности оказалось, начал постепенно разрушаться, потому что без руководства режиссера и в исполнении людей, которые его мало любили и не очень были заинтересованы в том, чтобы этот репертуар сохранять, он, конечно, погибал довольно быстро. Вот. Мне показалось важным остаться, и самому мне было интересно в этих спектаклях играть, и со своими слабыми, недостаточно профессиональными силами как-то попытаться удержать то, что, как мне показалось, я понял в режиссуре Анатолия Ефроса. Ну и это тоже удалось, потому что в течение 2 лет я переиграл почти все спектакли, которые постепенно сходили с репертуара. Я играл и в спектакле «Мой бедный Марат», главную роль в спектакле с знаменитым «Снимается кино», очень нашумевшем в свое время, и в спектакле «104 страницы про любовь». В последнем его спектакле, поставленном в этом театре, в «Мольере», я играл тоже роль Муарона некоторое время. В «Снимается кино» это была роль Пети, художник такой там есть. В 104 страницах это была роль Феликса, которую в первом составе блестяще играл Ширвинд. Вот. И еще несколько спектаклей, их просто было довольно много, и я не хочу их сейчас перечислять. Я, короче говоря, я этому очень научился, я очень многому на этой работе научился. Несмотря на то, что не было контроля режиссера, и никто мне ничего не советовал, но спектакли эти были сделаны настолько крепко режиссерски, и несмотря на такую распущенность, так сказать, актерскую, естественно, очень долго держались в форме и позволяли просто путем практики такой, путем участия в этих спектаклях, постигать его секреты, его, так сказать, мастерство режиссерское. Мне кажется, что я очень многому за эти два года научился. Вот. Потом, так как репертуар этот очень скоро сошел, значит, в этом театре, туда пришел новый главный режиссер. И, ну, в общем, этот театр, как сказать, по сравнению с тем, что он представлял собой во времена Эфроса, он перестал существовать, да, умер. Стал просто рядовым одним из нескольких, я не помню, сколько их в Москве, этих рядовых театров. Вот. А мне хотелось работать, я был полон сил. И когда я получил такое предложение от главного режиссера театра Станиславского, где в то время ставился Достоевский, инсценировку по его роману «Подросток», и у них не было главного исполнителя на, значит, роль Аркадия в этой постановке, я получил такое предложение. Я, конечно, без всяких раздумий на это приглашение согласился, потому что Достоевский – это, так сказать, вершина литературная для меня, литературная и национальная, и всяческая. Вот, я перешел в театр Станиславского, где и познакомился вот, значит, с Жанной Владимирской. В этом театре я пробыл совсем недолго, ушли мы оттуда одновременно с Жанной, потому что, ну, это вот, я был свидетелем всего того, о чем рассказывала Жанна, и это действительно было так, и я думаю, что это было неизбежно, и дело совсем не в тех формальностях, которыми все это определялось, то есть ее в основном уход, ну и мой вместе с ней, потому что было противоестественно, мы вместе, так сказать, в этом участвовали. К этому времени Жанна Владимирская была уже, можно сказать, ведущей актрисой театра Станиславского. Она играла там две очень крупные роли. Это роль Медеи в спектакле по пьесе Жанна Ануя. И роль маленького принца в инсценировке этой замечательной книги «Экзюпери». Вот. Ну, Жанна рассказывала об обстоятельствах своего ухода из этого театра уже. Я могу к этому добавить только, что, видимо, все это было не случайно, потому что это как-то накапливалось с обеих сторон, со стороны новой дирекции, значит, театра этого, и со стороны Жанны, у которой было собственное ощущение и собственного достоинства, и человеческого, и творческого, и собственных возможностей, и собственных прав, в конце концов, творческих, чего уж тут говорить. Ну вот, а потом это все, это гигантское напряжение разразилось таким ничтожным, таким глупым скандалом, что просто даже было стыдно как-то, так сказать, за этим наблюдать. Вот. Было это на гастролях в Ленинграде, где Жанна внезапно заболела, а дирекция, воспользовавшись как неточно сказанным словом, что ли, так можно сказать, как в сообщении о ее болезни, быстро произвела замену в этот же день, в тот же вечер, в сложении.

0: Ну вот, а не совершенно неожиданно разразился скандал среди зрителей, потому что спектакль прошел чудовищно, естественно, Трюпов иначе он пройти не мог. Вот, и зрители стали писать какие-то письма, стали возмущаться, что как-то это не похоже на гастроли Московского театра в Москве и так далее. В общем, короче говоря, дирекции нужно было как-то выходить из положения в этой ситуации. Ну и выход для нее был однозначен, очень прост и, по-видимому, естественен. За последнее время я убедился в том, что это очень просто делается. Жанну просто обвинили в симуляции, в том, что она поставила театр в сложное положение, что она, так сказать, выпячивает собственную индивидуальность вопреки интересам коллектива и вообще советского театра в целом. Ну и кончилось все это тем, что в течение года таким тайным, что ли, скрытым распоряжением по управлению культуры московскому ей было запрещено работать в Москве. Вот получился такой провал. Но к этому времени уже мы начали работать вместе, и поэтому работа не останавливалась, хотя у нас, конечно, очень был затруднен выход к зрителю. Нам самим приходилось как-то этого добиваться, а при существующей организации этого дела в театре в нашем это чрезвычайно трудно. Но, тем не менее, есть такие организации гастрольные всякие, в которые можно обратиться, к которым можно предложить свои программы. Они могут послать нас, значит, куда-то в другие города в основном, а не в Москву с поездками. И вот в течение всего последнего времени мы эту возможность использовали. Мы делали свои программы. Это началось все, кстати говоря, со спектакля «Медея», которым мы очень дорожили. Я тоже играл в этом спектакле в последние дни в театре Станиславского. Я ввелся просто в этот спектакль, который там шел уже к тому времени 2 года, когда я пришел в этот театр. Вот. Но после этого позора ленинградского, после такого очень глубоко нами внутренне пережитого, что ли, оскорбления этому спектаклю, не нам лично, а спектаклю, вот, мы как-то подумали, что мы не имеем права его бросать. Короче говоря, мы его...
1: Алексей, ну я предполагаю, что все-таки не из-за того, что у вашей жены был конфликт с дирекцией театра, вы приняли решение, и вы, и она, выехать из Советского Союза в Соединенные Штаты. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к этому решению, к этому очень трудному решению.
0: Хорошо, пожалуйста. Конечно, нет. Конечно, не из-за этого. Надо сказать, что это действительно такой трудный вопрос, что я даже вот ловлю себя на очень интересных ощущениях. Мне в последнее время я просто очень много об этом думал, потому что, ну, во-первых, мне самому себе нужно было как-то это формулировать, и мне казалось, что все это довольно просто высказать. И я действительно довольно ясно это все ощущаю внутренне, но получается, что говорить об этом гораздо труднее, чем это знать. И тут все дело, видимо, в такой очень печальной отвычке свободно, в общем, выражать свои мысли. Это ощущение я за собой заметил довольно давно в России, и оно меня очень мучило. Я так думаю, что мгновенно его не исправишь, конечно, и от того, что вот мы уже 2 дня находимся в Вене, ничего радикально не изменится, и это не значит, что со вчерашнего дня я совсем по-другому разговариваю. Разговариваю я так же и очень на это досадую. Видимо, этому самому ощущению свободы, ощущению непосредственного выражения собственных размышлений, ну, более-менее серьезных, я имею в виду, нужно тоже учиться. Но без этой науки, ну, просто я дальше жить не мог. Мне казалось, что это будет смерть. Ну вот если говорить о каких-то более-менее общих представлениях, то вот это было основным. А кроме того, есть еще целый ряд всяких практических причин. Действительно немыслимо, невыносимо трудно было работать. Жанна говорила о том, что театр нужен живой, и только в этом его содержании. Я тоже об этом очень много думаю, в этом смысле я с ней очень согласен.

0: Театр – вещь необычайно сильная и необычайно, как мне кажется, важная в духовной жизни общества и государства. Дело в том, что он и начался-то, как мне кажется, как такой необходимый элемент оздоровления, что ли, в обществе. Потому что начался театр с карнавалов, а карнавал это давно еще, с очень давних времен известно, что был такой день в году, когда все должны были поставить с ног на голову, понимаете, когда несчастный раб, которого целый год нещадно эксплуатировали его хозяева и ни в грош не ставили, и вообще за человека не считали, но был такой день в году, когда он мог выйти вместе со своим хозяином и называть его дураком, и, так сказать, плевать ему на башмаки и так далее. Но это очень условный пример, я понимаю. Я просто говорю, что вот это ощущение неограниченных возможностей человека, оно, видимо, всем людям необходимо всегда. Конечно, это не значит, что нет законов, что нету, так сказать, какой-то организации, и что люди свободно вольны делать все, что они хотят, когда угодно, где угодно и с кем угодно. Это все не так. Я говорю о внутреннем ощущении, которое, к сожалению, утрачивается. Это я заметил даже на самом себе, поэтому я говорю об этом с ответственностью. Человек утрачивает ощущение своих возможностей. Он перестает, у него нет правильного представления о своих масштабах. И театр в этом смысле очень важен, потому что он, пожалуй, он единственный институт такой, как мне кажется, в обществе, который способен очень непосредственно, очень быстро это ощущение возрождать и поддерживать, и, ну, реализовывать, короче говоря, в жизни. А с другой стороны, у театра есть очень грустное обстоятельство одно, потому что театр из всех искусств самое мимолетное. Театр не оставляет после себя памяти. Сколько ни говорят об истории театра, о, так сказать, традициях, это все очень условные понятия. Театр существует только сегодня, только в этот вечер. Тот же спектакль завтра – это уже другой спектакль. И вот в этом трагическом противоречии необходимости театра и его мимолетности, его сиюминутности, вот это самая страшная драма. Если театр живой, если он существует, то, знаете, так я думаю, то значит общество здорово, а если театра нету, вот в народе нету настоящего театра, то значит в обществе есть какие-то очень серьезные, происходят какие-то очень серьезные процессы, нездоровые, очень гибельные, в общем, для какой-то духовной жизни. Вот. А театр, как мне кажется, сейчас фальшивит. Я думаю даже, что это, наверное, не только в нашей стране. Это вообще, я не очень хорошо, то есть я совсем не знаю театр, я нигде не был и видел мало театров, которые приезжают в Советский Союз. Но мне кажется, это по разговорам с некоторыми людьми из театра, мне кажется, это общий процесс. В одном месте больше, в другом меньше. Вот вдруг неожиданно возродился театр на какое-то время в Польше, театр, который возродил Кротовский. Кто его знает? Может быть, то, что сейчас в Польше происходит, каким-то образом связано и с этим. Но мне это кажется вполне естественным. Ну вот, пожалуй, и так. А без этого живого театра работать в театре, который фальшивит, это, в общем, значит губить себя и поступать не по совести, не по чести. А в данном случае я даже больше, у меня прав говорить о Жанне, потому что я довольно реально оцениваю свои актерские возможности и возможности Жанны. Она, с моей точки зрения, актриса очень крупная, актриса просто, ну, мирового класса, я бы так сказал. И Жене необходимо работать, актриса должна работать, она должна работать ежедневно, причем это не может быть домашней работой, просто которую неизвестно, когда кто увидит. Ей нужно играть из спектакля в спектакль, разные пьесы, разные роли. Должен быть режиссер, который каким-то образом направляет ее так сказать, развитие, что ли, следит за ее путем творческим, как-то контролирует это. В общем, тут нельзя останавливаться. Актер, который не играет год, он теряет огромное количество профессиональных качеств всяких, и потом это очень трудно восстанавливать. А у нас, к сожалению, получалось так, что каждый раз, каждый спектакль был последним. Получалось, что вот, так сказать, каждый раз дается какая-то возможность последнее что-то сделать. И столько накопленного нужно было в этот спектакль вставить. Вот, например, такое произошло со спектаклем «Телевизионные помехи», о котором говорила Жанна. Это было чистое случайное стечение обстоятельств, что нам удалось поставить этот спектакль в театре ВТО в Москве. Ну, просто стечение целого ряда обстоятельств конкретных, и в том числе венгерский фестиваль, и в том числе новый главный режиссер, который пришел в этот театр на 2 года, и затем сменился следующим главным режиссером. Вот. Но столько было к этому моменту накоплено, и, с другой стороны, был такой огромный перерыв в новых работах до этого спектакля, что и эта работа получилась какой-то неполноценной, с нашей точки зрения, скомканной, недостаточно совершенной. И вот тут бы как раз после этого спектакля продолжить работу над новым спектаклем, потому что он наверняка получился бы лучше. Вот сейчас был просто очень горячий опыт непосредственный. Но этого, естественно, и произошло, потому что у театра свои планы, главный режиссер переменил позицию. А доказывать свою правоту, к сожалению, нужно по определенным канонам, понимаете? Вот это тоже очень важное обстоятельство по поводу того, как, что думать и как говорить.
1: Алексей, у меня к вам еще один вопрос. Мне, например, совершенно непонятно некоторые ваши объяснения. Наверное, все по той же причине, потому что я никакого отношения к театральному миру не имею. Но вот вы говорили о том, что Жанну, например, дирекция упрекала в излишней индивидуальности. А мне всегда казалось, что все театры держатся на индивидуальности актера, и что вообще актер, хороший актер, это актер с большой и чем можно больше индивидуальностью. То есть объясните, пожалуйста, как и чем руководствуются люди, которые управляют театром, чтобы поставить в упрек актрисе или актеру его индивидуальность?
0: Ну, пожалуйста, я попытаюсь. Тут дело в том, что когда начинаешь разбираться в таких вопросах, так или иначе, все равно с неизбежностью приходишь к каким-то очень серьезным обобщениям. Вот. Когда пытаешься ответить на эти вопросы, все равно с неизбежностью приходишь к очень серьезным обобщениям, к которым, может быть, я сейчас даже еще не очень готов. Но, тем не менее, я попытаюсь. Я думаю, что все дело в очень простой вещи, которую в свое время очень смешно и очень точно описал Паркинсон по поводу английской администрации. Вот в этой самой всеобщей некомпетентности, понимаете? Потому что, когда появляется человек, более-менее ответственно относящийся к своему делу, это неизбежно требует такого же отношения к своему делу от окружающих. Но просто он лично, не может он допустить, чтобы рядом с ним человек халтурил. Это ему нужно необходимо. Это не то, что он там лучше других, а просто это для дела нужно. Так он понимает свою профессию, так он понимает дело, которым он занимается. А это не всегда удобно, потому что, вот, мне кажется, Жанна уже говорила о том, что ситуация такова, что есть люди, которые сидят в театре годами, ничего не делая, получают за это деньги, и считается, что это в порядке вещей, что это нормально, и, может быть, даже это понятнее, спокойнее. Я-то думаю, что все-таки дело в конечном счете все в той же остроте, в той же опасности, которую театр, настоящий театр, представляет для определенным образом организованного общества. Уж очень легко там может, понимаете, просверкнуть, правда такая, понимаете, такой истина, с которой неизвестно, что делать дальше, с которой как-то надо справляться, с чем-то ее соотносить, как-то употреблять в жизни. Такая опасность всегда существует. И лучше ее избегать заранее. Вот поэтому, скажем, индивидуальность, серьезная, крупная индивидуальность в театре, это вещь не очень желательная. Тем более, если она еще и проявляет человеческую независимость по отношению к репертуару, по отношению к даже не кто к репертуару, а, допустим, к решению роли. Сразу возникает легенда. Возникает, например, такая легенда о том, что ни с одним режиссером Жанна Владимировская работать не может. Но это такая ерунда. Я наблюдаю за работой Жанны Владимировской в течение вот уже 12 или 13 лет. И Жанна, ну как сказать, ну, короче говоря, если режиссер хочет работать, ничего благодарнее талантливой актрисы с сильной индивидуальностью не может у него быть. А если режиссер занимается собственной амбицией, или, так сказать, карьерой, или житейским благополучием, или еще чем-то, то у него не может быть страшнее врага, потому что актриса с серьезной индивидуальностью, как серьезный художник, она сразу обнаруживает его несостоятельность. И профессиональную, и человеческую, и так далее. Ему перед ним сразу стоит целый ряд проблем.
1: Хорошо, Алексей. Значит, в театре, как и во многих других областях жизни Советского Союза, заправляют всем некомпетентные люди с амбициями. Эти люди уже лишили Россию прекраснейших писателей. Эти люди уже лишили Россию прекраснейших писателей, они лишили Россию прекраснейших художников. И теперь едут актеры. Уже немало актеров, очень хороших актеров, выехало из Советского Союза. Но какое у вас ощущение, найдется наконец когда-нибудь компетентный человек, высокопоставленный компетентный человек, который приостановит эту утечку творческой интеллигенции из России? России ведь нужна эта интеллигенция.
0: Да, это вопрос очень серьезный и очень страшный. Я бы очень хотел надеяться, что это произойдет. Но если совсем говорить честно, то надежда эта очень маленькая. То есть мне бы очень хотелось верить, что это будет так. Но с точки зрения реальности, мне кажется, что в ближайшем будущем это маловероятно. Уж очень это...
1: Алексей, я сформулирую свой вопрос несколько иначе. Да. Как вы думаете... Вот эта утечка интеллигенции из России неизбежна при существующем строе, или она может прекратиться, или может найтись какой-то партийный высокопоставленный деятель, который скажет: «Баста, хватит, дайте им немножко больше свободы, дайте им возможность писать картины, танцевать, исполнять какие-то музыкальные пьесы, какие им хочется, и играть в театре, как им хочется». Возможна ли такая свобода творчества при отсутствии свободы вообще, или она тоже невозможна?
0: Нет, я думаю, что это невозможно. Это вещи очень тесно связаны, очень зависимые друг от друга. Какие-то вспышки в этом смысле происходят, но ведь действительно, в самом деле, возник театр Любимого в Москве, возник театр Фроса в свое время в Москве, и какое-то время они держались. И дело даже не в том, что, допустим, театр Эфроса перестал существовать. Может быть, ему и не надо было дальше существовать, но вместо него должен был возникнуть какой-то новый театр. Это должно быть не частным явлением, это должно быть тенденцией определенной. Но разве для этого необходимо развитие? А вот этого-то как раз, я думаю, что и не произойдет. Это серьезный вопрос очень. И я думаю, что даже он относится не к области искусства, а к области... политики, может быть, истории, не знаю. Сейчас мне кажется, что нет причин особых надеяться на то, что в этом смысле что-то будет посвободнее. И потом есть еще одно обстоятельство. Для того, чтобы... Вот это, кстати, подтверждает то, как трудно сейчас формулировать эти собственные представления об этом. Это не так просто дается. Если просто сейчас, скажем, разрешить... найдется какой-то высокопоставленный деятель, который скажет: остановите этот поток, дайте актерам играть, танцорам танцевать, художникам рисовать и так далее. Совсем не факт, что и те, и другие, и третьи начнут танцевать, рисовать и играть. Потому что для того, чтобы это делать, этому нужно учиться. Для этого должны существовать определенные обстоятельства. Эту свободу внутреннюю необходимо культивировать, воспитывать, развивать, ей необходимо учиться, так мне кажется. В данном случае я говорю, пользуюсь своим собственным примером, можно сказать, что говорю о себе, может быть, это и не имеет отношения ко всем другим. Вот. И поэтому мне думается, что маловероятно, что что-то в этом роде может произойти реально. Ну вот, а если уж говорить всерьез об этих возможностях, о возможностях какого-то раскрепощения, то ну, тут действительно смешно становится, понимаете? С этими казусами мы сталкивались буквально до самого последнего момента, до самого отъезда из Союза. Дело в том, что сейчас, ну, я, насколько я знаю, и всегда это было связано со всякими сложностями формальными. Но сейчас, по-моему, это все усложнилось до чрезвычайной, до какой-то фантастической степени. Потому что, ну вот я не знаю, например, мы, нельзя сказать, что мы люди богатые, то есть вообще нельзя говорить о том, что мы чего-то такое собирались увезти. Но, тем не менее, у нас есть какие-то вещи, которые хотелось бы взять с собой, имеющие отношение непосредственно к нашей работе. Ну, скажем, рецензии на наши спектакли или фотографии наших спектаклей, афиши наших спектаклей. Да, в конце концов, вот ту же самую мою гитару, на которой я худо-бедно там играл, мы вместе с Жанной пели что-то. Вот. И выяснилось, что все это предметы, которые чрезвычайно государству нужны. Вот просто вот сейчас они понадобились в связи с нашим отъездом. И что ничего просто так мы увезти с собой не можем. И эту несчастную гитару мы должны были сами у себя купить. И действительно ее фотографировать и носить в одно место, где ее за 10 рублей, значит, экспертизу проводили, что это такое, что это та самая гитара, которая стоит 70 рублей. Потом в другом месте выписывали разрешение на то, чтобы ее увезти, и на то, чтобы мне дали возможность заплатить эти 70 рублей для того, чтобы ее увезти.
1: Вы ее купили дважды?
0: Я ее купил дважды, да. Сначала мне я ее купил просто, ну, не я купил, мне ее подарили. Ну, в общем, заплатили за нее деньги просто в магазине. А потом теперь мне пришлось ее купить у самого себе для того, чтобы самому себе ее привезти вот сюда. Но, тем не менее, я это сделал. 70 рублей я, в общем, худо как-то мы наскребли, потому что не мог я себе этого позволить просто. Я понимал, что, наверное, здесь это не проблема, что можно было купить гитару. Но это не просто гитара, это, в общем, инструмент для работы. Ну вот, и то же самое было со всем остальным. Сколько я не спрашивал, сколько я не пытался выяснить, можно ли увезти с собой афиши, никто вразумительного ответа сказать не мог. А поскольку я знал, что будет очень большая суета и в таможне, то что уж добавлять, так сказать, лишнее. А это, с одной стороны, нужно...
1: Ваши собственные афиши.
0: Собственные афиши наших спектаклей, да. С одной стороны, это вроде бы печатный материал, который необходимо должен пройти экспертизу в библиотеке Ленина, как и любой другой печатный материал. С другой стороны, библиотека Ленина не станет смотреть афиши, потому что скачуем смотреть афиши, что там за экспертизу афиши. Значит, все это отдается на откуп таможне. А что происходит в таможне... Существуют всякие страшные, жуткие рассказы, которыми уже даже не только детей, а взрослых пугают. Так что, ну, что ж туда тащить афиши, и, значит, достаточно, в общем, и без афиш там было всех вещей, когда всякие несчастные личные вещи, которые по, как я знаю, по занятиям, небольшим занятиям английским языком, не облагаются пошлиной, вот эти все эти вещи пересматривают, перетряхивают. Ну да, я в лагере не был, но так по рассказам представляю себе, что, наверное, так. Ну, буквально каждый шнурок. Вот я отправлял вещи свои этой самой малой скоростью, как это называется. И этот человек, я не могу сказать, чтобы он вел себя как-то вызывающе, он очень делово так все это делал, но буквально каждый шнурок, каждый лоскут, каждую книжку мы увезли с собой книжки, причем... Из этих 200 книжек 100 – это детские книжки, книжки нашей дочери, потому что мы хотим, чтобы она продолжала русский язык знать хорошо. Вот. Так каждую эту тонику, во-первых, начать с того, что все эти книжки мы также должны были отвезти на экспертизу и точно так же должны были у себя купить, потому что они изданы до 76-го года. Теперь, значит, новое такое постановление.
1: Даже детские книги?
0: Все детские книжки, трехкопеечные, курочки, рябы, там, значит, красные шапочки, все это нужно было напечатать в список с указанием места издания, года издания, автора, качество переплета, наличие автографов знаменитых людей, цены и так далее. Вот все это нужно было составить в список. Список этот нужно было отнести в библиотеку Ленина, через некоторое время получить разрешение, где было указано, сколько мы должны заплатить за это. За все это было заплачено деньги, за все эти детские книжки.
1: Ну что это, дополнительное издевательство над людьми, которые решили вырваться из-под их власти?
0: Я не знаю. Мне очень трудно об этом судить. Бог его знает. Может быть, все дело в том, что, наверное, есть среди отъезжающих люди, которые везут какие-то несметные богатства, хотя мне трудно себе представить, откуда могут эти богатства возникнуть в Советском Союзе. Но, может быть, есть, и, может быть, как-то пытаются, так сказать, это... Может быть, действительно вывозят какие-то редкие культурные ценности. Но какие культурные ценности? Что такое эти детские книжки несчастные? Что это? Я не очень понимаю, какую они могут представлять особую ценность для государства, чтобы нужно было этим заниматься. Да и потом все это немножко, понимаете, немножко трехкопеечная забота. Ну что... Какие там большие деньги? Делается ли это намеренно, или это результат... Просто несогласованности в действии отдельных всяких департаментов мне трудно судить, потому что возникла, например, такая проблема. Сейчас получило решение огромное количество народу в Москве, и не только в Москве, но и в других городах, в Одессе, на Западной Украине, насколько я знаю. Вот. И таким образом создано жуткое столпотворение, скажем, в самых основных узловых пунктах учреждений, которые обязаны заниматься документами. В АВИРе, в кассах Аэрофлота, ну и во всех этих вот заведениях, которые оценивают все эти вещи. Ну как может такое произойти, что АВИР выдает визы на одно число, а выясняется, что билетов в Аэрофлоте нету не только на это число, но и на 2 месяца вперед? Ну, по-видимому, можно было как-то заранее спланировать, сколько народу когда должно пройти, какова там пропускная способность всех этих учреждений и так далее. Очевидно, об этом не заботятся. Таким образом, возникают какие-то жуткие очереди в АВИРе из 400 человек. Люди неделями ездят туда утром и вечером, отмечаются, запоминают номера. Создается жуткий ажиотаж, причем надо еще помнить, что это люди, которые ждали разрешения очень долго, годами, для которых это просто счастье, что наконец они на фоне многочисленных отказов получили разрешение. И вот они попадают в эту жуткую мясорубку, и каждый боится, что не сегодня-завтра все это сорвется, что вдруг это все остановят, как, собственно говоря, и остановили уже, как вот мы узнали перед отъездом. Эту очередь, значит, разогнали перед АВИРом, который там и так в переулочке собирался, а не перед дверьми, чтобы там не пугать, значит, народ. Устраивали эти переклички. Так вот, все-таки их разогнали, сказали, что это нарушение общественного порядка, и разорвали их списки, и, значит, все там перепуталось, и я уж не знаю, где они теперь собираются для того, чтобы хоть какой-то порядок навести, и кто там выполняет роль инициативного, значит, человека, который этим, потому что никто этим, кроме самих людей, не занимается.

0: Я совершенно убежден, что Жанна права, когда она говорит о том, что путь человека, жизнь человека – это путь к самому себе. Вот этот путь к самому себе для меня и повернулся сейчас таким образом, что я вынужден был уехать из своей страны, потому что другого пути там я уже больше просто не видел. Ни в каком отношении, ни в человеческом отношении. Потому что, зная, что происходит, какие творятся несправедливости, сколько обнаруживается обмана и всего остального, как-то не обращать на это внимания, делать вид, что ты этого не знаешь, это для меня уже стало невыносимо, потому что это создает впечатление соучастия просто. Это значит, что я, если я не говорю «нет», значит, я говорю «да», значит, я в этом участвую наравне со всеми. Лично мне это было уже не, для меня это было невозможно. Ну, а продолжать работать, про театр я немножко рассказал. Некоторое время назад я начал писать книги. Первую книжку, которую я написал, закончил, я попытался устроить в редакцию журнала московского. Она не содержала совершенно никаких, уж не говоря о политических, так сказать, обобщений и выводов. Это просто был, можно даже сказать, что это был детектив. Он и есть детектив, да причем еще из английской жизни, с какими-то такими элементами парапсихологии. Главная героиня его – это девушка, которая обладает даром предвидения. Ну, и идея-то, в общем, этой книжки в том, что как ведут себя люди, которые неожиданно столкнулись с чем-то, что из ряда вон выходит, что-то, что вырывается из, так сказать, обыденных ощущений. Ну вот, и у меня была, в общем, надежда, хотя я понимал, что, наверное, маловероятно, что нужно какими-то связями обладать для того, чтобы пристроить эту книжку, но у меня такая надежда была мало, я вдруг решил, что она хорошо написана, и что можно будет ее опубликовать, тем более, что целый ряд довольно известных авторитетных людей книжку одобрили, в общем, довольно добрые слова говорили. Вот. Ну и отнес я ее, прочитали, очень быстро прочитали, наговорили тоже массу хороших слов, но тем не менее печатать отказались. Во-первых, потому что журнал, он, значит, по профилю не очень годится. Это журнал «Наш современник», такой есть в Москве. Вот. А когда я спросил, ну хорошо, не ваш, ну тогда посоветуйте мне какой, потому что, ну, есть же много всяких журналов, то выяснилось, что очень трудно определить жанр этой книжки. Вот так просто, значит, одним словом. А без того, чтобы определить жанр, неизвестно, куда ее пристраивать. Ну и, в общем, судя по разговору, я понял, что надежды нет никакой, что, в общем, никому это не надо. Есть какие-то приключенческие журналы, но они находятся под руководством ЦК ВЛКСМ, а этот, ну, сразу руками замахали, редакторы сказали, нет, это не надо, у вас там религия, что-то немножко, значит, католики какие-то там, протестанты, не надо этого. Ну вот, а я не очень рвался, честно говоря, но это, в общем, меня убедило в том, что то, что мне хочется писать, оно не маловероятно, что оно найдет отклик вот в каких-то официальных организациях. Ну вот, а вторая книжка, в которой, как мне кажется, она уже просто написана про, ну, про нас, про нашу жизнь, можно сказать. Я уже и писал ее так, понимая, что мне хочется говорить правду, и аж по существующим нормам это чрезмерная правда, это не та правда, которая, так сказать, позволена. Ну вот, так что тут у меня никаких иллюзий не было насчет того, что мне удастся как-то писать книги и чтобы их читали в нашей стране. Вот и все. А писать я буду продолжать дальше, и есть целый ряд всяких у меня планов. Ну и возвращаясь к первоначальному разговору, нам надо поучиться с вот той самой свободе, которой, ощущения которой есть, а вот навыка к ней нет, а без навыка этого уже дальше жить не хочется.
1: Свидание. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош, ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Деревья и ограды уходят вдаль во мглу, Одна средь снегопада стоишь ты на углу. Течет вода с косынки по рукаву в обшлаг, и каплями росинки сверкают в волосах, и прядью белокурой озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смиренье этих черт, и оттого нет дела, что свет жестокосерд. И оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет?

0: Итак, господа, труд, непрерывный труд. Alors, messieurs, ne perdez pas le temps si cher que le cœur bat. А как бьется сердце.
1: Вообще, мне кажется, вот когда артист говорит, я перевоплотился, я сыграл другого человека, я с этим не согласен. Перевоплотиться нельзя. Это ты только в других обстоятельствах. И всегда играть надо самого себя. Обстоятельства меняют человека. И это очень интересно. Есть такое понятие «актерский ум». Попробуй докопайся до него. Может быть, очень недалекий, глупый человек в жизни. И совершенно необыкновенно умен на сцене, и мудр. И наоборот, очень умный, тонкий человек в жизни на сцене этим не пахнет. Что это такое? Как угадать, где чего происходит? Как быть легким, непосредственным и умным?

0: Дряной москвич родился на Матросской тишине, на территории напротив психиатрической больницы, тюрьмы, рынка. Это весь мир в миниатюре. И в доме было очень много талантливых людей, у которых я тоже учился. Как называемые шпана. Каждый район в Москве всегда говорил, вот у нас такие, такие. Это были талантливые, яркие люди, которые хотели себя как-то проявлять.
1: Настоящие скачки с бригадцами.
0: Никогда в жизни не забуду. Клавдия Павловна Козиревич, преподаватель литературы. У нас, значит, Пушкин мы проходим. И вдруг она приходит, говорит, что вчера я была на концерте Дмитрия Николаевича Журавлева. Звук, первый раз слышу фамилию. Как он читал. И вот это засело. Дмитрий Николаевич Журавлев стал показывать, а потом выяснилось, что он мой учитель будет. Дмитрий Николаевич Журавлев. В школе нужно это говорить. Я не знаю, что сейчас там происходит. Но театр и кино имеют огромное значение воздействия на людей. Это надо обсуждать, надо говорить.
2: Прощайте. Я уезжаю.
3: Уже. Дадите ли завтра взглянуть на себя хоть на минуту?
2: Одну минуту? Какое коварство. Вы же знаете, что за место подле вас я отдал бы место в раю.
3: Если в театральном, то верю.
0: Родители мои в театр не ходили. Отец умер рано, к сожалению. Он прошел всю войну, переживал за меня. Считал, мне кажется, внутри где-то, что я не тем занимаюсь. Несколько раз мне говорил, вот Миша Казаков, вот это артист. Вот для него это был в какой-то степени эталон. Мишка Казаков. Я очень любил оперетту. У нас в оперете у тетки моей в буфете работала женщина, которая продавала мороженое. Я туда ходил, потому что любил мороженое. Кроме того, я водил очень многих своих товарищей из класса вечером в театр. И мы знали, что, сидя на ступеньках, что после первого действия протянется рука этой милой женщины, и она, у нас будет там очень много в этом самом вафлях этих изумительных шариков. Но потом постепенно, значит, доедая мороженое, я все-таки пересилил театр. Меня туда тянуло. Это был такой синтетический настоящий театр. Они играли прекрасно, кроме того, пели и танцевали. Такие актеры, как Ерон, Аникеев, Володин, Ядроиц, были замечательными комиками. Я многие опереты, не только музыку, но и тексты знал наизусть. Рубан, Лебедева, Качалов – это герои-любовники. И публика была очень интересная в оперете. Очень мне нравилось это. Мы жили, как все тогда жили, в общей квартире, в маленькой комнатенке, 14 метров, расселенную шкафом, где был там отец с матерью. Вот в углу сестра, вот еще в углу я. Помню, что купили новую тахту. Она была широкой, просторной. Лежал на этой тахте и думал, как мне сказать дома, что у меня столько двоек нахватано в этой четверти. И стал думать, кем я буду. И вдруг в голову пришла такая мысль, что буду играть «Кушать подано». Не больше. «Кушать подано» просто. И еще деньги за это платят.
4: Сэр, кто будет разливать чай?
0: И пошел в школьную самодеятельность. Куда меня не приняли. Я потом досиделся до того, что потом предложили сыграть женскую роль. Это было замечательно.
5: Хорошо. Ваше здоровье, Дон Роза.
0: Когда я решил поступать в артисты, мой товарищ Володя Круглов, прекрасный парень, сказал, давай поедем к Андроникову, возьмем у него устные рассказы. А до этого мы Андроникову подследили, когда он выступал в клубе университетском, и попросили его провести в клуб. Он нас провел. Спустя год мы позвонили ему по телефону, и он тут же сказал, приезжайте. Это было на Беговой. Мы приехали, подождали немножко в коридоре, он принял нас в кабинете. Кабинет, огромное количество книг, кожаные кресла. Мы объяснили, чего мы хотим, а он стал нам рассказывать вообще о театре. Помню, о Шаляпине. Ну, долго говорил. А потом сказал, да не надо вам в артисты, что вы будете играть? Рабочих и крестьян. Подошел ко мне, взял заголовку и сказал, Отелло вы никогда не сыграете.
6: Я разорву злодейку.
7: Спокойнее, тише. Еще предмета преступления нет. Вы не видали у нее платка, расшитого цветами земляники?
6: Я ей его на свадьбу подарил.
7: Ах, вот как! Я не знал. Но дело вот в чем. Я видел Кассию ее платком. Сегодня вытирал свой подбородок.
6: Но это тот платок.
7: Тот или не тот платок ее. Это лишний довод в придачу к тем, которые слабей.
6: Теперь тебе я верю, Яго. Гляди, я дую на свою ладонь, и след любви с нее, как пыль, сдуваю. Развеяна, готова, нет ее.
0: Мы попросили у него устный рассказ, он сказал, не могу дать, потому что они не записаны. Поэтому они устные называются. Вот так закончилась эта встреча. Потом я узнал, что он как-то следил за мной. Мы несколько раз с ним встречались в метро. Он на эскалаторе выше, я ниже. Потом в доме актера. Потом он тяжело заболел. А потом выяснилось, что все это знает его семья. И когда его не стало, я попал к ним в дом. И попросил сесть в эти кресла, в которых я сидел когда-то. Маленькие, стертые кресла. Они показались мне совсем другими. Вот такая история с Андроником. Так он сказал нам, вы знаете, артисты ведь люди не образованные, они книг не читают. Вы возьмите и что-нибудь расскажите просто от себя. Ну, придумайте автора. И скажите, что вот отрывок из произведения такого-то, такого-то. Я собрался на свидание, там, одел костюм, но вдруг пошел дождь. Это будет очень органично и естественно, и вас примут от себя. В этом что-то было, но мы так не сделали. Вот чему учил Андроников. Ираклий Эдуард Сабович, трудно было выговаривать. Читал он сам потрясающе. Я жил в Сокольниках. Часто ходил в парк. Зимой туда на каток. Летом просто гулять. И вот как-то в момент, самый период экзаменационной сессии, показываю в МХАТ, иду, смотрю, впереди меня идет Сергей Дмитриевич Столяров. Столяров, который герой в цирке, в картине. Садко, красавец, богатырь русский, с собаками гуляет. Я не могу сказать, что я не стеснительный человек. Но я преодолел стеснение, опередил его и попросил. Дяденька, здравствуйте. Вы не можете меня выслушать? Я поступаю в школу-студию МХАТ. Послушайте меня, я хочу прочитать вам басню и стихотворение. И стал пристраиваться так к пеньку где-то поближе. Он... Чуть замедляя ход, сказал, ну зачем же здесь? Приходите ко мне домой, я вами займусь. Я чуть в обморок не упал. Стал расспрашивать, кто набирает. Выяснилось, что он ученик Васильевича Топоркова. Я походил к нему домой, он со мной занимался. Учил басни. Учил меня басни. И еще отрывок прозы на басне была замечательной, любопытной. Вот это где слона-то я и не приметил. Ну, я долдонил так. Он мне объяснил, что это два разных человека. Один идет по одной стороне улицы, другой по другой. Один такой худенький, длинненький, маленький, бежит, был в паноптикуме. Его задерживает его друг и говорит, приятель, дорогой, здорово, где ты был? Тут видит партнера, где есть с кем поделиться, из него как из пушки. Кунсткамере, дружок. Часа там три ходил, вся видел, высмотрел от удивления. А видел я коварные козявки. Ну, тут спрашивает, слона ты видел? А там он? Говорит, там. Слона не приметил. Вот он меня научил читать эту басню, и за нее меня приняли. Спасибо Сергею Дмитриевичу Столярову.
8: Когда вы можете приступить к работе?
9: А какое сегодня число?
8: Сегодня 13-е.
9: 13-е, значит, 13-е, 14-е, 15-е. Сию минуту.
8: Итак, джентльмены, мы начинаем путешествие с посещения маневров. Прошу. Мистер Пиквик.
10: Прошу. Мистер Пиквик.
8: Мистер Пиквик.
6: Ну что ж, в путь так в путь, как сказал джентльмен, проваливаясь в прорубь.
0: Потом поступил в школу-студию МХАТ, меня приняли, я был потрясен. Увидел свою фамилию в списке, кого принимают. Никакого блата.
11: А это молодец!
12: Правильно.
11: Шел по улице, малютка посинел, весь дрожал. Навстречу ему Аль Харун, Володь.
12: Правильно.
11: Как говорится в английских сказках, в это время по улице.
12: Шел король.
11: Правильно.
0: Кваша и Казаков меня принимали в школу-студию МХАТ. Они за меня болели. Они были талантливые, они были уже тогда на первом курсе. Их слушали учителя и педагоги. И они там, вот человек, который набирал курс, они ему внушили, что меня нужно брать на свою голову.
13: Петя, все время на гадость, что ли, какую-то намекаешь?
14: Да нет, что ты сказал, доверить чувству, я анализирую, какому. Чувства добра нет. Добро – это сумма действий, это результат движения. Человек падает, другой хочет его подхватить.
13: А, ну да, да. Я же тоже по-дурацки подбежал, подхватил.
14: Я не подхвачу, я боюсь. А другой еще подтолкнуть может. А третий говорит, я вас подниму, но что я буду за это иметь? Я хочу просто понять механизм.
0: Вообще в то время состав был в студии. Таня Доронина, Басилашвили, Женя Евстигнеев, Волчок, Женя Урбанский, Табаков, Броневой. Это все было вот это, в это время в студии. Включая преподавателей, и моего преподавателя Василия Ильича Топоркова, одного из лучших артистов художественного театра, любимца Станиславского. Топорков и педагоги, конечно, с нами разговаривали о разном. Но прежде всего, конечно, это театр. Спектакли, режиссура, личности Станиславского, Немировича, их партнеров. Ну, например, о Булгакове мы не говорили почти что. Потому что они мало чего знали, а если знали, то молчали. Топорков давал деньги часто для того, чтобы собраться, посидеть, поесть, выпить. Пел, играл на гитаре. С завистью смотрел на молодых людей. Хотя сам в это время на нашем курсе женился на очень интересной и красивой женщине. Ему лет тогда было меньше, чем мне, но мне казалось, о-о-о. Приводил в театр, в студию Вертинского, который нам рассказывал о своей жизни, о своих путешествиях. Потом случайно в книжке Вертинского, в его дневнике, я нашел запись, что вчера был в школе-студии МХАТ. Какие они все дураки. Вот так. Открыли занавес, сидел Вертинский, это как мамонта показали. Но он не пел. Но они все оказались, все эти мхатовцы, уже какими-то восковыми фигурами. Они все были уже не людьми. Это вообще мы на них смотрели, я, например, просто не на людей. Мне казалось, что эти люди вообще ничего, кроме того, как играют и вот так вот сидят, ничего не делают. Представить их в других обстоятельствах невозможно было. Один раз видел Книпер Чехову. Маленькая старушка, совсем маленькая, в соломенной шляпке, как канатье с чайкой. На втором этаже что-то кричало: «Любите МХАТ, любите, любите», маленькая, в синем длинном платье. Это была жена Антон Павлович.
3: Петя, вдумайтесь, будьте великодушны, хоть на кончике пальца. Пощадите вы меня. Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так надо продавать, ну, продавайте меня вместе с садом.
0: Дмитрий Николаевич Журавлев – это один из самых лучших людей, которых я встречал в своей жизни. С ним заниматься было одно удовольствие. Как он учил разбираться в тексте, в содержании, обаяние невероятного и умение потрясающего. Для меня, например, чтение Журавлева Антона Павловича Чехова — это лучшие фильмы, которые я смотрел в своей жизни. Потому что забываешь, не смотришь, не видишь Журавлева, а видишь просто кино. Видишь каждое движение действующего лица. Видишь движений гораздо больше, чем можно снять на пленке. Это как стихи Бродского, которые нельзя уловить. Ни один фотоаппарат, ни одна кинокамера не может передаст мгновение, которое ты получаешь от чтения стихотворения, от чтения какого-то слова. Полублеск, полусодержание. Мгновение. Только своим осознанием, то, что ты сейчас прочитал, и больше это восстановить нельзя. Ничем. Вот то же самое Дмитрий Николаевич Журавлев, Антон Павлович Чехов. Это восстановление жизни. Закрываешь глаза и видишь просто такое впечатление, что тебя гипнотизирует. И выходишь оттуда, из той жизни. Ты там был. Настолько он знает материал, насколько он видит сам. Таких больше чтецов я не знаю. Но это не только Чехова, и он и Пушкина читал грандиозно.
12: В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно, с ним давно мое перо, к тому же, дружно. Прозвание нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно, быть может, и звучало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто.
0: Вот такой Дмитрий Николаевич Журавлев. Кстати говоря, телевизионные записи отдельные, они, конечно, хуже. Он и волновался, потом камера, там этого не хватает. Вживую надо было смотреть на этого человека. Понимаете, тогда нехватка была этого. Не хватало этого в театре, не хватало этого в кино. И это было... Люди ходили слушать вообще стихи и такого рода выступления. Сейчас на стихи, не знаю, мало кто ходит. И на чтецкие программы. Это скучно. Сейчас привыкли, чтобы обязательно сзади еще четыре человека танцевало. Иначе один – это скучно. Чтобы что-то звякало. Чтобы скучно не было. Чтобы богато было. О, беда-то в чем.
15: Удивлять мир отсутствием поступков и опрятностью чуть.
0: Я очень люблю Маяковского. Маяковского лирика. Вообще эта фигура мне очень нравится. Влюбленный, бешеный, противоречивый, запутавшийся, но честный человек. Я люблю Москву. Раньше я любил гулять по ней просто. просто гулять, где попало. Конечно, прежде всего, наши сокольники, которые я облазил там вдоль и поперек. И туда дальше. Москву люблю очень. Сейчас она другая совсем. Время другое. Но любовь к ней неизменна.

0: Итак, господа, труд, непрерывный труд. Alors, messieurs, ne perdons pas le temps si cher que le cœur bat. Пока бьется сердце.
1: Самым первым учителем я считаю своим Олега Николаевича Ефремова, который пришел на первый курс у нас просто педагогом. Я был расстроен, как никогда, потому что я пришел в Амхат, где актеры ходят в замечательных костюмах, в белоснежных рубашках с бабочками, с необыкновенными голосами, фактурами. Вот это для меня артист. И вдруг пришел очередной пионер-вожатый из пионерского лагеря и стал с нами делать какие-то этюдики, такие примитивные. Там сидишь на лавочке, узнаешь тебя, кто-то и не узнает, вошел в комнату, перепутал что-то. Вот начиная с таких этюдов. Это было самое трудное и самое важное, с чего надо было начинать. Потому что МХАТ, о котором я уже говорил, там были мастера, там были личности,

0: Одна из важных целей режиссуры Эфроса, так сказать, не просто по прямой пройти пункт от А до Б, сыграть роль, а найти вот там все эти круги, повороты неожиданные везде, включая содержание роли, а туда входят и мизансцены, и оценки событий, и все это, наверное, очень сложно. Я не режиссер.
1: Что вы думаете, я не прикидывал, не продумывал? 100 за, 1000 против. Поймите, распределение ролей – это половина режиссуры. Решение, кто будет играть главную роль – это вопрос, быть или не быть спектаклю, быть или не быть вашей пьесе. Молодой человек в этой пьесе для меня вопрос принципиальный. А Петя Стрижов – очень талантливый артист, я в него верю.
0: Помню, как меня втолкнули в кабинет Завадского один мой приятель, а я думал, что он меня втолкнул в зрительный зал. Смотрю, Завадский сидит, головой не поднимает. Такой зеленовато-матовый цвет лампы освещает его прелестную лысину с белым пушком. Головой не поднимает. Я стою в дверях метрах, наверное, так, 20 от него. Он рисует или пишет. Простоял долго. Потом он поднял голову и пригласил меня подойти сесть. Предложил роли, почти все главные из репертуара, которые в них идут. Я думаю, что это такое, не понимаю. Предлагает так, как будто завтра надо их играть. Договорились о встрече. Вот так я вышел из кабинета обалденный. Потом рассказал об этом своему учителю, который ко мне хорошо относился. Он у нас художественное чтение преподавал. Великий Дмитрий Николаевич Журавлев. Что, мол, так и так, так и так. Да я знал, что они дружат с Завадским. Он позвонил Завадскому и скажи, вот парни, сказал, никуда не принимают, возьми его, посмотри. Мне назначили прослушивание. Я не то, что взял бы свой репертуар, который в школе-студии учил, а я взял репертуар тот, который мне нравился, как другие читали стихи. Полупонятные, но мне казалось, они яркие очень. Читал алогично, глупо, бессмысленно.
2: Вы слышите друг друга. Не забывайте, что вы, кроме собственного текста, слушаете друг друга. И когда человек говорит что-то, понимаете, вот как он говорит о людях, это говорится не для того, чтобы только произнести, но для того, чтобы произвести впечатление соответствующее.
0: Ролей я, конечно, таких, которые мне предлагали, там не играл. Играл какого-то итальянского мальчика, правда, в паре с Морецкой и с Плятом. Первая рецензия, которая была на этот спектакль, начиналась именно вот с ее детей, в том числе и про меня, что ужасающие мальчики и чудесные мама и дядя. Ну вот, в этом театре я проработал недолго, потому что меня и распределили в спектакль «Выгодный жених братьев Тур», режиссер Шапс. Режиссер Шапс уже тогда мне нюхом показал, что это совсем не мой режиссер, мягко так говоря. И за день до премьеры я сел в грузовой самолет в городе Сталина, тогда это был бывший, теперешний Донецк, и улетел в Москву, ничего не сказав. Меня засыпали телеграммами: «Приезжайте, премьера». Я никуда не приехал, объявили строгий выговор с увольнением. Так я был уволен из этого театра.
3: Леончик, Леончик, где твоя улыбка?
4: Мало, ты что, смысл?
3: Ты общества.
5: Стал рыцарь печального образа.
4: Девочки, мальчики, чего вы хотите?
6: Помочь?
3: К Дориану, немедленно.
7: Немедленно к Дориану.
6: К Дориану!
0: На этом карьера моя кончилась. Ну, помню, когда я работал у Эфроса, мы играли «Страх и отчаяние Третьей империи». Партнершей была великолепная актриса Тоня Дмитриева. Я увидел Завадского и похолодел. Старался играть Точно.

0: естественно, азартно. Когда мы кончили играть, закрылся занавес, я подошел к Завадскому, и он шагнул ко мне и сказал, что я молодец, что я делаю успехи, что из меня выйдет толк. Вот таким образом складывались отношения к Сергею Александровичу. Вот это с театром Моссовета. Теперь, спустя уже почти 40 лет, я приглашен в этот театр на замечательную роль по произведению Достоевского «Вечный муж». В постановке Еремина играю вечного мужа. Вообще этот театр мне очень нравится. Здесь очень хорошая обстановка, замечательный директор, прекрасный режиссер и, по-моему, очень интересная труппа.
1: Чего здесь только не было. Кто только в этой квартирке воспитание не получил.
2: Да. Многие из ее школы вышли.
1: Хороша она была по педагогической части.
0: Я работал замечательного режиссера Андрея Александровича Гончарова, который, в общем-то, заложил основу тому, зачем это делается. Он со мной работал с дурачком, не как с артистом, а как будто дрессировал меня. Я был дрессированный артист в спектакле «Третья голова» Марселя Эме. Это была очень хорошая школа. Ну, а потом уже в середине 60-х годов все стали говорить об Эфросе. Я посмотрел его спектакль «104 страницы про любовь», стоя на балконе, и он меня потряс. Просто потряс. Потрясла актриса Оля Яковлева. И вообще весь спектакль. Он не был похож на все спектакли, которые шли до сих пор в Москве. И пьеса очень мне понравилась. Просто о людях. Этот спектакль был без штампов, к которым мы привыкли. Там было настоящее существование людей. И я решил для себя во что бы то ни стало попасть в этот театр. Я познакомился с Анатолием Васильевичем, пришел, попросился. Мне дали эту роль в 104 страницах про любовь. Я репетировал, потом играл с Олей Яковлевой. Очень долго. Это сложная партнерша, замечательная актриса, звезда. Любимая актриса Анатолия Васильевича. Играть с ней было нелегко, тяжело, но интересно.
3: Сейчас мы выпьем за 15 ноября этого года, потом за 15 ноября следующего года, за 15 ноября 4 года вперед.
4: Когда мы будем праздновать свое тысячелетие? Тут и попраздную.
0: Потом меня приняли в театр. Я играл несколько пьес у Мольера Булгакова, «Одноглазого».
5: Стихотворение, которое вы сочинили и прочитали.
0: В Ленкоме была замечательная атмосфера. Там работали Вовсе, Гиацинтова, Соловьев, Пелевин. Вот Пелевин играл, кстати, Мольера, когда мы играли Мольера. И Эфрос к ним относился с громадным уважением. Любил их очень. Там они не были забыты. Артисты были потрясающие. Я играл с Вовсе, с Соловьевым, и с Гиацинтовой. Это было украшение театра. И там не было конфликта между молодежью и стариками. Никогда. Потом театр Эфроса выгнали оттуда, перевели на Бронную. На Бронной мы репетировали и сыграли несколько раз замечательный спектакль «Обольститель Колобашкин», который был снят из репертуара с жуткими рецензиями, с запретом. Вместе с другими спектаклями, в том числе замечательный спектакль «Три сестры», в котором я репетировал роль Соленова. Ну, это такая была судьба у Анатолия Васильевича. Про него можно много говорить. Несмотря на все запреты и выгоны, он ставил огромное количество спектаклей, один лучше другого.
6: Как обещание твое скажем?
7: Какое обещание, голубка?
6: Я Кассию велела разыскать и привезти к тебе для примирения.
7: Меня сегодня насморк одолел. Дай мне платок.
6: Пожалуйста.
7: Не этот. Ты знаешь, тот!
6: Его со мной нет.
7: Действительно?
6: Действительно.
7: Печально. Платок потерян? Где он? Говори.
6: О, Боже, что ты говоришь со мной так стремительно и дико?
7: Говори.
6: Нет, не потерян. А если потеряла, что тогда?
7: Как что тогда?
6: Платка я не теряла.
0: Спектакли мирового класса, равными которых до сих пор нет. Хотя для меня, как для человека, для артиста, все равно останется лучшими, дорогими спектаклями, неповторимыми, те, которые я видел, когда учился в школе-студии МХАТ. Это был художественный театр с его великими артистами, личностями. Эти спектакли до сих пор стоят в памяти и являются для меня образцом. То, к чему, мне кажется, надо стремиться, к чему надо возвращаться. И Анатолий Васильевич очень часто вспоминал это и ставил это в пример.
7: Интересно, что с нами будет через 4 года? Не знаю.
0: Когда я кончил школу-студию МХАТ, я снимался в картине «Русский сувенир». Это не самая удачная картина Григория Александрова, который снимал «Волгу», «Волгу», «Веселые ребята», «Светлый путь», вообще вся наша классика. Меня взяли на роль там певца. Помню, партнерша была только изумительно красивая женщина, которую я стеснялся даже поцеловать, и мне здесь рисовали ее печаточка от губ, как будто она меня поцеловала. Это была Элина Аврамовна Быстрицкая. Ну вот, в этой картине я даже пел под голос Трошина. Песня была такая «Прекрасная Сибирь, где розы на бетоне» и так далее. И раз Павлович Гарин, который снимался в этой картине, подошел после очередной съемки и сказал, не хотел ли я бы сыграть роль ученого в пьесе Шварца «Тень». С пьесой я был знаком поверхностно. Но я сказал, конечно, а почему бы нет? Он мне назначил свидание у себя дома. Я пришел в назначенный час. И раз Павлович Гарин, это гениальный артист истории нашего кино, истории нашего театра, потому что работал он с Мирхольдом, о котором мы только иногда слышали упоминания об этом режиссере в те времена. Он провел меня через несколько комнат к себе в кабинет для того, чтобы говорить. Но пройдя через одну из комнат, я увидел на кровати, да простите меня, почти засохшего человека, который лежал, руки висели, голова опрокинута, и мне показалось, что с этим человеком неладное что-то. Мне хотелось сказать об этом Распалчу, но он как-то, как будто этого не заметил. Весь разговор, который со мной Распалч говорил о Мирхольде, о театре, я пропустил, потому что мне хотелось сказать, что там с человеком плохо. Так прошла эта встреча. Совершенно бездарно. «Тень» я сыграл 2 раза. На первом спектакле были мои родственники. Слышно меня было только в первом ряду, да и то не всегда. Решался вопрос, кем мне быть дальше. Потому что это была большая неудача. Начался спектакль с того, что я перепутал Зелинскую с Аросевой.
8: Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия.
9: Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мной в карте. Я обыграю отца. Не садись. Здесь все равны.
0: И так поехала, бессмысленно. А спектакль репетировала как раз та женщина, которая показалась мне усопшей, дай бог ей. Она прожила лет на 25 больше Ираста Павловича. Это была жена и соратник творческий Ираста Павловича, его жена Хеся Лакшина. Так вот закончилась моя история с театром сатиры, к которой я вернулся потом через 10 лет, куда меня привел Андрюша Миронов, и я был первым исполнителем графа спектакля «Женитьба Фигаро». «Женитьба Фигаро» очень хорошо играет Шура Ширвин, замечательный мой друг и прекрасный артист.
10: Друг жено за святость брака, чтоб с женой не вышло зла, им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
0: Но тот спектакль был другой. Играл человек, который дважды влюбляется в свою жену. И чем больше он в нее влюблялся, тем больше он попадался. И в момент самой сильной точки, когда он ее ревнует и любит, так сказать, его шаловливая душа зашла так глубоко, а чувства вырастали, он попался. Это была такая роль, я ее называл Шаляпинской. Своем. С Андрюшей Мироновым мы приходили на час полтора раньше, репетировали, удивляясь, как терпел меня Плучик. Но он терпел, и за это ему большое спасибо. Он выслушивал и высматривал все, что ему предлагалось. Играть с Андрюшей было одно удовольствие. Странное дело. Когда мы репетировали, Андрюша еще не был, то есть был знаменитый артист, но не был еще бриллиантовой руки и так далее, в кино. Он ходил в Вахрушевский музей записывать монолог «Фигаро». Мне казалось, что не преждевременно ли, хотя репетировал замечательно. Как ни странно, спустя вот 20 с лишним или почти 30 лет он умер, не договорив этого монолога.
11: Все, вошли в беседку, все, прелестно. Никаких сомнений, все.
0: Вот это театр сатиры. Тут тоже недалеко. А после сатиры меня пригласил Олег Николаевич Ефремов в театр «Современник» в 69-м году, в котором я работаю до сих пор. Театр «Современник» – это, конечно, мой дом, где абсолютно родные люди, включая главного режиссера, партнеров, где сыграны десятки ролей. Хорошо или плохо, во всяком случае, они сделали меня тем, кем я есть. И человеком, и в какой-то степени артистом. Артистом хорошим очень трудно быть. Я не считаю себя очень хорошим артистом. У меня очень много примеров того, кем бы я хотел, и чего я не умею, и чему я завидую. Но, как говорится, Бог не дал. Но мне кажется, что есть какие-то силы, еще можно что-то попробовать. Я не сообразил, что вы меня пригласили в связи с моим так называемым юбилеем. Я это терпеть не могу. Знаете, есть такое жуткое стихотворение. Цветы не помещались в вазу, их положили в рукомойник, и юбиляр казался сразу и именинник, и покойник. У меня все время, всегда это как-то сочетается с этим. Не хватает юмора. Сейчас юбилеи пойдут подряд. Мой друг и великий артист Олег Павлович Табаков вот несколько дней тому назад отпраздновал свое 70-летие, дай бог ему здоровья. Я написал такое стихотворение. Помню, у нас в студию пришел, там кроме КДК ничего не было. худющий, голодный. Так и начинается. Худющий, с острым кадыком, солдат и признанный негодный. Он мыл тарелки языком, поскольку был всегда голодный. Теперь он важен и плечистый, сединой и благородный. Но как великий шут, артист оближет снова что угодно. И вновь уже в который раз, как клоун, перековырнется, чтобы не узнал никто из нас, где плачет он, а где смеется. Всегда над этим пареньком висела аура таланта. Он был цыпленком-табаком, но сексуальным слыл гигантом. Он августовский, он из Львов. В нем самых разных качеств сговор. Он сборник басен, он Крылов, одновременно кот и повар. Все от Олега можно ждать, любых проказ, любых проделок. Он будет щи еще хлебать из неопознанных тарелок. Чекан на поступь, речь тверда у Лёлика, у Табакова. Горит, горит его звезда на пиджаке у Михалкова. Это тебе, Олег.
12: Со мной, ребята!

0: История первая. Случившаяся в одном из ателье по пошиву верхнего платья в самый канун Нового года. Представьте себе салон. Например, вашего районного ателье. Хотя, конечно, ничего подобного тому, что вы сейчас услышите, в вашем ателье произойти не могло. Так вот, представьте себе салон. В глубине письменный стол, за ним с телефонной трубкой в руках директор.
1: Попрошу товарища Степанова. Какого? Сейчас скажу. Мысы. Я говорю, мысы. Мы, говорю, сы. Сы, говорю. Ну, мысы, больше у меня нет данных. Если бы знала, сказала бы его инициалы полностью. А у меня в квитанции записано только мысы. Что? У вас вообще нет никаких Степановых? Так чего же вы тогда, а? Нахалы какие-то. Им нужны инициалы человека, который у них не работает. Алло, 29-17-95? Очень хорошо. Попрошу к телефону товарища мысы Степанова. Я говорю, мысы Степанова. Да. Ну что тут непонятного? Степанова, говорю, который мысы. Что? Так бы и сказали. Просто Степанова. Тьфу. То им говори инициалы, а то не смей говорить. Товарищ Степанов, с вами говорят из ателье номер 17 бис. Вы нас подводите, дорогой товарищ. Нет, не мы вас, а именно вы нас. А как же, второй день висит ваш готовый пиджак согласно квитанции 86/79, а вы не идете себе и не идете. Ну, я сама знаю, что пиджак места не провисит, но мне надо рапортовать руководству нашей системы о выполнении и перевыполнении плана. А пока ваш пиджак висит у нас, он мне ломает процент. Я говорю, он мне процент ломает. Ну, снижает процент выполняемости, ясно? Так куда это годится? Никуда это не годится, вот так. Попрошу срочно явиться за пиджаком. Придете? Ну, то-то. И попрошу поскорей. Вот так. Значит, жду. Ну, есть. Фух. Этого хоть по телефону можно застать. А квитанция 86/72, та совсем полуумная. Уехала себе куда-то в командировку или там в отпуске ни слуху, ни духу. Конечно, этой квитанции наплевать, что из-за нее люди не добирают процента, лишаются премии, почета и всего на свете. Ну как я могу рапортовать, если этот нахальный пиджак 86/72 висит у меня над душой? Ладно, не буду себя расстраивать. И так сегодня целый день носилась, как ракета за спутником. Главное, не было еще случая, чтобы у меня план хромал. Завтра вот направление Иван Кузьмич, когда скажет, слово имеет товарища Анциферова, тут же непременно добавит. Надеюсь, ты, Анциферова, нас и на сегодняшний день не подвела. А что я могу ему сказать, когда эти два пиджака висят у меня над душой? Кошмар. Все из-за кого? Из-за какого-то Степанова или Севастьянова, черт их знает, как их зовут. Мы о них заботимся, чтобы им все вовремя, к сроку. А им на нас наплевать.
2: Фух. Есть тут кто?
1: Допустим, есть. А вам что?
2: Извините, может, я поздно, но у меня здесь должен быть готов пиджак. Я уезжал.
1: Тихо, тихо. Номер квитанции?
2: 86/72.
1: Степанов! Да?
2: Севастьянов.
1: Я так и хотела сказать. Сама судьба вас посылает, если бы вы знали, как вы нам нужны.
2: Я? А мой пиджак, он что, готов? Или, может, испорчен?
1: Готов! В идеальном состоянии. Разрешите вашу квитанцию? Она, одну минуточку, теперь можно будет рапортовать.
2: Что вы сказали?
1: Ничего, сейчас вы увидите с вашим пиджаком. Мысленно подготовьтесь к этой встрече. Не волнуйтесь, не нервничайте, он уже почти на ваших плечах.
2: А почему я должен нервничать?
1: Кто это говорит?
2: Вы сказали.
1: Я пошутила. Один момент. Сейчас принесу ваш пиджачок.
2: Странная личность.
1: Вот. Пожалуйста, носите на здоровье.
2: Разве это мой пиджак?
1: А чей же? Шутник вы, ей-богу, товарищ Степанов.
2: Севастьянов.
1: Вот именно. И ярлычок, вот он номер 80J/79. Удивительно элегантная вещь. И фасончик просто чудо. Вы идете вперед моды на год. Вам теперь будут подражать.
2: Позвольте, по-моему, я выбрал у вас... У вас же по картинкам спокойный двубортный фасон.
1: О, Господи, ну неужели вы такой мелочной, что будете считать количество бортов? Один борт, два, четыре, восемь, не все ли равно? Лишь бы было элегантно. Попрошу снять вашу курточку, примерим.
2: Ну, я не это просил шить.
1: Сперва давайте наденем, а потом уже установим, это или не это, понимаете ли? Ну, быстро, быстро.
2: Вот видите, он даже не лезет на меня.
1: Простите, это вы не лезете в него, а не он на вас. Вы, и главное, из злого умысла, вы меня простите за резкость, товарищ Суханов.
2: Севастьянов.
1: Именно это я и хотела сказать. Попрошу вас к зеркалу. Ну, что вы скажете? Прелестно. Другого слова не подберу. Прелестно.
2: А я подберу. Это черт знает, что такое. Мне даже кажется, что это не моя материя. У меня была такая спокойная, коричневая.
1: А это, по-вашему, не коричневая?
2: Серый этот цвет, понимаете? Серый, а не коричневый. А у меня был точно коричневый.
1: Я сама люблю точность в цвете, но это типично коричневый. И если он отливает немножко в серый, то это исключительно по причине крапинок, полосок и вообще узорчика. И потом при неоновом освещении вся наша продукция выглядит серой.
2: Очевидно, вы дальтоник.
1: Я не дальтоник, я производственник, и попрошу не выражаться. Что, вы ослепли, что ли? Разве вы не видите, что это же чистое букле? Самый дорогой материал, лучше не бывает.
2: Зачем мне букле? Мне нужна моя материя.
1: Мне это нравится. А это чье? У нас такой дерюги и не бывает. Да поверните же немножко. Ну, просто редкая удача.
2: Какая же это удача, когда он трещит под мышками?
1: Мышки, и тем более под ними, это еще не все в человеке. И надо еще проверить, откуда этот треск. Может, у вас избыточное электричество?
2: Неужели не ясно, что трещит ваш пиджак?
1: Не наш, а ваш.
2: Я и говорю, ваш в смысле наш.
1: Нет, он ваш, в смысле именно ваш, товарищ Мартьянов.
2: Севастьянов.
1: Вот именно. Какая дивная линия покроя. Видите, вот здесь.
2: Что же это за линия? Гордый хребет. Одни складки.
1: Да в Париже сейчас отдельно платят портному, чтобы был именно такой хребет.
2: Я не могу расправить плеч в этом пиджаке.
1: А зачем вам расправлять? Вы же боксер, штангист. Во всяком случае, в квитанции это не было обозначено. Ну-ка, сожмите плечи. Слушайте, вам вообще идет быть сутулым. Вот, совсем другое дело. Теперь видно, что на вас шикарная вещь.
2: Ну, рукава, вы замечаете? Не достигает даже запястья. Куда это годится?
1: Товарищ, мы вам шили модную вещь. Вы что же хотите, чтобы наши заказчики ходили по городу спустя рукава? И все бы говорили, что мы шьем не по размерам? А вы видели, какие теперь брюки носят? Разве к ним подойдут длинные рукава?
2: А почему карманы у меня под мышками?
1: Ой, опять он про свои подмышки. Вы себе просто создали культ подмышек.
2: Поглядите, я не могу достать рукой до кармана.
1: Ну, вам и не надо доставать. Элегантный человек никогда ничего не кладет в наружные карманы пиджака. Это декоративный карман. Ну, небольшой, украшательство.
2: Ну, согласитесь, карман под мышкой.
1: Нет, что-то уж чересчур много позволяет себе эти ваши мышки. То им не нравится, то другое не подходит. Знаете, таких капризных подмышек я даже в дамском ателье не видела, товарищ Касьянов.
2: Севастьянов.
1: А кто возражает против этого? Вы, Севастьянов, вот вам ваша квитанция, вот ваш пиджак, забирайте его и носите себе на здоровье.
2: Как же я его заберу, когда он до того тесен, что...
1: Ну, новая вещь всегда немножко тесна, вам пора бы уже это знать. Возьмите, поносите недельки-две, он вам будет просторен, как саван, клянусь богом. А если будет неудобно, зайдите еще раз, и мы охотно вам исправим, но в другом квартале, ясно? Снимайте теперь, я вам сама заверну.
2: Ну, поймите, что я не могу.
1: Давайте, товарищ, не будем дискуссировать, вы же не в троллейбусе. Мне некогда. Я на работе, вот распишитесь, вот здесь.
2: Да поймите же.
1: Фамилию пишите разборчиво. До свидания. Очень приятно было узнать, что вам нравится наша работа, товарищ...
2: Севастьянов.
1: Безусловно. С этим никто не спорит, Севастьянов. Фу. Ну и работка. Легче два пиджака сшить, чем один сдать. А, впрочем, выглядел на нем пиджачок действительно странно. Ха-ха-ха. Но расписался-таки. Я попробую не расписаться. Позвольте. Позвольте. Это квитанция 86/72. А на пиджаке был, кажется, номер 79. 86-79. Какой же у меня остался теперь пиджак? Надо посмотреть. Вот квитанция. Так и есть. 72-й номер остался здесь. А ему, значит, я всучила 79-й номер. Что ж он, дурак, молчал, а? Да че эти мужчины беспомощные, а? А теперь мне из-за него опять мучиться. Сейчас придет этот 86-79 и начинает сначала всю волынку. Ой!
3: Можно войти?
1: Он, 79-й. Да-да, прошу вас, несу я вам. Несу ваш пиджачок. На редкость элегантная вещь, товарищ Семенов.
3: Я Степанов. Вы мне звонили?
1: Да, да. Не пиджак, шедевр.
3: А где можно примерить?
1: Вот, прошу, кабина, прошу вас.
3: Спасибо.
1: Из кабины ты у меня не вырвешься.
3: Позвольте, как же так?
1: Тихо, не вертитесь.
3: Ой, ой, вы меня укололи.
1: Тихо,
3: как можно?
1: Я говорю, тихо, ну без что, паники, без паники. Вы ничего вроде не понимаете, потом, что не лезет.
3: Тут длиннее,
1: сейчас так
3: а тут
1: модно.
3: Короче, так
1: я
3: нельзя.
1: Я говорю,
3: вообще,
1: сейчас
3: слушайте.
1: Модно в Париже специально портному платят за того, чтобы сделал именно такую линию. Все у вас сойдется, вы разносите. Новые вещи никогда. Я говорю, новые вещи никогда сразу не разнашиваются. Будете сидеть как саван. Как саван будете. Давайте расписывайтесь. Товарищ, быстро, давайте. Мне некогда Новый год на носу. Вот тут. Я сказала... Я сказала, распишитесь, потом поговорим.
3: Ни за что.
1: Придете после Нового
3: Нет,
1: года.
3: Ни за
1: после
3: что.
1: Нового года поговорим.
3: Ни за что.
1: Сейчас
3: одна пола, короче, другой.
1: Я сказала, распишитесь, все, все, все. Вот так, вот так, вот. Фу. Ой. Да. Нелегкая у меня работка. Все-таки взял пиджак, как миленький взял. Ой, ну чего это мне стоило? Ой, зато теперь я смогу рапортовать Ивану Кузьмичу за все 100% полностью. И срок. А это самое главное, товарищи. В общем, приходите к нам в ателье, пошьем на совесть. Будете довольны. Это я вам говорю.

0: История вторая. Случившаяся в драматическом театре накануне праздничного новогоднего вечера. И тоже тесно связанная с выполнением годового плана. Встретились директор театра и его заместитель. Директор театра был встревожен.
1: Семен Адольфович, вы продумали, что мы будем делать 31 декабря? Учтите, это последний день бюджетного года.
2: Что-то такое слышал об этом.
1: Ирония тут ни к чему. Если мы 31-го не наверстаем хоть что-нибудь из недовыполнения плана, тогда плохо дело. Ну, разумеется, 31-го мы дадим 2 спектакля у себя, в нашем здании.
2: В здании 3, а может даже 4, плюс выездные.
1: Но 3 – это понятно. Утренник, обедник и вечерник. А 4-й куда вы воткнете?
2: А после вечернего представления сделаем новогодний бал с танцами и призами за лучшие костюмы. Теперь всюду так.
1: Но это же не спектакль.
2: Хо-хо-хо! Это, если хотите знать, так еще побольше спектакля. Билетов мы продадим 4 полных комплекта.
1: А не тесновато получится?
2: Ну и что? Современные танцы – это тебе не мазурка и не краковяк, которые требовали чуть ли не циркового манежа для каждой пары. Сейчас все ведь танцуют в притирочку, так сказать. Люди обнимутся и топчутся себе под музыку. А которые не танцуют, а смотрят, так тем еще меньше места надо.
1: Ну, нельзя все-таки, чтобы как в трамвае.
2: Так, безусловно, нельзя. А хотя, почему нельзя? Трамвай привычно.
1: О, Семен, Семен, не туда вы смотрите. Не подводите коллектив и руководство. Себя, меня и так далее. Лучше продумаем сейчас, какие будут у нас выездные спектакли.
2: Так тут в основном все ясно. 31 числа 3 выездных утренника. Это уж как пить дать. Отелло, Стрепуха и Девушка с веснушками.
1: Угу. Заказчики есть на эти спектакли?
2: Ну, сделаем. Умрем и сделаем. Уж кому-нибудь обязательно всучим все 3 выезда. То есть, не всучим, а уговорим. Ну, в общем, культурно обслужим. Хозяйственники там опомниться не успеют, а уж договоры ими подписаны. Вы же знаете моих орлов-распространителей.
1: Вот потому и тревожусь, что знаю. Мне 2 раза намекали, чтобы я их поунял.
2: Дайте перевалить в Новый год, Павел Михайлович. Дайте залатать убытки и недовыполнения. А там лично я переведу всех моих этих разъездных кассиров на культурные методы работы. Вот вам слово. Так. Значит, 31 декабря утренников будет 3. Обедники на выезд не берут. Переходим, значит, к вечеру. Что ж, тут тоже мне мерещится что-то порядка 4-5 спектаклей.
1: Это как же?
2: Да очень просто. Девушку с веснушками дадим у швейников. Стрепуха отправим в клуб пищевиков. Отелло в дом медиков.
1: А вот и не выйдет.
2: Это почему же ты не выйдет?
1: А Канавцева играет Стрепуху. И она же в Отелло исполняет Дездемону. Обе роли ведущие, не забудьте, да. Она же еще и девушка с веснушками.
2: Да. Верно. И все-таки что-нибудь придумать надо. Вон ведь в кино. Из одного театра возят на мотоцикле коробки с лентами в другой театр. В этом кино крутят первую часть, а подвезли вторую. А там пошла третья часть, и уже им везут четвертую. А первую часть покатили на новую точку.
1: Но Канавцеву надо крутить единовременно на 3 точках. И Стрепуха все время на сцене, и Дездемона поминутно вылезает к публике, и эти веснушки тоже на глазах у зрителей.
2: Нет, позвольте, позвольте. Дездемону, в конце концов, душат. Вот тут и надо ее перекинуть туда, где идет стрепуха.
1: Так душат именно в конце концов, в самом последнем акте.
2: Ага. Так, так, так. А почему бы нам не начать с этого? Задушили эту венецианку сразу в первой картине и перекидываем ее на другую площадку изображать колхозную повариху.
1: Хорошо, допустим. А кого тогда Отелло станет ревновать весь остальной спектакль? А как быть при этом с веснушками?
2: А? Да, это действительно надо продумать. А вы не помните девушку с веснушками? В каком акте душат?
1: Кто ее душит? В бодрой комедии, по-вашему, героиня убивает из низменных побуждений?
2: Ах, не убивают, значит. Жаль, жаль. А то бы, может, удалось развести все три спектакля. Ведь эти веснушки играет еще Гущенко. Ее можно бы выдать за Дездемону или за стрепуху Павлину.
1: Ну как это выдать? Ну что вы говорите?
2: Ну, выдать, ну, подменить, значит. Если нам взять на прокат хотя бы два мотоцикла с калошами, мы бы сумели организовать темповую перекидку на все три площадки. При условии, конечно, взаимозаменяемости актрис. Здесь, допустим, играла Канавцева, начался антракт. Вы следите за ходом моих мыслей?
1: Ну?
2: Да. И сразу же в тот момент, как закрыли занавес, ее увозят на другой спектакль.
1: Кого ее?
2: А героиню, Дездемону, или стрепуху Павлину, или эту, ну, как ее, ну, эту, ну, Дездемону с веснушками, то есть, ну, девушку с мавром. Фу ты, черт возьми, ну, без мавра, конечно. Ну, вы меня поняли. Сразу увозим.
1: Прямо в гриме.
2: А что такое? Грим-то у них у всех одинаковый. Молодая героиня. Или там инженю. Веснушки наляпать нетрудно и убрать ничего не стоит. И потом, почему Дездемона не может быть конопатой? Ну, где это сказано? Нигде не сказано.
1: А костюм?
2: Что костюм? Ах, да, костюмы у них у всех трех действительно разные. Ха, ну и что ж, пока будут ее вести, она переодевается. Посадим их каждый в калошу мотоцикла, портниху-одевальщицу.
1: Вы думаете, на ходу, в мотоцикле артистка сумеет переодеться? А как вы ее с портниха разместите в калоше?
2: Ну, не в мотоцикле, автомобиль возьмем. Так, привезли, значит, Дездемону на полевой стан колхоза. Она играет здесь...
1: А там... Тем временем антракт кончился.
2: Правильно, кончился. А мы уже везем ее обратно в Венецию. Или же прямо на остров Крит. Ну, может быть, немного потянули с антрактом. Нет, вы следите.
1: А что же у вас антракты будут величиной с целые действия плюс время на переезды?
2: А что такого, если организовать приличный буфет? В общем, мне думается, можно устроить все так, что двух героинь хватит на три спектакля. Надо только подумать как следует. По-моему, тут новый прогрессивный метод. Метод интенсификации спектаклей. Вы следите?
1: Что я? Если вы попробуете на деле такую интенсификацию, тогда уж прокурор будет следить, то есть начнет следствие.
2: Вы думаете? Да, пожалуй, это верно. Так что же делать?
1: Я думаю, надо как-то добиться, чтобы зрители посещали наши основные спектакли. Не 4, не 5 представлений в день, а 1 от силы 2. Но чтобы ходили бы, черт их возьми, чтобы им интересно было.
2: О, это уж из области новогодних мечтаний.

История третья. Невероятная. Случившаяся в конце финансового года в счетном центре.

0: Она. Она. Я ее на телевизоре видел. Привет. Здравствуйте. Я вас узнал. Вы БСМ. Быстросчитающая электронная машина. Ведь правда? Можете не отвечать, я понимаю. Вам ведь на все нужен заряд, расход энергии. Я, конечно, не ученый, но разве я не понимаю, а как же? И на что расходовать энергию? На такой пустяк, как бессмысленный разговор, там, здравствуйте, прощайте, как живете, как детишки, супруга, как... Вот уж у вас в этом смысле хорошо, товарищ машина. Ни супруги никакой, ни тем более детишек. Может, от того вы, ну, вообще такая, как бы это выразиться точно, что ли, аккуратная. А вот наш брат, рядовой работник учета, да, да, если бы за мной был такой уход, как, например, за вами, и семьи никакой. Да разве ж я себе позволил что-нибудь там лишнего, ну, в смысле той же отчетности, или оформления, так сказать, налево. Никогда, никогда. Извиняюсь, забыл представиться. Чикольцев Степан Павлович, бухгалтер. Как раз к вам, товарищ машина, направили для пересчитывания нашу отчетность. Может, уже подсчитали? Ну, для вас это семечки. Раз, день, бац, и все. Это я гнул спину месяцами, чтобы как-то там сбалансировать все то, что есть в наличии, что пошло налево. Да. Припомните, пожалуйста, отчетность фабрики «Шлеп-крючок» среди вас уже проходила? Молчите. Ну да, конечно. Вы, можно сказать, на весь союз, известный агрегат, вы питаетесь исключительно электронами, а тут простой служащий, да, даже без персональной ставки. А в сущности мы с вами коллеги. Не верите? Или брезгуете? А я вот к вам ночью через разбитое окно, мимо вахтера, мимо двух милиционеров, еще, может, поймают. Угу. И припаяют вредительские намерения. Покушался на электронно-счетный агрегат. А зачем мне покушаться, когда я могу с вами по-хорошему как-то договориться? Вы работник учета, я работник учета. Мы всегда найдем общий язык. Молчите? Ясно. Вознеслись, можно сказать. А не плюй в колодец. Сегодня вы мне пойдете навстречу, завтра у вас там заело что-нибудь. Или погнулся какой-нибудь рычажок, смотришь, грубая ошибка в графе кредит. Так разве ж я не сумею сделать, чтобы вашему, так сказать, авторитету никакого-то ущерба? А? М? Молчите. Ладно, ладно. Что ж вы думаете, что вы первый ревизор моей жизни? Всякий народ есть. Но он хоть о рыбной ловле с тобой поговорит. Скажет, за какую команду болеет, рецепт даст списать против ревматизма. А этот, это, это, ну просто машина. А наша машина есть. Ну, будь другом, агрегатик. Ну, давай, сорвемся отсюда, ну, пошли. Ну, напротив пивнуха, ну, выпьем по-служебному. Я тебе такие анекдотики расскажу. Ты всеми суставами от смеха лязгать будешь, а? Ну, агрегатик.
1: Молчит.
0: Агрегатик, милый, ну, не погуби. Детишки у меня малые, старшему, ну, только-только. Москвича купил. Неужели же ребенку и покататься нельзя? Дочь замуж выдаю, приданое шьем. Цигейковую шубку заказали. Ну, хоть до свадьбы. Ну, задержи. Ну, сломайся там, напутай. К тебе же никакой статьи применить нельзя. В агрегатик миленький.
1: Слушай,
0: Слушай, агрегат, я с тобой в последний раз, как с человеком, говорю. Ты мне, а я тебе. А если нет, тогда берегись. Себя не пожалею. Уйду на все 15 лет. Но я тебе твои электроны, проводоны попорчу. Ну? Молчишь? Ну, пеняй на себя.

0: История четвертая, случившаяся в праздничный новогодний вечер. В декабре у нас на строительстве комиссия новый дом приняла. Распределили квартиры. Я получил комнату на втором этаже, а Гриша Маквичук, у него жена и ребенок, отдельную квартиру отхватил, как раз надо мной. И вот Гришка говорит:
1: давайте у меня Новый год встретим, поскольку есть где развернуться.
0: Ну, все обрадовались, приняли единогласно.
1: Только вы, ребята, помогите мне. Я приобретение сделал. Купил гардероб зеркальный. Полированный орех.
0: Ну.
1: Красоты неописуемой. Я хочу Лизоньке сюрприз сделать.
0: Да? Да.
1: Придумал я одну интереснейшую вещь. Толя,
0: ну?
1: Сейчас Лизонька в консультацию уехала с маленьким, а я гардероб к тебе подниму. Он внизу, в машине.
2: Вообще-то ко мне.
1: Не понял. Ну, слушай, когда вся компания соберется, я вдруг исчезну.
2: Ну?
1: А ты скажи, Лиза, куда твой супруг подевался? Пора за стол садиться.
2: Ну?
1: А Лизонька, конечно, удивится, в чем дело, куда я пропал.
2: Ну?
1: Ну, тут меня все побегут искать, а вы в это время несите гардероб. Немая сцена, и Лизонька счастлива.
2: Ну что ж, это можно.
1: Погоди, дело не в этом. Фокус в том, что я разуюсь на площадке перед самой квартирой. Влезу в гардероб.
2: Ну?
1: Ты меня закроешь на ключ, а когда гардероб внесут, ты ключ Лизоньке отдай.
2: Ну?
1: Она гардероб откроет, а я там. Привет! С Новым годом! Представляешь?
2: Это ты лихо придумала. Ну, молодец, а? Действительно, такой новогодний сюрприз, да?
1: Только вы гардероб аккуратно несите. Вещь ценная.
3: Ну и чтоб я внутри буду не кантовать, понятно?
2: Ну?
0: Собралась компания, стол накрыт, все в порядке, все ходят, квартиру хвалят.
2: Ну, квартирка, а? Первый класс.
4: Да, только вот мебель маловато.
5: Ой-ой-ой, не все сразу, не все сразу. Будет и мебель. А сегодня без нее даже лучше, да? Ага, больше места для танцев. Да.
2: Лиза! А, Лиза,
5: а?
2: А что-то я Гриши не вижу, а? Да. И куда же это он подевался?
4: Правда, ну куда же это он подевался? Только что был здесь. Слушайте, ребят, давайте вот вчетвером. Я, Толя, Федя Власов и ты, Пономарев. Пойдем поищем его.
5: Ну, давайте. Ну,
4: пошли-ка вчетвером. Давайте, поищем человека. Ну, чтоб сам не...
6: Пока его ищут, разрешите пригласить хозяйку дома на танго.

0: mas os brincadores.
1: Oi!
2: Oh, Clisa!
1: Tavares! Какой сюрприз! Ой, ребята, мы такой гардероб с Гришей мебель нам видели. Да, вот. Ой, вот что мне понравилось, мой товарищ. Ой, как прекрасно.
2: Лизочка, Гришку мы не нашли. Но это не важно.

0: Черт, не открывается, хоть ты что, а? Закрыт, как несгораемый шкаф. Ты ни в какую, да?
1: Бросай возиться, да? Завтра откроем. Разрешите пригласить хозяйку дома на танго?
0: Да нет, ребят, надо сейчас открыть. Интересно, какая внутри отделка?
1: Лучше потанцуем, Лизочка.
2: Ну ладно, наверное, Толь, давайте лучше завтра откроем.
0: Да как же?
2: Ну позовем слесаря, и все будет в порядке. А сейчас давайте за стол садиться.
1: Да, только за вами одно танго, Лизочка.
2: Ну хорошо.
3: Эй! Эй, ты, танцор! Танцор, открывай!
0: А что такое?
1: Что случилось?
2: Ой, Грешенька! Греш, ты что ж в гардеробе? Господи, да как ж туда попал-то?
3: Я, Лизонька!
2: А!
3: Я заблудился!
2: Грешенька, ой!
3: Эй, много ребят, неужели никто не может замок одолеть?
2: Ой, да...
0: Как тут, понимаешь...
3: Так, ну, ключ, что ли, прокуривается?
2: Ой...
3: Ну, сколько времени? Эй, сколько времени?
0: Ну, 10 минут!
3: Здесь темно!
0: 10 минут, Гриша, 10 минут осталось!
1: Стол готов, Гриша! Рыбка, студень, салат, гусь жареный!
4: Да,
1: да я с тобой через дверцу чокнусь!
3: Да сам ты гусь жареный!
0: Гриш, не ругайся, Гриш!
3: Ты не терзайте мою душу!
0: Да вот костей закрываешь!
5: И можете себе представить, буквально за минуту до Нового года гардероб все же открылся, и Гришка, как был в носках, к столу, и сразу бам-бам-бам, Новый год. На другой день на строительстве все про это дело узнали. Начальник говорит Гришке: «Зачем тебе квартира? Жил бы в гардеробе, чем плохо?»

0: Маленькая гостиная в доме Стыровых. В открытые окна льются звуки оркестра, играющего в городском саду. Входят возвратившиеся с прогулки Евлалия Андреевна и Мулин.
1: Благодарю вас. Мне право совестно. Я столько отнимаю у вас времени.
2: Еще до ночи долго. Успею поработать в конторе и дома.
1: А ведь я одна, Артемий Васильевич. Пожалейте меня. С ума можно сойти от тоски.
2: Евлалия Андреевна, я не могу оставаться с вами. У нас уговор был.
1: Да, я знаю. Нет, я хотела...

0: вам сказать всего только несколько слов.
1: Ну, говорите, я слушаю вас, говорите.
0: Что я хотела сказать-то вам? Ах, да, об Софье Сергеевне. Нет-нет, вот что.
1: Что же именно?
0: Я так счастлива. Так счастлива, когда иду с вами под руку на бульваре. Я воображаю, что вы мой. И что мы связаны на всю жизнь.
1: Какое у вас сильное воображение.
0: Чего желаешь, то само собой представляется. Тут не надо сильного воображения. Ах да, вот еще что вспомнила. Чему это засмеялась Софья Сергеевна, когда встретилась с нами на бульваре? И потом все глядела на вас и улыбалась.
1: Не знаю, Евлалия Андреевна. Может быть, она догадалась, что вы воображаете. Ведь женщины проницательны.
0: О чем она могла догадаться? Это невозможно, как чужие мысли знать.
1: Евлалия Андреевна, вы знаете, у вас лицо очень подвижно. Вот когда вы счастливы, у вас глаза так и сияют. Ну, точно вы всем хотите рассказать, какое у вас счастье.
0: Ах, да. Вот какая я несчастная.
1: Смотри.
0: Ну вот вы говорили, что у меня лицо сияет, когда я счастлива. Да часто ли это со мной бывает? Зато сколько я плачу. Да все бы я, кажется, и плакала.
1: Ох, вам ли горевать, Евлалия Андреевна. Чего вам еще не достает? Ничего. Ведь богатым людям жить можно. Богатство. Великое дело.
0: Да, богатство, конечно, хорошо. Только знаете, что мне не нравится? Зачем мужчины здороваются с дамами по-мужски, протягивают руку?
1: А как же еще прикажете?
0: Резче целовали руку у дам.
1: Ну так теперь тоже, коли коротко знакомы, вот я, например, целую вас руку иногда, не правда?
0: Нет уж, вы всегда, всегда. Это дает мне право поцеловать вас.
1: Служусь, Евлалия.
0: Только вот, что, Артем Васильевич, я замечала, что вы и у Софьи Сергеевны целуете руку.
1: Ну как же иначе, ведь ее муж это мой хозяин. Значит, наш это ваш.
0: Нет, нет, я прошу вас, не делайте это, пожалуйста, никогда, никогда. Слышите, вы не целуете руки ни у кого, кроме меня. Вон вы на бульваре со многими девицами и дамами кланяетесь. Нет, нет, я не хочу, чтобы вас целовал кто-нибудь, кроме меня.
1: Это же странно.
0: Нет, нет, и не говорите, не расстраивайте меня. Да вам и не с чем быть знакомым с женщинами. Ну зачем вам все эти женщины? Ну я прошу вас, умоляю, оставьте все эти знакомства.
1: Да помилуйте его, Оля Андреевна. Как же это я так вдруг брошу хороших знакомых? Какую причину я могу придумать для этого? Ну, что сказать им, когда меня спросят?
0: Ну, так, ну так. Значит, вы меня нисколько не любите и не жалеете. Ну, коли я не могу, коли я страдаю, ну, что же мне делать? Ведь не могу же я перенести, чтобы вы были близки с какой-нибудь женщиной. Я умру, это выше сил моих.
1: О, Елена Ильина, извините, мне пора.
0: Какой малости не хотите вы сделать для меня?
1: Ну, да разве это малость? Не быть знакомым решительно ни с одной женщиной. Хороша малость. Однако я с вами заговорился, у меня спешное дело. Его нужно обязательно закончить до приезда вашего супруга. Евдоким Егорыч, он не нынче завтра будет здесь.
0: Что вы говорите? Так скоро? Да ведь он же недавно уехал.
1: Евла. Однако уж почти... Да, почти неделя прошла.
0: А я и не заметила. Мне показалось, 2-3 дня, не более. Я была как в раю.
1: До свидания, до свидания. Евлалия Андреевна, мне пора.
0: Когда ж опять?
1: Так вот
0: вечерком придете? Приходите.
2: Ах, Вечерков! О! Не знаю, может быть, успеет.
0: Нет, непременно. Непременно. Я буду ждать вас чай пить.
2: Я постараюсь.
3: Мулин целует руку Евлалии Андреевне и уходит. Евлалия Андреевна смотрит ему вслед и медленно проходит в свою комнату.

0: появляется Марфа.
1: Никак нельзя из дома отлучиться. Ну, никак нельзя. Только ушла на минуточку, весь дом разошелся. Так я ж не без спросу. Отпросился я и Владимир Андреевна на полчасика, пока они с Артем Васильевичем на бульваре гуляют. Вот я опять дома. А то что это такое? Ни кухарки, ни горничных, ни повара. Вот и Мирон Липатович только что стал на место, а уж начал бегать из дому. Диви молоденькой. Вот что значит без хозяина в доме. Прислуга, как таракан, перед пожаром расползается.
0: Марфа проходит в комнату Евлалии Андреевны. В это время из другой двери появляется чья-то неуверенно шарящая рука в нелепой белой перчатке. А затем возникает и вся фигура Мирона Ипатча, который, пошатываясь и с трудом удерживаясь на ногах, медленно входит в комнату. Подойдя к креслу, Мирон Ипатч долго примиряется, как бы не сесть мимо, и, наконец, как-то изловчившись, усаживается. Входит Марфа.
1: Вот что, Мирон Ипатч, без недели живете вы в здешнем доме и поминутно без спроса отлучаетесь. Ну что это такое? Как не хватит, вас дома нет.
2: А кому печаль обо мне? Кто? Кто так уж очень соскучился?
1: Кому нужно тосковать о вас? В передней никого нет, вот про что я говорю. Приходил Артемий Васильевич, пальто некому снять. В этом доме. Да на что этот похоже?
2: А зачем он приходил? Чего он повадился? Он знает свою контору.
1: Ну уж это не ваше ума дело.
2: За какими делами он ходил? Это надо разобрать. Это надо разобрать и все до тонкости. На зургости постигать.
1: Да где уж вам такие дела постигать, коли это много выше вашего понятия, да и не к чему.
2: А то передняя. Не что я здесь ныне для передней, я здесь шусистую. Совсем на других правах.
1: Почти зарок дали.
2: Какой зарок? Какой зарок?
1: А?
2: Какой зарок?
1: Ну что пить перестаньте?
2: Перестаньте? Кузина, что я дурак? Стану я сам себя лишать такого удовольствия. Как вы говорите, зарок давать? Да может ли знать человек, что с ним даже через час будет? Нет. Вот я шаг шагнул, а за другой... А вы про Езопа знаете?
1: Про какого там Езопу? А на что мне-то?
2: Одна, позвольте. И про Езопа. Вот знаете, спрашивает его барин. Езоп! Куда ты идешь? Он говорит, не знаю, говорит, как же, говорит, ты не знаешь, сам ты мошенник, ты бродяга. Садить, говорит, его в тюрьму. Ну, значит, повели Езопа в тюрьму, а он барин-то говорит, вот, говорит, моя правда, и выходит, знал ли я, что в трюму иду. Ну, конечно, это вы должны понять. Как же вы хотите, чтобы я за рог давал?
1: Не я хочу, вы сами говорили.
2: Когда? Не можешь этого быть, потому я, слава богу, с ума не сошел.
1: Вы мне как хотите, но в таких летах, что сами о себе понимать можете.
2: Да.
1: Но только что вы сами говорили, что с Мироносицкой вы прикончили.
2: Прикончили? Прикончили?
1: Да.
2: Ах, Борис Васильевич, это совсем другой разговор. Я был тогда без места. Без места. Ну, были у меня кое-какие деньжонки, я их все на святой пропожил. Значит, мне не на что было. У него ли пить перестанешь, или денег нет? Что мне, воровать, что ли, прикажете?
1: А мне как хотите, хотите воруйте, хотите нет.
2: А согласен ли я воровать? А вы меня спросите, а может я не согласен? Я этого боюсь, попутает тебя грех, а потом на всю жизнь слава, что вор.
1: Да что мне за вас как хотите? Нельзя только свое место бросать.
2: Какое свое место?
1: Перейти.
2: Это не мое место. Мое место много превозвышеннее. Я свыше. Свыше вы поставили.
1: А, толкуйте еще, толкуйте.
2: А вы как думаете? А вы знаете, велика моя служба для барина. Ну, я не знаю, как оценит, но очень велика.
1: Ну, ваше счастье, коли вы на такую высокую службу поставлены.
2: Да, на высокую. А как же вы ее назовете?
1: Любопытно только знать, что это за служба такая. Да, может быть, вы и хвастаете?
2: А чего мне хвастать? Я здесь поставлен наблюдать.
1: Наблюдать? Над чем?
2: За вами.
1: Ну что, поздравляю вас, собравшись.
2: Нет, Марша, не за вами, собственно. Ну что вы, ну кому до вас нужда? Да хоть бы вы, эх.
1: Ну, оставьте ваши глупости. Я их слушаю не в расположении.
2: Да кому интересно за вами наблюдать? Это даже смешно. А тут повыше. Вот на это у меня есть приказ. Строгий такой. Вот вы и знаете.
0: Пошатываясь и держась за спинки кресел, Мирон уходит, задев по дороге столик с вазой.
1: Скажите, пожалуйста, какой наблюдатель нашелся?
0: Входит Евлалия Андреевна.
3: С кем ты тут разговариваешь?
1: С Мироном Липатовичем.
3: А я думала, приехал кто. Тоска ужасная.
1: Мирон Липатович не в своем разуме, вот и рассыпает свои разговоры.
3: А разве он пьет?
1: Частенько. Ведь он же прежде жил у Евдоким Егорча. Так вот за это за самое его и сослали.
3: Так зачем же его опять взяли?
1: Не знаю, не наше дело. коли ему поверить-то, так он очень важный человек в доме.
3: Какой важный? Что это значит?
1: Да так, я думаю, горой-то он зря. Поверить мудрено, чтоб Евдоким Егорыч сделал такое доверие пьяным человеку.
3: Ну, Евдоким Егорыч знает, кому какое доверие сделать. Да тебя это не касается. Об его распоряжениях ты судить не должна.
1: Эх, как бы не касалось, я бы не говорила. А в том-то и дело, что касается и меня, и вас. Да ведь обидно очень.
3: Что за вздор такой, не может быть?
1: Да вот оно бывает, только что, конечно...
3: Да что такое?
1: Извольте видеть, Липатыч величается, что будто бы Евдоким Егорыч поручил ему наблюдение.
3: Какое наблюдение?
1: Над вами, Леволя Андреевна. Да. Кто в доме бывает, как вы кого принимаете, ну и все такое.
3: Нет, я не верю. Это что-то уж глупо очень.
1: Да нет, оно не вовсе глупо. Бывает жены, которых точно, что без присмотра оставить нельзя никак. Но ведь другой-то женщине, которая чувствует себя не в том направлении, ведь даже обидно.
3: Нет, это не только обидно. Это оскорбительно. Это невыносимо так. Жить нельзя, если только это правда, то я что-то
1: забыть. Надо сделать, разобрать толком. А может, Евдоким Егорыч так что-нибудь сказали к слову? А Липатыч принял за серьезный, да возмечтал. Да.
3: Неужели Евдоким Егорыч способен на такую низость?
1: Да ведь ему же это, вот хотя бы Евдоким Егорыч взять. Тоже ведь надо судить по человечеству. Другой-то жену-то так любить вот до страсти. Ну и поставить сторожей на каждом шагу. Ведь они так думают, шеф, мол, от любви, мол, от сильной. Значит, жене обижаться нечего. Ну и пусть я их сторожей ставили, да только шпутных. А то пьяному человеку такое доверие сделать, а? У другой-то в помышлении нет ничего дурного, а пьяный лакей везде славит, что надзиратель мы поставили над барней-то, а?
3: Ужасно! Ужасно!
1: Да вы не извольте беспокоиться, эту Мирону у нас не жить. Вот Евдоким Егорыч приедет, уж я подведу штуку. Да что вам себя расстраивать, ну из-за чего? Им кто путный говорил, а то Мирон. Да ему верить-то один раз в год можно. Ну какой-нибудь слуга. Вот вы изволили уехать, а он, не спросясь, ушел. Оставил дом пустой. Я вот уходила, я же у вас отпросилась.
3: Да ты просил. Где ты была?
1: Да в разных местах, матушка, была. Вот к племяннику заходила в аптеку. Он там у мальчика помаленьку обучается.
3: Да, в аптеку. Что же там?
1: Да к чему важному его не представляет пока. При пластырях да при девичьей коже находится. Вот, захотел ли он навестить, да, кстати, уж отраву попросить.
3: Какой отраву?
1: А для всякого гаду. В кладовой развелись. Ой, я ж боюсь их до страсти. Вот вчера на мыша наступила. Так час без чувств в забвении лежала. Вот и дали мне такого яду.
3: Яду?
1: Да-с, отравы, чем волков травит. Они сказывали название какое-то мудрёное. Да вот, вот, извольтесь.
3: Дай сюда, дай. Я боюсь, ты как-нибудь по неосторожности еще нас отравишь. Я уберу подальше, когда тебе нужно будет, тогда и спроси. При мне и сделай шарики.
1: Слушаюсь, слушаюсь.
0: Евлалия Андреевна садится за рояль.
1: Потом я к племяннице зашла. Она в горничных живет в богатом доме. Чайку у нее попила. Новость я там слышала, Евлалия Андреевна. Вам скоро лишний расход будет.
3: Какой расход?
1: Придется платье богатое шить, либо два.
3: Зачем? У меня много.
1: А сколько бы ни было, а все надо новые шить. Ведь на свадьбе пировать придется.
3: На какой свадьбе?
1: Уж не знаю, говорить ли, может, это дело в секрет содержится. Да какой ж тут секрет, коль прислуга в соседнем доме знает. Так вот, там, где племянница моя живет, так рядом с ними дом купца Барабошкина. У них барышня есть. Не так, сколь красиво. Риповат немножко и косит малость. Все как будто назад оглядывается. Но только денег за ней дают очень много. И вот говорят, что наш Артем Васильевич сватается. А коль сватается, так и женится. Чего же мы еще-то жених во всей форме?
3: Кто, ты говоришь, сватается?
1: Артем Васильевич.
3: Нет, не может быть. Не может быть. Я бы... знала?
1: Уж так точно, будьте покойны. Жалко, я к барабошке не зашла. У меня ведь там тоже куматы есть, узнала бы все до ниточки.
3: Да, ну так что ж, да нет, ну как же не зайти?
1: Да не посмела, матушка, да
3: посреди. Боже мой, что же это править, надо же узнать.
1: Так я избегаю, как приказ.
3: Да ведь ты пойми, он мне ничего не говорил. Ведь надо же мне это узнать.
1: Да сейчас?
3: Да ведь он мне ни слова.
1: Да сейчас.
3: Решительно так и ни слова, чего ж не говорил.
1: Что это?
3: Все ж нужно все сказать. А то как же так? Потихоньку-то! Ну зачем?
1: Полноте, матушка!
3: Не шутки же в самом деле! Он обманывал меня! Он утешал меня, как ребенка! Он что, за шутку, что ли, считал? Шутить надо сердцем!
1: Успокойтесь, матушка! Успокойтесь!
3: Оставь меня!
1: Так я побегу?
3: Ну что ты смотришь? Это я, так, это со мной вдруг. А ты все-таки сходи.
1: Я мигом.
3: Да поскорей, пожалуйста, поскорей.
1: Не за горами, тут близко.
0: Марфа уходит. Евлалия Андреевна нервно ходит по комнате.
3: Что же он думает обо мне? За кого он меня принимает? При его уме, при его благородстве. Какой поступок мне объясним? Он нелегкомыслен. Его деньги привлекать не могут. Я знаю его. Понимаю, он должен презирать богатство. Значит, он меня не любит. Тогда зачем жить? Мечта моя исчезает. И что ж остается? Муж, человек мелочной, без души, родные, знакомые, эгоисты ужасные. Что за жизнь? Что за жизнь? Нет, без него мир пустеет для меня. Был только один человек в этом мире. Моя душа его поняла, оценила. И его нет. И если спросить меня, зачем я живу, я не найду ответа. Жила для него, его нет, у меня ничего нет. Ничего нет, все оборвалось. Вот придет, что-то скажет, что скажет.
0: Входит Софья Сергеевна, как всегда, весело улыбающаяся. Увидев расстроенное лицо Евлалии, она с испугом смотрит на нее.
4: Что вы это? Что с вами? Вас узнать нельзя.
3: Не здоровится что-то.
4: Не верю. Вы расстроены, огорчены чем-то. Знаете ли, когда человек очень огорчен, не надо себя сдерживать. Надо или плакать, или браниться. Или поскорее поделиться с кем-нибудь своим горем. А то начнешь думать и представить себе, что больше твоего горя на свете нет. Жить тебе незачем. Здраво-то обсудить свое положение мы не можем. Душа угнетена. И нанизываем всякие ужасы и несчастья, как на них. Нет, это вредно. Это даже опасно. У вас я большого горя не подозреваю.
3: Ах, нет, у меня очень большое горе.
4: Не верю, это вам только так кажется. Но все-таки помочь вам надо. Я не любопытна, сама не откровенна. Откровенности вообще не люблю. Но вас я попрошу рассказать мне ваше горе. Хоть намеком. Вы еще так неопытны.
3: Благодарю вас. За ваше участие. Вот, мое горе. Я люблю одного человека. Очень давно люблю. Да я больше никого и не любила. Мне казалось, что и он меня любит. И я его теряю.
4: Он уезжает далеко. Вам грозит разлука.
3: Нет.
4: Болен, умирает.
3: Нет, он уж женится.
4: Сам вам об этом сказал?
3: Нет, потихоньку, обманом.
4: И вы, конечно, додумались, что уж вам теперь жить больше нельзя.
3: Цели в жизни нет, так зачем же?
4: Со мной очень недавно был точно такой же случай. Я любила человека, верила ему, а он вздумал потихоньку от меня посвататься. Да вот видите, я жива и даже весела.
3: Но я жила только этой любовью. Для меня другого интереса в жизни нет.
4: Да, я понимаю, у вас горе большое, но все-таки помочь ему можно.
3: Ах, нет. Оставьте меня с моим горем, помочь ему средств нет.
4: Напрасно, я знаю два. Каким из них я сама воспользовалась, я вам не скажу, а вышло хорошо. Вот первое. Написать под разные женские руки несколько слезных писем с жалобами на обольстителя, некоторые с угрозами, и послать родителям невесты.
3: Что вы, можно ли решиться? Это так дурно, нечестно.
4: Ничего. Средство очень хорошее. Особенно если человек женится без любви по расчету. Меняет вас и вашу любовь на деньги. Такого жалеть нечего. Ну, если он действительно полюбил девушку, она его, тут нужно другое средство.
3: Какое?
4: Постараться забыть его и поскорей найти другого.
3: Найти другого? Да разве их много таких, которых любить можно? Быть может, только один и был, который стоит моей любви, который имеет все достоинства.
4: В том-то и беда, что все его достоинства только в вашем воображении. Полюбите вы самого обыкновенного дюжинного человека, вообразите себе его героя и ждете от него разных подвигов. Бескоростной преданности, самоотвержения.
3: О нет, я люблю недюжинного человека.
4: Трудно верить.
3: Таких людей немного, это исключение. В нем все. Мне даже кажется, что он поэт.
4: Ой, мне жаль вас. Как бы я хотела поскорее разочаровать вас насчет этого поэта. Кто он, я не знаю, но я уверена, что все его достоинства сочинены вами.
3: Да почему же вы так думаете?
4: Вас до 25 лет держали в заперти, в полном неведении. Вас изуродовали глупым воспитанием. Знания людей, жизни у вас нет никакого. Душа впечатлительная, жажда любви сильная, понятное дело. Как только вас выпустили на волю, первый встречный мужчина и должен показаться вам идеальным существом.
3: Так что же, по-вашему, я не должна ни чувствовать, ни любить?
4: Кто вам говорит? Чувствуйте, любите. Только умейте разбирать людей и пользоваться жизнью. Вы богаты, муж вам ни в чем не отказывает. Чего вам еще? Вам бы только жить и радоваться. И не налагайте на себя новых цепей. Мы и так скованы. Выбирайте в жизни легкое, веселое. А неприятностей-то нам. И от мужей довольно. Старайтесь больше знать. Тогда будете меньше воображать.
3: И что же я воображаю?
4: Все. И все, разумеется, на выворот.
3: Ну, например.
4: Извольте. Вам случалось когда-нибудь долго ждать вашего поэта? Он обещал прийти, не идет.
3: Ах, да, случалось.
4: Что вы думали в это время?
3: Думала, что он занят, что он торопится, спешит.
4: Лететь на крыльях любви. Вот это воображение. В действительности ничего подобного нет.
3: А что же есть?
4: Сидит он с приятелями, играет в карты, в винт. По 20-й доле копейки. И думает, вот божеское наказание, надо идти нежничать.
3: Ах, нет, что вы? В карты? Нет, нет, не может быть.
4: Ну вот, я вас хоть успокоить не успокоена, а все-таки развлекла. Развеселила немного.
3: Благодарю вас.
4: Прощайте. И, пожалуйста, не задумывайтесь. Не отдавайтесь горю. Делитесь им со мной. Мы обе несчастные женщины. Обе изуродованы рабством. Вы в детстве, я в замужестве. Мы обе невольницы. Будем друзьями. Я к вам завтра заеду, и мы... потолкуем.
0: Евлалия Андреевна выходит, провожая Софью Сергеевну, и возвращается вместе с Марфой.
5: Ну что? Говори скорее.
1: Ничего, мать, не извольте беспокоиться.
5: Значит, вздор. Сватовства никакого не было.
1: Нет, сватовство было. Было.
5: Да ничего не вышло.
3: Отказали.
1: Отказали? Законфузил с невест, что болен полированный, или там что другой, я уж не знаю, но другой жених нашелся побогаче и попроще.
3: Артемий Васильевич хотел прийти к нам чай пить.
1: Ну что ж, пусть чай.
3: Ты не знаешь, он дома?
1: Дома. Сейчас видел в окно.
4: Сидит. Занимается.
1: Нет, с приятелем в карты играет.
4: Карты!
5: Ты полагаешь, Софья Сергеевна, умная женщина?
1: Чего еще? Тонкая, да, насквозь все видит.
5: Слушай, сходи, пожалуйста, к Артему Васильевичу, скажи ему, что я жду его чай пить.
1: Слушаюсь.
5: Стоп, шел сейчас!
1: Слушаюсь.
5: Если он скажет, что он занят делом, что ему некогда, я сама пойду к нему и застану его за картами. Как ему стыдно будет. Поскорее бы он пришел, а то я боюсь, у меня пройдет весь гнев, все негодование. Нет, я прощу ему, прощу все, только бы он не покидал меня. Разумеется, я ему выскажу, как он огорчил меня своим сватовством, но выскажу не с упреком, а со слезами, с кроткой жалобой. Он устыдится своего поведения, у него душа прекрасная. Он еще легкомыслен, увлекается, но он оценит мою любовь и более изменять мне не будет.
1: Сейчас идут.
5: Хорошо, ступай и скажи Мирону, чтобы никого не принимал.
1: Понимаешь.
0: Марфа вышла, Евлалия подошла к роялю. С недовольным, скучающим видом в гостиную входит Мулин.
6: Вы посылали за мной, говорили?
3: Да, посылала. Вы, вероятно, забыли.
6: А что, я никогда ничего не забываю, что угодно.
3: Вы обещали со мной чай пить.
6: Так я это очень хорошо помню. Причем же еще рано. Ну, через час я обязательно буду к вашему...
3: А сейчас? Разве вам некогда? Вы заняты делом? Что вы делаете?
6: Ну, Евлалия Андреевна, ну что бы ни делал, то все равно, ну, я не свободен. Вот через час или через полтора я буду иметь честь явиться к вам. Извините.
3: Но мне необходимо говорить с вами. У меня важное дело, я не могу ждать.
6: Важное ли, Евлалия Андреевна?
3: Очень важное и серьезное.
6: Я заниматься не смею, извольте, я вас слушаю.
3: Прямо не знаю, с чего начать.
6: Ну, начинайте сначала,
3: Это невыносимо.
6: Что такое слезы? Ну, Господи, такого начала ничего хорошего и ожидать нельзя.
3: Вы
6: что случилось?
3: Виноваты передо мной. Непростительно виноваты. И еще имеете дерзость так говорить со мной. Что мне думать о вас?
6: Я виноват перед вами? Ты ж не ожидал. В чем?
3: Вы хотели жениться.
6: Ах, вот он что. Евлалия Андреевна, послушайте, я ведь вам не давал обета этого безбрачия, насколько мне помнится.
3: И не сказали мне ни слова.
6: Ну, я не знаю, обязан ли я отдавать вам отчет в своих поступках,
3: как Евлалия. Как вы дурно понимаете ваши обязанности? Вы знаете, что я вас люблю, что я только и живу этой любовью. Вы осуждаете меня на разлуку? и даже не потрудились приготовить меня к ней, предупредить меня.
7: Я не женился.
3: Но не женились, потому что вам отказали, довольно уж и того, что вы сватались.
6: Евлалия Андреевна, я ведь не мальчик. Ни под влиянием минутного увлечения, ни очертя голову я хотел жениться. Я же должен думать о своей будущности. Вы это поймите. Мне же нужно составить себе положение. Неужели этого нет?
3: Свататься. Потихоньку, украдкой, от женщины нежно любящей. Ведь вы же знаете, я женщина несчастная. Я очень ревнива. Для меня больно, даже когда вы разговариваете с какой-нибудь женщиной. Я просила вас бросить все женские знакомства. Я вам приказывала не целовать руки ни у кого, кроме меня.
6: Приказ?
7: Евлалия Андреевна, нужно, чтобы я еще согласился исполнять ваши приказания. Поймите, я ни на кого...
3: Это выше сил моих. Нет, вы будете исполнять мои приказания. Я буду следить за вами, не спущу с глаз. Если вы вздумаете ухаживать или свататься с какой-нибудь женщиной, я тогда не пожалею ни вас, ни себя. Я не побоюсь никакого скандала. Я открыто ему уже всем объявлю, что вы меня завлекали.
7: Что вы
3: же?
7: Я
3: вышла замуж для вас.
7: Что успокоили?
3: Между нами было условие. Вам это мало. Я лишу себя жизни. Вот, видите?
0: Евлалия Андреевна вынимает из кармана пузырек.
7: Евлалия Андреевна! Это же стряхнин. Ведь с этим же не шутят.
3: Да я и не шучу. Если бы ваш сатанство удалось, меня бы не было на свете. Все мечты, все надежды разбиты. Разве можно жить после этого? Разве можно жить?
6: Ну, я не знал, Евлалия Андреевна, я не думал, что так...
3: Что вы думали? Не говорите. Не огорчайте меня еще. Я и так глубоко несчастная женщина.
6: Успокойтесь. Ну, я виноват, действительно, я сознаюсь. Виноват. Этого впредь больше не будет. Я вас прошу, простите меня, пожалуйста.
3: Очень виноват.
6: Я сознаюсь. Простите меня, пожалуйста, вот и все.
3: Я вас прощу, конечно, что же мне еще делать? Только не покидайте меня так.
6: Нет, успокойтесь, Евлалия Андреевна, Бога. Видите, вы так взволнованы.
3: Погодите, постойте.
6: Успокойтесь.
3: Дайте мне собраться с мыслями.
6: Да, я теперь вижу, какое беспокойство. Успокойтесь. Какое огорчение он доставил. Моя прямая обязанность была беречь вас, удалять от вас всякие неприятности, огорчения.
3: Я не дурная женщина, Артемий Васильевич. Вы не судите обо мне по моим вспышкам. Я иногда сама себя не узнаю. Иногда сама пугаюсь своих слов.
6: Ну, простите меня, и кончено дело.
3: Я вас прощаю.
6: Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Заключим с вами мир. Вечный мир.
3: Да, вечный
6: мир. Ну, уж можешь никогда не вспоминать об этом. Ну, это прекрасно. Ну, это прекрасно. Через час или через полтора я приду к вам чай. Останусь у вас. Сколько вам будет угодно?
3: Смотрите же, я буду ждать вас.
6: Хорошо.
3: Через час?
6: Через полтора.
0: Мулин идет к двери. Евлалия останавливает его.
3: Постойте. Вы поэт?
6: Я не замечал этого за собой.
3: Вы скрываете.
6: Ну, зачем?
3: Принесите как-нибудь ваши стихи. Мы будем читать их вместе.
8: Через час?
7: Через полтора. До свидания, Евлалия Андреевна, до скорого и приятного свидания. Ох, красивый.
8: Так через час?
7: Вернее, что через полтора.

0: Сегодня мы обращаемся к творчеству известного русского писателя Григория Петровича Данилевского. Внимательный и пристальный взгляд писателя-патриота, тонкое проникновение в историческую эпоху обеспечили его романом долгую жизнь. Мы перенесемся в последнюю треть XVIII столетия и послушаем страницы романа «Княжна Тараканова».
1: Лето 1775 года императрица Екатерина проводила в окрестностях Москвы. Сперва в старинном селе Коломенском, потом в купленном у князя Кантемира селе Черная Грязь. Последнее в честь новой хозяйки было названо Царицыным и со временем, по ее мысли, должно было занять место подмосковного царского села. У опушки густого леса, среди прорубленных вековечных кленов и дубов, был наскоро выстроен двухэтажный деревянный дворец с кое-какими службами, скотным и птичьим дворами. Здесь жилось просто и привольно. В наскоро приноровленные весь день раскрытые окна несся запах сена и лесной древесины. В них налетали с реки ласточки, слугов, стрекозы и мотыльки. Свита с утра рассыпалась по лесу, собирала цветы и грибы, ловила в прудах рыбу, каталась по окрестным полям. Екатерина, тем временем, сидя в верхней рабочей горенке, писала наброски указов и письма к парижскому философу и публицисту барону Гримму. Она ему жаловалась, что ее слуги не дают ей более 2 перьев в день, так как им известно, что она не может равнодушно видеть клочка чистой бумаги и хорошо отчиненного пера, чтобы не присесть и не поддаться бесу бумагоморания. И в то время, когда целый мир ломал голову над политикой русской императрицы, что именно она предпримет относительно разгромленной ею Турции, или повторял запоздалые вести об укрощенном заволжском бунте, о недавней казни Пугачева и о захваченной в Ливорно таинственной княжне Таракановой, Екатерина с удовольствием описывала Гримму своих комнатных собачек. Этих собачек при дворе звали сэр Том Андерсон, а его супругу во втором браке – леди Мими, или герцогиня Андерсон. Они были такие крохотные, косматые, с тоненькими умными мордочками и упругими, уморительно в виде метелок подстриженными хвостами. У собачек были свои особые мягкие тюфячки и шелковые одеяла, стеганные на вате рукой самой императрицы. Екатерина описывала Гримму, как она с сэром Томом любит сидеть у окна, и как Том, разглядывая окрестности, опирается лапой о подоконник, волнуется, ворчит и лает на лошадей, тянущих барку у берега реки. Виды однообразны, но красивы. И сэр Том с удовольствием глядит на холмы и леса, и на тихие, тонущие в дальней зелени сады и усадьбы, за которыми в голубой дали чуть виднеются верхи московских колоколен. Сельская дичь и глушь по душе сэру Андерсону и его супруге. Они ими любуются, забыв столичный шум и блеск, и неохотно, лишь поздно ночью, идут под свое теплое, стеганое одеяло. Хозяйке также нравятся эти глухие русские деревушки, леса и поля. «Я люблю нераспаханные новые страны», – писала Екатерина Гримму, «и по совести чувствую, что я годна только там, где не все еще обделано и искажено». Свежий воздух подмосковных окрестностей иногда туманился, набегали тучки, сверкала молния, прогромыхивала гроза. При дворе были свои невзгоды. Немало заботы Екатерине причинило разбирательство дела Пугачева. Он перед казнью всех изумлял твердой надеждой, что его помилуют и не казнят. «Негодяй не отличается большим смыслом. Он надеется», – писала государыня по прочтении последних допросов самозванца, – «природа человеческая неисповедима». Пугачева четвертовали в январе. В половине мая Екатерине донесли о прибытии в Кронштадт эскадры Грейга с княжной Таракановой. Переписку с Орловым о самозванке императрица послала петербургскому главнокомандующему, князю Голицыну, и отдала ему приказ сняв тайно с кораблей доставленных вояжиров, учините им строгий допрос. Князь Александр Михайлович Голицын, разбитый некогда Фридрихом Великим и впоследствии за войну с турками произведенный фельдмаршалы, был важный с виду, но добродушный, скромный, правдивый и чуждый дворских происков человек. Его все искренне любили и уважали. 24 мая он призвал преображенского офицера Толстого, взял с него клятву молчания и приказал ему отправиться в Кронштадт, принять там арестантку, которую ему укажут, и бережно сдать ее обер-коменданту Петропавловской крепости Андрею Гавриловичу Чернышову. Толстой исполнил поручение. Ночью на 25 мая в особо оснащенной яхте он приехал в Неву, тихо подплыл к крепости и сдал пленницу. Ее сперва поместили наскоро в комнаты под комендантскую квартирою, потом в Алексеевский Равелин. Секретарь Голицына Ушаков уже приготовил о ней подробные выдержки из бумаг, присланных государыней. Ушаков был проворный, вертлявый пузан, вечно пыхтевший и с улыбкой лукавых зорких глаз повторявший: «А, голубчики, столько дела, столько из чести одной служу князю!» Князь Голицын обдумывал выдержки, составленные Ушаковым, приготовил по ним ряд точных вопросов и доказательных статей и с напускною важной осанкой, так не шедшей к его добродушным чертам, явился в каземат пленницы. Его смущали вести, что на пути в Англии арестантка чуть не убежала, что в Плимуте она вдруг бросилась за борт корабля в какую-то, очевидно, ожидавшую ее шлюпку, и что ее едва удалось снова среди ее воплей и стонов водворить на корабль. Князь боялся, как бы и здесь кто-либо не вздумал ее освобождать. Испуганная, смущенная нежданной угрозной обстановкой пленница не отвергала, что ее звали и даже считали всероссийскую великою княжною. Мало того, ею прямо и сразу было заявлено, что она действительно и сама, соображая свое детство и прошлое, силою вещей привыкла себя считать тем лицом, о котором говорили найденные у нее будто бы завещание императора Петра I в пользу бывшей императрицы Елисаветы и завещание Елисаветы в пользу ее дочери. В Москву был послан список с этого допроса. Екатерину возмутила дерзость пленницы, особенно приложенное к допросу письмо на имя государыни, скрепленное подписью. «Вот отъявленная негодяйка!» – вскричала Екатерина, прочтя из комков это письмо. В кабинете императрицы в то время находился Потемкин. «О ком изволите говорить?» – спросил он. «Да все о той же, батюшка, об итальянской побродяжке!» Потемкин, искренне жалевший Тараканову по двум причинам – как женщину и как добычу ненавистного ему Орлова, начал было ее защищать. Екатерина молча подала ему пачку новых французских и немецких газет, сказав, пусть он лучше посмотрит, что о ней самой плетут по поводу схваченной самозванки. И тот, сопя носом, с досадой уставил свои близорукие глаза. «Ну что?» – спросила Екатерина, кончив разбор и просмотр бумаг.
2: «Непостижимо! Столько сплетней! Трудно сказать окончательное мнение».
1: «А мне все ясно», — сказала Екатерина. «Лгунья! Тот же поставленный нам во втором издании маркиз Пугачев. Согласись, князь, как бы мы ни жалели этой жертвы, быть может, чужих интриг, нельзя к ней относиться снисходительно».
2: Голицыну в Петербург были посланы новые наставления. Ему было велено убавить тону этой авантюриере, тем более, что по извещению английского посла арестантка, по всей видимости, была не принцесса, а дочь одного трактирщика из Праги. Пленницы передали это сообщение посла. Она вышла из терпения. «Если бы я знала, кто меня так поносит, — вскрикнула она с дрожью и бранью, — я тому выцарапала бы глаза! Боже, да что! Кто же это?» – с ужасом спрашивала она себя под натиском страшных, грозно ложившихся на нее стеснений. «Я прежде так слепо, так горячо верила в себя, в свое происхождение и назначение. Неужели они правы? Неужели придется под давлением этих безобразных, откапываемых ими улик отказаться от своих убеждений, надежд? Нет, этого не будет. Я все превозмогу. Устаю.
1: С целью поубавить тона с арестованной стали поступать значительно строже. Лишили ее на время услуг ее горничной и других удобств. Стали ей давать более скромную, даже скудную пищу. Это не помогло. Ни просьбы, ни угрозы лишить ее собственной одежды, света и одеть в острожное платье не вынудили у пленницы раскаяния, а тем более желаемого сознания, что она обманщица, а не княжна. «Я не самозванка, слышите ли?» – с бешеным негодованием твердила она Голицыну. «Вы князь, а я слабая женщина. Именем милосердного Бога умоляю, не мучьте, жальтесь надо мною!» Князь забыл свое поручение, начал ее утешать. «Я беременна», – проговорила плача арестантка, – «погибну не одна. Отошлите меня, куда знаете, к самоедам, в сибирские льды, в монастырь, но клянусь, я ни в чем не повинна». Голицын собрался с мыслями. «Кто отец ожидаемого вами дитяти?» – спросил он. «Граф Алексей Орлов».
2: «Новая неправда», – сказал Голицын. «И к чему она? Не стыдно ли так отвечать доверенному лицу государыни, старику?»
1: «Я говорю правду, как перед Богом», – ответила рыдая пленница. «Свидетели тому адмирал, офицеры, весь флот». Изумленный Голицын прекратил расспрос и о новом сознании арестантки донес в тот же день в Москву.
2: «Негодная, дерзкая тварь!» – воскликнула Екатерина, прочтя это сообщение Потемкину. «Чем изворачивается новое издание выставленного нам поляками Пугачева? Нагло клевещет на других!»
1: «Но если тут не без истины, – произнес Потемкин, – слабую доверчивую женщину так легко увлечь, обмануть?»
2: «О, быть не может!» – возразила Екатерина. «Впрочем, граф Алексей Григорьевич скоро будет сюда. Он объяснит нам подробнее об этой им арестованной лже-Елисавете. А вы, князь, в рыцарской защите женщин не забывайте главного – спокойствие государства. Мало мы с вами пережили в недавний бунт».
1: Потемкин замолчал. Орлова ждали со дня на день. Он спешил из Италии к торжеству празднования турецкого мира. Голицыну тем временем было послано приказание отнять у арестантки излишнее, неположенное в тюрьме платье, и, удалив ее горничную, приставить к ней для бессменного надзора двух надежных часовых. Упорство пленницы было Екатерине непонятно и выводила ее из себя. «Как?» – рассуждала она. «Сломлена Турция! Пугачев пойман, сознался и всенародно казнен! А эта хворая, еле дышащая женщина, эта искательница приключений ни в чем не сознается и грозит мне из глухого подземелья, из норы!»

0: рапорт прямого, неподкупного скорбящих радости, а перед отъездом в Москву даже гадал у какой-то армянки на Литейной.
1: Вы слушали страницы романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова». Передача первая. Читал Олег Форостенко.

Продолжаем передачу. Сейчас я хочу рассказать вам о двух популярных сегодня в США певицах – Мадонне и Уитни Хьюстон. Мадонна, или Луиза Вероника Чикони, родилась 28 лет назад в семье иммигрантов из Италии. В 1976 году, в возрасте 17 лет, она покидает отчий дом и, как в рождественской сказке, с $35 в сумочке оказывается в Нью-Йорке. В сказках у главных героев всегда возникают временные трудности, которые они с успехом преодолевают. Преодолела трудности и Мадонна. Правда, ей для этого пришлось познакомиться с ремеслом продавщицы, официантки, танцевать в различных ночных клубах Нью-Йорка. При этом ее единственным желанием было стать звездой. Звездой танца, звездой киноэкрана, звездой эстрады, звездой чего угодно, лишь бы звездой. Она хотела иметь все и все сразу.

Песня «Граница» – запись 1984 года. Первая пластинка Мадонны. Первый видеосюжет, который обратили на себя внимание критики и публики. Следующая пластинка «Like a Virgin» – «Как непорочное дело» – более чем успех. Песня с одноименной пластинки «Как непорочное дело», фрагмент, который вы сейчас слушаете,

В январе 1985 года возглавляла списки популярных песен в 16 странах мира и разошлась миллионными тиражами. А экстравагантный видеосюжет к этой песне в США в 1985 году

Следующая песня «Меркантильная девушка» и видеосюжет к ней практически моментально завоевали Америку. Дело в том, что в видеосюжете Мадонна изображала Мерлин Монро и весьма удачно подражала ей.

Мадонна, став знаменитостью, не изменила ни в чем своего поведения. На сцене она вызывающе грубовата. Я бы сказал, прямолинейно и порой даже агрессивно. С музыкальной точки зрения, Мадонна не сделала ничего революционного. Ее музыка – это сочетание различных музыкальных стилей. От новой волны и диско до рок-н-ролла и даже свинга. Тексты ее песен, которые она, кстати, пишет сама, как правило, проникнуты стремлением найти подлинную любовь, радость жизни. А сейчас вашему вниманию я хочу предложить популярную в 1986 году песню «Папа, не ругай меня».

последнее время Мадонна изменила свой образ и из девушки-панка превратилась в женственную блондинку. Вышла замуж, стала деловой женщиной, которая со знанием дела управляет своим капиталом, словно опытный директор крупного предприятия. Судьба Мадонны – это воплощение мечты рядового американца во всем ее примитивном блеске. Из Золушки в принцессы. Пусть на время, но на вершине успеха. И последняя песня в моем рассказе о Мадонне – с одноименной пластинки 1987 года. «Кто эта девушка?»

Судьба лучшей в США певицы 1986 года была предопределена с детства. Мать певицы – известная исполнительница негритянских спиричуалс Сесси Хьюстон. Сестра матери – известная эстрадная певица Дайан Ворвик. Сама Уитни с детства учится музыке, постигает азы искусства вокала и посещает школу классического танца. В 1983 году мать Уитни Хьюстон, Сесси Хьюстон, уговаривает свою сестру Дайан Ворвик вложить часть капитала в свою дочь и рискнуть. И вот, в общем-то, не молодые женщины, но известные в прошлом всей стране певицы ищут продюсера, студию звукозаписи, кинофирму для производства видеосюжетов и песни для будущей звезды Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон – певица одаренная, с детства получившая хорошее музыкальное образование. Девочкой она любила наблюдать выступления своей матери или тети Дайан Ворвик из-за кулис, а сегодня уже они присутствуют на ее концертах в качестве зрителей. По итогам 1986 года Уитни Хьюстон была названа лучшей певицей года в Америке, а видеосюжет к песне «Самая большая любовь» назван лучшим видеосюжетом года. Деньги от продажи видеокассет с записями этого сюжета были перечислены в детский фонд Организации Объединенных Наций.

и закончить свой рассказ о Уитни Хьюстон, я хотел бы песней «Все это уже было», которая в конце октября находится в списках популярных песен многих стран мира.

0: Недаром Поленов был знаменитым, с его ставшим классическим московским двориком. Ведь что он изображает? Ну, он изображает замечательную московскую церковь, которых было много в Москве, особенно до вот этой разрушительной волны середины и начала 30-х годов XIX века. Удивительно, и, конечно, это большое счастье, что церковь эта сохранилась. Спас на Песках, близ Арбата, там, где сейчас Спасо-Песковская площадка. Стоит прийти когда-нибудь на это место, чтобы сравнить, а как изменилась Москва, какой она стала через 100 и более лет после того, как там стоял с этюдником художник Василий Поленов. А начиналось все с обычного московского вида. Вот церковка, вот дорожка, вот эта лужайка, облака, такое яркое синее московское небо. Обычная зарисовка, обычный этюд, в нем еще нет того характерного московского и поленовского очарования, которое придет потом. Но мы вглядываемся в законченную картину, и мы видим, как художник добился этого удивительного очарования. Вот эти замечательные дети, которые похожи больше даже на крестьянских детей, да и вообще, наверное, если показать современному москвичу эту картину и закрыть ладонью название, рассчитывая на то, что этот классический вид незнаком, то вряд ли кто-то подумает, что это Москва. Нет, скажут, что это деревня, действительно, вот сады, вот лошадь, вот повозка, вот дети босые, белокурые, здесь же сидят на этой траве, вот баба в сарафане тащит ведро, согнувшись под его тяжестью, а вот там на дальнем плане еще одна церковная колокольня. Кто когда бы мог подумать, что это Москва? Между тем, это Москва XIX века, такой уютный, домашний город, город, который называли большой деревней. В этом нет ничего обидного, потому что деревня – это то место, где природа и где простор. И вот это сумел показать Василий Дмитриевич Поленов в своей картине «Московский дворик». Он показал природу и простор, хотя перед нами пространство ограниченное, пространство, которое окружено, как бы похоже на своего рода обрабленный маленький мирок. С левой стороны усадебный дом, впереди церковь, и вот она, дорожка, которая связывает всю перспективу. Если мы внимательно вглядимся в эту картину, мы увидим там на заднем плане еще одну колокольню, но не пробуйте найти ее в современной Москве, если вы встанете вот на то место, где стоял некогда художник, потому что колокольни этой не существует, она принадлежала церкви Николы в Плотниках, в Плотниковом переулке, а снесена эта церковь была в начале 30-х. Вот так картина удивительным образом становится не просто и не только произведением искусства, но еще и документом, документом, который заставляет задуматься о путях русской истории. Но это очень светлая, очень радостная картина. И даже вот этот малыш, которого мы можем разглядеть на переднем плане, так разинув глотку, орет, и неясно, спешит к нему мать, или, может быть, она знает, что он в следующую минуту отвлечется, увидев бабочку или жучку. Даже этот плачущий и покинутый своей матерью малыш заставляет нас, зрителей, улыбнуться, потому что мы понимаем, что на самом деле жизнь и радость жизни сильнее на этой картине, чем все возможные разочарования и огорчения. И вот как бы в продолжении этой хрестоматийной картины Поленов пишет не менее знаменитую картину «Бабушкин сад». На этот раз это уже не уголочек такой мещанской, простой Москвы, а это уголок дворянской Москвы. Мы видим в этом старом, разросшемся, давно уже неухоженном саду большой барский дом. И вот дорожка песчаная идет от этого дома, и по дорожке двигается уже согнутая годами старая барыня, ну, а ее, наверное, сопровождает ее внучка или, может быть, ее горничная. тоже как замечательно, просто и верно художник увидел такой характерный уголок Москвы. Он увидел целую уходящую эпоху, эпоху со своим особенным очарованием, которая была ему дорога как дворянину, но которая была дорога ему не меньшей степени, как наблюдательному художнику, потому что художник отличается от обычного человека тем, что он умеет увидеть в простых вещах присутствие вечности, присутствие истории, присутствие человеческой памяти. Казалось бы, совсем немного нужно было Поленову в этой картине, чтобы рассказать о целой эпохе русской жизни, о всем XIX веке. Картина «Бабушкин сад» может считаться своего рода эпилогом русской жизни и русской истории XVIII века. И вспомнится удивительный образ, которым заканчивается роман Ивана Александровича Гончарова «Обрыв». Это последние строчки романа о великой бабушке России. Вот мы привыкли к образу родины-матери, а образ, который предложен Гончаровым, по-моему, не менее замечателен, и он не менее прочен. Да, родина как бабушка, которая воспитала не одно поколение своих детей и внуков. И об этом мы думаем, когда смотрим на поленовскую картину. И вот где-то рядом в сознании возникает другой двор и другой сад. Эта картина опять на евангельский сюжет исполнялся премудрости. Мы видим этот характерный для Востока, окруженный каменными стенами двор. Мы видим мудрого учителя, который читает Писание, а перед ним сидит отрок, он повернут к нам спиной, он в белых одеждах, в белой шапочке, которая подчеркивает золото его кудрей, и сверху светит это южное яркое солнце. Вот страничка жизни из детства Христа, детство, о котором известно так мало, и поэтому так трепетно, наверное, мы относимся к каждому упоминанию о детстве Спасителя, потому что детство – это тот подготовительный период, это та пора, когда Он вырастал в того, за кем пойдут люди и пойдут в течение столетий до сего дня. А завершает биографию Поленова серия замечательных подмосковных пейзажей. Это такие простые, казалось бы, незамысловатые виды. Вот картина 1891 года «Ранний снег». Вот они характерны для среднерусской равнины холмы, и эти желтые, побуревшие остатки кустов и растений. И вот эта замечательная пелена снега, которая так оттеняется характерным для поздней осени и начала зимы темно-синим небом. Или, например, пейзаж, изображающий любимую Жуковку. Вот тихая подмосковная речка, ее невысокие берега. Недаром Поленов был учителем многих и многих талантливых художников младшего поколения. Достаточно назвать Коровина или Левитана. Но в отличие от Левитана, пейзажи Поленова гораздо спокойнее. В них нет того внутреннего драматизма, иногда даже надрыва, который свойственен Левитану. И вот здесь этот спокойный, мудрый взгляд Василия Дмитриевича Поленова выражен, наверное, с максимальной силой. Этот художник так нужен нам в наше беспокойное время. Он нужен нам как целитель, как тот, кто дает глоток чистого воздуха, как тот, кто заставляет верить в лучшее.
1: Ведите арестованного. Гражданин Григорьев, садитесь. Курить.
2: Значит, так, не видел я, значит, не видал. Не видал, значит, не видел. Если б я видел, я бы сказал, да, я видал. А я не видал, говорю, не видел. И видеть не видел, и видать не видал.
1: Что вы не видели?
2: А то, что вас интересует.
1: Что ж меня интересует?
2: А это не у меня спрашивать надо.
1: А у кого?
2: Наверное, у вас.
1: Но вы-то что не видели?
2: А я ничего не видел.
1: Ну, а если конкретно?
2: Ну, не видал я, как цистерну с мазутом выпили, я не видел. Цистерну с мазутом выпили, на ней какой-то дурак мелом написал. Спирт. Ее и выпили. Другое дело, если бы на спирту бы написали бы мазут, тогда, конечно, дело, все равно бы выпили. Дураков нонче мало.
1: Вы что ж, гражданин Григорьев, хотите убедить меня, что вы не знаете, за что вас арестовали?
2: Ты что, меня спрашиваешь?
1: Да, я вас.
2: Не знаю, если бы я тебя арестовал, я бы знал, за что. А ты, выходит, меня арестовал, меня же спрашиваешь, за что? А я и ведать не ведаю, знать не знаю, за что. А за что меня арестовал? Ну, за что?
1: Вот что, хватит, Григорьев, хватит дурака-то валять,
2: да,
1: хватит.
2: Дураками,
1: и вы мне тут, Григорьев, психа не разыгрывайте, не
2: чего,
1: надо.
2: Чего, чего?
1: А вот заключение эксперта-психиатра.
2: Чего?
1: Вы абсолютно нормальный человек.
2: Нормальный? Нормальный? Я говорю, я не видел. Если бы сказал, я видел, тогда бы я был ненормальный. Вот у нас председатель колхоза был, все кричал, видал какой урожай, видал какой урожай. А этот урожай никто в глаза не видел. Вот он был псих. А я не видал, и говорю, не видел. А зачем мне, говорит, видел, если я не видал? Если бы видел, сказал бы, да, я видел. А я не видел, говорю, не видал.
1: Ну вот что, Григорьев, я буду задавать вопросы, а вы отвечать.
2: Вот это правильно. А то я задаю, а ты не знаешь, что ответить.
1: Итак, гражданин Григорьев,
2: да.
1: В котором часу вы должны были отправить железнодорожный состав на Ильинск?
2: Если по расписанию, то в 23 часа 15 минут.
1: Так, значит, вы прекрасно знали, когда нужно отправить состав.
2: Мил человек, у нас это расписание с 1864 года. Ты меня ночью разбуди, вот я дрыхнуть буду. Давай, буди, буди.
1: Григорьев, Григорьев! В котором часу нужно отправить железнодорожный состав на Ильинск?
2: 23 часа 15 минут. Слыхал? Знаю. Могу сон досматривать.
1: Погодите досматривать,
2: да,
1: Григорьев.
2: Да.
1: Погодите.
2: Да.
1: Значит, расписание вы знали?
2: Знали.
1: Григорьев!
2: Да.
1: Но в котором часу вы отправили состав?
2: А, отправили мы его в 22 часа 15 минут.
1: То есть на час раньше срока?
2: На час? Молодец, подсчитал правильно. Видать, хорошо в школе учился. Умница, молодец.
1: Да, ну и что же произошло, Григорьев, что часы испортились?
2: Почему часы? Часы у меня как часы. Ходит тютелька в тютельку.
1: Ну, может, больные были?
2: Ну, почему больные? У тебя же там справка, что я здоровый.
1: Выпили вы, Григорьев, вот что, выпили.
2: Почему? Ребята выпили мазут, а я при чем? А может, я давно завязал, может, я давно мазут не пью. Может, я на карасин перешел.
1: Ну, а что же произошло-то в таком случае, что?
2: Произошло? Что произошло? Отправил состав на час раньше. Все дела. Вот что произошло.
1: То есть как, вы хотите сказать, что вы сделали это сознательно?
2: А ты думал? Думал, я уже окончательно того...
1: Ну зачем вам это понадобилось, Григорьев, зачем?
2: Слышь, мил человек, ты вообще газеты читаешь? Радио ты слушаешь? Телевизор ты смотришь? Как у нас люди-то работают? С опережением графика. Как у нас план выполняют? С опережением сроков? А мы что, железнодорожники, мы что, режи, что ли? Понял, нет?
1: Нет, не понял.
2: Ой, Господи. Ну, застрельщик я.
1: Кто?
2: Застрельщик. Новые начинания застреливаю. Пущать поезда на час раньше сроку. А остальные мой застрел должны подхватить. Соображаешь?
1: Идиотничать продолжаете, Григорьев. идиотничать. Что? Вам это не поможет. Вам поможет чистосердечное признание.
2: Да я же чистосердечно.
1: Вот именно, Григорий.
2: Ты думаешь, так просто отправить состав? Милый, тут надо и в бачки воду залить, дорожку расстелить, занавесочки развесить, постельки заправить.
1: Да для кого заправить-то, Григорьев, для кого? Пассажиры-то ведь не пришли.
2: Не пришли?
1: Состав пустой ушел, Григорьев, вы понимаете это? Пустой ушел состав.
2: Пустой, потому что никто не знал. А узнают, придут. Привыкнут. У нас народ ко всему привыкает. Вот иной раз думаешь, ну и... А проходит время, и... Вот у нас в деревне стояла церковь. 400 лет к ней народ привыкал. А тут через 400 лет кто-то пришел и картошку засыпал. Ну, думали, все. Нет, не только люди, домашние животные, те привыкли. Бывало, меренно запряжешь, в телегу картошку насыпишь, он сам в церковь идет. Ну, сейчас стали церковь восстанавливать, как памятники старины. Так заковыка, картошку хранить негде. Есть у меня одна мысля. А что, если новую церковь специально для картошки построить? Но это еще мысля, еще только в зародыше. Тут надо еще мозговать и мозговать. Тут надо все доводить до кондиции.
1: Погодите, Григорьев, Григорьев. Это... Давайте это доведем до кондиции. Ну вот вы, Григорьев, отправили состав на час раньше срока, так?
2: Так, да.
1: Но ведь поезд-то сколько должен был идти по расписанию, столько он и шел. Где же выгода? Что вы выигрываете, Григорий?
2: Да выигрыш, не в этом дело. У нас же одно другого-то никогда не касается. У нас же правая рука никогда не знает, что делает левая нога. Как тебе объяснить, чтобы до тебя дошло? Если у меня братан работает на стройке экскаваторщиком, он, скажем, должен за неделю один котлован вырыть, а он с опережением графика. 5 котлованов вырывает, портрет в газете, по телевизору показывает, премию получает.
1: Ну а как же, Григорьев, чем раньше вырыют котлован, тем раньше дом построят.
2: Я ж тебе говорю, что у нас одно другого-то не касается. Строителям-то нашим всего один котлован нужен, всего. Остальные 4 котлована братан мой снова зарывает. И обрати внимание, снова с опережением графика. Стало быть, что? Премию вынь да положь. Посмотрел на свое младшенько, думая, чем я хуже его. И свой застрел учинил. Пущать поезда. Вот сейчас ты один мною интересуешься. Глядишь, через неделю Аэрофлот зашебаршится. Пароходство аукнется. Страна откликнется. Зарубежные страны. И пойдет застрел Григорьева по всему земному шарику. А где он, наша знаменитость на весь мир известная? Он где? Григорьев старший, где он? А он, брат, в кутузке. В кутузке? Кто же его туда засадил? Да один у нас есть тут лопух. Не разобрался, что к чему. Теперь за место него наказание отбывает. Курить. Газеты сегодня не смотрел, там про меня еще ничего не написано.
3: Не видал еще.
2: Не видал, но напечатать прочтешь.
3: Потапов.
4: Слушаю, Иван Иванович.
3: Ну как там у тебя, закругляешься?
4: Да непростое это дело, Иван Иванович, тут подумать надо.
3: А ты оперативней думай, оперативней. Учти, Потапов, конец квартала. Потапов, ты премию любишь получать?
4: Так я... Люблю.
3: Вот, закругляйся.
2: Ну.

0: День и ночь с тобой жду встречи. Встречусь, голову теряю. Речь веду, но эти речи всей душой я проклинаю. Рвется чувство на свободу, на любовь хочу ответа. Говорю я про погоду, говорю, как ты одета. Не сердись, не слушай боли, этой лжи я сам не верю.
1: Я не рад.
2: Мы рядом шли, но на меня уже взглянуть-то не решалось. И в ветре мартовского дня пустая наша речь терялась. Белели стужи облака сквозь сад, где падали капели. Бледна была твоя щека, и как цветы глаза синели, уже полураскрытых уст я избегал касаться взглядом, но был еще блаженно пуст тот дивный мир, где шли мы рядом.
3: В нашей поэтической страничке сегодня прозвучат стихи Николая Огнивцева из сборника «Блистательный Санкт-Петербург». В конце 80-х годов был воспроизведен сборник поэта с этим роскошным названием. И, конечно, народный артист РСФСР Игорь Борисович Дмитриев с радостью записал стихи из этого сборника 1923 года. Стихи о великом имперском, аристократическом Петербурге по праву входят в сокровищницу поэзии Серебряного века.

В моем изгнании бесконечном я видел все, чем мир девит. От башни Эйфеля до вечных легендозвонных пирамид. И вот на «ты» я с целым миром, и, оглядевши все вокруг, пишу расплавленным ампиром на диске солнца Петербург.

Там, где российской Клеопатры чугунный взор так горделив, Александринского театра чеканный высится массив. И в ночь, когда притихший Невский глядит на бронзовый фронтон, белеет тень Комиссаржевской меж исторических колонн. Ты, Петербург, с отцовской лаской гордишься ею, знаю я, была твоей последней сказкой, Комиссаржевская твоя. Нежнее этой сказки нету. Ах, Петербург, меня дивит, как мог придумать сказку эту твой размечтавшийся гранит. Ах, как приятно в день весенний урвать часок на променад и для галантных приключений зайти в веселый летний сад. Там, среди толпы жантильно гибкой, всегда храня печальный вид, с разочарованной улыбкой поручик Лермонтов стоит. Ах, Санкт-Петербург, все в тебе очень странно, серебряно-призрачный город туманов. Ах, Петербург, красавец мушки, дворцы, каналы, Невский.

0: Александр Сергеевич Пушкин у парапета над Невой. А белой ночью, как нелепость, забывший день, всю ночь без сна, на Петропавловскую крепость глядеть из темного окна. И лишь за пруд в гостином лавке несутся к небу до утра рыданье Лизы у канавки и топот медного Петра. Ах, Санкт-Петербург, все в тебе очень странно. Серебряно-призрачный город туманов. Ах, Петербург, красавец Мушки, мосты, каналы, Невский твой и Александр Сергеевич Пушкин у парапета над Невой. В этот вечер над Невою встал туман, и град Петра запахнулся с головою в белый плащ из серебра. И тотчас же для начала с томным криком вдалеке поскользнулась и упала дама с мушкой на щеке. На Литейном, прямо-прямо, возле третьего угла, там, где пиковая дама по преданию жила. И в слезах, прождав немало, чтобы кто помог ей встать, в огорчении страшном стала дама ручками махать. И на зов прекрасных ручек к ней, со всех пустившись ног, некий гвардии поручик мигом даме встать помог. На Литейном, прямо, прямо, возле третьего угла, там, где пиковая дама по преданию жила. Ландо, коляски, лимузины, гербы, бумажники, безделки, бриллианты, жемчуга, рубины, к закату солнца все на стрелке. Струит фонтанно в каждой даме аккорд герленовских флаконов и веет тонкими духами от зеленеющих газонов. И в беспрерывном лабиринте гербов, камней и туалетов приподнимаются цилиндры, и гордо щурятся лорнеты. И солнце, как эффект финальный, заходит с видом фотоватым для Петербурга специально особо огненным закатом. В этот день, как огромный опал, было небо прозрачно. И некто, в черный плащ запахнувшись, стоял на мосту у Большого проспекта. И к нему, проскользнув меж карет, словно выйдя из бархатной рамы, подошла, томно вскинув лорнет, в голубом незнакомая дама. Был на ней голубой кринолин, и была она вся голубою, как далекий аккорд клавесин, как апрельский туман над Невою. Государь мой, признайтесь, ведь вы тот вельможа, чей жребий так славен, князь Тавриды Потемкин.
1: Увы, я всего только старый Державин.
0: И забыв о Фелице своей, сбросив с плеч тяготившие годы, старый мастер сверкнул перед ней всею мощью державинской оды. Но она, подобрав кринолин, вдаль ушла
1: чуть кивнув головою. Как далекий аккорд клавесин, как апрельский туман над Невою.

Мой бог, вот скука. Даже странно, какая серая судьба. Все тот же завтрак у Кантана, все тот же ужин у Кюба. И каждой ночью, час от часа, в Крестовском, в Буфе, у Роде одни и те же ананасы, одни и те же декольте. В балете же тоска такая, что хоть святых вон выноси, все та же Павлова вторая, эвуаля, эвуаси. Цыгане воют, как гиены, и пьют, как 32 быка. В английском клубе неизменно тоска и бридж, бридж и тоска. И вообще нелепо странно жить в этом худшем из веков, когда, представьте, рестораны открыты лишь до 3 часов. Едва-едва успел одеться, уже, пожалуйте, спать пора. И некуда гусару деться, всего лишь в 5 часов утра. Гусар слезу Крюшона вытер, отдернул сердцем рукава и молвил вслух: «Проклятый Питер! Шофер, на острова!»

0: Cuba, Кантан, Медведь, Данон. Чьи имена в шампанской пене взлетели в Невский небосклон в своем сверкающем сплетении? Ужель им больше не звенеть? Ужель не вспенят, как бывало, Кюба, Контан, Данон, Медведь, свои разбитые бокалы? Пусть филистерская толпа пожмет плечами возмущенно. Нет Петербурга без Кюба. Нет Петербурга без Данона. Как бьется сердце, и в печали, на миг былое возвратив, передо мной взлетают дали санкт-петербургских перспектив. И перерезавши кварталы, всплывают вдруг из темноты санкт-петербургские каналы, санкт-петербургские мосты. И, опершись на колоннады, встают незыблемой чередой дворцов гранитной громады над потемневшую Невой. Звенят проспекты и бульвары, и в бесконечности ночей на влажных плитах тротуара дробится отсвет фонарей. Пусть апельсинные аллеи лучистым золотом горят, мне петербургский дождь милее, чем солнце тысячи гренад. Пусть клонит голову все ниже, но ни друзьям и ни врагам за все Нью-Йорки и Парижи одной березки не отдам. Что мне Париж, раз он не русский? Ах, для меня под дождь и град на каждой тумбе петербургской цветет шампанский виноград. И застилая все живое туманом невским перевит, Санкт-Петербург передо мною гранитным призраком стоит. Санкт-Петербург, великий город, взнесенный словом над Невой, где небосвод давно распорот адмиралтейской иглой. Как явь вплелись в твои туманы виденье двухсотлетних снов. О, самый призрачный и странный из всех российских городов. Недаром Пушкин и Растрелли, сверкнувши молнии в веках, так титанически воспели тебя в граните и стихах. И майской ночью в белом дыме, и в завывании зимних вьюг ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный Санкт-Петербург.
1: В исполнении народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева прозвучали стихи Николая Огнивцева из поэтического сборника «Блистательный Санкт-Петербург». Петербург.
2: Нашу программу продолжает страничка юмора. Приглашаем вас послушать рассказ Антона Павловича Чехова «Длинный язык» в исполнении народной артистки России Елены Маврикны Грановской.
3: Наталья Михайловна, молодая дамочка, приехавшая утром из Ялты, обедала и неугомонно, треща языком, рассказывала мужу о том, какие прелести в Крыму. Муж, обрадованный, глядел с умилением на ее восторженное лицо, слушал, изредка задавал вопросы.
4: «Ну, говорят, жизнь там необычайно дорога», — спросил он, между прочим.
3: «Как тебе сказать? По-моему, дороговизну преувеличили, папочка. Не так страшен черт, как его рисует. Вот я, например, с Юлией Петровной имела очень удобный и приличный номер за 20 рублей в сутки. Все, дружочек мой, зависит от умения жить.
4: Ну, конечно, если ты захочешь поехать куда-нибудь в горы, ну, например, на Ай-Петре, возьмешь лошадь, проводника, ну, это, конечно, дорого. Ой, ужас, как дорого.
3: Ну, Васечка, какие там горы! Представь себе, высокие-высокие горы, тысячу раз выше, чем церковь. Наверху туман, туман, туман. Внизу громаднейшие камни. Камни, камни, камни, камни, камни и пинии. Вспомнить не могу.
4: Кстати, без тебя тут я в каком-то журнале читал про тамошних этих проводников. Мерзость. Да что это в самом деле, какие-нибудь особенные люди?
3: Наталья Михайловна сделала презрительную гримаску и мотнула головой. «Обыкновенные проводники, ничего особенного», — сказала она. «Впрочем, я видела их издалека, так, мельком. Указывали мне на них. Я не обратила внимания. Всегда, папочка, я чувствовала какое-то, знаешь, предубеждение ко всем этим черкесам, грекам, маврам.
4: Говорят, Дон Жуаны страшные».
3: «Может быть, может быть. Бывают мерзавки, которые...» Наталья Михайловна вдруг вскочила, точно вспомнила что-то страшное. Полминуты глядела на мужа испуганными глазами и сказала, растягивая каждое слово: «Васечка, я тебе скажу, какие есть безнравственные.
4: Ой, какие безнравственные!
3: И не то, чтобы, знаешь, простые или там среднего круга, нет. Аристократки, эти надутые бонтонши, просто ужас! Глазам своим я не верила. Умру и не забуду. Ну, можно ли забыться до такой степени, чтобы... Ой, Васечка, я даже говорить не могу. Вот взять хотя бы мою спутницу, Юлию Петровну. Такой хороший муж, двое детей, принадлежит к порядочному кругу, хочет себе святую, и вдруг... Можешь себе представить?
4: Только, папочка, это, конечно, отрну.
3: Даешь честное слово, что никому не скажешь?
4: Ну вот, еще выдумала. Разумеется, не скажу.
3: Честное слово? Смотри же, я тебе верю. Дамочка положила вилку, придала своему лицу таинственное выражение и зашептала. Представь ты себе такую вещь. Поехала эта Юлия Петровна в горы. Была отличная погода. Впереди едет она со своим проводником. Немножко позади я. Отъехали мы версты 3-4. Вдруг, понимаешь, Васечка, Юлия вскрикивает и хватает себя за грудь, а ее проводник хватает ее за талию, а иначе бы она с седла свалилась. Тогда я со своим проводником подъезжаю к ней. Что такое? В чем дело? Ой, кричит, умираю. Дурно, не могу дальше ехать. Представь мой испуг. Так поедемте, говорю, назад. О нет, если я сделаю еще хоть один шаг, я умру от боли. У меня спазмы. Просит, умоляет, ради бога, меня и моего Сулеймана, чтобы мы вернулись назад в город, привезли бы ей без турских капель, которые ей всегда так страшно помогают.
4: Постой, я ей. «Я тебя не совсем понимаю», – пробормотал муж, почесывая лоб. «Раньше ты говорил, что видел этих татар только издалека, теперь про какого-то Сулеймана рассказываешь».
3: «Ну вот, ты опять придираешься к слову», – поморщилась дамочка, немало не смущаясь. «Терпеть не могу подозрительности, терпеть не могу глупости. Глупо!
4: Да не придираюсь я. Ну зачем говорить неправду? Укаталась там с проводниками. Буду так тому и быть, бог с тобой. Ну зачем вилять? Странный, возмутилась дамочка. Ревнует к Сулейману. Воображаю, как это ты поехал бы в горы без проводника. Воображаю. Если ты не знаешь тамошней жизни и не понимаешь, так лучше молчи. Молчи и молчи. Без проводника там шагу нельзя сделать.
5: Еще бы.
4: И, пожалуйста, без этих глупых улыбок. Я тебе не Юлия какая-нибудь. Я ее не оправдываю, но я хоть и не корчу себя святой, но еще не настолько забылась. О, нет, у меня Сулейман не выходил из границ. Нет, Мамиткул бывал у Юлии все время сидит. А у меня, как только бьет 11 часов, так сейчас, Сулейман, марш, уходи. И мой глупыш уходит. Он у меня, папочка, в ежовых был. А как только разворчится, там насчет денег, знаешь, там еще чего-нибудь, я сейчас, как? Что? Что? Так у него вся душа в пятки. И глаза, понимаешь, Васечка, черный-причерный, как угольки. И мордёнку глупый, такой смешной. Ну, я его вот как держала, вот.
5: Да, воображаю, промычал супруг, катая шарики из хлеба.
4: Глупо, глупо, Васечка. Я ведь знаю, какие у тебя мысли. Я знаю, что ты думаешь. Но я тебя уверяю, он у меня даже во время прогулок не выходил из границ. Например, едем в горы или к водопаду, у Чансу. Я ему всегда говорю, Сулейман, ехать сзади. Ну, всегда он ехал сзади, бедняжечка. И даже во время, в самых таких патетических местах я ему говорила, а все-таки ты не должен забывать, что ты только проводник. А я жена статского советника. Дамочка захохотала, потом быстро оглянулась и, сделав испуганное лицо, зашептала. А, ну, Юлия, это Юлия. Ну, я понимаю, Васечка, отчего не пошалить? Отчего не отдохнуть от пустоты светской жизни? Все это можно. Шали, сделай милость, и никто тебя не осудит.
5: Ну, глядеть на это серьезно, делать сцену
4: нет, как хочешь, я этого не понимаю. Ты вообрази, она ревновала. Честное слово, ну не глупо ли. Однажды приходит к ней Мамиткул, вот ее пассия, а ее дома не было. Ну, я его зазвала к себе, начались разговоры, там да сё. Они, знаешь, они припасли. Незаметно, так провели вечер. Вдруг влетает Юлия, набрасывается на меня, на Мамиткула, делает нам сцену. Фих. Нет, я этого не понимаю, Васечка.
5: Васечка крякнул, нахмурился и заходил по комнате. Да, весело вам там жилось. Нечего сказать, проворчал он, брезгливо улыбаясь.
4: Ну как это глупо, обиделась Наталья Михайловна. Я знаю, о чем ты думаешь. Всегда у тебя такие гадкие мысли. Не стану же я тебе ничего рассказывать. Не стану. Дамочка надула губки и умолкла.
2: Рассказ Чехова «Длинный язык» прозвучал в исполнении народной артистки России Елены Маврикиной Грановской. Запись из фондов радио.

великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина.

0: год 1920.
1: Разгромив в упорных боях основные силы белогвардейцев и интервентов, Советская Республика получила мирную передышку. Основной задачей стало использовать передышку для хозяйственного строительства. 24 января. Ленин выступает на конференции рабочих и красноармейцев Пресненского района Москвы.
2: Из речи Ленина 24 января. Мы вышли победителями из первых двух лет гражданской войны, которые были самыми трудными годами, так как мы были разорены империалистической войной, от нас были отрезаны хлеб и уголь. Мы не можем демобилизовать армию, потому что у нас есть еще враги. Поэтому мы употребим армию для восстановления транспорта. Мы начали великую войну, которую мы не скоро окончим. Это бескровная борьба трудовых армий против голода, холода и сопняка за просвещенную, светлую, сытую и здоровую Россию. Но мы кончим эту войну такой же решительной победой, какой окончили и борьбу против белогвардейцев.
3: Из воспоминаний Виктора Алексеевича Радус-Зенковича, члена КПСС с 1898 года. Начало 1920 года. Очистив от белых район Прикаспия и устья реки Урал, Красная армия овладела действующими эмбинскими промыслами, где находилось 15 миллионов пудов добытой нефти. Товарищ Ленин был очень занят мыслью об эмбинской нефти, о скорейшем использовании этого источника. Совет труда и обороны постановил построить железную дорогу и нефтепровод. Строительство было признано срочной оперативной задачей. Строители получили указание Ленина сообщать непосредственно ему о ходе работ каждые две недели. Это распоряжение действовало все время и выполнялось неукоснительно. Инициатива товарища Ленина и его постоянная готовность поддержать предложения, идущие с мест, намного облегчали работу. А сколько других строек, сколько фронтов, сколько всяких неотложных дел требовали внимания Владимира Ильича.
4: Из воспоминаний Даниила Андреевича Баранова, в ту пору медицинского работника. К многочисленным военным фронтам прибавился еще один фронт, сыпно-тифозный. И Владимир Ильич призвал все внимание уделить борьбе с этим грозным врагом тифом. Я работал тогда в одном из военных госпиталей. В начале 20-го года меня назначили заведующим самым большим санпропускником в Москве на Казанском вокзале. В конце января к нам неожиданно приехал Ленин. Его сопровождали нарком здравоохранения Семашко, Бонч-Бругевич, профессора Обух и Сысин. «Когда приступите к работе?» – спросил Ленин. «Через 5 дней», – ответил я. «Это хорошо», – сказал Владимир Ильич. «Поясните, как будет организован процесс санитарной обработки? Ну вот, скажем, прибыл воинский эшелон. Его подали на ветку к пропускнику, а дальше?» Я рассказал. «Ну что ж, будем надеяться на успех», – сказал Владимир Ильич. И вот на нашу ветку прибыл первый эшелон. По моей просьбе лаборатория проверила результаты дезинфекции. Через 2 дня Бонч-Бругевич рассказал мне, что Владимир Ильич был очень доволен, прочитав акт лаборатории. Радостно потирая руки, он сказал, что и на сопнотифозном фронте неизбежно будет перелом, так как мы уже перешли в наступление.
2: Несколько писем, записок, телеграмм Ленина. Январь-февраль 1920 года. К Рыжижановскому. Глеб Максимилианович, статью «Задачи электрификации промышленности» получил и прочел. Великолепно. Нельзя ли добавить план не технический, а политический или государственный, то есть задание пролетариату? Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно увлечь ясной и яркой, вполне научной в основе, перспективой. За работу де, и в 10-20 лет мы Россию всю, и промышленную, и земледельческую, сделаем электрической. Повторяю, надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10-20 лет. Ваш Ленин. Товарищ Луначарский, недавно мне пришлось, к сожалению и к стыду моему, впервые ознакомиться с знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь. Но ведь это областнический словарь и устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка? Скажем, словарь слов, употребляемых теперь, и классиками от Пушкина до Горького. Как бы вы отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка. Не делая шума, поговорите со знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне ваше мнение. Ваш Ленин.
3: Вспоминает Павел Ильич Попов, в ту пору управляющий Центральным статистическим управлением. Государственная статистика обязана своим существованием Владимиру Ильичу Ленину. В тяжелом материальном положении находилась республика, и много она не могла уделять государственной статистике. Но всегда Владимир Ильич приходил ЦСУ на помощь.
4: А перепись 1920 года? Разве возможно было ее произвести без личного воздействия и помощи Владимира Ильича?
3: Не было бумаги. Владимир Ильич делал распоряжение, и фабрики, работающие для газет, занимались производством бумаги для переписи. А для газет бумага закупалась в Финляндии. Только с помощью Владимира Ильича я мог отвоевать у Луначарского учителей для производства переписи. Да, перепись 1920 года всецело ему обязан своим осуществлением.
1: 29 марта в Большом театре открылся 9-й съезд РКПБ. Личная анкета для делегатов 9-го съезда РКП большевиков. Имя, отчество и фамилия.
2: Владимир Ильич Ульянов, Ленин.
1: Номер делегатского билета.
2: 381.
1: В какой организации числитесь?
2: Московской.
1: Число членов вашей организации?
2: 35 тысяч.
1: Возраст?
2: 50.
1: Образование?
2: Высшее.
1: Бывшая профессия или какие специальности знаете?
2: Бывшая помощник присяжного поверенного, публицист.
1: С какого времени состоите членом РКП?
2: С 1893 года.
1: На каких всероссийских партийных съездах вы участвовали?
2: Кажется, почти на всех.
1: Какую партийную работу исполняли?
2: Членом ЦК и редактором центрального органа.
1: Сколько лет вы вели нелегальную работу?
2: С 1893 по 1917.
1: Какую партийную работу исполняете сейчас?
2: Член ЦК, председатель Совета народных комиссаров и Совета обороны.
1: Подвергались ли вы репрессиям за партийную работу?
2: Был арестовываем в 1887, 1894 и 1900 годах.
1: Сколько времени провели в тюрьме?
2: 14 месяцев плюс несколько дней.
1: В ссылке?
2: 3 года.
1: На каторге?
2: Не был.
1: В эмиграции?
2: С 1900 по 1905 и с 1908 по 1917.
1: Подпись?
2: Ульянов, Ленин. 29 марта 1920 года.
4: Из воспоминаний видного государственного и партийного деятеля Андрея Андреевича Андреева, делегата 9-го съезда РКПБ. Март 1920 года. В Москву съехали с разных концов страны делегаты на 9-й съезд партии. После избрания президиума и утверждения порядка дня, Ленин, встреченный бурными аплодисментами делегатов, выступил с отчетным докладом Центрального комитета. Ленин начал свой доклад с анализа причин победы Советской Республики в гражданской войне. «Только благодаря тому, — говорил Ленин, — что партия была на страже,
0: дисциплинированно, и потому что авторитет партии объединял все, и по ее лозунгу, как один, шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти, и мы оказались в состоянии победить, несмотря на неоднократные походы империалистов Антанты и всего мира. Этот урок и анализ, почему мы победили, должен быть учтен нами при переходе к другой войне, войне на фронте бескровном, хозяйственном. Речь Ленина была цельная, как глыба, как слиток. Он ставил основную задачу, и все другие вопросы, которых он касался, находились в сцеплении, в прямой связи с главной темой выступления. В начале одного из последних заседаний 9-го съезда ряд делегатов предложил посвятить заседание наступавшему через несколько дней 50-летию Ленина. Это предложение было встречено аплодисментами всего съезда. Владимир Ильич, неодобрительно отнесясь к этому, встал и предложил: «Товарищи, лучше споем «Интернационал».» Съезд дружно спел «Интернационал», но затем все же перешел к заслушиванию выступлений о жизни и деятельности Ленина. Тотчас же, несмотря на просьбу остаться, Ленин встал и ушел, а потом все время бомбардировал из своего кабинета президиум съезда записками и телефонными звонками, торопя скорее закончить речь. Съезд на этом заседании принял решение издать сочинение Владимира Ильича Ленина.
5: Из писем Ленину. Москва, Кремль, товарищу Ленину. Вечером 22 апреля коммунисты и беспартийные сотрудники полевого управления штаба Юго-Западного фронта и подчиненные ему учреждения и части провели свой первый субботник на Харьковском железнодорожном узле. Участвовало 5000 человек, явившихся на сборный пункт стройными колоннами, с оркестрами и знаменами. Участники субботника провели следующую работу. Вагонов разгружено 403, нагружено вагонов 22, железнодорожное имущество, продовольствие, обмундирование, уголь, дрова, железо, снаряды. Сообщаю вам эти данные в день вашего 50-летия в уверенности, что они лучше других приветствий порадуют сердце нашего учителя и вождя. Да здравствует коммунизм! Да здравствует на многие годы товарищ Ленин! Начальник политотдела Юго-Западного фронта Потемкин.
1: 23 апреля в Москве состоялся коммунистический вечер в честь 50-летия Ленина, организованный Московским комитетом РКПБ. Вспоминает его участник, академик Константин Васильевич Островитинов. Документальная запись.
6: Собрание началось без Владимира Ильича. Не хотел он участвовать. Открыл собрание секретарь Московского комитета Мясников, выступал Луначарский Анатолий Васильевич, Михаил Степанович Альминский, Максим Горький, выступали Сталин, и некоторые другие. Запомнилось мне, пожалуй, особенно выступление Максима Горького. Наш крупнейший писатель, он и здесь попытался художественно изобразить образ Владимира Ильича Ленина. И в его описании он предстал как гигант, который нашел точку опоры и переворачивает весь земной шар на революционный путь. Речи уже почти закончились. Такой быстрой походкой в президиум скорее не вошел, а вбежал Владимир Ильич Ленин. Причем вид у него был не столько торжественный, сколько смущенный. Ну, его встретили, как его всегда встречали, такими искренними, дружными и бурными аплодисментами. И Ленин начал свою речь с того: «Благодарю вас за то, что вы меня избавили от юбилейных речей, которых я не слышал». После этого Владимир Ильич сразу же перешел к делу. Он заметил, что у нас революция одержала большие успехи, разбила контрреволюцию, но нам нельзя зазнаваться. И начал говорить о тех текущих задачах, которые в этой новой обстановке встают перед нами. Не ослаблять усилий в нашей революционной борьбе и в то же время направить усилия на мирное строительство.
1: Весной 20-го года Владимир Ильич записал на граммофонные пластинки две речи о работе для транспорта и о трудовой дисциплине. Десятки тысяч людей слушали эти пластинки на агитпунктах, на крестьянских сходах, в клубах, в частях Красной Армии. Сейчас прозвучит речь Ленина о трудовой дисциплине. Слушайте голос Владимира Ильича.
7: Почему мы победили Юденича, Толстяка и Деникина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой и сгоняли беспощадно шкурников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства также сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Из армии прогнали шкурников, и все мы скажем теперь: «Долой шкурников! Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, об отлынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв! Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу! Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии! Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя наибольшим рвением в первых рядах армии труда».

великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина.

0: год 1920.
1: Первое мая. По призыву партии по всей стране проходит Всероссийский коммунистический субботник.
2: Вспоминает бывший кремлевский курсант Иван Васильевич Громушкин. Рано утром курсанты пулеметных курсов совместно с рабочими и служащими Кремля выстроились перед казармами, чтобы направиться к месту работы. Но тут же в рядах послышался шепот. «Ленин! Ленин!» От здания совнаркома быстрой походкой по направлению к правому флангу шел Ленин. Комиссар курсов Борисов направился навстречу Ленину с намерением отдать рапорт. Однако Владимир Ильич уже стоял в строю и рапорт не принял. Только были слышны его слова: «На субботнике все равны». Нам предстояла работа по очистке Кремлевского плаца. Дружно взялись за работу, переносили бревна и крупные кряжи, которые брали на рычагах на 6-8 человек. Сначала Владимир Ильич носил с нашим комиссаром длинные слеги, а затем вместе с нами перетаскивал тяжелые бревна. Ильич был весел. Погода стояла хорошая, работа шла успешно. Объявили перерыв. Мы уселись здесь же на бревнах, закурили. Кто-то предложил закурить Владимиру Ильичу, но он отказался. В этой забаве не нахожу интереса. В молодости, еще будучи студентом, попробовал, но каждый раз курение вызывало тошноту. «Так вот с тех пор и не курю», — сказал Владимир Ильич. Перекур продолжался недолго. Снова принялись за работу. Время было за полдень. Владимир Ильич взглянул на часы Спасской башни и сказал: «Рад бы работать с вами до конца, но, к сожалению, мое время истекло. Меня ожидают приехавшие издалека товарищи, да и необходимо вовремя успеть на закладку памятника Карлу Марксу». Прощаясь, Ильич пожелал нам успеха в работе.
3: Из речи Ленина при закладке памятника Марксу 1 мая 2020 года. В день международного праздника труда, когда мы хотим доказать всем, что мы сумеем решить задачу организации социалистического общества трудящихся, мы чествуем память Карла Маркса. И я уверен, что памятник, закладываемый нами великому учителю, послужит призывом к тому, чтобы все ваше внимание было обращено на необходимость долго трудиться, чтобы создать то общество, при котором не будет места эксплуатации.
1: Вечером 1 мая Ленин выступал на митингах трудящихся Москвы.
4: Вспоминает Александр Федорович Мясников, секретарь Московского комитета партии. Поехали прямо в Бауманский район, где в рабочем доме в ожидании митинга собрались массой. Предоставляю слово оратору сегодняшнего дня, товарищу Ленину. Аудитория от неожиданности бурлит, аплодирует. Товарищ Ленин в течение 15-20 минут бросает в рабочую массу, как искры, свою живую и ясную речь о значении советской власти, Красной армии, о контрреволюции, о сплоченности и борьбе рабочего класса в связи с 1 мая. Подбодряет, воодушевляет аудиторию. Мы едем в клуб имени Загорского. В этот день как раз открывался этот клуб. Товарищ Ленин посвящает свою речь памяти погибшего товарища, которого он хорошо знал лично. Товарищ Загорский осенью 19 года был убит бомбой, брошенной в здание МК эсеровскими террористами. Далее едем в Пресненский район. Здесь несколько тысяч рабочих в стенах Прохоровской мануфактуры ожидают открытия митинга. Такая же встреча. Оставляем Прохоровку и едем в Замоскворецкий район, в институт имени Карла Маркса, бывший коммерческий институт. Останавливаемся у подъезда. Народ быстро узнает товарища Ленина и окружает автомобиль. Вот подходят двое мальчишек. Один из них говорит: «А я вас узнаю по карточке. Вы будете товарищ Ленин». Владимир Ильич улыбается. Входим в аудиторию, где сидит много рабочих за Москворечье. Слово предоставляется Ленину. Оратора слушали с напряженным вниманием.
1: Весной 1920 года развернувшееся хозяйственное строительство было прервано новым военным нападением Антанты.
0: Вспоминает член партии из 1919 года Михаил Капитонович Гуторов, участник гражданской войны. Польские капиталисты и помещики в заговоре с предателем украинского народа Петлюрой развернули военные действия на западе Советской Украины. Одновременно из своего крымского логовища выполз черный барон Врангель и двинулся на Донбасс. За спиной белополяков, врангелевцев и петлюровцев стояли англо-французские империалисты. Мы, военные курсанты, интересовались каждый день новыми сведениями о движении фронтов и ходили смотреть на карту, установленную на театральной площади. 5 мая 1920 года подошла моя очередь пойти на площадь, ознакомиться с положением на фронтах и рассказать своему взводу и роте. Прихожу на площадь, а она полна военными людьми. На трибуне я увидел Ленина. Он выступал с речью перед войсками, отправлявшимися на польский фронт. «С польскими рабочими и крестьянами у нас нет ссоры», — говорил он. «Вы идете к ним не как угнетатели, а как освободители». Через неделю состоялся наш выпуск. Молодому отряду красных командиров предстояло боевое крещение на только что созданных Западном и Южном фронтах. Перед отъездом в Кремле на Ивановской площади состоялся парад выпускников-командиров. Парад принимал Владимир Ильич. Он поздравил всех и дал высокую оценку политической и боевой подготовке курсантов. Вдохновленные ленинскими наставлениями, мы отправились по воинским частям.
3: Из речи Ленина, обращенной красноармейцам, отправляющимся на польский фронт. «Мы говорим теперь, товарищи, мы сумели дать отпор врагу более страшному. Мы сумели победить помещиков и капиталистов своих. Мы победим помещиков и капиталистов польских. Мы все должны сегодня здесь дать клятву, дать торжественное обещание в том, что мы все будем стоять как один человек за то, чтобы не допустить победы польских панов и капиталистов. Да здравствуют крестьяне и рабочие свободной, независимой Польской Республики! Долой польских панов, помещиков и капиталистов! Да здравствует наша Красная Рабоче-Крестьянская Армия!»
0: Из воспоминаний Семена Михайловича Буденного, командующего Первой конной армией. Бойцы ценили мудрое ленинское слово. Правду, напечатавшую речь Владимира Ильича Ленина, читали и перечитывали. Берегли не меньше, чем винтовку. Часто приходилось наблюдать, как неграмотный красноармеец протягивал аккуратно разглаженный лист грамотному бойцу и говорил: «А ну-ка, брат, почитай еще раз. Сам Ленин пишет».
1: Июнь. В свет выходит работа Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме». Она осветила исторический опыт большевизма, разработала важнейшие вопросы стратегии, тактики, организационных принципов международного коммунистического движения. Вскоре новый труд Ленина издается на французском, английском, немецком, болгарском, испанском, шведском, финском, итальянском и других языках и становится настольной книгой зарубежных коммунистов. Выход книги был приурочен к открытию второго конгресса Коминтерна. 19 июля. В Петрограде начал работу Второй конгресс коммунистического интернационала. Вспоминает Константин Антонович Габданг, член партии с 1917 года, присутствовавший на открытии конгресса. Документальная запись.
5: Я слушал Ленина в Таврическом дворце на открытии второго конгресса Коминтерна в июле 1920 года. В Таврическом дворце собирались делегаты многих стран мира, много гостей. Зал был переполнен. Многие стояли у стен, некоторые сидели на ступеньках. Владимир Ильич Ленин выступал с докладом о международном положении. Почти не заглядывая в свои записи, он с большим подъемом говорил о сложных проблемах международной жизни. Доклад продолжался около часа. Делегаты Конгресса, многочисленные гости слушали с напряженным вниманием. По его окончанию вспыхнули бурные аванси, а затем все в едином порыве на всех языках мира пели «Интернационал».
3: Из доклада Ленина на Втором конгрессе Коминтерна 19 июля. Основная задача Второго конгресса – выработать или наметить практические начала, чтобы работа, которая до сих пор шла среди сотен миллионов людей неорганизованно, пошла бы организованно, сплоченно, систематично. Мы можем с гордостью сказать – на Первом конгрессе мы были в сущности только пропагандистами. Мы только бросали пролетариату всего мира основные идеи. Мы только бросали призыв к борьбе. Мы только спрашивали, где люди, которые способны пойти по этому пути. Теперь у нас есть везде передовой пролетариат. Есть везде, хотя иногда и плохо организованная, требующая переорганизации пролетарская армия. И если наши международные товарищи помогут нам теперь организовать единую армию, то никакие недочеты не помешают нам наше дело сделать. Это дело есть дело всемирной пролетарской революции.
1: Несколько страниц из воспоминаний делегатов Второго конгресса Коминтерна.
4: Вспоминает один из организаторов Компартии Чехословакии, Иван Ольбрахт. Когда члены исполнительного комитета Коминтерна заняли свои места в президиуме, на сцену вышел и товарищ Ленин. Он обвел взглядом огромный зал собрания, потом почему-то вдруг спустился в партер и направился вверх по проходу амфитеатра. Все обворачивались и не сводили с него глаз. Где-то в задних рядах сидел старый друг Ленина, ослепший питерский рабочий и революционер Шелгунов. Он работал вместе с Лениным в подпольных кружках. Был в 1895 году в числе первых членов Союза борьбы. Когда Ленин подходил к его креслу, ослепшего большевика предупредили об этом. Шелгунов встал, сделал два шага навстречу Владимиру Ильичу, и оба борца крепко расцеловались. Вот и все.

0: пролетарской партии, то в ней необходима строгая дисциплина для всех. И в первую очередь для тех, кто удостоился чести занимать в ней ответственные посты. Надо выковать классовую партию, сплоченную, марксистскую, воспитанную, дисциплинированную. Ленин коснулся нашего заявления, что нам не хватает людей. «У нас тоже не хватает людей», — сказал он. «Но мы идем вперед, и люди появляются. Важно питать беспредельную веру в то, что силы пролетариата неисчерпаемы. И у вас капитализм уступит место социализму, который проник во все поры капиталистической системы. Ведите пропаганду среди народов, которые ваш империализм подчинил своему гнету, ибо повсюду люди должны свободно распоряжаться собственной судьбой. Вы говорите, это будет тяжело. Нам тоже было тяжело, но мы боролись и победили».
1: На одном из заседаний Конгресса делегаты приняли решение выразить свои мысли о Ленине письменно. Так появился знаменитый «Красный альбом». Он хранится ныне в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма в Москве. Строки из «Красного альбома».
2: «Русский пролетариат имеет полное право гордиться товарищем Лениным и может считать счастьем, что в революционную эпоху, когда в этом выявилась самая большая потребность, он имел в своей среде Ленина». Антонин Запотоцкий.
3: Ленин такой простой, такой гуманный и в то же время такой дальновидный и непоколебимый. Ленин – локомотив истории. Джон Рид.
0: Товарищ Ленин – человек, который великолепно знает, что не может быть мира, пока не будет уничтожен капитализм и установлен коммунизм. И он не успокоится, пока это не будет осуществлено. Дагилис, Шотландия.
1: 7 августа второй конгресс Коминтерна закончил свою работу. Его решения сыграли выдающуюся роль в дальнейшем развитии мирового коммунистического движения.
4: Свидетельствует Богумир Шмераль, один из основателей Компартии Чехословакии. «Я вернулся из Советской России. У каждого, с кем я встречаюсь, во взгляде вопрос: как там? Что ты видел? Что пережил?» Отвечаю просто и кратко. Я прихожу из иного мира. Прихожу иным человеком. То, что происходит в России, головокружительно, огромно, разумно, честно, неизбежно, неодолимо.
5: Велики военные победы Советской Республики рабочих и крестьян над помещиками и капиталистами, над Юденичами, Колчаками, Деникиными, белыми поляками, их пособниками Францией, Англией, Америкой, Японией. Но еще более велика наша победа над умами и сердцами рабочих, трудящихся, угнетенных капиталом масс, победа коммунистических идей во всем мире. Ленин.

Великой жизни. Документы биографии Владимира Ильича Ленина.

0: России заключить мир с Польшей и направить все силы на разгром Врангеля, последнего ставленника Антанты.
1: Из военных телеграмм Ленина. Сентябрь-октябрь. По прямому проводу, шифром. Реввоенсовет, первый конный. Крайне важно изо всех сил ускорить передвижение вашей армии на Южфронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими. Телеграфируйте, что именно делаете. Предсов обороны, Ленин. Шифром, секретно. Реввоенсовет Южного фронта, Фрунзе. Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее. Проверьте, изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма. Ленин.
0: Заканчивая разгром врага, советские люди все больше силы и энергии отдавали теперь восстановлению разрушенного хозяйства страны, строительству новой жизни.
2: Из писем Ленину. От азербайджанской молодежи. Мы, темная мусульманская молодежь крестьянской деревни, с открытой душой хотим строить новую коммунистическую жизнь в деревне. Воздаем славу вождю всего загнанного беднейшего крестьянства и пролетариата Ленину за то, что дал нам увидеть светлую жизнь, которую ханы и бейки сулили нам на том свете. Славим доблестную Красную армию. Все пойдем на помощь ей добить проклятых паразитов, мешающих укреплению хозяйства страны. Все клянемся работать за это самоотверженно на трудовом фронте.
1: Из речи Ленина на третьем Всероссийском съезде комсомола 2 октября 1920 года. Нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить. И как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать звание коммунистической молодежи? Я должен сказать, что молодежь, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Мы должны поставить уменье взять себе всю сумму человеческих знаний и взять так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано.
3: Вспоминает Клара Цеткин, выдающаяся деятельница международного рабочего движения. Впервые после того, как разразилась потрясшая весь мир русская революция, я встретилась с Лениным ранней осенью 1920 года. Ленин показался мне неизменившимся, почти не постаревшим. Я могла бы поклясться, что на нем был тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, который я видела на нем при первой нашей встрече в 1907 году на Всемирном конгрессе Второго интернационала в Штутгарте. Ленин застал нас, трех женщин, беседующими по вопросам искусства, просвещения и воспитания. И тотчас же очень живо включился в разговор. Пробуждение новых сил, работа их над тем, чтобы создать в Советской России новое искусство и культуру, сказал он, это хорошо. Очень хорошо. Красивое нужно сохранить, продолжал Ленин, взять его как образец и сходить из него, даже если оно старое. Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного только на том основании, что оно старо? Почему надо преклоняться перед новым, как перед Богом, которому надо покориться только потому, что это ново? Бессмыслица. Сплошная бессмыслица. Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувства, мысль и волю этих масс, подымать их.
4: Из воспоминаний Якова Исааковича Гиндина, в то время работника Народного комиссариата труда, члена Малого совнаркома. Владимир Ильич удивительно умел сочетать в своей работе вопросы текущего дня с задачами более или менее отдаленного будущего. В Малом совнаркоме мы постоянно получали записки от Владимира Ильича, где наряду с просьбой ускорить рассмотрение того или иного ассигнования, например, на заработную плату или на заготовку пушнины, наряду с этими вопросами текущего характера, Владимир Ильич писал о необходимости, например, ускорения отпуска средств на работы по исследованию Курской магнитной аномалии, на работы гидроторфа, на окончание Каширской электрической станции или Волховстроя. При этом, как всегда, Владимир Ильич просил и убеждал, и редко приказывал. И нужно отметить, что поскольку это происходило в самые тяжелые годы, когда не хватало самого необходимого, проведение ассигнований на Курскую магнитную аномалию, электрификацию и прочее, встречало очень много колебаний, сомнений, препятствий со стороны руководящих работников ряда учреждений. И только его великий гений смотрел вперед сквозь туман и даль, в твердой уверенности, что тучи рассеются, туман прояснится, и освобожденный пролетариат может увидеть плоды своих посевов, как бы неимоверно трудны ни были те усилия, какие ему приходилось делать в тяжелые дни.
1: Из книги английского писателя Герберта Уэллса «Россия во мгле». Уэллс был на приеме у Ленина 6 октября. Дело в том, что Ленин, который как подлинный марксист отвергает всех утопистов, в конце концов сам впал в утопию. Утопию электрификации. Он делает все, что от него зависит, чтобы создать в России крупные электростанции, которые будут давать целым губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность? В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего. Но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные. Он видит, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как поднимается обновленная и счастливая, индустриализированная коммунистическая держава.
5: Несколько писем и телеграмм Ленина. Осень 20-го года. Предприятием, изготовляющим электроплуги. Предлагаю приложить все усилия, чтобы заказ наркомзема на 22 электропахотных орудия и их части был выполнен не позднее 1 апреля 1921 года. О состоянии работ по выполнению заказа телеграфируйте еженедельно в адрес совнаркома. Предсовнаркома Ленин. Высший совет народного хозяйства. В наркомат внешней торговли. Ряд крупных экспортных сделок на лес, заключенных нашей лондонской торговой делегацией, имеет большое политическое и экономическое значение, фактически прорывая блокаду. Поэтому необходимо обратить самое серьезное внимание на то, чтобы исполнение по этим сделкам производилось точно и аккуратно в соответствии с заключенными условиями. Предсовнаркома Ленин. Покровскому, историку, заместителю наркома просвещения. Товарищ Михаил Николаевич, очень поздравляю вас с успехом. Чрезвычайно понравилась мне ваша новая книга «Русская история в самом сжатом очерке». Оригинальное строение и изложение. Читается с громадным интересом. Надо будет, по-моему, перевести на все европейские языки. Позволю себе одно маленькое замечание. Чтобы она была учебником, а она должна им стать, надо дополнить ее хронологическим указателем. Поясню свою мысль. Примерно так. Первое. Столбец хронологии. Второе. Столбец оценки буржуазной. Третье. Столбец оценки вашей, марксистской, с указанием страниц вашей книги. Учащиеся должны знать и вашу книгу, и указатель, чтобы не было верхоглядства, чтобы знали факты, чтобы учились сравнивать старую науку и новую. Ваше мнение об этом дополнении. С коммунистическим приветом, ваш Ленин.
2: Пригласительный билет, присланный Ленину из деревни Кашино. Гражданину Ленину. Уважаемый товарищ, правление товарищества настоящим сообщает, что 14 сего ноября состоится открытие электрического освещения в селении Кашино, на каковое покорнейше просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде электрического освещения в крестьянских халупах, о котором при власти царей крестьяне не смели думать. Порядок праздника. Прием гостей от 7 часов утра в доме братьев Кашкиных. В 4 часа митинг с оркестром музыкантов и пением интернационала. В 6 часов вечера обед. В 8 часов вечера балет молодежи деревни с участием струнного оркестра. Председатель правления Родионов. Члены комиссии по устройству праздника Курков, Коробков.
6: Вспоминает Кузьма Васильевич Мешалкин, крестьянин деревни Кашино Волоколамского уезда Московской губернии. Волоколамское шоссе, пересекавшее нашу улицу, было ухабистое и немногим отличалось от проселочной дороги. Неподалеку от этого шоссе мы построили трибуну. Здесь же врыли столб и повесили электрический фонарь. И так пополудни часов в 12 не терпится. Каждому хочется первым увидеть желанного гостя. Первыми же его встретили наши ребятишки. Они ушли по шоссе далеко за деревню и там ждали. За машиной Ленина шла еще машина, наша, волоколамская. «Здравствуйте, граждане», — сказал Владимир Ильич. Взяли мы его и Надежду Константиновну под руки и повели в дом, где были накрыты белеными холстами столы. Струнный оркестр заиграл интернационал. За обедом самые активные строители нашей электростанции рассказали, как не имея керосина для освещения, мы задумали провести электричество. Ильич радовался вместе с нами. После стали задавать всякие вопросы о событиях на фронте, о ситце, о спичках, о хлебе. Ильич говорил, что война скоро окончится и положение улучшится. Настанет время, когда власть советская окрепнет, хозяйство наладится, пойдут фабрики и заводы. Велел держать крепкую связь с рабочим классом и шагать с ним в ногу. Слушали мы его, а в душе у каждого будто солнце светило.
0: 22 декабря. В Москве открылся 8-й Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Основными вопросами повестки дня съезда были утверждение плана Гойл-Ро и вопрос о мерах укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства. Вспоминает делегат 8-го Всероссийского съезда Советов Иван Илларионович Илларионов. Документальная запись.
7: Съезд Советов работал 8 дней. Все эти 8 дней Владимир Ильич находился в гуще делегатов съезда Советов. В один из перерывов к Владимиру Ильичу Ленину запросто обратились два делегата. Один из Калужской, другой из Тамбовской губернии. И спрашивает Владимир Ильич, а мудреный слой это говорил, как нам понять его? Владимир Ильич, улыбаясь, сказал, вот сообща, у себя построить электростанцию, и это будет ГЭЛРО. Нужно заметить, Владимир Ильич очень радовался высказываниям рядовых рабочих и крестьян. Когда зашла речь о сохранении семян до весеннего сева, один из делегатов Тамбовской губернии, обращаясь к Владимиру Ильичу, говорит, о проекте было записано так, налить семян крестьян изъять и засыпать в общественные амбары. Вот этот делегат говорит, Владимир Ильич, дело так не пойдет, крестьяне не согласятся, боясь, что их семена увезут, и останутся крестьяне весной без семян. А местные кулаки воспользуются этим случаем и поведут контрреволюционную агитацию. Скажут, обязательно ваши семена увезут, и вы останетесь без семян. Тогда Владимир Ильич, внимательно выслушав этого делегата, его спрашивает, а как по-вашему лучше сделать? Я так думаю, отвечает этот делегат, на местах организовать 5 или 10 дворки по соседскому принципу из тех, которые хорошо знают друг друга и доверяют. На это Владимир Ильич так обрадованно произнес, чудесно, умная мысль. И мысль этого рядового крестьянина записывается в законе.
5: Из доклада Ленина на 8-м съезде Советов о внешней и внутренней политике. Вы знаете, конечно, какой необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем. Таким образом, война, навязанная нам белогвардейцами и империалистами, оказалась ликвидированной. Мы можем теперь с гораздо большей уверенностью и твердостью взяться за близкое нам, необходимое и привлекающее нас к себе давно уже дело хозяйственного строительства.
8: На крутом и обрывистом берегу Волги раскинулся большой город Брехимов. Сегодня в жаркий ясный день далеко видны с обрыва бескрайние просторы реки. В ее водах отражается синева безбрежного неба, золотятся на ряби волн отблески куполов церквей. Прозрачные, напоены солнцем и светом, привольные волжские просторы. Легко, свободно дышится, когда смотришь вдаль за Волгу. А над самым краем обрыва, нависшего над Волгой, прилепилась кофейня, место встречи обывателей города. На площадке перед кофейной, под низким навесом, стоит нехитрая трактирная мебель, сделанная из березы под природу. Гаврила, содержатель кофейной, стоит в дверях. Слуга Иван наводит порядок, готовясь к приему посетителей.
9: Никого народу-то нет на бульваре.
10: По праздникам всегда так. От позднего бедни все к пирогу да кощам. А потом после хлеба соли 7 часов отдых.
9: Кушай 7. Часика 3-4. Хорошее заведение.
10: А вот около вечерин проснутся, попьют чайку до третьей тоски.
9: До тоски. А в чем тосковать-то?
10: Посиди за самоваром поплотнее. Поглотай 2 часа кипятку, так узнаешь. После 6-го пота она первая тоска подступает. расстанутся с чаем и выползут на бульвар. Раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет. Вот, мокий Парменыч Кнуров проминает себя.
11: Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего он так утруждает себя?
10: Для моциону.
11: А моцион-то для чего?
10: Для аппетиту. Аппетит ему нужен для обеду. Какие обеды у него? Разве без моциона такой обед съешь?
11: О чем все молчит?
10: Молчит? Чудак ты! Да как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, коли у него миллионы? С кем ему разговаривать-то? Ну, есть человека 2-3 в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем. Он молчит. Он и живет-то здесь не подолгу от этого самого. Да и не жил бы, кабы не дела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург, да за границу. Там ему просторнее.
11: А вон Василий Данилович из-под горы идет. Да, вот тоже. Богатый человек, а разговорчивый.
10: Василий Данилович еще молод, малодушеством занимается. Еще мало себя понимает. А в лета уйдет, такой же идол будет.
8: В кофейную тяжелой походкой входит Кнуров. И, не обращая внимания на поклоны Гаврилы и Ивана, садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает. К нему подходит Выживатов, очень молодой человек, одетый в модный, безукоризненно сшитый костюм. В почтительной позе он останавливается возле Кнурова.
12: Мокий Парменыч, честь смею кланяться.
13: А, Василий Данилович, откуда?
12: С пристани.
13: Встречали кого-нибудь?
12: Встречал, да не встретил. Я вчера Сергея Сергеевича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю.
10: Уж не ласточку ли, Василий Данилович?
12: Да, ласточку. А что?
10: Резво бегает. Сильный пароход.
12: Да вот обманул Сергей Сергеевич. Не приехал.
10: Вы их самолетом ждали, а не может и своем приедут. На ласточке.
11: Василий Данилович, да вон еще пароход бежит сверху.
12: Мало ли их по Волге бегать.
11: Да нет, это Сергей Сергеевич, нет.
12: Ты думаешь?
11: Да похоже, что они кожухи на ласточке больно приветливы.
12: Разберешь ты кожухи за 7 верст.
11: И за 10 разобрать можно, да и ходка идет. Сейчас видно, что с хозяином.
12: А далеко?
11: Из-за острова еще. Ох, так и выстилает, так и выстилает.
10: Ты говоришь, выстилает?
11: Выстилает страсть, шибче самолеты бежит, так и бери.
12: Так ты скажи, как приставать станут.
11: Слушай, ты чай из пушки выпалит.
10: Беспременно.
12: Из какой пушки?
10: А у них тут свои боржи. Посеред Волги, на якоре.
12: Я знаю.
10: Так на борже пушка есть. Когда Сергея Сергеевича встречают или провожают, так всегда поляны. Вон и коляска за ними едет, из лошадька. Черков.
12: Видно, дали знак Черков, что приедут.
10: Сам хозяин Черков на Кольку.
11: Это за ними.
10: За ними.
12: Да почем ты знаешь, что за ними?
10: Да четыре на Кольку, грязь, помилуйте. За ними. Некому больше на кончик мертвый ездит. Они! Это ужас! Смотреть, как львы! Все четыре на дрензелях! А скрует-то! Скрует-то!
11: И цыган сидит с чертовым на козлах. Парадом казаки не ремнем перетянут, того гляди переловится.
10: Некому больше на такой четверке ездить. Они с
13: шиком живет пора.
12: Да, у чего другого, а шику довольно.
13: Дешево пароход-то покупаете?
12: Дешево, Мокий Парменыч.
13: Да, разумеется, а то зачем покупать? Для чего продает-то?
12: Знать, выгоды не находит.
13: Да, конечно, где уж ему. Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете. Особенно, коли дешево-то купите.
12: Нам, кстати, у нас на низу грузу много.
13: Не деньги ли понадобились? Он ведь мотоват.
12: Его дело. Деньги у нас готовы. А.
13: С деньгами-то можно дела делать. Можно. Хорошо тому, Василий Данилович, у кого денег-то много.
12: Дурное ли дело? Вы сами, Мокий Парменович, это лучше всякого знаете.
13: Знаю, Василий Данилович, знаю.
12: Не выпьем ли холодненького, Мокий Парменович?
13: О, вы утром-то. Я еще не завтракал.
12: Ничего-с. Мне один англичанин, он директор на фабрике, говорил, что от насморка хорошо шампанское натощак пить. А я вчера простудился немного.
13: Каким образом? Такое тепло стоит.
12: Да все, им же и простудился. Холодно очень подали.
13: Да нет, что хорошего. Люди посмотрят, скажут, ни свет, ни заря шампанское.
12: А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы станем чай пить.
13: Ну, чай — это другое дело.
12: Гаврила, дай-ка нам чайку моего. Понимаешь? Моего.
13: Слушаюсь. Вы что, разве особенный какой?
12: Да все тоже шампанское. Только он в чайнике разольет и стаканы с блюдечками подаст.
13: Остроумно.
12: Нужда-то всему научит, Мокий Парменович.
13: Едете в Париж-то на выставку?
12: Да, вот куплю пароход, да отправлю вниз за грузом и поеду.
13: И я на днях. Меня уж ждут.
14: Гаврила приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана.
12: Слышали новость, Мокий Парменович? Лариса Дмитриевна замуж выходит.
13: Как замуж? Что вы, за кого?
12: За Карандышева.
13: Что за вздор такой? Вот фантазия. Ну что такое этот Карандышев? Ведь не пара он ей, Василий Данилович.
12: Да какая уж пара. Да что делать? Где взять женихов-то? Ведь она бесприданница.
13: Так бесприданниц-то и находят женихов хороших.
12: Не то время. Прежде женихов-то много было, так и на бесприданниц хватало. А теперь женихов самый обрез. Сколько приданы, столько женихов. Лишних нет. Вот бесприданницам-то и не достает. Раскарита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были.
13: Бойкая женщина.
12: А она должна быть не русская.
13: Отчего?
12: Уж очень проворно.
13: Как это она оплошала? А Гудалова фамилия все-таки порядочно. И вдруг за какого-то Карандышева. Да с ее ловкостью. Всегда полон дом холостых.
12: Ездит, так не все ездят. Потому что весело очень. Барышня хорошенькая. Играет на разных инструментах. Поет. Обращения свободные. Ну, оно и тянет. Ну, а жениться надо подумавши.
13: Так выдала же она двух.
12: Выйдет-то выдала. Да надо их спросить, ладко ли им жить-то. Старшую увез какой-то горец, кавказский князёк. Вот потеха-то была. Как увидал, затрясся, заплакал даже. Так 2 недели стоял подле неё, за кинжал держался, да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал. Да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла. А он совсем оказался не иностранец, а шулер.
13: А Гудалова-то разочла не глупо. Состояние небольшое, давать приданое нищего. Так она живет открыто, всех принимает.
12: Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже на такую жизнь не достает.
13: Где же она берет?
12: Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся. Потом на приданое возьмет жениха. Ну, а приданого не спрашивай.
13: Ну, я думаю, не одни женихи платятся. А и вам часто это посещение этого семейства недешево обходится.
12: Ты не разорюсь, Мокий Парменович. Что же делать-то, за удовольствие? Платить надо, они даром не достаются. А бывать у них в доме – большое удовольствие.
13: Действительно, удовольствие, это вы правду говорите.
15: а сами почти никогда не бываете.
13: Да неловко. Много у них этого сброду бывает. Потом встречаются, кланяются, разговаривать лезут.
15: Да.
13: Вот, например, Карандышев. Ну что это за знакомство для меня?
15: У них в доме на базар похож.
13: Ну что хорош. Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежестями, так и жужжат. Слова с ней не дают сказать. Приятно с ней одной почаще видеться, без помехи.
15: Жениться надо.
13: Жениться. Не всякому можно, да не всякой захочет. Я, например, женат.
15: Так уж нечего делать. Хорош виноград, да зелень, Моки Парменович.
13: Вы думаете?
15: Видимое дело. Не таких правил люди. Мало ли случаев-то было. Да вот не польстились. Хоть за Карандышева, да замуж.
13: А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку.
15: Да, не скучно будет. Прогулка приятная. Какие у вас планы, Моки Парменович?
13: А у вас-то этих планов не было ли тоже?
15: Да где мне? Я простоват на такие дела. Смелости у меня женщины нет. Воспитание, знаете ли, уж очень нравственное и патриархальное получил.
13: Ну да, толкуйте. У вас шансов-то больше моего. Молодость — великое дело, да и денег-то не пожалеете. Дешево пароход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь чай не дешевле бы ласточки обошлось.
15: Всякому товару цена есть, Моки Парменович. Я хоть молод, а не взорвусь, лишнего не передам.
13: Не ручайтесь, долго ли с вашими летами влюбиться? А уж тогда какие расчеты?
15: Нет, как-то я этого все совсем не замечаю.
13: Чего?
15: А вот что, любовью-то называют.
13: Похвально. Хорошим купцом будете. А все-таки вы с ней гораздо ближе, чем другие.
15: Да в чем моя близость? Что? Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью. Ну, песенку выучу, романы вожу, которые девушкам читать не дают.
13: Развращаете, значит, понемножку.
15: Ну что ж, я ведь насильно не навязываю. Что ж мне об ее нравственности-то беспокоиться? Я и не опекун.
13: Что? Я все удивляюсь, неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, совсем женихов не было?
15: Были. Да ведь она простовата.
13: То есть как простовата?
15: Глупа. Нет, не глупа, а хитрости нет. Не в матушку. У той все хитрость да лесть, а эта вдруг ни с того ни с сего и скажет, что не надо.
13: То есть правду?
15: Да, правду. А без приданницам так нельзя. Кому расположена, нисколько этого не скрывает. Ну вот, Сергей Сергеевич Паратов появился в прошлом году, ведь наглядеться на него не могла. А он месяца два поездил, женихов-то всех отбил, и след его простыл, и исчез неизвестно куда.
13: Что же с ним сделалось?
15: Бог его знает, ведь он мудреный какой-то. А уж как она его любила, как любила. Чуть не умерла с горя. Какая чувствительная. Бросилась за ним догонять. Уж мать со второй станции-то воротила.
13: Ну, а после Паратова были женихи?
15: Набегали двое. Старик какой-то с подагрой. Да разбогатевший управляющий какого-то князя. Вечно пьяный. Уж Ларисе не до них, а любезничать надо. Маменька приказывает.
13: Однако положение ее незавидное.
15: Да, смешно даже. У ней иногда слезинки на глазах. Видно, поплакать задумала. А маменька улыбаться велит. Потом вдруг появился этот Косил.
12: Вот бросал деньги-то. Так и засыпал Кариту Игнатьевну. Отбил всех. Да недолго покуражился. У них в доме его арестовали. Скандалище здоровый. С месяц Агудаловым никуда глаз показать было нельзя. Вот тут уж Лариса наотрез матери объявила. Довольно, говорит, с нас раму-то. За первого пойду, кто посватается. Богат ли, беден ли, разбирать не буду. Но Карандышев и тут, как тут, с предложением.
13: Откуда взялся этот Карандышев?
12: Да, он давно у них в доме вертится, 3 года. Ну, гнать не гнали, а и почета большого не было. Как перемешка случалась, никого из богатых женихов-то виду не было. Так и его слегка придерживали, приглашивали, чтоб не совсем пусто в доме было. Ну уж как набежит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть на Карандышева. И не смотрят на него, и не говорят с ним, а он-то в углу сидя разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянно прикидывает. Раз застрелиться хотел, ничего не вышло, только насмешил всех. А то вот еще потех. Был у них как-то еще препаратный костюмированный вечер. Так Карандышев оделся разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверский взгляд. И особенно на Сергея Сергеевича.
13: Ну и что?
12: Топор отняли и переодеться велели. А то он пошел вон.
13: Стал быть, он за постоянство награжден. Рад, я думаю.
12: О, еще как рад-то. Сияет, как апельсин. Что смеху-то? Ведь он у нас чудак. Ему бы жениться поскорей, да уехать в свое именишко, пока разговоры утихнут. А он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что того и гляди наткнется на кого-нибудь. Да еще очки одел зачем-то, а прежде их никогда не носил. Кланяется, едва кивает. Тон какой взял. Прежде не слыхать-то его было, а теперь все я, да я хочу, я желаю.
13: Как мужик русский.
12: Да.
13: Мало радости, что я, надо еще поломаться, чтоб все видели. Ну, поломается, поколотит его 2 раза. Он и доволен, идет спать.
12: Да, кажется, и Карандышева не миновать.
13: Бедная девушка. Как она страдает, глядя на него, я думаю.
12: Квартиру свою вздумал отделывать. Вот чудит. В кабинете ковер грошовый на стену привил. Кинжалов, пистолетов тульских навешал. Уж дибы охотник, а то и ружья никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает. Надо хвалить, а то обидишь. Человек завистливый, самолюбивый. Лошадь из деревни выписал. Кляч какой-то разношерстный. Кучер маленький, а кафтан на нем с большого. И возит-то, возит на этом-то верблюде Ларису Дмитриевну. Сидит-то гордо, будто на тысячных рысаках едет. С бульвара выходит, так кричит городовому: «Прикажи подавать мой экипаж!» Ну и подъезжает этот экипаж с музыкой. Все винты, все гайки дребезжат на разные голоса. А рессоры трепещутся, как живые.
13: Жаль, бедную Ларису Дмитриевну, жаль.
12: Что-то вы очень жалостливы стали, Мокий Парменович.
13: Неужели вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант, дорогой и оправы требует.
12: И хорошего ювелира.
13: Совершенную правду изволили сказать. Ювелир непростой мастеровой. Он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погибнет, или опошлится.
15: А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Теперь она еще как убитая, а вот оправится. Да поглядит на мужа попристальнее, каков он. Вот они, легки на помине.
14: Под руку с Ларисой входит Карандышев, молодой человек в чиновничьем мундире. Он выступает прямо и важно, словно стараясь казаться выше, чем есть. За ними следует Агудалова, моложавая дама, одетая элегантно, изящно, но смело и не по летам. Лариса молча кланяется, подходит к чугунной решетке, отгораживающей бульвар от зияющей пропасти, опирается на решетку и, не отрываясь, молча смотрит за Волгу. Агудалова подходит к столу, за которым сидят Вожеватов и Кнуров.
15: Милости просим, присядьте. Чайку не прикажете?
16: Да, пожалуй, чашку выпью.
15: Иван, подай чашку.
13: Да, прибавь кипяточку.
15: Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь. Жажда, Юрий Капитонович. А что пить, не знаю. Посоветуйте, буду очень благодарен. Теперь полдень. Можно выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так завтракаю.
17: Вот жизнь-то, Карита Игнатьевна, позавидуешь, а?
15: Водочки да винца-с. Нам так нельзя. Вам можно все, вы капиталу не проживете, потому его нет. А мы уж такие горки зародились на свете. У нас дела очень велики, так нам разум-то терять и нельзя. Я и чай холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю.
16: Ой, чай-то холодный, только, Вась, ты мне крепко налил.
15: Да ничего, выкушайте, сделайте одолжение. Приходи сегодня ко мне служить за обедом.
18: Слушаюсь, Юрий Капитанович.
15: Ты, братец, почище оденься.
18: Так это известное дело, фрак, где что мы не понимаемся.
15: Василий Данилович, вот что. Приезжайте-ка вы ко мне обедать сегодня.
18: Покорно возможно.
15: Мне тоже во фраке прикажете? Как вам угодно, не стесняйтесь.
18: Однако там и буду. Слушаюсь. Надеюсь, себя не уронить.
15: Морки Пальмёныч, угодно вам будет сегодня отобедать у меня?
13: У вас?
16: Морки Пальмёныч, это все равно, что у нас. Этот обед для Ларисы.
13: Так это вы приглашаете? Хорошо, я приеду.
15: Так уж я буду надеяться.
13: Уж я сказал, что приеду.
16: Юлий Капитонович, мой будущий зять. Я выдаю за него Ларису.
13: Это дело ваше.
15: Да, Смоки Пальмёныч, я рискнул. Я и вообще всегда был выше предрассудка.
14: Кнуров разворачивает газету, закрывается ею от Карандышева и повертывается к нему спиной.
15: Смоки Пальмёныч строг. Я желаю, чтобы Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди. Значит, и я к избранному обществу принадлежу. Благодарю, не ожидал. Гаврилов, сколько с меня за чай?
19: Две порции, изволили спрашивать?
15: Да, две.
19: Так уж сами знаете, Василий Данилович, не в первый раз. 13 рублей.
15: Кто-то, я думал, подешевле стал.
19: Ну, с чего дешевле-то быть, помилуйте? Курсы портили.
15: Да ведь я не спорю с тобой. Что ты пристаешь? Получай деньги, отстань. За что ж так дорого, не понимаю?
19: Кому дорого, а кому нет. Вы такого чая не кушаете.
16: Перестаньте вы. Не мешайте свинью в свое дело.
18: Василий Данилович, ласточка подходит.
15: Мокрый Павелович, ласточка подходит. Не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим.
13: Любопытно.
16: Вася, я доеду на твоей лошади.
15: Хорошо. Поезжай, только пришлите поскорей.
16: Мокрый Павелович, Маки Парменович, затеяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот.
13: Да.
16: И вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать. Ведь вот завтра рождение Ларисы, хотелось бы что-нибудь подарить.
13: Хорошо, я к вам приеду.
20: До свидания, вас.
14: Агудалова, Вожеватов и Кнуров уходят. Карандашев подходит к Ларисе.
16: Я сейчас все за Волгу смотрела. Как там хорошо на той стороне. Поедемте поскорее в деревню.
21: Вы за Волгу смотрели? А что с вами Вожеватов говорил?
16: Да так ничего, пустяки какие-то. А меня так и манит за Волгу, в лес. Уедемте, уедемте отсюда.
21: Однако странно, а о чем он мог с вами разговаривать?
16: Ах, да о чем бы он ни говорил. Что вам за дело?
21: Называете его Васей. Что за фамильярность с молодым человеком?
16: Ну, мы с малолетства знакомы. Еще маленькие играли вместе, но вот я и привыкла.
21: Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым и глупым мальчиком? Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было.
16: А у нас ничего дурного не было.
21: Был цыганский табор. Вот что было. Чему вы обиделись, помилуйте?
16: Ну что ж, может быть, и цыганский табор. Только в нем было, по крайней мере, весело. Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?
21: Да уж, конечно!
16: Ну зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано. Так нужно было маменьке. Значит, волей или неволей я должна была вести такую жизнь. А колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно, если б я не искала тишины, уединения, не хотела бы бежать от людей, разве бы я пошла за вас? Умейте это понять и не приписывайте моего выбора своим достоинствам. Я их еще не вижу. Я только хочу полюбить вас. Меня манит скромная семейная жизнь. Она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распутье. Поддержите меня. Мне нужно одобрение, сочувствие. Отнеситесь ко мне нежно, с лаской. Уловите эти минуты, не пропустите их.
21: Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть. Это я сказал так.
16: Что значит так? То есть не подумавши?
21: Ну, конечно, я без умысла.
16: Ах, так ведь это еще хуже. Надо думать, о чем говоришь. Ну, болтайте с другими, если вам нравится. Со мной говорите осторожно. Разве вы не видите, что положение мое очень серьезно? Каждое слово, которое я сама говорю, которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чуткая и впечатлительной.
21: В таком случае я прошу извинить меня.
16: Ну да бог с вами. Только впредь будьте осторожны. Цыганский табор. Да, это, пожалуй, правда. Но в этом таборе были и хорошие, и благородные люди.
21: Кто же эти благородные люди? Уж не Сергей ли Сергеевич Парад?
16: Нет, я прошу вас, вы о нем не говорите.
21: Да почему же?
16: Да вы его не знаете. А хоть бы и знали, так извините, не вам о нем судить.
21: Об людях судят по поступкам. Да разве он хорошо поступил с вами?
16: Это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, так не позволю и вам.
21: Лариса Дмитриевна, скажите. Только я прошу вас говорить откровенно.
16: Ну, что вам угодно?
21: Ну, чем я хуже Парадова?
16: оставьте.
21: Позвольте, да почему же?
16: Ну, не надо, не надо. Что за сравнение?
21: А мне было бы интересно слышать от вас.
16: Не надо, не спрашивайте.
21: Да почему же?
16: Потому что сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите. Вы честный, хороший человек. Но от сравнения с Сергеем Сергеевичем вы теряете все.
21: Да, но ведь это только слова. А нужны доказательства. Да вы разберите нас хорошенько.
16: Да ну с кем вы равняетесь? Возможно ли такое ослепление? Ведь Сергей Сергеевич это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Быть может, я молода, не знаю людей, но мнение это изменить во мне нельзя. Оно умрет со мной.
21: Не понимаю, не понимаю. Ну что в нем особенного? Ничего. Ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость. Так ведь это же всякий может, если захочет. Стоит только напустить на себя.
16: А вы знаете, какая это смелость?
21: Да какая же такая? Ну что тут необыкновенного?
16: А вот какая. Я вам расскажу один случай. Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеевича, отличный стрелок. Были они у нас. Сергей Сергеевич говорит, я слышал, вы хорошо стреляете. Недурно, говорит офицер. Сергей Сергеевич дает ему пистолет, ставит себе стакан на голову и отходит в другую комнату шагов на 12. Стреляйте, говорит.
21: И он стрелял.
16: Стрелял. И, разумеется, шиб стакан. Но только побледнел немного. Тогда Сергей Сергеевич говорит, вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину, и человека вам не близко. Смотрите, я буду стрелять в девушку, которая дороже мне всего на свете. И не побледнел. Дает мне монету, равнодушно с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее.
21: И вы послушались его?
16: А разве можно его не послушать?
21: Да разве вы уж так уверены были в нем?
16: Что? А разве можно быть в нем неуверенной?
21: Сердца нет. Оттого он так и смел.
16: Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным. Как отдавал все деньги, которые были с ним.
21: Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере, в ваших глазах. А что это такое, этот купчик Вожеватов? Этот ваш Вася?
16: Уж вы не ревновать ли? О, это пошло. Я не переношу этого, я вам заранее говорю. Да вы успокойтесь. Я не люблю и не полюблю никого.
21: А если бы явился Парат?
16: Разумеется. Если б явился Сергей Сергеевич и был свободен, так довольно одного его взгляда. Да вы успокойтесь. Он не явился. А теперь хоть и явится, так уж поздно. Мы, вероятно, никогда не увидимся более. Что это?
21: А это, вероятно, какой-нибудь купец самодур слезает со своей баржи, так вот в честь его салютует.
16: Ох, как я испугалась.
21: Чего, помилуйте?
16: А не знаю, у меня нервы расстроены. Я вот сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. А здесь можно очень ушибиться.
21: Ушибиться? Да здесь верная смерть. Внизу мощёно камнем. А, впрочем, здесь так высоко, что умрёшь, прежде чем долетишь до земли.
16: Пойдёмте, домой пора.
21: Да-да, и мне пора. У меня ведь сегодня обед.
16: Подождите немного.
14: Лариса, приблизившись к решётке, долгим взглядом смотрит вниз в пропасть.
16: Ай!
21: Пойдемте. Что за ребячество?
14: К Карандашев и Лариса удаляются. Из кофейной выходят Гаврила и Иван.

0: и вожеватов. И с кофейной свинчиком в руках выбегает Иван и бросается обметать Паратова.
1: Да что ты? Я с воды. На Волге-то не пыль.
2: Ну все же, сударь, нельзя. Целый-то год вас не видали, да чтобы с приездом, сударь.
1: Ну хорошо, спасибо. На.
2: Покорже благодарю. Так вы меня, Василий Данилович, с самолетом ждали.
3: Да ведь я не знал, что вы на своей ласточке прилетите. Я думал, она с боржами идет.
1: Нет, я боржи продал. Я думал нынче рано утром приехать. Мне хотелось обогнать самолет. Но трус машинист. Кричу кочегарам, шуруй, а он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи. Если вы, говорит, еще полено подбросите, так я за борт выброшу. Боялся, что котел не выдержит. Цифры какие-то на бумажке мне выводил. Давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка. У них арифметика вместо души. А я, господа, и позабыл вас познакомить с другом моим. Вот Пармёныч, Василий Данилович, рекомендую, Робинзон.
4: А как их по имени и отчеству?
1: А так просто, Робинзон, без имени и отчества.
5: Серж.
1: Что тебе?
5: Полдень, мой друг, я стражду.
1: А вот погоди, в гостиницу приедь.
5: Вуаля.
1: Ну, черт с тобой, ступай.
0: Робинзон идет в кофейную.
1: Гаврила, ты этому барину больше одной рюмки не давай. Он характера непокойного. Господа, провинциальный актер. Счастливцев Аркадии.
3: А почему же он Робинзон?
1: А вот почему. Ехал он на каком-то пароходе, уж не знаю, с другом своим, купеческим сыном непутев. Ну, разумеется, оба пьяные до последней возможности. Творили они, что в голову придет. Публика все терпела. Наконец, до вершения безобразия придумали драматическое представление. Разделись, разрезали подушку, вывалились в пуху и стали изображать диких. Но тут уж капитан по требованию пассажиров и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает, поднявши руки кверху. Я сейчас стоп, сажу сам в шлюпку и обретаю артиста-счастливца. Взял его на пароход, одел с ног до головы в свое платье, благо у меня много лишнего. Господа, я имею слабость к картине. Вот почему он Робинзон.
3: А не путевый, на острове остался.
1: Ну зачем он мне? Пусть проветрится. Сами посудите, господа. В дороге скука смертная. Всякому товарищу.
3: Еще бы, конечно. Эко вам счастье, Сергей Сергеевич. Вот находка-то золотая, а.
6: Одно неприятно. Пьянством одолеет.
1: Нет, со мной, господа, нельзя. Я строг на этот счет. Денег у него нет, без моего разрешения давать не велено. А у меня, как попросит, я ему сейчас в руки французский разговор. На счастье нашлись у меня. Изволь прежде страницу выучить, без того не дам. И учит, сидит, и как старался.
3: Это такое счастье, такое счастье. А? Вот находка-то золотая, а? А он хороший актер, а?
1: Ну нет, ну какой хороший, он все амплуа прошел, и в суфлерах был. А теперь в оперетках играет. Ничего, так себе смешит.
3: Значит, веселый.
1: Потешный господин.
3: И пошутить с ним можно.
1: А ничего, он не обидчив. Вот отводите свою душу, могу вам его денька на два, на три предоставить.
3: О, покорно вас благодарю. Коли придет по нраву, так не останется в накладе.
6: Как это вам, Сергей Сергеевич, не жаль ласточку продавать?
1: Что такое жаль? Я этого не знаю. У меня, Моки Пармёныч, ничего заветного нет. Найду выгоду, продам все, что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой. Беру в приданое... Золотые прииски.
3: О, приданные хорошие.
1: Да, но достаются они мне недешево. Я должен проститься с моей свободой, с моей веселой жизнью. Поэтому нужно постараться как можно повеселее провести последний...

0: Отец моей невесты важный чиновный господин. Старик строгий, слышать не может о цыганах, о кутежах и о прочем. Даже не любит, кто много табаку курит. Тут уж надевай фрак и парле панце. Вот я и практикую с Робинзоном. Только он уж для важности, что ли, я не знаю, называет меня ля сэр, а не просто сэр. Умора.
1: На крыльце кофейни показывается Робинзон, за ним следует Гаврила.
0: Кефет муля! Вене!
2: Кома?
0: Что за прелесть, а? Каков тон, господа! Оставьте эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира.
3: Да это за ними водится.
2: Рассерж, ты уже успел? Очень нужно было.
0: Да уж извини, я твой псевдоним раскрыл.
3: Мы, Робинзон, тебя не выдадим. Ты у нас так за англичанина и пойдешь.
2: Да. Сразу на ты. Мы с вами, брудершафт, не пили.
3: Это все равно. Что за церемония?
2: А я фамильярности не терплю. И не позволю всякому.
3: Да я не всякий. Купец.
2: Богатый.
3: Богатый.
2: И тароватый.
3: И тароватый.
2: Вот это в моем вкусе. Очень приятно. Вот теперь я могу позволить тебе обращаться со мной запросто.
3: Значит, приятель, два тела и одна душа.
2: И один карман. Имя, отчество? То есть одно имя, отчество не нужно.
3: Василий Данилович.
2: Так вот, Вася, для первого знакомства заплати за меня.
3: Гаврила, запиши. Сергей Сергеевич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы приедем, усядемся на коврике, жёночку сварим.
4: А у меня, Сергей Сергеевич, два ананасика давно вас дожидается. Надо их нарушить для вашего приезда.
0: Хорошо, срежь. Делайте, господа, со мной что хотите.
4: Да уж я все заготовлю, что требуется, Василий Данилович. У меня и кастрюлечки серебряные водятся для таких оказий. Я и своих людей с вами отпущу.
3: Хорошо, чтобы к 6 часам все было готово. Коли что лишнее припасешь, взыску не будет. А за недостачу ответишь.
4: Понимаешь?
3: А назад поедем, на катерах разноцветные фонарики зажжем. А?
2: Давно ли я его знаю, а уже полюбил, господа. Вот чудо, да?
0: Главное, чтобы весело. Я прощаюсь с холостой жизнью, так чтобы было чем ее вспомнить. Ну, а откушать, господа, сегодня прошу ко мне.
3: Эка досада. Ведь нельзя.
5: Отозваны мы.
0: Ну, откажитесь, господа.
3: Да отказаться-то нельзя. Лариса Дмитриевна выходит замуж. Так мы у жениха обедаем.
0: Лариса выходит замуж?
6: Что ж, бог с ней. Это даже лучше. Я немножко виноват перед ней. То есть так виноват, что не должен был бы и носа к ним показывать. Ну, теперь она выходит замуж, значит, старые счеты кончены. И я опять могу явиться, поцеловать ручку у ней и у тетеньки. Я Фариду Игнатьевну для краткости тетенькой зову.
3: А я ведь чуть было не женился на Ларисе. Да, вот насмешил бы людей, разыграл было дурака.
0: Замуж выходит. Очень мило с ее стороны. Все-таки на душе у меня немножко полегче. И дай бог ей здоровья и всякого благополучия.
3: Заеду я к ним. Любопытно. Очень любопытно поглядеть на нее. Да уж, наверное, и вас пригласят.
0: Ну, само собой, как можно без меня.
5: Очень рад. Будет за обедом с кем хоть словом перемолвиться.
3: Вот там и потолкуем, как нам веселее время провести. Может, еще что-нибудь придумаем, а?
6: Да, жизнь коротка, говорят философы. Так надо уметь ей пользоваться, не спара, Бензон?
3: Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим, а?
6: До свидания, господа, я в гостиницу. Марш, Робинзон.
2: Да здравствует веселье, да здравствует услад. Да здравствует веселье, да здравствует услад. Ступайте поскорее, ступайте поскорее.
1: Комната в доме Агудаловых, обставленная с убогой роскошью, напоминает номер гостиницы. Над старым столом красного дерева несколько бесцветных картин, в углу рояль, на нем лежит гитара. Шторы на окнах, выходящих на залитую солнечным светом и увитую зеленью веранду, приспущены. К двери, ведущей в комнату Ларисы, подходит Агудалова. В руках у нее футляр с драгоценностями.
7: Лариса!
8: Я одеваюсь, мама!
7: Погляди, какой тебе подарок Вась привез.
8: После погляжу.
7: Какие вещи! Рублей 500 стоит. Положите, говорит, завтра поутру в ее комнату и не говорите от кого. А ведь знаешь же, плутишка, что я не утерплю, скажу. Да я просила его посидеть, не остался. С каким-то иностранцем ездит, город ему показывает. Да ведь шут он, у него не разберешь, нарочно он или вправду. Надо, говорит, этому иностранцу все замечательные трактирные заведения показать. Хотел к нам привезти этого иностранца. А вот и Моки Парменыч. Не выходи, я лучше одна с ним потолкую.
1: С опаской, поглядывая по сторонам, в комнату входит Кнуров.
5: У вас никого нет?
7: Никого, Моки Парменыч.
5: Ну и прекрасно.
7: На чем записать такое счастье? Благодарна. Очень благодарна, что удостоили. Я так рада. Растерялась, правда, не знаю, где он посадить вас.
5: Все равно, сяду где-нибудь.
7: А Лариса, извините, она переодевается. Да ведь можно ее поторопить.
5: Нет. Зачем беспокоить?
7: Как это вы вздумали?
5: Брожу ведь я много пешком перед обедом-то, вот и зашел.
7: Будьте уверены, Моки Парменыч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит. Ни с чем этого сравнить нельзя.
5: Так вы даете замуж Ларису Дмитриевну?
7: Да, замуж.
5: Нашелся жених, который берет без денег?
7: Без денег, Моки Парменыч. Где же нам взять денег-то?
5: Что же он, средства большие имеет, жених-то ваш?
7: Ну, какие средства? Самые ограниченные.
5: Да. А как вы полагаете, хорошо вы поступаете, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного?
7: Не знаю, Моки Парменыч, я тут ни при чем, ее воля была.
5: Ну, а этот молодой человек, как по-вашему, хорошо поступает?
7: Что ж я нахожу, что это похвально с его стороны?
5: Ничего тут похвального нет. Напротив, это не похвально. Пожалуй, с своей точки зрения он не глуп. Что он такое? Кто его знал? Кто на него обращал внимание? А теперь весь город заговорит про него. Он влезает в лучшее общество. Он позволяет себе приглашать на обед меня, например. Но вот что глупо. Он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем поговорить нам с вами следует.
7: Сделайте одолжение, Мойки Парменович.
5: Как вы думаете о вашей дочери? Что она такое?
7: Ну ж, я не знаю, что и говорить. Мне одно осталось слушать вас.
5: Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, житейского этого нет. Понимаете, тривиального, что нужно для бедной семейной жизни.
7: Ничего нет, ничего.
5: Ведь это эфир.
7: Эфир, Мойки Парменович.
5: Она создана для блеску.
7: Для блеску, Мойки Парменович.
5: Ну а может ли ваш Карандышев доставить ей этот блеск?
7: Да нет, где же?
5: Бедной полумещанской жизни она не вынесет. Что же остается ей? Зачахнуть, а потом, как водится, чахотка.
7: А что? Что вы, сохрани Бог?
5: А что, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам?
7: И опять беда, Мойки Парменович. Чем мне жить с дочерью?
5: Ну, это беда поправимая. Теплое участие сильного, богатого человека.
7: Хорошо, как найдется такое участие.
5: Надо постараться приобрести. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного иметь необходимо.
7: Уж как необходимо-то?
5: Вы можете мне сказать, что она и замуж-то еще не вышла, что очень далеко то время, когда она может разойтись с мужем. Да ведь очень может быть, что и далеко, но ведь может быть, что и близко. Так лучше предупредить вас, чтоб вы не сделали еще какой-нибудь ошибки, и чтоб знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею. Чему вы улыбаетесь?
7: Я очень рада, Мойки Парменович, что вы так расположены к нам.
5: Вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстны?
7: Ах, Мойки Парменович.
5: Обижаетесь? Если угодно, прогоните меня.
7: Ах, Мойки Парменович.
5: Найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром. Да тогда и броните меня. Не трудитесь напрасно искать, не найдете. Но я увлекся в сторону. Я пришел не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка?
7: А это я, Мойки Парменович, хотела дочери подарок сделать. Да дорого, не по карману.
5: Ну, это пустяки, есть дело поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. То есть, мало сказать, хороший. Очень хороший. Подвенечные платья, ну, и все, что там требуется.
7: Да-да, Мойки Парменович.
5: Обидно будет видеть ее, если ее оденут плохо. Так вы закажите все это в лучшем магазине и не рассчитывайте и не копейничайте. А счеты пришлите ко мне, я заплачу.
7: Право, даже уж и слов-то не подберешь, как благодарить вас.
5: Ну вот, собственно, зачем я к вам зашел.
7: А все-таки, Мойки Парменович, мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери, знаете.
5: Ну что тут такое? Что это стоит?
7: Это оцените, Мойки Парменович.
5: Что тут ценить? 300 рублей это стоит. До свидания. Я пойду еще побродить. Я нынче на хороший обед рассчитываю. За обедом увидимся.
7: Очень, очень вам благодарна за все, Мойки Парменович. За все.
1: Кнуров уходит.
7: За все.
1: Появляется Лариса с корзинкой в руках. Она ставит корзинку на столик и рассматривает вещи в коробочке.
9: Это Вася-то подарил? Недурно. Какой милый.
10: Недурно? Да ведь это же очень дорогие вещи.
9: Будто ты не рада. Да никакой особенной радости не чувствую.
10: А ты поблагодари Вася-то. Так шепни ему на ухо. Благодарю, но... И к Нурову тоже.
9: А к Нурову за что?
10: Уж так надо. Я знаю, за что.
9: Ах, мама, и все-то у тебя секреты да хитрости.
10: Ну, хитрости, а без хитрости на свете не проживешь.
1: Лариса берет гитару, садится к окну.

0: Юлий Капитонович хочет в мировые судьи баллотироваться.
1: Ну, вот и прекрасно. В какой уезд?
0: В Заболотье.
1: В лес ведь это. Что это ты ему вздумал с такую даль?
0: Да там кандидатов меньше, наверное, выберут.
1: Ну что ж, ничего, не там люди живут.
0: А мне хоть бы в лес, да только поскорее отсюда вырваться.
1: Да, ну и хорошо, в захолустье-то пожить. Вот там тебе твой Карандашев мил покажется. Пожалуй, первым человеком в уезде будет. Ну, вот помаленьку и привыкнешь к нему.
0: Да он и здесь хорош. Я в нем ничего не замечаю дурного.
1: Ну что ж, такие ли хорошие-то бывают?
0: Есть лучше. Я это сама очень хорошо
1: знаю. Есть. Да не про нашу честь.
0: А для меня теперь и этот хорош. Ну да что толковать? Ведь дело решенное.
1: Я только радуюсь, что он тебе нравится. Слава Богу! Осуждать его перед тобой я не стану. А и притворяться нам друг перед другом нечего. Да и сама не слепая.
0: Я ослепла. Я все чувства потеряла, да и рада. Давно точно во сне вижу, что кругом меня происходит. Нет! Уехать надо. Вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлии Капитоновичу. Ведь скоро и лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать ягоды, грибы.
1: Вот для чего ты корзиночку приготовил. Понимаю теперь. Уж ты и шляпу соломенную с широким полями заведи, вот и будешь пастушкой.
0: И шляпу заведу. Там спокойствие, тишина.
1: Да, а вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет. Ветер-то загудит в окна.
0: Ну и что ж такое?
1: Волки завоют на разные голоса.
0: И все-таки лучше, чем здесь. Я, по крайней мере, душой отдохну.
1: Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой. Но только знай, что Заболотье не Италия. Это я обязан тебе сказать. А то как ты разочаруешься, так меня же винить будешь, что я тебя не предупредил.
0: Благодарю тебя. Но пускай там и дико, и глухо, и холодно. Для меня после той жизни, которую я здесь испытала, каждый тихий уголок покажется раем. Ах, я не понимаю, ну что Юрий Капитонович медлит?
1: До деревни ли ему? Ему теперь покрасоваться хочется. Да и неудивительно, из ничего да в люди попал.

0: Экая досада, не налажу никак. Илья! Илья! Зайди на минутку! Наберу с собой в деревне романсов, да буду играть и петь от скуки.
1: Входит цыган Илья в красной шелковой рубахе с серьгой в одном ухе.
2: Здравствуйте! Дай бог здорово да счастливо!
0: Илья! Ну, вот мне наглядитесь на меня, все сбиваюсь.
2: А, сейчас, барышня. Хороша песня. Она в три голоса хороша. Тенорно. Второе колено делает. Ух, больно хорошо. А у нас беда. Ай, беда.
0: Какая беда?
2: Антон у нас есть. Тенором поет.
0: Знаю, знаю.
2: Ну, один тенор и есть, а то все басы. Какие басы? Ух, какие басы! А тенор один, Антон.
0: Так что же?
2: Не годится в хор, хоть брось.
0: Не здоров?
2: Да нет, здоров, он совсем невредимый.
0: Так что же с ним?
2: Пополам перегнула на бок, со всем углом. Так глаголем и ходит другая неделя. Вот беда, вот беда. И теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит. А без тенора как быть? К доктору ходил. Доктор говорит, через неделю, через две отпустит, опять прямой будешь. А нам его теперь надо!
0: Да ты пой!
2: Сейчас, бабушка, сейчас, секунду фальшивую, сейчас. Вот беда. В хоре надо браво стоять, я его на бок перегнула.
0: Да чего это с ним?
2: Так от чего? От глупости.
0: От какой глупости?
2: Ай, такая глупость есть у нас. Ведь говорил ему Антон, наблюдай эту осторожность. А он не понимает.
0: Да и мы не понимаем.
2: Ну, не вам будь сказано, гулял. Так гулял, так гулял. Я ему говорю, Антон, наблюдай эту осторожность. А он не понимает. Ай, беда, ай, беда. Ведь теперь 100 рублей человек стоит. Ведь вот какое дело у нас. Такого барина ждем. А Антона на бок свело. Какой прямой цыган был. А теперь кривой.

0: Ілля!
1: Не дай!
0: Я зарив! Сидіти!
1: Мамо, що тут треба?
0: Барин приїхав!
1: Кохолеса!
0: Ерна приїхав!
1: Нехай на баришню. Ілля! Барин приїхав.
2: Ілля! Ілля! Какой барин?
1: Такой барин? Ждем, не дождемся. Вот, старый, вот какой барин!
2: Да кто же это приехал-то, а? Должно быть богатый. И, вероятно, Ларис холостой, коль цыгане ему так обрадовались. Видно, уж так у цыгана живет. Ах, Лариса! Не прозевали ли мы жениха? Вот куда торопиться-то было?
3: Мама, да мало, что ли, я страдала? Нет, довольно унижаться.
2: Ну, какое страшное слово сказала, унижаться. Испугать, что ли, меня вздумал? Мы люди бедные, унижаться нам всю жизнь. Так уж лучше унижаться с молоду, чтоб потом пожить по-человечески.
3: А я не могу. Тяжело, невыносимо тяжело.
2: А легко ты ничего не добудешь. Всю жизнь вот так и останешься ничем.
3: Опять притворяться. Опять лгать.
2: А и притворяйся, и лги. Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь.
4: Юлька Петровна, Лариса у нас в деревне собралась. Вот и корзинку для грибов приготовила.
3: Ах, сделайте для меня эту милость. Поедемте поскорее.
5: Я вас не понимаю. Куда вы торопитесь? Зачем?
3: Мне так хочется бежать отсюда.
5: От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли?
3: Нет, я за вас не стыжусь. Не знаю, что будет дальше, но пока вы мне еще повода не подали.
5: Так зачем же бежать? Зачем скрываться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя. Я рад, я счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения.
4: Повеличаться.
5: Да, повеличаться. Я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия. Моя гордость не раз была оскорблена. Теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться.
3: А вы когда же думаете ехать в деревню?
5: После свадьбы, когда вам угодно, хоть на другой день. Но только венчаться непременно здесь. Чтобы не подумали, что мы прячемся, потому что я не жених вам. Не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий.
3: Да ведь последнее это почти так, Юрий Капитонович. Вот это правда.
5: Так правду эту вы и знаете про себя. Пожалеете вы меня хоть сколько-нибудь. Ну пусть хоть Пронни-то думает, что вы любите меня. Что выбор ваш был свободен.
3: Зачем?
5: Как зачем? Разве уж вы совсем не допускаете в человеке самолюбия?
3: Самолюбие? Ах, вы о себе. Все себя любят. А когда же меня-то кто-нибудь любить будет? Ух, доведете вы меня до погибели.
2: Мама, Ларис, что это?
3: Мама, я боюсь, я чего-то боюсь. Но послушайте, если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы поменьше было народу, чтобы как можно тише, скромнее.
2: Нет, ты не фантазируй. Свадьба так свадьба. Я Гудалова, я нищенства не допущу. Да ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали.
5: Да и я ничего не пожалею.
3: Но я молчу. Я вижу, что я для вас кукла. Поиграйте вы мной, изломаете и бросите.
5: Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево.
2: Этот обед ваш, я считаю, совсем лишним, напрасный трат.
5: Да если бы он стоил для меня вдвое, втрое, я бы не пожалел денег.
2: Никому он не нужен.
5: Мне нужен.
3: Ну зачем?
6: Лариса Дмитриевна, 3 года я терпел унижение. 3 года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых. Надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ним.
2: Что это вы еще придумываете? Ссору, что ли, затеять хотите? Так мы с Ларисой и не поедем.
3: Ах, пожалуйста, не обижайте никого.
5: Не обижайте. А меня обидеть можно.
6: Ну, успокойтесь, никакой ссоры не будет. Все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы делаете мне своим выбором. За то, что вы отнеслись ко мне не так, как другие. За то, что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все. Вот и вся моя месть.
2: И все это совсем не нужно.
5: Нет уж, эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами же они нажили богатство. Так чего же они хвастаются им? По 15 рублей за порцию чаю бросать.
2: И все это вы на бедного Васю нападаете.
5: И не только один Вася. Все хороши. О! Посмотрите-ка, что в городе-то делается. А, какая радость на лицах! Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу: барин приехал, барин приехал. Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицы из трактира в трактир, перекликаются: барин приехал, барин приехал. Цыгане с ума сошли. Все вдруг галдят, машут руками: у гостиницы съезд, толпа народа. Сейчас в гостинице 4 цыганки, разряженные в коляске, подъехали поздравить с приездом. А, чудо, что за картина. А парень-то, я слышал, промотался совсем. Последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила? Развратный человек? И весь город рад. Хороши нравы.
2: Да кто приехал-то?
5: Ваш Сергей Сергеевич Парахов.
2: Ах, так вот кто.
7: Лариса в испуге кидается к Карандышеву.
3: Уедем, тетя Рина. Сейчас уедемте.
5: Вот теперь-то не нужно ехать. Чего вы боитесь?
2: Что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он не разбойник.
3: Что же вы меня не слушаете? Топите вы меня, толкаете в пропасть.
2: Ты сумасшедший.
5: Чего вы боитесь?
3: Я не за себя боюсь.
5: За кого же?
3: За вас.
5: О, за меня не бойтесь. Попробуй он только задеть меня, так увидит.
2: Ну что вы, сохрани вас Бог. Это ведь вам не Вася. Вы поосторожнее с ним, а то жизни не рады будете.
5: Вот, изволите ли видеть, к вам подъехал. О, 4 иноходца в ряд и цыган на козла скучал. Какую пыль в лицо пускает. Оно, конечно, никому вреда нет, а в сущности это гнусно и глупо.
7: Лариса с отчаянием метнулась к дверям, увлекая за собой Карандышева.
3: Пойдемте ко мне в комнату. Мама! Прими, пожалуйста, сюда и отделайся от его визита.
7: Входит Паратов с хлыстом в руках и, не вынимая изо рта папиросы, кланяется Гудаловой.
5: Доченька, ручку!
2: Ах, Сергей Сергеевич, ах, родной мой!
5: В объятие желаете заключить, мой!
2: Каким ветром занесло! Проездом, вероятно?
8: Нарочно сюда и первый визит к вам, тетенька.
2: Благодарю. Благодарю.
4: Отзывайся. Как дела ваши?
8: Гневить бога нечего, тетенька, живу весело. А дела не ваши.
4: Сергей Сергеевич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчез?
8: Неприятную телеграмму получил, тетенька.
4: Какую?
8: Управители мои, управляющие, свели без меня домок мой в ореховую скорлупку. Своими операциями довели было до аукционной продажи мои пароходики и все движимое и недвижимое имущество. Так я полетел тогда спасать свои животишки.
4: Ну и, разумеется, все спасли и все устроили.
8: Никак нет. Устроил, но не совсем. Брешь порядочная осталась. Впрочем, тетенька, духа не теряю и веселого расположения не утратил.
4: Вижу, что не утратим.
8: Одном потеряем, на другом выиграем. Вот наше дело-то какое, тетенька.
4: На чем же вы выиграть хотите? Новые обороты завели?
8: Ну, не нам, легкомысленным джентльменам и новые обороты заводить. За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку.
4: Понимаю. Жениться хотите?
8: Ага.
4: Ну и во сколько же вы цените свою волюшку?
8: Полмиллиона-с.
4: Порядочно.
8: А дешевле, тетенька, нельзя, расчет у меня. Себе дороже, сами знаете.
4: Молодец, мужчина.
8: Где вы возьмите?
4: Эх, и сокол. Глядеть на тебя, да радоваться.
8: Очень лестно слышать от вас. Ручку пожалуйста.
4: Ну, а покупатели? То есть покупательница-то есть?
8: Если поискать, так найдутся.
4: Извините за нескромный вопрос.
8: Или очень нескромный, не спрашивайте. Я стыдлив.
4: Да помните, есть невеста или нет?
8: А
4: если есть, так кто она?
8: Зарежьте, не скажу.
4: Ну, как знаешь.
8: Я желал бы засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?
4: А чего же? Я ее сейчас пришлю к вам.
7: Агудалова берет футляр с драгоценностями.
4: Да вот, Сергей Сергеевич, а вы знаете, что завтра рождение Ларисы? Хотелось бы подарить ей вот эти вещи. Да денег много не хватает.
8: Ах, тетенька, тетенька. Человек с трех взяла? Я тактику-то вашу помню.
4: Ах, ты проходник.
8: Я завтра сам привезу подарок, лучше это.
4: Я позову к вам, Ларис.
7: Входит Лариса. Она останавливается в дверях, не в силах поднять глаза на Паратова.
8: Не ожидал.
3: Нет. Теперь не ожидал. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать.
8: Отчего же перестала ждать?
3: Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно. И ни одного письма.
8: Я не писал вам потому, что не мог сообщить ничего приятного.
3: Я так и думал.
8: И замуж выходите?
3: Да. Замуж.
8: А позвольте вас спросить, долго вы меня ждали?
3: А зачем вам знать это?
8: Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна. Меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека. На другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц. Имел ли право Гамлет сказать своей матери, что она и башмаков еще не износил, и так далее?
3: на ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеевич. Можете думать обо мне что угодно.
8: Об вас я всегда буду думать с уважением. Но женщины вообще после вашего поступка многое теряют в глазах моих.
3: Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете.
8: Эти кроткие нежные взгляды. Этот сладкий любовный шепот, когда каждое слово чередуется глубоким вздохом, эти клятвы. И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины!
3: Что женщины?
8: Ничтожество вам имя.
3: Да как вы смеете меня так обижать? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом?
8: Я не уверен, но полагаю.
3: Чтоб так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать.
8: Вы выходите замуж.
3: Да. Но что меня заставило? Если дома жить нельзя, если во время страшной смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения нельзя смотреть. Если в доме скандал, если нужно бежать из дома и даже из города.
8: Борис, так
3: вы... Что я? Что вы хотели сказать?
8: Извините, я виноват перед вами. Так вы еще не забыли меня. Вы еще меня любите. Скажите, ну, будьте откровенны.
3: Конечно, да. Нечего и спрашивать.
8: Благодарю вас. Благодарю вас.
3: А вам только и нужно было. Вы человек гордый.
8: Уступить вас я могу, я должен по обстоятельствам. Но любовь вашу уступить... Было бы для меня тяжело.
3: Неужели?
8: Если бы вы предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это.
3: А теперь?
8: А теперь я во всю жизнь сохраню самые приятные воспоминания о вас. И мы расстанемся как лучшие друзья.
3: Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас.
8: Что ж делать, Лариса Дмитриевна? В любви равенства нет. Это не мной заведено. В любви иногда приходится и поплакать.
3: И непременно женщине?
8: Уж разумеется, не мужчине.
3: А почему?
8: Очень просто, потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут. А эта кличка для мужчины хуже всего, что может изобрести ум человеческий.
3: Как бы любовь-то была равна с обеих сторон, так и слез-то не надо было. Бывает это когда-нибудь?
8: Изредка случается. Только это какое-то кондитерское пирожное. Какое-то безе.
3: Сергей Сергеевич, я сказала вам то, что не должна была говорить. Я надеюсь, вы не употребите во зло моей откровенности.
8: Помилуйте, за кого вы меня принимаете? Если женщина свободна, тогда другой разговор. Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами. Брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Позвольте узнать. Ваш будущий супруг обладает, конечно, многими достоинствами.
3: Нет, одним только.
8: Немного.
3: Зато дорогим.
8: А именно?
3: Он любит меня.
8: Действительно дорогим. Это для домашнего обихода очень хорошо.
7: Появляются Карандышев и Агудалова.
9: Позвольте вас познакомить, господа. Юрий Капитонович Карандышев, Сергей Сергеевич Парад.
8: мы знакомы. Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Харита Игнатьевны Ларисы Дмитриевны.
5: Очень приятно.
4: Сергей Сергеевич у нас в доме как родной.
5: Очень приятно. Вы не ревнивы?
6: Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не даст мне никакого повода быть ревнивым.
8: Ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода.
3: Я ручаюсь, что Юрий Капитонович меня ревновать не будет.
5: Да, да, конечно. Но если бы...
8: О, да-да, это, вероятно, было бы что-нибудь очень ужасное.
4: Что это вы, господа, затеяли? Разве нет других разговоров, кроме ревности?
3: Мы, Сергей Сергеевич, скоро едем в деревню.
8: От прекрасных здешних мест.
6: А что же вы находите здесь прекрасного?
8: Это как кому? На вкус, на цвет образца нет.
4: Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня?
8: Тетенька, у всякого свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящ.
4: Ах, проказник! И откуда это вы столько пословиц знаете?
8: С бурлаками водился, тетенька. Так русскому языку выучишься.
6: У бурлаков... Учиться русскому языку?
8: А почему же у них не учиться?
6: Да потому что мы считаем...
8: Кто это мы?
6: Мы? Образованные люди, не бурлаки.
8: Ну-с, чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступаю за них. Я сам такой же бурлак.
6: Мы считаем их образцом грубости и невежества.
8: Ну, далее, господин Карандышев.
6: Все, больше ничего.
8: Нет, не все. Главного не достает. Вам нужно просить извинения.
6: Мне извиняться?
8: Да уж нечего делать, надо.
6: С какой стати? Это мое убеждение.
8: Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Отвилять нельзя!
3: Что вы, что вы? Что вы, господа?
8: Успокойтесь. Я за это на дуэль не вызову. Ваш жених цел останется. Я только поучу его! У меня правило никому ничего не прощать, а то страх забудут, забываться станут.
3: Что вы делаете? Просите извинения сейчас же, я вам приказываю.
8: Кажется, пора меня знать. Уж если я задумаю кого поучить, на неделю дома запираюсь и казнь придумываю.
5: Я не понимаю.
8: Вы учитесь прежде понимать? А потом и разговаривайте.
4: Сергей Сергеевич, я на колени брошу перед вами, но ради меня извините его.
8: Благодарите Хариту Игнатьевну, я прощаюсь. Только, мой родной, разбирайте людей. Я еду, не свищу, а наеду, не спущу.
4: Возражайте, не возражайте, а то я поссорюсь с вами.
10: Лариса! Вели подать шампанского, да налеем по стаканчику, пусть выпьют мировую.
7: Лариса выходит.
4: Уж, пожалуйста, господа, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера, я люблю, чтобы все было дружно, согласна.
8: Я сам мирного характера, курицы не обижу. Я первый не начну, за это я вам ручаюсь.
4: Вот и вы, Юрий Капитанович, вы еще молодой человек. Вам надо быть поскромнее. Горячиться не следует. А ну-ка вот, извольте-ка пригласить Сергея Сергеевича на обед. Извольте непременно. Нам очень приятно быть с ним вместе.
6: А я и сам хотел.
5: Сергей Сергеевич, угодно вам будет сегодня... Откушать у меня.
8: С удовольствием.
7: Входит Лариса. За ней лакей с бутылкой шампанского на подносе. Лариса наливает бокалы.
3: Господа, прошу покорно. Прошу вас быть друзьями.
8: Ваша просьба для меня равняется приказу.
4: Вот и вы берите пример Сергея Сергеевича.
5: А для меня и говорить нечего. Для меня каждое слово Ларисы Дмитриевны закон.
7: Входит Вожеватов.
11: Ба! Где шампанское, там и мы. Каково чутье, а?
1: Марина Игнатьевна,
12: Лариса Дмитриевна,
1: позвольте белокурому в комнату войти.
4: Какому белокурому?
12: Сейчас увидите.
1: Войди, белокур. Позвольте вам представить нового друга моего. Лорд Робинзон.
4: Очень приятно.
1: Целуй ручки. Ну, милорд, пойди сюда.
4: Что это вы как командуете вашим другом?
1: А он почти не бывал в дамском обществе, так очень застенчив. Все больше путешествовал и по воде, и по суше. А вот недавно совсем было одичал на необитаемом острове. Позвольте вас познакомить. Лорд Робинзон, Юлий Капитонович Карандаш.
13: Вы давно уже выехали из Англии?
14: Yes.
1: Я его слова-то и по-английски выучил. Да, признаться, и сам не больше знаю. Ну, что ты на вино-то поглядываешь? Можно, Харита Игнатьевна?
4: Да, сделайте одолжение.
1: Англичане ведь целый день пьют вино. С утра.
4: Неужели вы целый день пьете?
14: Yes.
1: Они три раза завтракают, а потом обедают с 6 до 12.
4: Возможно ли?
14: И есть.
1: Ну, наливай.
14: If you please.
8: Пригласите его обедать. Мы с ним всегда вместе, я без него не могу.
12: А как его звать?
8: Ну, кто же их зовет по имени? Лорд, милорд.
12: Разве он лорд?
8: Ну, конечно, не лорд, но они так любят. А то просто сэр Робинзон.
13: Сэр Робинзон, прошу покорно сегодня отобедать у меня.
14: I thank you.
13: Харит Игнатьевна, я отправляюсь домой, мне нужно похлопотать кое о чем. Так я вас жду, господа. Честь имею.
8: И нам пора.
1: К обеду приготовиться.
4: Погодите, господа, ну не все вдруг.
7: Агудалова и Лариса провожают Карандашева в сад.
1: Понравился вам жених?
8: Чему тут нравится? Кому он может нравиться? Тоже разговаривает гусь лапчатый.
1: Что? Разве было что?
8: Был разговор небольшой, топорщился, как и человек.
1: Петушиться тоже вздумал.
8: Ну подожди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь. Какая мысль блестящая.
14: Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная, старайся. Есть.
1: Что такое?
14: Вот что.
8: Идут, после скажу.
7: Возвращаются Агудалова и Лариса.
8: Честь имею, кланяюсь.
1: До свидания.

0: кабинет в квартире Карандышева. Над тахтой с нарочитой небрежностью, застеленной линялым шелковым покрывалом, прибит ковер, неискусно подделанный под тыкинской. Весь он увешан старым ржавым оружием, кривыми турецкими кинжалами, саблями, пистолетами. Посредине красуется ружье. Рядом с тахтой облезлый канцелярский стол с зелеными папками и пером. На тахте в изнеможении присела Ефросинья Потаповна, тетка Карандышева, в черной шелковой юбке, вынутой ради праздника из сундука, где она пролежала под нафталином лет 40, и с черной кружевной наколкой на волосах. Перед Ефросиньей Потаповной в позе крайней скуки остановился с подносом в руках половой Иван.
1: Лимонов, пожалуйста.
2: Каких лимонов, аспид?
1: Мессинских.

0: Пойдем, я сама выйду.
1: Ефросинья Потаповна уходит в кладовую. Иван следует за ней. Из столовой выходят Агудалова и Лариса.
2: Ах, мама, я не знала, куда деться.
3: А я так и ожидала от него.
2: Что за обед? Что за обед? А еще зовет Мокия Парменыча. Ну что он делает?
3: Да, угостил. Нечего сказать.
2: Ах, как нехорошо. Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться. Вот мы ни в чем не виноваты, а стыд. Стыдно, так бы убежала куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего. Он даже весел.
3: Да ему и заметить нельзя, когда он ничего не знает. Он никогда и не видел, как порядочные люди обедают. Нет, он еще думает, что удивил всех своей роскоши. Вот он и весел. А ты разве не замечаешь? Они его нарочно подпаивают.
2: Останови его! Останови его!
3: Как остановить? Он не малолетний, пора без няньки жить.
2: Да ведь он же не глуп. Ну как же он этого не видит?
3: Не глуп, да самолюбив. Над ним потрунивает, вина похваливает, а он и рад. Сами-то вид делают, что пьют, а ему подливают.
2: А зачем они это делают?
3: Да так просто. Позабавиться хотят.
2: Да ведь они меня терзают.
3: А кому это нужно, что ты терзаешься? Вот, Лариса, еще ничего не видя, а уже терзание. Что же дальше-то будет?
2: Ах, дело сделано. Можно жалеть, а поправить нельзя.
1: Входит Ефросинья Потаповна.
4: Ах, уж откушали? А чаю не угодно?
3: Нет, угодно.
4: Ну, а мужчин-то что?
3: Они там сидят, разговаривают.
4: Ну, покушали и вставали бы. Чего еще дожидается? Ох, уж достался мне этот обед. Что хлопот, что изъяну. Поваришки-разбойники. В кухню точно победитель какой придет. Слово ему сказать не смеет.
3: А об чем с ним разговаривать? Коль он хороший повар, так учить его не надо.
4: Да не обучение речь, а очень много добра изводят. Кабы свой материал-то, домашний, деревенский, я бы и слова не сказала. А то купленный, дорогой, так его и жалко. Помилче, требуют сахару, ванилю, рыбного клею. А ваниль дорогой. А рыбий клей еще дороже. Ну и положил бы чуточку для духу. А он валит зря. Сердце и мрет, на него глядя.
3: Да, для расчетливых людей оно, конечно.
4: Да уж, какие там расчеты, когда человек с ума сошел. Возьмем стерлить. Разве вкус-то в ней не один, что большая, что маленькая? А в цене-то разница, ох, велика. Полтинничек десяткой за глаза бы. А ведь он по полтиннику штук платил.
3: Ну, те, что были за обедом, им бы погулять по Волге, да подрасти бы не мешало.
4: Ох, да ведь есть, пожалуй, и в рупе, в два. Плати, у кого деньги-то бешеные. Это как бы для начальника какого высокого, а ли для владыки. Это так и полагается. А то для кого? Опять вино хотел было дорогое покупать. В рупе больше. Да купец честный человек попался. Берите, говорит, кругом по 6 гривен за бутылку, а ярлыки наклеим, какие прикажете. Ох, уж и вино отпустил. Можно сказать, что на чести. Я попробовала.

0: Фунтику. Так и розаном-то пахнет, и гвоздикой-то пахнет, и еще чем-то. А как ему и дешевым-то быть, когда в него столько дорогих духов кладется? И деньги немалые, 6 гривен за бутылку, а уж и стоит дать. А дороже платить не из чего, жалованием живем. Он у нас сосед женился, так к нему этого одного пуху, перин да подушек. Возили, да все чистого. А потом пушного, и лисица, и куница, и соболь. Ведь все это в дом, так есть из чего ему тратиться. А вон рядом чиновник женился, так и всего приданого привезли, фортепьяный старый. Ха-ха-ха! Не разживется! Все равно и нам форсить не кстати.
1: Бежала б я отсюда, куда глаза глядят.
2: Невозможно, к несчастью.
0: Да коли вам что не по себе, так пожалуйте ко мне в комнату. А то придут мужчины, накурят так, что не продохнешь. Ох, батюшка, чего это я стою-то? Бежать мне серебро сосчитать, да запереть нынче народ-то без креста.
3: А Гудалова и Лариса поспешно выходят. Ефросинья Потапна отправляется в кладовую. В комнате появляются Паратов, Кнуров и Вожеватов.
4: Я, господа, в клуб обедать поеду. Я не ел ничего.
5: Погодите, моки порвем.
4: Со мной в первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей, а есть нечего. Он человек глупый, господа.
5: А мы не спорим с вами. Нужно ему отдать справедливость, он действительно глуп.
4: И сам напился прежде всех.
6: Да, мы его порядочно подстроили.
5: Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне ведь еще давеча пришло в голову накатить его хорошенько и посмотреть, что из этого выйдет.
4: Так это у вас было задумано?
5: Мы же прежде условились. Вот для таких случаев, господа, Робинзоны-то и дороги.
6: Золото, а не человек.
5: Ведь чтобы напоить хозяина, нужно самому с ним пить вместе. А есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает? Ну, а Робинзон – натура выдержанная. На заграничных винах ярославского производства.
6: Ему нипочем.
5: Он пьет и похвалит. Пробует то одно, то другое. Сравнивает, смакует с видом знатока. А без хозяина пить не соглашается. Кто ты попался?
7: Человек непривычный, но много ли ему нужно?
5: Скорехонько дошел до восторга.
4: Это забавно, только мне, господа, не шутя, есть хочется.
5: Еще успеете, погодите немного. Мы попросим Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь.
4: Это другое дело. А где же Робинзон?
6: Они там еще допивают.
8: Батюшки, помогите!
3: Покачиваясь и держась руками за живот, входит Робинзон.
8: Помогите!
3: На мгновение он останавливается возле кресла, затем падает на него.
8: Ну, Серж, будешь ты за меня Богу отвечать?
5: Ты что, пьян, что ли?
8: Пьян. Разве я на это когда жалуюсь? Как бы пьян, это же прелесть, что такое. Лучшего и желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда. И с этим добрым намерением и на свете живу. Это цель моей жизни.
5: Так что ж с тобой?
8: Я отравлен. Я сейчас караул закрываю.
5: Да ты что больше пил? Какое вино?
8: А кто его знает? Химик я, что ли? Ни один аптекарь не разберет.
5: Так что на бутылке-то? Какой этикет?
8: На бутылке-то? На бутылке-то бургонская. А в бутылке-то киндер-бальзам какой-то. Ой, не пройдет. Не пройдет мне это с Петей даром, уж чувствую.
9: Это случается. Да. Как делают вино, да, так переложат лишнее что-нибудь против пропорции. Да. Ошибиться долго ли? Ведь человек не машина. Мухоморов не переложили.
8: Ну что тебе весело? Что тебе весело? Человек погибает, а ты рад.
9: Шабаш! Помирать тебе, Робинзон.
8: Ну нет, это вздор! Помирать я не согласен. Эх, как бы знать, какое увечье от этого вина бывает, а?
9: Один глаз лопнет непременно, ты так и
8: ждешь. Что? Вот, извольте, слышите, опять, спасите, погибаю, сэр, пожалейте меня. Ведь я в свете лет, господа, я подаю большие надежды. За что же искусство должно лечиться?
5: Не сладко, я тебя вылечу, я знаю, чем тебе помочь, как рукой снимем.
3: Появляется Карандышев в черном фраке, пьяный, взъерошенный, счастливый. В руках у него ящик сигар.
8: Что это у вас?
10: Сигары.
8: Нет, вот что на стенке-то навешено. Это что, бутафорские вещи?
10: Какие бутафорские вещи? Это турецкое оружие, господа. Турецкое оружие,
11: Так вот кто виноват, что австрийцы турок одолеть не могут. А.
10: Как? Что за шутки? Помилуйте, что это за вздор? Чем я виноват?
5: А вы же у них забрали все дрянное и негодное оружие. Вот они с горе хорошим английским и запаслись.
9: Да, вот кто виноват. Теперь нашлось. Но вам, австрийцы, за это спасибо не скажут.
10: Да чем оно негодное, господа? Господа, вот этот пистолет, например. Вот.
11: Этот пистолет?
10: Да.
5: Сложный, он заряжен, а не бойтесь. Заряжен ли он, не заряжен, опасность от него одинакова. Он все равно не выстрелит.
11: Стреляйте в меня в 5 шагах, я вам позволяю.
10: Ну нет. И этот пистолет пригодится может.
11: Да, в стену гвозди заколачивать.
9: Ну нет, не скажите. По русской пословице на грех из палки выстрелить.
10: Не угодно ли сигар?
11: Да эти очень дорогие. Рублей 700.
10: Да, около того. Сорт высокий. Очень высокий сорт, господа.
5: Ах, этот сорт я знаю. Регалия капустиссима. До самигос. Я сам не курю, а держу для приятеля.
10: Не прикажете ли?
12: Не хочу я ваших сигар, свои курю.
10: Хорошенькие сигары. Хорошенькие.
12: Ну, а хорошенькие, так курите сами.
10: Вам не угодно ли?
9: Не, для меня эти очень дороги. Пожалуй, избалуешься. Не нашему носу рябину клевать. Рябина ягода нежная.
10: А вы, сэр Робинзон, курите?
8: Я-то? Да. Странный вопрос. Пожалуйте, пяточек.
10: Почему же вы не закуриваете?
8: Ну, как можно? Эти сигары нужно курить в природе. В хорошем местоположении.
10: Да почему же?
8: А потому что если закурить в приличном доме, так, пожалуй, еще прибьют. Чего я терпеть не могу.
9: Что, не любишь, когда бьют?
8: Нет, с детства отвращение имею.
10: Какой оригинал, а, господа? Каков оригинал? Сейчас видно, что англичанин. Ну, а где же наши дамы? Где дамы?
3: Входит Агудалова и решительно направляется к Карандышеву.
1: Что вы делаете? Посмотрите вы на себя.
13: Помилуйте, я себя знаю. Смотрите, все кругом пьяные, а я только весь.
10: Я счастлив сегодня, я торжествую.
14: Хорошо, хорошо, торжествуйте, но только не так громко.
15: Сергей Сергеевич, ну перестаньте издеваться над Юлькой Петровичем. Нам больно видеть. Вы обижаете меня и Ларису.
5: Тетенька, смею ли я?
15: Неужели вы не забыли давешние ссоры, как не стыдно?
5: Что вы, тетенька, я не злопамятен. Да извольте, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом.
11: Юлий Капитонович.
10: Что вам угодно?
11: Хотите брудершафт со мной выйти?
15: Вот это хорошо.
10: Брудершафт, вы говорите? Извольте с удовольствием.
5: Да попросите сюда Ларису Дмитриевну. Ну что она от нас прячет?
15: Хорошо, я приведу ее.
10: Ну что же мы будем пить, Баргонского?
11: Нет, от Бургонского увольте, я человек простой.
10: Тогда чего же?
11: Знаете что,
13: любопытно бы нам теперь с вами коньячку выпить, а?
11: Коньяк есть?
10: Как не быть? У меня все есть. У меня все есть, господа, все. Иван!
16: Эй, Иван!
10: Иван! Коньяку!
16: Коньяку!
5: Нет, зачем же сюда? Мы там выпьем. Только велики дать стаканчиков. А то я рюмок не признаю.
16: Что же вы раньше не сказали, что у вас коньяк есть, а? Сколько дорогого времени потеряли?
10: Как оно жило, а?
16: С этим напитком я обращаться умею. Я к нему применился.
3: Паратов и Карандышев уходят в столовую.
16: Ну, погиб Карандышев. Я начал, а Серж его докончил. Наливаю, устанавливается в позу, живая картина. Вы посмотрите, посмотрите, какая у Сержа улыбка. Совсем Бертрам. Ах, мой спаситель, его спаситель, мой утешитель и утешитель. Проглотил? Солнце. Как счастлив я, жертва моя. Уносит Иван коньяк, уносит. Что ты, что ты? Оставь, оставь! Ведь я его давно довидел.
3: Из передней входит цыган Илья.
9: Что тебе, Илья? Да наши готовы, собрались совсем. На бульваре дожидаются. Когда ехать прикажете?
17: Подождите, сейчас все вместе поедем.
9: Хорошо, как прикажете, так и будет.
11: Илья?
9: Готовы? Готовы, Сергей Сергеевич.
11: Гитара с тобой?
9: Не захватил, Сергей
11: Сергеевич. Гитару нужно.
9: Сейчас сбегаю, Сергей Сергеевич.
11: Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь. И поедем за Волгу.
12: Не весела наша прогулка будет без Ларисы Дмитриевны.
18: Вот если бы... Если дорого бы. Можно заплатить за такое удовольствие.
11: Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радостью всех гребцов порублю серебром отделил. Ставьте, господа, я и сам о том же думаю. Вот как мы сошлись.
12: Да есть ли возможность?
11: На свете нет ничего невозможного, говорят философы.
12: Ну, а Робинзон, господа, лишний. Напьется он там до звериного образа, что хорошего. Эта прогулка дело серьезное, он нам совсем не компания. Вон он как коньяку-то прильнул.
11: Так не брать его? Увяжется как-нибудь.
17: Погодите, господа, я от него отделаюсь.
16: Робинзон!
17: Хочешь ехать в Париж?
16: В Париж? Когда?
17: Сегодня вечером.
16: Так мы же за Волгу собираюсь.
17: Ну как хочешь, поезжай за Волгу, а я в Париж.
16: Так у меня же паспорта нет.
17: Ну это ж мое дело.
16: А, ну что ж, я пожалуй.
17: Так отсюда мы поедем вместе. Я тебя завезу к себе домой. Ты там меня и жди. Ну, отдохни, усни, а мне нужно заехать по делам место в два.
16: Интересно бы и цыган послушать.
17: А еще артист. Цыганские песни, ведь это невежество. То ли дело. То ли дело итальянская опера. Или оперетка веселенькая. Вот что тебе надо слушать. Ведь чай сам играл?
16: Ну, еще бы. Я в птичках певчих играл.
17: Кого?
16: Нотариуса.
17: Ну как же такому артисту да в Париже не побывать?
9: После Парижа тебе какая цена-то будет?
16: Руку!
9: Едешь?
16: Еду.
9: Господа, как он тут пел из Роберта? Ну что за голос, что за голос, а?
13: А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дел наделаем.
16: Еще поеду ли я? Спросить нужно.
13: Что-то?
16: Невежество-то я и без ярмарки довольно вижу.
13: Ого, как он поговаривать-то начал?
16: Нынче образованные люди в Европу ездят, а не по ярмаркам шатаются.
13: Какие же государства и какие города Европы вы осчастливить хотите?
16: Ну, конечно, Париж. Я уж туда давно сбираю.
9: Мы с ним сегодня вечером едем.
13: Ах, вот что! Счастливого пути! В Париж тебе действительно надо ехать. Там только тебя и не доставало. Ну, а где же хозяин?
16: Он там, он говорит, что сюрприз нам готовит.
3: Появляются Агудалова и Лариса.
13: Кто же вы нас покинули?
14: Да мне что-то не здоровится.
13: А мы с вашим женихом сейчас брудершафт выпили. Теперь уж друзья навек.
14: Благодарю вас.
19: Господин
13: Таран. Ага, сейчас!
19: Тебя кто-то спрашивает?
13: А кто там?
19: Сказал я.
13: А, пусть войдет. Извините, господа, что я приглашаю Илью в наше общество. Но это мой лучший друг. Там, где принимают меня... Должны принимать моих друзей. Это мое правило.
9: А я новую песенку знаю.
14: Хорошая?
9: Бесподобная. Беревьюшки-беревью на барышне-башмачки.
14: Это забавно.
9: Я вас выучу.
3: Входит цыган Илья с гитарой.
13: Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас. Спойте нам какой-нибудь романс или песенку. Я вас целый год вздыхал. Вероятно, уж не услышу боли.
12: Позвольте мне повторить ту же просьбу.
13: Нельзя, господа. Нельзя. Лариса Дмитриевна не станет петь.
12: Ну, почем ты знаешь, что не станет, а может быть и станет?
14: Нет, извините, господа. Я и не расположена сегодня ни в голос.
12: Ну, что-нибудь, что вам угодно.
13: Да нет, уж, коли я говорю, что не станет, так уж не станет. А вот мы посмотрим. Мы попросим хорошенько. На колени станет.
9: Это я мигом, я человек гибкий.
13: Нет, нет, нет, и не просите нельзя. Я запрещаю.
14: Что вы? Запрещайте тогда, когда будете иметь право. А теперь еще погодите запрещать.
13: Нет.
14: Рано.
13: Нет, я положительно запрещаю.
14: Вы запрещаете? Так я... Буду петь, господин.
9: Что будем петь, барышня?
14: Пусть я страдаю.

0: такое наслаждение видеть вас. Но еще больше наслаждение слушать вас.
1: Мне кажется, я с ума сойду.
2: Послушать, да и умереть. Вот оно что. А вы хотели лишить нас этого удовольствия.
3: Я, господа, не меньше вашего восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье.
2: Умную речь приятно слышать.
3: Подайте сюда шампанского!
4: Потише! Что вы кричите?
3: Помилуйте, я у себя дома, я знаю, что я делаю. Подайте сюда шампанского!
5: Появляется Ефросинья Потаповна.
6: Какого из тебя шампанского? По минутам то того, то другого.
3: Не вмешивайтесь не в свое дело и исполняйте, что вам приказывают.
6: Ну так поди сам. А уж я ноги отходила. Я еще, может, не емши с утра.
5: Карандышев идет в столовую, а Гудалова следует за ним. Паратов жестом подзывает к себе Илью.
7: Поезжайте, чтобы катера были готовы. Мы сейчас приедем.
8: Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной.
9: Робинзон, Иван коньяк-то убирай.
10: Да я его убью сейчас. Мне легче с жизнью расстаться.
5: Кнуров, Вожеватов и Робинзон уходят. Паратов страстно глядит на Ларису, прижимает руку ее к губам.
1: Очаровательница, как я проклинал себя, когда вы пели.
4: За что?
1: Я не терял. Потерять такое сокровище, как вы, разве легко?
4: А кто ж виноват?
1: Конечно, я. И виноват гораздо больше, чем вы думаете. Я должен презирать себя.
4: За что же, скажите?
1: Зачем я бежал от вас? На что променял вас?
4: Зачем же вы это сделали?
1: Ах, зачем?
7: Конечно, малодушие.
1: Нужно было поправить свое состояние. Да бог с ним состоянием. Я проиграл больше, чем состояние. Я потерял вас. Я и сам страдаю. И вас заставил страдать.
4: Да. Надо правду сказать. Вы надолго отравили мою жизнь.
1: Погодите винить меня. Я не совсем опошлился, не совсем огрубел. Во мне врожденного торгашества нет. Благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут. Да, еще несколько таких минут.
4: Говорите.
1: Я брошу все расчеты, и никакая уж сила не выведет вас у меня, разве вместе с моей жизнью.
4: Чего же вы хотите?
1: Видеть вас. Слушать вас. Я завтра уезжаю.
4: Завтра?
1: Слушать ваш очаровательный голос. Забывать весь мир и мечтать об одном блаженстве.
4: А каком?
1: О блаженстве быть рабом вашим. Быть у ваших ног.
4: Ну как же?
7: Послушайте, мы сейчас всей компанией едем кататься по Волге на катерах. Поедемте?
4: Ой, я не знаю, прав, как же здесь?
7: А что такое здесь? Сюда сейчас приедет тетка Карандышева, барни в крашеных шелковых платьях. Разговор будет о соленых грибах.
4: Когда же ехать?
7: Сейчас.
4: Сейчас?
1: Сейчас. Или никогда.
4: Едете.
1: Вы решаете съехать за Волгу?
4: Куда вам угодно?
1: С нами, сейчас.
4: Когда вам угодно?
1: Не сдаюсь. Выше и благороднее этого я ничего вообразить себе не могу. Очаровательное создание, повелительница моя.
4: Вы мой повелитель.
5: Входят Карандышев и гости. За ними Иван с подносом, на котором стаканы шампанского.
1: Она поедет.
3: Господа, Господа, я предлагаю тост за здоровье Ларисы Дмитриевны, господа. Вы сейчас поздравляли Ларису Дмитриевну. Ваши похвалы для нее не новость. С детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее прямо в глаза при каждом удобном случае. Да, талантов у нее действительно много. Но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны – это то, господа! О, господа!
9: Спутается!
11: Нет, вынырнет, выучит.
3: То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличить золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружало ее. Но она мишурным блеском не прельстилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного.
11: Браво, браво.
3: И выбрала
11: вас. Браво, браво, браво, браво.
3: Да, да, господа, я не только смею, я имею право гордиться и горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем. Извините. Может быть, не всем это приятно слышать, но я счел своим долгом публично поблагодарить Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты.
11: Ура! Ура! Ура! Еще есть вино-то.
3: Ну что ты говоришь? Разумеется, есть. Уж я найду.
11: Нужно еще тост выпить.
3: Какой?
11: За здоровье счастливейшего и смертного Юлии Капитоновича Карандышева.
3: Так ты предложишь. Ты предложи, Серж. А я пойду похлопочу уже, я достану, господа.
5: Пьяный от вина и счастья, Карандышев опрометью бросается в соседнюю комнату.
0: Ну, хорошенько, понемножку. Я сейчас заеду, закушу, и сейчас же на сборный пункт.
9: Здесь пройдите, Вовка Горнович. Тут прямо выход в переднюю, никто вас и не увидит.
11: И нам пора собираться.
9: Не дождавшись тоста?
11: Так лучше.
9: Да чем же?
11: Смешнее.
9: Не то смешнее. Бобинзон,
10: да?
9: Едем.
10: Куда?
9: Домой, сбираться в Париж.
10: Ах, едем.
7: Едем.
4: Прощай, мама.
12: Что ты, куда ты?
4: Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге.
12: Бог с тобой, что ты?
4: Нет. Видно, от своей судьбы не уйдешь.
12: Вот, наконец, до чего дошло. Всеобщее бегство. Ах, Лариса! Догонять мне ее или нет? Нет. И зачем? Что бы там ни было, все-таки вокруг нее люди. А здесь хоть и брось, так потери невелика.
5: Появляются Карандышев и Иван с бутылкой шампанского.
3: А где же все? А? Уехали. Вот это учтиво, нечего сказать. Ну да и тем лучше. Да, однако, когда же они успели? И вы, пожалуй, уедете. Нет уж, вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите. Обиделись. Понимаю. Ну и прекрасно. Им останемся в тесном семейном кругу. А где же Лариса Дмитриевна? Тетенька! Тетенька! У вас, Лариса Дмитриевна?
13: Никакой у меня твоей Ларисы Дмитриевны нету.
3: Однако, что же это такое в самом деле? Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна?
7: Надо полагать, что Лариса Дмитриевна вместе с господами поехали, потому как господа за Волгу сбирались, вроде пикник у них.
3: Как? За Волгу?
7: На катеракс. И посуда, и вина, все от нас пошло, да, еще давеча отправили. И прислуга, все как следует.
5: Карандышев падает на стул, с отчаянием прижимает кулаки к вискам.
3: Как же это? Как же это?
7: И цыгане, и музыка, все как следует.
3: Халита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?
14: Я к вам привезла дочь, Юлька Петрович. Вы мне и скажите, где моя дочь?
3: И все это преднамеренно? Все вы вперед сговорились. Жестоко. Бесчеловечно. Жестоко. Рано было торжествовать-то. Да. Это смешно. Я смешной человек. Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей за это казнят? Я смешон. Ну и смейтесь надо мной. Смейтесь в глаза. Приходите ко мне обедать. Пейте мое вино и ругайтесь. Смейтесь надо мной, я этого стою. Но разорвать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его. Как мне жить? Как мне жить?
13: Да полно ты перестань, не о чем сокрушаться-то.
3: И ведь это не разбойники, это почтенные люди, это все приятели Хариты Игнатьевны.
12: Я ничего не знаю.
3: Нет, у вас одна шайка, вы все заодно. Но знайте, Харита Игнатьевна, что из самого кроткого человека
15: можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи. И смирный человек может решиться на преступление, когда для него другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить.
10: Так я уж буду мстить.
12: Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости. Только злоба лютая и жажды мести душат меня. Я буду мстить каждому из них. Каждому, пока не убьют меня самого.
4: Что он взял?
16: Пистолет!
4: Ты сюда не кричишь, как остановили!
5: Снова площадка кофейни на бульваре, расположенная на обрывистом берегу Волги. Светлая летняя ночь. Из кофейни выбегает Робинзон с кием в руках, за ним следует Иван.
17: Не отдам!
18: Пашенька, пожалуйте!
17: Не отдам! Ты играй со мной, а чего ты не играешь?
18: Да ну как же с вами играть, когда вы денег не платите?
17: Ну я после отдам, мои деньги у Василия Даниловича, он их увез с собой. Ну что, ты мне не веришь?
18: А как-то вы с ними на пикник-то не поехали?
17: Ну, я заснул, а он не поспел меня беспокоить, будить. Ну и уехал один.
18: Ну давай играй. Нельзя. Игра не равна. Я ставлю деньги, а вы нет. Выигрываете, берете, а проигрываете, не отдаете. Ставьте деньги.
17: Что же, разве мне кредиту нет? Это странно. Я первый город такой вижу. Я везде, по всей России, все больше кредит.
18: Да это я очевидно верю. Скорее спросить чего угодно, мы подадимся. Знавший Сергей Сергеевич и Василий Данилович, какие они, господа, мы вам обязаны кредит сделать. А игра денег требует.
17: Так так бы ты и говорил. На, возьми мазик и подай мне бутылку. Чего бы это?
18: Портвейн есть, не дурец.
17: Ведь я дешевого не пью.
18: Ну, дорогого подадим.
17: Довели мне приготовить этого самого, как оно?
18: Дупелей зажарить можно, не прикажете.
17: Вот-вот, именно дупелей.
18: Слушаюсь.
17: Они пошутить захотели надо мной. Ну и прекрасно! И я пошучу над ними. Я вот сейчас с огорчения задолжаю рублей 20, пусть расплачиваются. Они думают, что мне общество их очень нужно. Ошибаются! Мне бы только кредит, а то я и один не соскучусь. Я и соло могу разыграть очень веселый. Эх, в довершении удовольствия денег бы занять.
18: Дупеля заказывай.
17: Я здесь театр снимаю.
18: Дело хорошее.
17: Вот и не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет ли?
18: А чего не взять?
17: Только у меня, чтоб содержать исправно. И для верности побольше задатку. Сейчас же.
18: Нет уж, он учен. Задатку не дает. И вот так-то уж двое обмадут.
17: Уж двое? Да уж, коли двое.
18: Так уж третьему не поверит.
17: Какой народ, а? Удивляюсь, везде поспеют. Где можно взять, уже взято. Непочатых мест нет. Ну ладно. Не нуждаюсь я в нем. ты ему ничего не говори. А то подумает, что и я хочу его обмануть. А я горд.
18: Да, сынок, конечно. А когда эти господин Карандышев рассердились, когда все гости вдруг уехали? Очень гневались. Да. Даже убить кого-то хотели. Так, с пистолетом из дома ушли.
17: С пистолетом? Это нехорошо.
18: Да ведь хмельненькие были, и я полагаю, что это у них пройдется. Они тут раз-два по бульвару проходили. Да. Да вон они и сейчас идут.
17: Ты говоришь, он с пистолетом? А кого он убить-то хотел, не меня ведь?
18: А это уж не могу вам сказать.
5: Появляется Карандышев, бледный, растерзанный. Иступленно прижимая к груди пистолет, он подходит к Робинзону.
15: Где ваши товарищи, господин Робинзон?
17: Товарищи? Какие товарищи? У меня нет товарищей.
15: Те господа, которые обедали у меня с вами вместе.
17: Так какие же это товарищи? Это так, мимолетное знакомство.
15: А не знаете ли, где они теперь?
17: Не могу сказать. Я стараюсь удаляться от этой компании. Я человек всемирный, знаете ли, семейный.
16: Вы семейный?
17: Очень семейный. Для меня тихая семейная жизнь выше всего. А не удовольствие или ссора какая-то, боже сохрани. Я люблю побеседовать, но чтобы разговор был умный, учтивый, об искусстве, например. Вот с благородным человеком, как вы, можно и выпить немножко. Не прикажете ли?
16: Нет, я не хочу.
17: Как вам будет угодно. Главное, чтобы неприятностей не было.
15: Но вы должны же знать, где они.
17: Кутырь где-нибудь, что же им больше делать?
15: Говорят, они за Волгу поехали.
17: Очень может быть.
15: Вас не звали с собой?
17: Нет, помилуйте, я человек семейный.
15: Когда же они воротятся?
17: А этого они и сами не знают, я думаю. К утру вернутся.
15: К утру?
17: А может быть и раньше.
15: Все-таки нужно будет обождать. Мне кое с кем из них объясниться нужно.
17: А коли ждать, так лучше на пристани. С пристани они прямо домой поедут. Зачем они пойдут сюда? Чай и так сыт.
15: Да на какой пристани? Пристаней-то у нас в городе много.
17: Да на какой угодно, только не здесь. Здесь их не дождетесь.
15: Ну, хорошо. Я пойду на пристань. Прощайте. Не хотите ли меня проводить?
17: Нет, помилуйте. Я человек семейный. Иван! Иван! Накрой мне в комнате и вино перенеси туда.
18: Да в комнате, сударь, душно, что за неволя-то?
17: А мне вечером на воздухе вредно. Доктор запретил. Если этот господин будет спрашивать, то скажи, что меня нет.
5: Робинзон уходит в кофейную. Появляется Гаврила.
19: Ты смотрел за Волгу? Не видать наши?
18: Да должно быть, приехали. Что так? Под горой шум, Ефиопы загалдели.
5: Входят Илья, цыганки и цыгане.
19: Ну как? Хорошо съездили?
20: И хорошо. Как хорошо, не говори.
19: Господа, весело?
20: Разгулялись, важно разгулялись, дай бог на здоровье. Сюда иду. Всю ночь гляди прогуляй.
19: Что так вступайте, усаживайтесь. Женщине велю чай подать, а вы к буфету закусить.
20: Ага, старушкам чаю рамку не забудь, любят.
5: Илья, цыгане, Гаврила уходят в кофейную. Появляются Кнуров и Вожеватов.
0: Кажется, драма начинается.
2: Да, похоже.
0: Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел.
2: Да ведь они у них дешевые.
0: Как хотите, а положение ее незавидное.
2: Ничего, дело обойдется как-нибудь.
0: Ну, едва ли.
2: Карандыш посердится, поломается, сколько ему нужно. И опять тот же будет.
0: Да она-то не та же. Ведь что бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основания. Вы подумайте, Сергей Сергеевич приехал на один день, и она бросает для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеевича. Иначе зачем бы он ей?
2: Так вы думаете, что тут не без обмана? Что он опять словами поманил ее?
0: Да непременно. И должно быть, обещания были определенные и серьезные. А то как бы она поверила человеку, который раз уж обманул ее?
2: Мудреного нет. Сергей Сергеевич ни над чем не задумается. Человек смелый.
0: Да как не смел? А миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет.
2: Да еще что за расчет?
0: Так посудите, каково ей, бедной?
2: Что ж делать? Мы не виноваты. Наше дело сторона.
5: На крыльце кофейной показывается Робинзон.
2: О, милорд! Что вас не видел?
17: Богатых дураков. То, что и наяву вижу.
2: Ну как же ты, бедный умник, здесь время проводишь?
17: Превосходно. Живу в свое удовольствие и причем в долг. За твой счет все же может быть лучше.
2: Позавидуешь. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью?
17: Да ты чудак, я вижу. Ну ты подумай, какой же мне расчет отказываться от таких прелестей?
2: Что-то я не помню. Как будто я тебе открытого листа не давал.
17: Так ты в Париж обещал со мной ехать. Разве это не все равно?
2: Нет, не все равно. Что я обещал, то исполню. Для меня слово – закон. Что сказано, то свято. Ты спроси, обманул я кого-нибудь?
17: Ну, а пока ты сбираешься в Париж, не воздухом же мне питаться.
2: Об этом уговору не было. В Париж? Хоть сейчас.
17: Сейчас поздно. Поедем, Вася, завтра.
2: Ну, завтра так завтра. Послушай, поезжай-ка лучше ты один. Эти прогоны выдам взад и вперед.
17: Как один? Я дороги не найду.
2: Довезут.
17: А потом, Вася, я по-французски не совсем свободна. Хочу выучиться, да все, времени нет.
2: Зачем тебе французский язык?
17: Как, в Париже, чтоб по-французски не говорить?
2: Да и не надо, и никто там не говорит по-французски.
17: В столице Франции, да чтоб по-французски не говорить, да ты что, за дурака меня считаешь, что ли?
2: Да какая столица? О каком Париже ты думаешь? Трактир у нас есть на площади Париж. Вот я куда хотел с тобой ехать.
17: Браво. Браво!
2: А ты полагал настоящий. Браво. Ну, хоть бы подумал. А еще умным человеком себя считаю. Ну, зачем я тебя? Зачем я тебя туда возьму? С какой стати? Клетку, что ли, сделать? Да показывать тебя.
17: Хороший ты школы, Вася. Хороший. Серьезный из тебя... негациант.
2: Да ничего. Я стороной слышал, одобряю.
0: Василий Данилович, оставьте вы его. Мне надо вам сказать кое-что.
2: Что вам угодно.
0: Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе.
2: То есть вы хотите сказать, что сейчас представляется удобный случай взять ее с собой в Париж?
0: Да, пожалуй, если угодно, это одно и то же.
2: Так зачем же дело стало? Кто мешает?
0: Вы мне мешаете. А я вам.
20: Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень опасаюсь, но все-таки беспокойно, неловко. Гораздо лучше, когда поле чисто.
6: Отступного я не возьму, Моки Парменович.
20: Зачем отступной? Можно иначе.
6: Да, вот лучше всего.
5: Вожеватов вынимает из кармана монету.
6: Орел и решетка.
20: Если скажу орел, то проиграю. Орел, конечно, вы. Решетка.
5: Вожеватов подкидывает монету вверх, а когда монета падает, оба бросаются к ней.
6: Ваше

0: Значит, мне одному в Париж ехать. Что ж, я не в убытке, расходов меньше.
1: Только, Василий Данилович, давши слово «держись», а не давши «крепись», вы купец. Вы должны понимать, что такое купеческое слово.
0: Вы меня обижаете, Мокий Парменович. Я сам знаю, что такое купеческое слово. Я ведь с вами дело имею, а не с Робинзоном.
1: Вон Сергей Сергеевич идет с Ларисой Дмитриевной. Войдемте в кофейную и не будем им мешать.

0: Как я устала! Я теряю силы. Я на силу взошла, маменька.
1: А, Робинзон. Ну что ж, ты скоро в Париж едешь?
2: С кем я? С тобой, Лесерж, куда хочешь. А уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами кончено.
1: Что так?
2: Не вежи.
1: Будто. И давно ли ты догадался?
2: Всегда знал, я всегда за дворян.
1: О, это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой. Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло. Теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота ценится. В полном смысле наступает золотой век. Ну уж не взыщи, подчас и ваксы напоют, и в бочке с горы для собственного удовольствия прокатят. На какого Медичиса нападешь? Не отлучайся, ты мне будешь нужен.
2: Для тебя, Серж, в огонь и в воду.
3: Робинзон уходит в кофейную. Паратов останавливается около Ларисы, присевшей на скамейке у решетки.
1: Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие, я от этого мало.

0: всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными дурным поведением. Какую же вы пищу дадите для разговора?
1: Что мне за дело до разговора? С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы и должны привезти меня домой.
0: Вы же уедете на моих лошадях. Разве это не все равно?
1: Нет. Не все равно. Вы меня увезли от жениха. Маменька видела, как мы уехали. Она не будет беспокоиться, как бы поздно мы не возвратились. Она покойна. Уверена в вас. Она будет ждать нас. Ждать, чтобы благословить. Я должна или приехать с вами, или совсем не являться домой.
0: Что такое? Что значит совсем не являться? Куда деться вам?
1: Для несчастных людей много простора в Божьем мире. Вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно. На Волге любое место выбирай. Везде утопиться легко, если есть желание, да сил достанет.
0: Какая экзальтация! Вам можно и должно жить. Кто откажет вам любви в уважении? Да тот же ваш жених. Он будет радёхонек, если вы его опять приласкаете.
1: Что вы говорите? Я мужа своего, если не любить, так хоть и уважать должна. Как я могу уважать человека, который равнодушно сносит насмешки, всевозможные оскорбления? Нет, это дело кончено. Он для меня не существует. У меня один жених. Это вы.
0: Извините, не обижайтесь на мои слова, но едва ли вы имеете право быть так требовательны ко мне.
1: Что вы говорите? Ну разве вы забыли? Так я вам опять повторю все сначала. Я год страдала, год не могла забыть вас. Жизнь стала для меня пуста. Я решилась наконец выйти замуж за Карандыша. Чуть ли не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите, брось все, я твой. Разве... Это не право. Я думала, что ваше слово искренно, что я его выстрадала.
0: Все это прекрасно. И вот обо всем мы потолкуем с вами завтра.
1: Нет. Сегодня. Сейчас.
0: Вы требуете?
1: Требую.
0: Извольте.

0: Послушайте, Лариса Дмитриевна, допускаете ли вы мгновенное увлечение?
1: Допускаю. Я сама способна увлечься.
0: Нет, я не так выразился. Допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и по ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете? Забудет и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи.
1: Ну что же хорошо, что он забудет?
0: Это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю. Но оно непродолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит, и остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны.
1: Неразрывные цепи? Вы женаты?
0: Нет.
1: А всякие другие цепи не помех. Будем носить их вместе. Я разделю с вами эту ношу. Большую половину тяжести я возьму на себя.
0: Я обручен. Вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь.
2: Паратов медленно надевает на палец обручальное кольцо.
1: Что же вы...

0: молчали. Безбожно. Безбожно.
1: Разве я в состоянии был помнить что-нибудь? Я видел вас, и больше для меня ничего не существовало.
0: Взгляните на меня. В глазах, как на небе светло. Подите от меня. Довольно. Я уж сама об себе подумаю.
2: На крыльцо кофейной выходят Кнуров, Вожеватов и Робинзон.
3: Робинзон,
1: поди сыщи мою коляску, она тут у бульвара. Ты отвезешь Ларису Дмитриевну домой.
4: Ясенч, он тут, он ходит с пистолетом.
1: Кто он?
4: Карандышев.
1: Но мне что за дело?
4: Он меня убьет.
1: Но вот велика важность. Исполняй, что тебе приказывают без рассуждений. Я не люблю этого, Робинзон.
4: Я тебе говорю, раз он увидит меня с ней вместе, он меня убьет.
1: Убьет ли он тебя или нет, это еще неизвестно. Вот если ты сейчас же не исполнишь того, что я тебе говорю, так уж я тебя убью, наверное.
2: Паратов уходит в кофейную. Робинзон провожает его взглядом и грозит вслед ему кулаком.
5: Ух, варвары! Ну, разбойники! Ну, попал я в компанию.
2: Вожеватов подходит к Ларисе.
0: Вася! Вася! Я погибаю!
6: Лариса Дмитриевна, головушка моя, что ж делать-то? Ничего не поделаешь.
0: Вася! Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные. Что мне делать? Научи.
6: Лариса Дмитриевна, уважаю я вас, рад бы. Не могу. Ничего не могу. Верьте моему слову.
0: А я ничего и не требую от себя. Я только прошу пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе.
6: Не могу. Ничего не могу.
0: И у тебя тоже цепи.
6: Кандалы, Лариса.
0: Какие?
6: Честное купеческое слово.
2: Вожеватов идет в кофейную. Кнуров тяжелым медленным шагом направляется к Ларисе.
7: Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь. У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только хочу вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам будет поехать со мной в Париж на выставку? И полное обеспечение на всю жизнь. Стыда не бойтесь, осуждения не будет. Я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления. Я бы ни на минуту не задумался предложить вам руку, но я женат. Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумайте. Если вам будет угодно принять благосклонно мое предложение, известите меня. И с той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших желаний и даже капризов, как бы странны и дороги они ни были. Для меня невозможного мало.
2: Кнуров почтительно кланяется Ларисе и уходит в кофейную. Лариса остается одна. и стоит некоторое время, прижавшись лицом к колонне, вся ушедшая в себя.

0: Ну, зачем бросаться? Стоять у решетки, смотреть вниз. Закружится голова и упадешь. Так лучше. Без памяти. Ни боли, ничего не будешь чувствовать.
1: Лариса подходит к чугунной решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, перевешивается через нее, чуть не падает, потом с ужасом отбегает прочь.
0: Нет. Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил. Ой, какая жалкая несчастная.

0: ведь есть люди, для которых это легко. Видно уж тем, совсем жить нельзя. Их ничто не прощает, им ничего не мило, ничего не жалко. Что я? Да ведь и мне ничего не мило. Мне жить нельзя. И мне жить незачем.
1: Лариса опускается на ступеньку и сидит в забытьи, подперев голову руками, не видя появившихся Робинзона и Карандышева.
2: Так вы говорите, что вам велено отвезти ее домой?
3: Да, велено.
2: И вы говорили, что они оскорбили ее.
3: Ну уж чего хуже, чего еще обиднее?
2: Она сама виновата. Я говорил ей, что это за люди. Наконец она сама могла заметить разницу между мной и им. Да, да, она виновата. Но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, тем более оскорблять. Это уж мое дело, прощу я ее или нет. Но защитником ее я обязан явиться. У нее нет ни братьев, ни близких, только один я. Только один я обязан вступиться за нее и наказать оскорбителей. Где она?
3: Она здесь была. Вот она.
2: При нашем объяснении посторонних не должно быть. Вы будете лишние, оставьте нас.
3: С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею, кланяюсь.
1: Карандышев садится рядом с Ларисой. Внезапно повернувшись в его сторону, Лариса замечает его.
0: Как вы мне противны, как бы вы знали. Зачем вы здесь?
2: Где же быть мне?
0: Не знаю. Где хотите, только не там, где я.
2: Вы ошибаетесь. Я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отомстить за ваше оскорбление.
0: Для меня самое тяжкое оскорбление – это ваше покровительство. Ни от кого и никаких других оскорблений мне не было.
2: Вы уж очень невзыскательны. Кнуров и Выживатов мечут жребий, кому вы достанетесь. Играют в орлянку. И это не оскорбление. Хороши ваши приятели. Какое уважение к вам. Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека. Человек сам располагает своей судьбой. Они смотрят на вас, как на вещь. Но если вы вещь, это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл. Вещь и обижаться не может.
0: Вещь? пытала себя.
2: На кого я вас оставлю?
0: Всякая вещь должна иметь хозяина. Я пойду к хозяину.
2: Я ваш хозяин! Я беру вас!
0: О, нет! Я слишком, слишком дорога для вас.
2: Что? Что вы говорите? Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов?
0: Уж если быть вещью, так одно утешение. Быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу. Пойдите и пошлите ко мне кнут.
2: Что, что вы, опомнитесь!
0: Ах, ну так я сама пойду.
2: Лариса Дмитриевна, остановитесь! Я вас прощаю! Я все, все прощаю.
0: Вы не прощаете?

0: Благодарю вас. Только я-то себе не прощаю. Что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы?
1: Уедемте сейчас же из этого города. Я согласен на все.
0: Поздно. Я просила взять меня поскорее из цыганского табора. Вы не умели этого сделать.

0: Where are you, Ross? Jesus.
1: Поздно! Теперь меня перед глазами заблестело золото. За смелками пьяными.
0: Я готов на всякую жертву. Я готов терпеть всякое унижение для вас.
1: Спадите, вы слишком мелкий, слишком ничтожный для меня.
0: Скажите же, чем я могу заслужить любовь вашу? Я вас люблю. Люблю. Люблю!
1: Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу. Ни от кого я не видела сочувствия. Не слыхала теплого сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата. Я искала любви, не нашла. Ее нет на свете. Нечего искать. Я не нашла любви, так буду искать золото. Ах, подите. Я вашей быть не могу.
0: О, не раскайтесь. Вы должны быть моей.
1: Чьей не быть, только не вашей.
0: Не моей?
1: Никогда.
0: Так не доставайся же ты никому.
2: Сраженная выстрелом, Лариса медленно опускается на землю.

0: такое? Что такое?
1: Никто не виноват, никто! Это я сама! Сама никто!
0: Велите замолчать! Велите замолчать!
1: Нет, нет! Зачем? Пусть веселятся, кому весело. Я никому не хочу мешать. Живите! Живите все! Вам надо жить, а мне надо умереть. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не жалуюсь.

0: Белое платье. В художественной самодеятельности школы всполошились. Постановка «Танцы и песни наших бабушек», что называется, на носу, а большинство актрис еще не имеет старинных платьев. Дали клич по школе всем-всем порыться в сундуках бабушек, поискать старину. Елену Архипову, в другое время строгую и немного суховатую в отношениях с бабушкой, ныне не узнать. Она и полы в доме помыла, и половики перетрясла, и хотела было приняться за приготовление обеда, но бабка, и так довольная ныне старательностью внучки, отстранила ее от печки, прозываемой «русской» и сохранившейся в доме Архиповых по настоянию той же бабушки, которая и родилась, и выросла на печке, и поныне уверена, что в ней и хлеба лучше удаются, и щи бывают повкуснее. Елена принимает вид обиженной. «Ну вот, а говорили, что в ваше время девицы и у печки управлялись». Бабка не отрицает, что в ее время молодые люди, особенно девицы, имели о многом другое понятие. Но, зная характер внучки, собирает брови к переносию. «Ты не юли, Ягоза, а говори, что тебе нужно. По глазам вижу, что неспроста ластишься». И Елене доводится идти, что называется, в лоб. «Бабушка, а у тебя старинная одежда есть?» «Это... какая такая старинная?» В голосе бабушки явная обида. «Разве уж я такая старая, чтобы у меня были старинные вещи?» Елена чувствует, что дала промашку в словах и старается вывернуться из неловкого положения. «Да разве я сказала, что ты старая? Да если тебя поставить рядом с дедушкой, то еще за молодицу сойдешь». И бабушка, и внучка хитровато и звонко смеются, отсмеявшись, понимающе смотрит одна на другую, и вдруг бабушка вздыхает. «Нет, внученька, в мое время про запас в сундуки ничего не прятали, потому как нечего было прятать». Елена знает, про какое свое время говорит бабушка. Это когда она в недобрый 41-й проводила дедулю, тогда бравого 30-летнего казака, на фронт, биться с супостатами, а сама взвалила на молодые плечи и дела колхозные, и свое хозяйство с тремя детьми, и, как в присказке говорится, стала и бабой, и мужиком. Конечно, старины у бабушки нет и быть не может. Елена уже начинала скисать от предчувствия того, что не выступать ей в концерте школьной самодеятельности, но вдруг бабушка всплескивает руками: «Да как же это я запамятовала-то? Есть у меня, внученька, платье, есть! Давно хотела тебе показать!» При воспоминании о платье бабушка даже молодеет, морщины у рта разглаживаются, а у глаз, наоборот, собираются в веселые лучики. Бабушка вытирает о фартук руки, хотя они у нее и так чистые, и семенит к заветному для Елены сундуку, приговаривая: «Есть, есть одно белое платье». Крышка сундука откидывается так, что хлопает по стене, и вот оно, белое платье, немыслимого для Елены покроя, с какими-то буфами на плечах и с напуском в талии. Мода была такая, строгая и гордая. «Как гордая?» – не понимает Елена. «А так и гордая, что все мы тогда, и бабы, и старики, и дети малые, были очень гордыми. Наши мужики разбили супостатов, и справедливее русского нет ничего на свете». Елене эта привычка бабушки хорошо знакома – называть фашистов не иначе, как супостатами. На взгляд бабушки супостатов не побеждают, а разбивают их, как человек разбивает и выбрасывает вон все то, что недостойно существования. За прилежную работу для фронта бабушка и ее подруги были премированы ценными подарками, отрезами на платье. Были они, эти боевые подруги, уже в летах, редкой не перевалило за 30, и все думали, что отрезы эти они выберут потемнее видом, не так, мол, броско и не так марко. Но на удивление всем попросили они, чтобы выдали им материю посветлее. Как раз в район привезли белую бязь. Вот эту бязь бабушка и ее подруги и приняли в подарок и решили пошить из нее платье. И когда в районе узнали о белых платьях, то очень их одобрили. Сам секретарь райкома сказал: «Правильно сделали, товарищи женщины. Победителей надо встречать только в белых платьях». Вскоре дедушка, тогда гвардии старшина с двумя рядами медалей и орденов, обнял в первый раз после долгой разлуки свою героиню, и не было на ней никаких отличий, а было только одно белое платье. Всех женщин тогда на митинге дедушка назвал гвардейками и поклонился им низко-низко, как никогда и никому не кланялся. Сейчас бабушка так смотрит на платье, будто видит его в первый раз, а в глазах ее такие горячие огоньки, какие бывают у человека, когда он вдруг соприкоснется со своим прошлым или приподнимет краешек завесы будущего и в радостном удивлении увидит его. Елена тоже не сводит глаз с бабушкиного платья и видится ей далекие сполохи военных горячих лет, какими они показываются в кино и по телевидению. Потом вдруг припоминается ей когда-то прочитанное, как для встречи возвращающегося из далекой ссылки мужа Ольга Сократовна Чернышевская, уже 50-летняя, тоже шила новое платье. «Возьми, внученька». И Елена, как самую великую драгоценность, принимает на обе руки белое с буфами и напуском старое платье. Солдатская яблонька. До войны в наших Ключках было много садов, и колхозных, и индивидуального пользования. Росли они вдоль речки Ключихи. В войну садов не стало. В первый же год после окончания войны они вновь стали возрождаться. Только не на старом месте, а во дворах колхозников. Сейчас наши Ключки сплошной сад. Но можно сказать без преувеличения, что в каждом дворе есть яблонька, о которой говорят с особым уважением. Бывает так, водит-водит хозяин тебя по саду, а потом вдруг потеплеет лицом и с какой-то почтительной торжественностью произнесет: «А это солдатская яблонька». Рассказывают, что дело было так. Осенью 42-го года немцы, то ли с отчаяния за свои неудачи под Сталинградом, то ли по какой ошибке, ночью зверски бомбили колхозный сад. Многие деревья оказались вырванными с корнем, другие – иссеченными осколками, третьи – спаленными до гаревой черноты. Одна маленькая яблонька весенней посадки 41-го года воздушной волной оказалась выброшенной за плетень прямо на дорогу. Тут ее утром и подобрал солдат, из части идущий на помощь защитникам Сталинграда. Осмотрел солдат яблоньку и авторитетно изрек: «Жива». А когда часть проходила через Ключики, забежал солдат во двор к Ефросинии казачке и собственноручно высадил яблоньку на том самом месте, где росли огурцы да помидоры, а ребятишкам Ефросинии наказал ухаживать за яблонькой, потому что будут на ней яблоки не простые, а сахарные. Весною яблонька зазеленела. Не сразу, говорят, зазеленела, болела долго. Но ребятишки свято выполняли наказ солдата и, как умели, помогали яблоньке укрепиться. На следующий год и появились на ней плоды. Не ахти, какими сладкими они были, но ребятишкам и впрямь казались медом. концу войны яблонька оформилась в цветущую красавицу и принесла столько яблок, что хватило их не только Ефросининым ребятишкам, а и соседским девчонкам и мальчишкам. Многие из нынешних ключевских папаш и мамаш, как сказку, рассказывают своим детям историю солдатской яблоньки. А когда уже после войны колхозники начали рассаживать свои сады, то каждый захотел иметь у себя солдатскую яблоньку и брал от нее черенки для прививки. Так и расселилась солдатская яблонька по всем ключевским садам. И поныне добрым словом вспоминают в ключиках безымянного солдата. Наверное, был он хорошим садоводом. Трофейный сын. В семье Бельчиковых старшего сына Василия иногда в шутку называют трофейным. И Василий не обижается на такое, вроде бы, и не совсем приличное для мужчины прозвище, только переглянется с отцом и матерью и усмехнется шутке. И отец с матерью тоже переглянутся между собой и вроде бы усмехнутся. А что ответить? Нечего ответить, когда, если разобраться по существу, с точки зрения военной терминологии, оно так и есть. Старший сын Бельчиковых, ни в семье рожденный, ни молоком матери вскорбенный, а что ни на есть настоящий подарок военного времени. И была же загадка Анисьи Тимофеевне Бельчиковой, когда в самое военное лихолетие, в то самое время, как в наших ключках почти полгода слышалось, как гудит земля в Сталинграде, вдруг принесли телеграмму с фронта. Не треугольник солдатский, не казенный пакет из части, которого как огня боялись ключевские женщины, а самую настоящую телеграмму на телеграфном бланке. Та телеграмма гласила: «Встречай сына». Что подумала Анисья Тимофеевна, получив такую необыкновенную для военных лет телеграмму? А подумала она, что ошибочка вышла на телеграфе, и телеграмма пришла не по адресу. По телефону запросили район, то есть районный телеграф, но оттуда пришло категорическое подтверждение, что никакой ошибки нет, что телеграмма с фронта, и отправил ее никто иной, как законный муж Анисьи Тимофеевны, гвардии рядовой Петр Васильевич Бельчиков. И ответ такой еще больше озадачил ключан и внес сумятицу в душу Анисьи Тимофеевны. Что за сын? А самое главное, каким путем он мог оказаться у солдата? 3 года Бельчиковы прожили и не заимели никакого сына. А тут спустя каких-нибудь 1.5 года, как призвали Петра в армию, вдруг у него появляется сын. Досужие молодые ключевские женщины сразу придумали версию, что не иначе муж Анисьи сошелся с какой-то фронтовой сестрой, соорудил с ней сына, а поскольку его на фронте держать нельзя, то и шлет его на воспитание законной жене, рассчитывая по военному времени на ее сознательность. И, рассудив так, посоветовали Анисье отправиться на станцию, встретить нерожденного сына, а потом уже начать разбирательство, что, от чего и к чему. Пожилые женщины, а попросту говоря, ключевские старухи, утвердили версию молодых, и тоже посоветовали Анисье отправиться на станцию и зла на встреченного ребенка не иметь, а взять его на воспитание до выяснения всех обстоятельств его появления на свет. До станции Анисья Тимофеевна шла пешком, и поскольку путь был зимний и неблизкий, то ей многое довелось передумать и не раз всплакнуть, и от трудностей пути дальнего, и от непутевого поступка мужа, так нелепо погубившего их любовь. И поскольку ревнивая обида терзала сердце молодой женщины, то перед станцией ее стало брать раздумье: а как произойдет эта встреча? Кто доставит ей младенца, и как она вообще может узнать этого доставившего? Ворохнулась была радостная мысль: а может быть, сам муж и будет этим самым доставщиком. И когда ворохнулась эта мысль, будто ребенок под сердцем матери, Аниси уже была готова простить мужу всякие фронтовые прегрешения. На станции не было ни души, только колючий ветер гулял по рельсам и по ним же гнал поземку. И ни один пассажирский поезд не шел по этим железным рельсам, а бежали по ним торопливые фронтовые составы, и не с людьми, а с боевой техникой, и ни один из них не думал остановиться, так что Аниси даже поругала себя за то, что поверила телеграмме мужа и свой приход на станцию посчитала поступком опрометчивым. И, наверное, отправилась бы во свояси, если бы на ее счастье и счастье малолетнего Васятки Аниси не повстречался дотошный сторож и не расспросил ее обо всем, как есть, вплоть до того, как они в свое время жили с мужем. Уверившись в том, что с мужем они жили в любви и согласии, добрый человек и посоветовал Анисе Тимофеевне отправиться в комендатуру и все доподлинно выяснить. «Обману быть не может», — заверил сторож-инвалид и даже потихоньку подтолкнул Анисию Тимофеевну к комендатуре, которая находилась здесь же, на станции, и о которой Анисия Тимофеевна дотоле не имела и понятия, а узнав, что такая есть, почему-то немного испугалась и потому входила в нее не без робости, и даже слова путного не могла вымолвить, а только подала ту самую телеграмму, которая и привела ее на станцию. Но военный, еще не старый, но уже седой, прочитав телеграмму, вдруг обрадовался Анисе Тимофеевне, будто все эти дни только ее и ждал, и как дорогую гостью начал усаживать на табуретку и радостно осведомился: «Так вы и есть мамаша Васятки?» Анисе Тимофеевне ничего не оставалось делать, как подтвердить, что именно она и есть мамаша Васятки. И когда она назвалась матерью Васятки, военный подозрительно посмотрел на Анисю Тимофеевну, вроде бы усомнившись в том, что она может быть матерью Васятки. Шел тогда Анисе Тимофеевне всего 23-й год, а от худобы выглядела она и того моложе, совсем на девчонку смахивала обличием. Военный же не стал больше расспрашивать о чем-либо Анисию Тимофеевну, а, открыв форточку, прокричал в нее: «Васятка, кончай катание! Мать пришла!» И через минуту в колени Анисии Тимофеевны ткнулся мальчишка лет 6-7, а потом начал целовать ее и приговаривать: «Маманя родная!» И обласканная обретенным сыном Анисия Тимофеевна стала тут же кормить его тем, что взяла с собой на дорогу, а военный вскипятил чай и, угощая мать с сыном, очень радовался их встрече. И Анисия Тимофеевна тоже за радостью забыла даже расспросить военного, каким путем Васятка оказался у него. Васятку же она считала не совсем удобным расспрашивать о чем-либо. Мать родная, и вдруг чего-то не знает о сыне. Все разъяснилось после того, как спустя несколько дней пришло письмо от мужа. Скуповатое на слова письмо, но суть понять можно было. Подобрал солдат Бельчиков мальчишку на сельском погорелье. Подобрал, когда ходил в разведку. Отца и мать его немцы убили. И был в том письме наказ строгий беречь Васятку как сына родного. Вскоре в Ключках кто-то в шутку нарек Васятку трофейным. Очень не нравилось на первых порах мальчишке это слово, даже в драку бросался из-за него. А когда подрос, и война кончилась, и отец возвратился с фронта, то гордиться начал тем обстоятельством, по которому он очутился в семье Бельчиковых. А когда появились в печати первые снимки берлинского памятника, изображавшего советского солдата со спасенным ребенком на руках, то Василий Бельчиков был твердо убежден, что скульптор наверняка знал о подвиге его нареченного отца и своял именно их. Отца и сына.
1: Нет в этой пластинке Демьяна Бедного. Нет голосов Фурманова, Сейфулиной, Малышкина, Макаренко, Ильфа, Гайдара, Тынянова и многих-многих других голосов, которые так сильно звучали в нашей литературе. Багрицкий. В годы Гражданской войны он был на фронтах Украины, в агитпоезде, в партизанском отряде. Многие зрелые стихи Эдуарда Багрицкого напоены романтикой и героикой Гражданской войны. В 1926 году он написал поэму «Дума про Апанаса», которую потом положил в основу оперного либретто, обладающего самостоятельными поэтическими достоинствами. Незадолго до смерти, в 1933 году, он великолепно прочел в студии звукозаписи песню про четыре ветра, которую поет Павла, невеста Апанаса.
2: Карпат на Украину пришел солдат небритый, его шинель в лохмотьях и сапоги разбиты. Пропавший мглой ночлегов и горечью махорки, с георгиевской медалью на рваной гимнастерке, он встал перед простором на брошенном погосте. Четыре ветра кличут к тебе, солдата, в гости. Взывает первый ветер: в моем краю хоромы, еда в стеклянных бочках, в больших машинах гром. Горит вино в стаканах, клубится пар над блюдом. Иди, ты будешь главным над подневольным людом. Второй взывает ветер: в моем краю широком взлетели кверху сабли, рванулась кровь потоком. Там рубят и гуляют, ночуют под курганом. Иди ко мне, ты будешь свободным атаманом. Взывает третий ветер: мой тихий край спокоен, моя пшеница зреет, мой тучный скот удоен. Когда закроешь веки, жена пойдет за гробом. Иди ко мне, ты будешь достойным хлеборобом. Кричит четвертый ветер: в моем краю пустынном одни лишь пули свистут над брошенным авином. Копытом хлеб потоптан, нет крова и нет пищи. Иди ко мне, здесь братья освобождают нищих. Кружат четыре ветра, трубят листву сметаю, и за четвертым ветром солдат смелей шагает.
3: Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, а затем холода, с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору. Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, врезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу, щеки его и отросшие за полгода густая борода были мокры от слез. Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого же не было в живых. Походить бы еще раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать, часто думал он. На провестник собрался в дорогу. Домой? Спросил у него один из дезертиров. И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть приметно улыбнулся. Домой. Подождал бы весны, к 1 мая амнистию нам дадут. Тогда и разойдемся. Нет, не могу ждать, сказал Григорий и распрощался. Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитьвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом. Зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обоим и 26 штук россыпью. У Крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полушинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани мешатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мешатка обламывал свисавшие из камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына. «Мишенька, сынок!» Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца. Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые, холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово. «Сынок, сынок». Потом Григорий взял на руки сына сухими, иступленно горящими глазами, жадно всматриваясь в его лицо, спросил: «Как же вы тут? Тетка Полюшка, живые и здоровые?» По-прежнему, не глядя на отца, Мишатка тихо ответил: «Тетя Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью от глоточной, а дядя Михаил на службе». Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командора? О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна, она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. По оползням древних оврагов, медвежьей походкой века прошли от последних варягов до первого большевика. Как труден Россия, как горек был путь исторический твой. Но вот я уже не историк, а битвы участник живой. Недаром я молодость отдал, Россия, за славу твою. Мои комсомольские годы еще остаются в строю. Дан приказ ему на запад –

водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас. Но в крови горячечной подымались мы, но глаза незрячие открывали мы, чтоб земля суровая

Мои друзья летели в бурках зимою в огненной пыли, и сивки, вещи и каурки едва касались земли. Мои друзья в гнилых болотах встречали грудью ярый шквал, и даже спирт луженых глоток моих друзей не обжигал. Мои друзья легли на сопках в долинах, что горят в цвету, моих друзей сжигали в топках, но разве можно сжечь мечту? Мои друзья в бои летели, и хоть у неба на краю, вставай проклятьем, громко пели, как песню первую свою. Она могуществом напева срывала крышки у гробов, и с ней вставал с великим гневом весь мир голодных и рабов. И с каждым днем вольней и шире, еще сильней ее крыла, и нет, пожалуй, славы в мире, чтоб ей в подножье

Мы много раз подсчитывали раны не для того, чтобы плакать и вздыхать. Мы распахали степи до курганов, и все равно осталось, что пахать. Мы связаны работой, как порукой, и как бы мы ни ринулись вперед, останется работа нашим внукам и внукам внуков, коль придет черед. Мы им огонь оставим, все горенье, и трудовой обычный день деньской. Все то, что мы оставим поколениям, достойно будет гордости людской. Хотя б за то, что мы считали раны, не для того, чтобы плакать и вздыхать. Хотя б за то, что степи до курганов распаханы, нашлось, кому пахать.

Я связан с землею, закатами, зорями, которые плавят свой горн золотой. Не кто-то иной, а они мне позволили и песни слагать, и дружить с красотой. Я связан с землею и плугом, и пашней, гуденьем машин, ранним криком рессор. Земля укоризненно вспомнит вчерашний мой день, если я его брошу, как сор. Я связан с землею певучестью слова, железом насыщенных жилистых руд и той нестареющей, вечной основой, название которой — работа и труд. Я сегодня облюбую, как отраду обрету, эту речку голубую и черемуху в цвету, эту розовую кашку и мохнатого шмеля, что рассказывает сказку про тебя, моя земля. Этот тихий полустанок, где за тыном огород, где знакомый полушалок целый день пилотку ждет.

пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь.

Так вот она, милое сердце отчизна, как прост ее профиль и скромен наряд. Туман разостлался внизу, как овчина, и тихо по склонам рябины горят. Какая-то скромность и робость в пейзаже, свод неба сурово затянут холстом, а скирды стоят, как надежные стражи всего, что мы ревностно так бережем.

И пусть предо мной оголенно, печально пустеют осенние дали полей, все так же любовно мое величание единственной, милой отчизны моей.

Небес твоих огромна, и пусть навеки память сохранит могучий дуб среди долины ровной, твоей зарей как лентою обвит. И он стоит, величие исполнен, и смотрит вдаль, и видит дальний путь. И только шрамы от ударов молний, как воину, легли ему на грудь. А сколько молний грудь твою разили, не раз, врываясь в дом твой обнаглев, враги кричали: «Кончено с Россией!» И узнавали твой, Россия, гнев. Такой испепеляющий, грозный, он так неумолимо налетал, что если б враг тогда метнулся к звездам, не

ухожу. Вернусь ли я, не знаю. Встречу ль вновь когда-нибудь тебя. Ухожу туда, где умирают, ненавидя, грезя и любя. Ухожу. Будь верной в дни тревоги. Ну чего ж еще тебе скажу? Нелегки солдатские дороги. Вот и все, родная, ухожу.

Положи на сердце эту песню, эту строчку каждую возьми. Жизнь гвардейца, повторись, воскресни песнею о 28. Проплывут гвардейские знамена, и ракеты вспыхнут на пути каждого гвардейца, поименно пригласив в бессмертие войти. Вытирая ступеньки ноги, он взойдет тихонько по крыльцу, он войдет и встанет на пороге песни, посвященной храбрецу. Бледный и усталый от сражения, он войдет и скажет на ходу: «Я в грязи, а здесь стихотворение. Лучше я, товарищи, уйду. Оставайся, мы тебя не пустим. Здесь твой дом и здесь твоя семья. Лучшая учительница чувством русская застенчивость твоя. Домовитой, мужественной, честной, по-хозяйски посмотри вокруг. Песня без хозяина не песня. Будь ее хозяином, мой друг. Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге.

Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов.

Под старость на закате темном, когда сгустится будний тень, мы с нежностью особой вспомним наш нынешний солдатский день. И все, что кажется унылым, перевалив через года, родным и невозвратно милым нам вдруг покажется тогда. Странички желтые листая, мы с грустью вспомним о былом, забытых чувств и мыслей стая нас осенит своим крылом. Перележав на полках сроки и свежесть потеряв давно, нас опьянят простые строки, как многолетнее вино.

и властно зовет умытая кровью земля. Под вечер примолкла война.

0: Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.
1: Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей!

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката. Сосна с

0: Дон. Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок. Божье да белое твое дело, белое тело твое в песок. Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая белым видением тает, тает старого мира последний сон. Молодость, доблесть, Вандея, Дон. 11 марта 1918 года. Кто уцелел, умрет. Кто мертв, воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину, где были вы? Вопрос, как громом грянет, ответ, как громом грянет на Дону. Что делали? Да, принимали муки, потом устали, легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «Дон». 17 марта 1918 года. Сбоку приписка Марины Ивановны Цветаевой. Мои любимые. Волны и молодость вне закона. Тронулся Дон, погибаем, тонем, ветру веков доверяем снесть, внукам лихую весть. Да, проломилась донская глыба, белая гвардия, да, погибла, но покидая детей и жен, но уходя на Дон, белую стаю летя на плаху, мы заодно умирали, хаты. Перекрестясь на последний храм, белогвардейская рать векам. Москва. Благовещение. 1918 год. Дни разгрома Дона. Идет по луговинам лития таинственная книга бытия российского, где судьбы мира скрыты, дочитана и наглухо закрыта. И рыщет ветер, рыщет по степи Россия, мученица, с миром спи. 17 марта 1918 года. Трудно и чудно верность до гроба. Царская роскошь, век площадей. Стойкие души, стойкие ребра. Где вы, о люди минувших дней? Рыжим татарином рыщет вольность, с прахом равняя алтарь и трон. Над пепелищами рев застольный беглых солдат и неверных жен. 29 марта 1918 года. О, самозванцев, жалкие усилия! Как сон, как снег, как смерть, святыни всем. Запрет на Кремль? Запрета нет на крылья, и потому запрета нет на Кремль. Страстной понедельник. 1918 года.
1: Перебирая самые сильные киновпечатления последних лет, неизменно возвращаюсь памятью к фильму Киры Муратовой «Долгие проводы», где главную роль сыграла ленинградская актриса Зинаида Шарко. Картина снималась в 68-м, но так и не увидела экрана. Пролежала на полке почти 20 лет. Сейчас она уже идет в кинотеатрах, ее везут на международные кинофестивали, а игра Зинаиды Шарко признана, кажется, всеми критиками просто блистательной. Эту картину показывают в ВГИКе студентам, будущим киноактерам, показывают как пример воплощения на экране жизни во всей ее текучести, изменчивости, незавершенности и психологической сложности. Говорят, что фильмы Муратовой – это своего рода рентгеноскопия человеческой души. Но согласитесь, чтобы добиться такого художественного эффекта, нужны актеры, способные без всяких постановочных подпорок так раскрыться на экране, чтобы нам, зрителям, стала видна эта душа. «Долгие проводы» – в сущности житейская история, повествующая о драматических, сложных, трудных отношениях матери и сына. Героиня Шарко давно уже рассталась с мужем, но проводы любви затянулись, растянулись на всю ее жизнь. А теперь предстоят проводы сына, 16-летнего мальчика, переживающего не менее трудный момент своей жизни перед встречей с отцом, к которому он собирается поехать. Отношения с сыном держатся на материнской заботе. И Евгения Васильевна, так зовут героиню Шарко, не хочет замечать, что сын давно вырос. В свою очередь, мальчик видит ее усилия сохранить молодость. Его раздражает ее энергия, ненатуральность манеры поведения. Он часто взрывается или уходит в себя и не допускает мать в свой внутренний мир. В такие минуты у героини Шарко земля словно уходит из-под ног. Она пытается любыми средствами узнать, чем живет ее сын, восстановить такие зыбкие между ними отношения. Но чаще всего сделать этого не может. И всю свою боль, страдания и надежду выражает в привычно укоризненном и беспомощном возгласе «Саша! Саша!». Все, кто знает Зинаиду Шарко по сцене, наверняка отличают ее голос по особой речевой мелодии и интонации. В «Долгих проводах» у ее героини, уже не молодой женщины, интонация чуть-чуть манерная, наивно-кокетливая, одновременно беззащитная и раздражающая. Критика писала, что эта интонация хорошенькой девушки, немножко капризной, привыкшей к тому, что ей охотно прощают ее причуды. Только девушка это сама не заметила, как превратилась уже в немолодую одинокую женщину. Ее жизнь переменилась, а интонация осталась. Да и не только интонация. Многое в ее жизни держится по инерции. В глубине души она уже осознала свое положение, но не хочет смириться. В ней все еще живет женское ожидание, и поэтому она держит форму, как флаг над потрепанным в буре фрегате. Она знает, что за нее некому заступиться, некому поддержать, надо самой держаться на плаву. Пожалуй, самый драматический, психологически насыщенный эпизод в исполнении Зинаиды Шарко – это сцена на праздничном вечере в ее учреждении, куда она пришла с сыном. Ее очень трудно описать, эту сцену, тем более игру Зинаиды Шарко. Слова здесь кажутся бессильными, потому что контакт со зрителями происходит на каком-то глубинном, подсознательном, интуитивном уровне. Но прежде всего это, конечно, сопереживание. Уже такое редкое в наши дни и в жизни, и на сцене, и на экране. Я спросила у драматурга Александра Володина, в пьесе которого «Пять вечеров» Зинаида Шарко сыграла, может быть, свою самую значительную роль. Как он оценивает ее игру в фильме «Долгие проводы»?
2: Она играла там, ну, как бы в какой-то степени родственную роль. Она была, с одной стороны, надменная и гордая, а с другой стороны, смешная в глазах людей, потому что надменность ее не оправдывала с ее положением. И вот эта сцена, когда она хочет показать сыну своему, что она значит в глазах других людей, и ведет его на вечер, насколько я помню, своего учреждения, а место ее было занято, как это было мучительно смотреть, как горько и жалко было, потому что она и смешна в глазах сына особенно. И стыдно было смотреть на то, что она вот стала посередине зала, а за ней не видно, ей там кричат: «Отойдите, не мешайте смотреть». Но это гордость сатанинское, желание показать сыну, что она не хуже там никого другого. Это было так сыграно, что вот до сих пор вспоминаешь, просто слезы к горлу подступают. Забыть это невозможно. В этой роли она пошла дальше. Я бы так сказал, вот появились уже десятки и сотни одиноких женщин на экране и сцены. Но она не двумя пальцами играла, а 10 пальцами. У нее между гордостью и унижением было столько разнообразных свойств, качеств, чувств, что и перечислить их невозможно. Так она вот стала, что ли, символом для людей, полюбивших ее за эту картину, гордого сопротивления унижению жизни. И начальство это очень хорошо понимало. Как только истина, как только горечь, как только боль. Нет, нет, нет, этого не должно быть. Оно это понимало, поэтому картина эта лежала до сих пор. А сейчас, когда вот ее видят снова, это едва ли не лучшая из картин, которые я видел в советском кино. И едва ли не лучшие из ролей, которые были сыграны актрисами советского театра и кино.
1: Конечно, в одной радиопередаче трудно дать исчерпывающий портрет актрисы. Скорее, это штрихи к портрету народной артистки республики Зинаиды Шарко. Однако хотелось бы все-таки определить как бы главную тему ее творчества, сказать о ее индивидуальности. Зинаида Шарко начинала в эстрадном театре. Потом 4 года играла на сцене театра имени Ленсовета. Тогда им руководил Николай Павлович Акимов. А в 56-м стала актрисой БДТ. Ее дебют состоялся в спектакле «Когда цветет акация». Первая роль в праздничном, ироничном, насквозь театральном спектакле, роль ершистой, по-мальчишески угловатой и дерзкой девчонки, на наших глазах превращавшаяся из гадкого утенка в лебедя. Но уже следующая роль, Тамара в «Володинских 5 вечерах», заставила критику говорить, что ее игра, как и игра Смоктуновского в роли князя Мышкина, ни много ни мало обозначила новый актерский стиль в искусстве БДТ. В пьесе Володина сосуществуют сразу несколько мотивов, но есть один генеральный, который соединяет всю драматургическую постройку. Это мотив возвращения и встречи. В нем бьется пульс времени, резонируя с самой жизнью, ведь после войны воссоединялись многие, отогревали души, учились жить заново. Исходный мотив конкретизируется во встрече мужчины и женщины. В их прошлом любовь, война, и еще 13 лет жизни врозь. Женщина задета неясностью причин, из-за которых задержалось свидание. Она обостренно чувствует невозможность вернуть молодость и ушедшее время. Мужчина хочет воссоединить прошлое с настоящим. Ему кажется, что отношения могут начаться сызнова из прежней точки. Слышен отзвук психологических иллюзий, которые еще долго владели людьми после войны. Движение героев навстречу друг другу и составляет сюжет, конфликт и действие пьесы. Но что-то мешает этому движению. Ильин, шофер по профессии, выдает себя за главного инженера крупного завода. Тамара больше всего озабочена тем, чтобы сохранить свое достоинство. Как вы помните, разговор Тамары и Ильина, его играл Ефим Капелян, происходит ночью. А у ночного времени, согласитесь, всегда особое освещение и людей, и событий. Свой камертон правды и неправды, свои слова и даже интонация. Вот почему начинает резать слух газетно-официальный стиль Тамары. Актриса чувствует, что именно он не позволяет прорваться живому чувству героини, затрудняет взаимопонимание. Безусловно, это самозащита, но и своего рода искалеченность, превратно понятыми представлениями о человеческой состоятельности. Однако вот деталь в игре Зинаиды Шарко. Перед тем, как в комнате Тамары появился Ильин, она готовилась ко сну, накручивала волосы на бигуди. Во время разговора о них забыла. И только оставшись одна, поняла, что они остались неснятыми. Казалось бы, деталь, да еще и подсказанная ремаркой драматурга, но какая же женская, глубоко спрятанная природа взорвалась в ее характере. Увидела себя в зеркале, охнула, сорвала с головы бигуди и швырнула их россыпью. Однако настанет следующий вечер, и характер Тамары снова обретет черты твердости. Ильин затеет праздник, заставит племянника Тамары Славу, его играл молодой Кирилл Лавров, накрыть стол белой скатертью, поставить цветы, как на грех в банке, приготовленной Тамарой для сдачи в магазин, когда на столе белая скатерть и цветы, неловко быть мелочным, грубым и злым, объяснит Ильин. И в его словах мы почувствуем норму, воспринятую еще тогда, когда жизнь не знала человеческих деформаций, оставленных войной. Но Тамара праздник отменит. Отменит грубо, неделикатно. Ее внутренняя негибкость доведена актрисой почти до абсурда. Душа Тамары приучена к постоянной обороне, искажена одиночеством. Защитой своей независимости праздничное мгновение не способно перечеркнуть прожитое. Но Шарко оставит своей героине надежду, и возрождение ее души начнется с чувства вины, сострадания Ильину, которого она обидела нечаянно и так нелепо. Может быть, затеянный ею дубль праздник смешон, но героиня Шарко заново открывает для себя жизнь. Оказывается, можно всем вместе сидеть за столом, слушать музыку, танцевать, любить друг друга, как любят юные Слава и Катя. Кстати, ее играла Людмила Макарова. Так прозревает слепой. После безобразной истерики, нарушившей праздник, который решил затеять Ильин, она захочет сгладить нанесенную ею обиду и скажет о своем чувстве дорогой и понятной только им двоим песенкой. Однажды Марина Цветаева заметила, песенка в драматическом произведении всегда любовная обмолвка, нечаянный знак предпочтения. Автор устал говорить за других, и вот проговаривается песней. Любовная обмолвка у Тамары Шарко приравнена к самому полному откровению. Голос актрисы звучит мягко, человечно, исчезают условности, спадает с глаз пелена, наступает момент истины, тихого человеческого единения. Забыть эту сцену в исполнении Зинаиды Шарко просто трудно. Послушайте сцену из спектакля «Пять вечеров».

0: ужина. Какой был бы ужас, если бы я за кого-нибудь вышла замуж.
1: А вот что сказал мне об искусстве Зинаиды Шарко, о значении созданного ею женского характера, автор «Пяти вечеров» Александр Володин.
2: Театр был тогда скучный, полумертвый. Я помню, когда началась работа над «Пяти вечерами». Там была такая схема. Руководитель партии, секретарь райкома, секретарь обкома обязательно должен был присутствовать и в конце решать все вопросы. Но чтобы было более или менее интересно, были и девушки в белых платьях, юные, которые, значит, были окружены вниманием и влюбленностью разных молодых людей, но в конце концов они награждали любовью, то есть поцелуем, что тогда называлось любовью, того, который оказывался новатором и изобретал угол заточки резца правильный. И вот, я-то попросил тогда Георгия Александровича, чтобы была не девушка юная, не обязательно красивая, хорошо бы с каким-нибудь недостатком даже в произношении не театральном, на роль Тамары в «Пяти вечерах». И он взял Зину Шарко, которая говорила странновато, красотой не блистала, но в ней было очень важное другое. Ну, я и сам как-то оробел за пьесу, потому что мне казалось, она скучной. И, несмотря на то, что она маленькая, мне казалось, что она длинная. И я просил, говорю, Георгий Александрович, вот можно, чтобы она так не до конца пела там эту песню? «Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком назовешь меня женой». Он говорит, ну, давайте попробуем, пускай споет до конца. Ну, может быть, зрители уже дослушают. Оказалось, что она так подробно, так искренне, так неожиданно вела себя на сцене, что эта роль, эта песня выросла очень и стала любимой песней для многих ленинградцев. И роль эта выросла. Вообще у хороших актеров роли вырастают, они становятся большими. Пьеса маленькая, а роль у нее огромной оказалась. Причем это вызывало очень много нареканий со стороны руководства, начальства, товстоногу вызывали там, спрашивали, почему вот она одинокая, что это такое, неустроенная судьба, почему-то вот она не выходит замуж. Он объяснял, что она вот-вот выйдет, вот сейчас, так сказать, они уже вместе сидят и разговаривают уже очень хорошо, и скоро-скоро. А почему же скоро-скоро, так пускай сейчас-сейчас. А потом оказалось, что этот термин даже появился, одинокая женщина. И эта одинокая женщина в пьесах, многих пьесах, которые потом шли на сценах театров, в картинах, заменила секретарей райкомов и обкомов. Те как-то незаметно исчезли с экрана и сцены. Ну, не до конца, какие-то остались там, конечно. Но без одинокой женщины уже вроде бы как-то и пьеса, не пьеса, и в министерстве посмотрели бы с удивлением. А что такое? Где же одинокая женщина? Почему это произошло? Из чего началось, как мне кажется, если говорить об актерском исполнении вот такой роли, так называемой одинокой женщины? Потому что Шарко играла не про то, как вот она одинокая без мужчины живет там, а про жизнь вообще, унижающую человека, унижающую достоинство его. Тогда слово это «достоинство» вообще редко употреблялось и вообще даже не употреблялось, по-моему. Как-то было непривычно. Какое достоинство там? Советский человек, конечно, он достойный, все в порядке. Хотя и слово «униженное достоинство». Вот у нее было униженное, унижаемое достоинство. Это слово тоже было какое-то неупотребимое тогда еще, потому что как это советский человек может быть униженным, несмотря на то, что унижение было нормой жизни советских людей. Вот она про это играла вот эту роль. Про гордость почти надменную, потому что она и председатель чего-то, и секретарь чего-то, и поэтому ведет себя надменно, подавляя в себе жажду любви, подавляя в себе все женское, подавляя все богатство чувств советского человека и даже советской женщины, которая была унижена еще больше, чем остальные.
1: И все-таки, мне кажется, что в «Тамаре» Шарко сыграла не только трагедию времени, заблуждение ума, но и прозрение сердца. Путь к другому человеку оказался самым верным для дороги к самой себе. В финале спектакля она давала простор лирическому чувству, боли и счастью, откровению и мечте. «Только бы войны не было», – заклинала она время. И нам казалось, что нет такой силы, которая могла бы помешать счастью этих двух людей. Тамара стала для актрисы трамплином ко многим женским характерам. Шарко вернулась к образу максималистки в миниатюре «Володина идеалистка», показав тупики фанатичной Веры. Сыграла Ольгу в спектакле «Сколько лет, сколько зим» по пьесе Веры Пановой. Сыграла с той же женской категоричностью и внутренним трагизмом личности, не умеющей прощать, как бы ни были сильные чувства, все еще связывающие ее с любимым. У нас есть запись этого спектакля Большого драматического театра. Послушайте сцену встречи Ольги и Бакчинина, его играет Кирилл Лавров, после долгих лет разлуки.
3: Хорошие у вас дочери.
4: Которая лучше?
3: Даже не скажешь. Обе. Но вы красивее. И 20 лет назад были красивее, и теперь.
4: Как выяснилось на опыте, само по себе это ничего не приносит.
3: Прошлого не вернешь.
5: Да, конечно.
3: Но не знаю, как вы, а я согреваюсь, вспоминаю.
4: Ну, когда двое детей, двое стариков, работа и муж, которому надо помогать жить. Просто времени нет вспоминать. День начинается заботами и кончается заботами.
3: А у меня...
4: Да и у вас, я думаю, забот хватает, хотя вы один.
3: У меня это рядом существует. Заботы, дела, а рядом ты. Стоишь тихо, смотришь своими глазами. Гимнастерочки. Родная моя, я тебя всю жизнь пронес в гимнастерочке. Ты ее выбросил?
4: Не помню.
3: Знаешь, если разобраться, никого больше нет.
4: Сергей Георгиевич.
3: Ну что, не надо ни
4: вот
3: к чему.
4: Вот именно,
3: да?
4: Бессмысленно.
3: Но если необходимо сказать.
4: Так и мы с вами зрелые люди.
3: Что значит зрелые люди? Все в них, что ли, пришло к завершению, дали уже не может развиваться. Но тогда это мертвецы, а я не хочу думать, что мы с тобой умерли.
4: Я серьезно, прошу вас, говорите мне вы.
3: Ладно, я стараюсь. Но я 20 лет обращался к вам на «ты» и за час не переучишься. Ну, а вы за эти 20, около 19 мы с вами в разлуке. Вы хоть иногда мысленно со мной разговаривали?
4: В первые годы.
3: А потом?
4: Потом вы отдалились, ушли.
3: Совсем.
4: Совсем.
3: Неужели ты не помнишь наши встречи, наши вечера? Неужели ты забыла наше счастье, наше отчаяние? Неужели ты забыла, как я к тебе бегал из госпиталя?

0: Не обращай внимания, прошу тебя, никаких костылей, одна видимость.
1: Осторожно.
0: Вот, пожалуйста.
1: Осторожно, не форсируй.
2: Я боялся, понимаешь, что без них я буду идти к тебе чересчур медленно.
1: Какое мальчишество. Ну, кому это нужно?
0: Мне? Мне это нужно, чтобы рядом с тобой быть изящным.
1: Дурачок. Ну, покажись, какой ты. 100 лет не видел. Этот
0: старый хрыч такие завел порядки. По воскресеньям и только. Ну, хоть ты сдохни перед ним.
1: А ты похудел.
0: Похудеешь. Иди жлоб. Слушай, я на него орал, пока мы не охрипли.
1: С ума сошел, на профессора, на генерала.
0: Да. И ни в какую.

0: А кому вред, что ты ко мне ходила? Я благодаря этому раньше на ноги встал. Какой-нибудь профессор, если не понимает таких вещей.
1: Ну, не волнуйся, не волнуйся. Ну, видели же.
0: Ну, не видели с трое суток. А с какой стати, спрашиваешь?
1: Самовольно удрал или отпустили?
0: Да, жди, они отпустят. Ну, ничего, у нас там ограда невысокая. Мне Арефьев помог. Я ему на плечи встал, а потом он мне костыли перебросил.
1: Никто не видел.
0: Какие солдаты проходили. Говорят, будь здоров, желаем удачи.
1: Сережка, тебя разоблачат и отправят в тыл. Что тогда будем делать?
0: Ну, вот когда разоблачат, тогда и будем думать, что
1: тогда делать. Поздно будет. Я не могу, чтобы тебя отправили.
0: Да не отправят, мне уже выписываться скоро.
1: Как я без тебя? Я эти 3 дня умирал.
0: Чего ты? Ладно. Ну что ты? Ты посмотри, какая сегодня погода хорошая. Сводка сегодня хорошая. Так я славно сорганизовал наше свидание, а ты? Ну вот он, я вот она, ты ну что плакать?
1: Не знаю.

0: Ничего не было.
1: Даже так?
0: Твердо усвойте. Не было ничего.
1: Ну что ты, Оля, чего ты испугалась?
0: Ну прекрати.

0: Как это ни странно, отзвук володинской женщины есть и в роли Ольги в «Трех сестрах» Чехова, поставленных в середине 60-х годов Георгием Александровичем Товстоноговым на сцене БДТ. В ансамбле замечательных актеров Зинаида Шарко как бы задавала тон этого спектакля. Они и писали: «Ольга начинает свой первый монолог, и от этого многое зависит. Голос Зинаиды Шарко сейчас либо вовлечет нас в нервную и сложную жизнь пьесы, либо оставит в отчуждении от нее». Хрупкая, нежная, но и стойкая, с каким-то твердым, неломким строем души, Ольга с первых же слов задумчиво обращается в зал и без всякой аффектации, спокойно, грустно, словно самой себе и в то же время всем нам, рассказывает, что отец умер год назад и как его хоронили. Мечтательная Ирина бросит: «Зачем вспоминать?» Но Ольга Шарко продолжит свое, и мы все почувствуем, какие все сестры разные, что их связывает. А связывает не столько мечта о Москве, сколько вот эта хрупкая, тоненькая, прямая и деликатная девушка, Ольга, чей голос так ломок, чья душа так ранима, так отзывчива и так чиста, чьи нервы так напряжены. Она-то и собирает разрозненные, отчужденные души прозоровского дома. Она всем нужна. И обреченной Ирине, ее играла Эмма Попова, и пленительно жизнелюбивой Маше, ее играла Доронина, и мечтательному Тузенбаху Юрскому, и ироническому Вершинину Капеляну. Ибо в ее стойкости, в ее немногословной, но бескомпромиссной вере в необходимость красоты человеческих отношений единственная доподлинная реальность всех этих философских разговоров, мечтаний о будущем и воспоминаний о прошлом. Как у всякого актера, истоки высокого строя души, конечно, в личности актрисы. Стала уже легендарной история ее поступления в школу-студию МХАТа. Ей было тогда 18 лет. Она приехала из Чебоксар поступать в храм искусств. Но, войдя в приемную комиссию, увидела, что секретарь, принимая документы абитуриентов, одновременно жует соленый огурец. Все чувства в ней были оскорблены. Поступать она отказалась. Я напомнила Зинаиде Максимовне эту историю ее юности и спросила: остались ли вы такой же максималисткой? Она ответила:
1: что касается того, осталась я максималисткой, думаю, что да. Это даже иногда мне вредит в каких-то вещах. Что касается этого огурца несчастного, то он казался для меня счастливым, потому что я действительно так оскорбилась, так обиделась и решила, что меня поймут только в Ленинграде. Тем более я очень увлекалась стихами Маргариты Алигьеры, и как только я оттуда вышла,

0: Она у меня спросила: «Вам что, девушка?» Я сказала: «Ничего». И я вышла на улицу и иду, слезы у меня текут, а я про себя читаю: «Ленинград, Ленинград, я тебе помогу, прикажи мне, я сделаю все, что прикажешь». Я решила категорически ехать в Ленинград. И, в общем, я на последние какие-то копейки купила билет в Ленинград. И тогда же страшно, это 47-й год был. Тогда не только сидеть, там мы боем брали эти вагоны. И стоя 48 часов почему-то мы ехали из Москвы через Бутырки какие-то. И стоя вот так 48 часов я проехала. А в Ленинграде у меня никого не было. И был только у меня адрес. Ну и я в 6 часов утра появилась, значит, на московском вокзале. Пешком притащилась через весь город с фибровым чемоданчиком, в котором у меня лежала картошка, и сверху большой портрет Аллы Константиновны Тарасовой. Я уже не помню, где я его отыскала.
1: А это верно, что вашим идеалом в юности была Алла Тарасова?
0: Да. Это такая беда моя потом в результате оказалась.
1: Почему?
0: Потому что когда Борис Вольфович Зон, ну, меня приняли, и потом, что бы со мной ни делали, я подвывала под Тарасову.
1: Это в Ленинградском уже?
0: Уже в Ленинграде, да, не имея на это никаких ни внешних, ни внутренних оснований. И просто на втором курсе Борис Вольфович решил меня отчислить, потому что со мной было невозможно ничего сделать. Я выла под Тарасову. Ну, фильм «Без вины виноват» я смотрела ровно 50 раз. Причем я очень хорошо училась, но когда фильм этот шел, то я так, значит, выходила с сеанса и уже на следующий сеанс опять входила. Ну, и я пропускала школу, но учителя знали, где я, поэтому они мер жестоких не принимали. Ну, и потом, значит, когда второй педагог Андрушкевич уговорил все-таки повозиться со мной, то год со мной возились, выбивая из меня Тарасову. Даже Борис Вольфович такой запрещенный прием применял, что он какие-то из ее биографии неприятные для меня оскорбительные вещи рассказывал. Ну, чтобы только выбить. Я плакала, оскорблялась.
1: А в чем вы выпускались?
0: Я выпускалась в «Вишневый сад». Я играла Варю. И «Юность отцов» у нас был спектакль.
1: По Горбатову.
0: Да, да. Там я украинскую девочку играла.
1: Если я не ошибаюсь, после института вы не сразу ведь попали на драматическую сцену.
0: Нет, нет, нет, нет. Был такой театр Лидии Георгиевны от Монаки, такой типа Райкина. Вот. И они искали актера для себя, для новой программы. И пришли посмотреть какой-то спектакль. Я уже не помню, какой. Увидели меня и пригласили. И надо же было так, опять же, замечательно случиться, что этот спектакль эстрадный от «Монаки» ставил Георгий Александрович Товстоногов. Таким образом, значит, вот меня опять этот огурец свел и с Георгием Александровичем Товстоноговым. Ну и вот, как видите, теперь 33 года я работаю.
1: 56-го года вы, да?
0: Да.
1: На этой сцене вы играли замечательными актерами, у вас были прекрасные партнеры.
0: Да.
1: Успекаев в спектакле
0: «Такое созвездие»,
1: головы,
0: да.
1: Да. И «В пяти вечерах», «Капелян», «Молодые Макарова», «Лавров».
0: «Лавров», да.
1: Расскажите немножко, что дали вам эти люди как партнеры?
0: Ну, во-первых, надо добавить к этим партнерам еще Стржельчика, с которым я тоже много играла. Борисова, Юрского, Басилашвили, Лебедева. Понимаете, они ведь все, каждый сам по себе, замечательная, яркая личность. И, естественно, общение с ними очень обогащает. И я уже не говорю об общении с Георгием Александровичем Товстоноговым.
1: Зинаида Максимовна, я хотела бы еще раз вернуться вот к вашей эстрадной деятельности. Значит, вот вы начинали в театре «Лидия от Монаки», а ведь, по-моему, дальше, так сказать, тоже на эстраде довольно много было сделано.
0: Да, понимаете, я верна этому осталась и до сих пор верна. Потому что, во-первых, Лидия Георгиевна была замечательным педагогом. Несмотря на то, что на ней была главная нагрузка, так сказать, в спектакле, тем не менее она все мои сцены смотрела. А получилось еще так, что в этом спектакле я играла 6 ролей, да, сразу, прием, от старухи до девочки.
1: Прием трансформации.
0: Да, был, да, да, да. Вот. И поэтому она очень строго следила на каждом спектакле. А играли мы каждый день, а не тот же спектакль. Объездили всю страну. И поэтому это очень ответственное дело эстрада. Потому что если ты можешь в театре спрятаться за партнеров, там, я не знаю, за сюжет, то тут уже бери быка за рога, потому что находишься, как правило, в общем, минут 10-15, и если ты не возьмешь зрителя, то уже лучше не ходить в это дело. Поэтому, в общем, я до сих пор, у меня даже сольные программы есть, где я одна играю, два отделения.
1: Так, в первом... Что входит в вашу
0: программу? В первом отделении я читаю Бергольц Цветаеву. Во втором у меня очень смешная история получилась. Значит, я играю со стульями. Когда меня посмотрел Николай Павлович Акимов, я 4 года проработала у него тогда в Театре Ленсовета, то я пришла в выходной день поговорить просто. Ну, почитайте, ну, сыграйте что-нибудь. Вот только у меня партнеров нет. А сколько? Я говорю, один. Возьмите стул. Я со стулом сыграла, все получилось. Он говорит, ну, еще что-нибудь. Я говорю, так там у меня 2 партнера. Ну, сразу подставьте второй стул. Ну, еще что-нибудь. Я говорю, так там у меня уже 3 партнера. Ну, и стульев хватит, сказал Николай Павлович. Ну, в общем, вот так. А потом прошло какое-то время, когда мои партнеры, которым я предлагала там, и даже мы работали, уже были готовы. С Капеляном, например, 2 номера были сделаны. Это замечательный рассказ Бунина «В Париже». И очень смешная миниатюра американская «Умоляю, помолчите». Ну, тот снимается, тот озвучивает, этот заболел, этот куда-то уехал. И, в общем, с Волком у меня номера были.
1: В общем, вы решили
0: рассчитывать на себя. Ну, и, в общем, я решила, что почему бы мне со стульями не сыграть?
1: Я помню вашу миниатюру с зонтиком.
0: Да.
1: Прелесть была.
0: И вот, в общем, короче говоря, и с зонтиком, опять же, одна я играла. И зонтик у меня и возлюбленным был,
1: да,
0: Васюсим.
1: Да.
0: Вот. И я до сих пор играю со стульями. Так, например, у меня, я играю «Визит старой дамы», 1-3 монолога со стульями. Играла 1 сцену из традиционного сбора, без партнеров, со стульями. Потом тоже у меня в программе в концертной был тоже монолог со стульями из «Трамвая желания». И мне очень это понравилось. Во-первых, каким я хочу себе представить партнера, таким будет мой стол. Я ни от кого не завишу, потому что все в руках моей фантазии остается. Ну вот, и вот до сих пор я очень люблю эстраду, и до сих пор это делаю. У нас была тоже большая программа эстрадная с Юрским. «Идеалистку» мы играли.
1: Потом «Лиссабон».
0: «Лиссабон». Я знаю польский язык, поэтому я сама переводила. Вот у нас 2 миниатюры были. Стефания Градзенская, «Лиссабон» и «Кап-кап».
1: Вы знаете, на Ленинградском радио сохранилась пленка с записью одной из ваших миниатюр Градзенской. «Лиссабон». Давайте послушаем.

0: День был еще холодный, но весна чувствовалась уже во всем. В такие дни в людях пробуждается какая-то тоска, меланхолия. Каждая женщина думает о том, чтобы обзавестись новым платьем, а мужчина новой женой. Но следующая мысль, а что сделать со старой? И мечты остаются только мечтами, за исключением случаев с платьями. Вот именно в такой зимний-весенний день я вышла на улицу. Луч солнца, который первый раз в этом году грел по-настоящему, согрел и меня. И мне захотелось чего-то нового, как-то поломать эту серую будничную жизнь. Как раз я проходила мимо бюро путешествий. Путешествие – это то, что надо. Настроение вокзала. Поезд, следующий до Праги, отходит с третьего пути. Поезд, следующий до Парижа, отходит с пятого пути. Я сажусь в поезд. За окнами мелькают чужие города, дома, улицы, люди, живущие своей жизнью. А я еду, еду дальше, да. Путешествие – это то, что надо. И я вошла в бюро путешествий. Будьте добры. Один билет второго класса.
1: Куда?
0: Куда-нибудь подальше.
1: Может быть, до Хошалина?
0: А еще дальше?
1: За Хошалиным есть еще Милено.
0: А еще дальше?
1: Дальше уже море.
0: Очень жаль. А на суше ничего нет?
1: Пожалуйста, Свирадов. Очень далеко и в то же время на суше.
0: А еще дальше?
1: Дальше уже за граница.
0: Так не беда, пожалуйста. Что вы мне можете предложить?
1: Чтобы было далеко.
0: Чтобы было далеко.
1: Может быть, Лиссабон?
0: А это далеко?
1: Очень далеко.
0: Пожалуйста, один билет второго класса до Лиссабона.
1: Я очень сожалею, пани. Но чтобы ехать за границу, нужен паспорт, виза.
0: Так я же не собираюсь там оставаться. Я только доеду туда и сейчас же обратно. Понимаете, весна, такой чудный день. Хочется проветриться.
1: Я очень хорошо понимаю вас, пани. Мне самому хотелось бы проветриться. Но документы, визы, паспорта так все осложняют. Может быть, пани согласится на что-нибудь отечественное?
0: Что вы мне можете предложить?
1: Может быть, Познань. Город очень чистый, культурный, университетский. Пани поедет?
0: Если вы так рекомендуете, пожалуйста. Один билет второго класса до Познани.
1: Пожалуйста.
0: Когда отходит поезд?
1: Ночью 12:27.
0: Ой, мне же это не подходит. Понимаете, весна, такой чудный день. Хочется ехать, дышать, смотреть. А ночью же я ничего не увижу. А днем ничего нет?
1: Пожалуйста. У нас широкий ассортимент дневных путешествий по сходным ценам.
0: Например?
1: Может быть, Вышков.
0: Вышков?
1: 19:20, в два конца 38:40.
0: А чем этот Вышков интересен?
1: Если быть откровенным, то сравнение с Лиссабоном будет не в пользу Вышкова.
0: Ну вот видите, если вы сами говорите, что Лиссабон лучше Вышкова, то и 40 тоже жалко.
1: Мне бы очень не хотелось, чтобы пани ушла от нас с пустыми руками.
0: А что вы думаете о Виланове?
1: От чистого сердца рекомендую вам Виланов. 80 грошей, 20 минут на автобусе, пруд и парк.
0: Пожалуйста, один билет до Виланова.
1: Я очень сожалею, пани, но билетов на городские автобусы мы не продаем.
0: Да что? Вы давали мне такие хорошие советы, а теперь дадите заработать своим конкурентам? Значит, с автобусом вы не можете мне помочь. Я смотрела на молодого человека. У него были чудные глаза.
1: Через 10 минут я окончаю работу. Если пани будет так добра подождать меня, я постараюсь помочь ей с автобусом.

0: Мы бродили по аллеям Вилановского парка до самых сумерек. Был зимний весенний день. На деревьях распускались почки. У работника бюро путешествий были чудные глаза. И я совсем не уверена, что весна в Лиссабоне так же хороша, как в нашем городском Вилановском парке.
1: Зинаида Шарко и Сергей Юрский. Целая эпоха в нашем театре. Филигранный по мастерству актерский дуэт. Мы видели их не только в эстрадных миниатюрах, но и в спектаклях. «Варвары», «Фантазии Фарятьева». А в божественной комедии две Евы Шарко, строптивая и властная, женственная и лиричная, и сейчас стоят перед глазами. Однако пора сказать, что к середине 70-х годов в творчестве Зинаиды Шарко произошли перемены. Время лирической драмы 60-х кончалось. Максималисток сменили в 70-е и 80-е годы праведницы. Они пытались отстоять нравственные устои народной жизни. Нельзя сказать, что между ними была жесткая граница. Так в «Старухе Анне» из «Последнего срока» Валентина Распутина актриса вновь говорила о невозможности убить живую душу обстоятельствами, забить нравственно, но была в этой роли и спокойная мудрость характера, пронзительная честность человека перед самим собой. Вы помните, как начинается повесть Распутина? Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти. И последняя фраза. Ночью старуха умерла. Актрисе предстояло прикоснуться к тайне человеческой жизни, к смерти. Слушайте сцену из спектакля «Последний срок».
2: Вот ты напомнила мне про стыд. Это еще в ту голодовку было. Варвар тогда у меня уже девка ходила. Илька тоже большенький подрос. Там схватит, тут урет, ничего, живой. А Люся-то, не дай бог, какая болезная росла. Ручки-ножки тоненькие, как прутики, личико бледное. На ее и так-то глядеть жалко. А тут, ну, прям, ну тает, как свечка. Ее подкормить, поддержать, да чем? У меня прям сердце кровью обливалось на ее глядеть. Да что я тебе-то рассказываю? Ты сама не хуже моего знаешь. Ну, так вот, я и говорю, намучилась я с имя. Ой-ой-ой. Сам тогда какие-то груза из колхоза на базу возил, дом мало бывал. Витя, которого на войне убила, он в районе на курсах учился, я одна с имя. Ну, одного отпустил, другой ревет. Да. А Зорька наша тогда уж в колхозе жила. Помнишь нашу Зорьку? Такая хорошая корова была. По сю пору ее жалко. Там раз такой уход, сколько скота. И вот она выладовку-то. Все к нам. Все к нам. Так и эдак двор наш помнит. Подойдет к нашему двору и мычит, и мычит. Ну, мне жалко ее станет. Я ее и впущу. И вот как-то раз помыл я ей вымя теплой водой и думаю, дай-ка я посмотрю, есть нет ли в ее молока. Чиркнула. Есть. Их там не выдаивали до конца. И стала я, девка, Зорьку подаивать. Ну, даст она мне баночку молока, я и баночки радия. Разолью по капельке ребятишкам, и то, слава Богу. Лучше, слава Богу, чем подай Бог. И вот как-то раз сижу я под нашей Зорькой, уж не под нашей, под колхозной. И вдруг я слышу, вроде дверка стукнула. Повернула я голову. Люся стоит и во все глаза на меня смотрит. До самой души те глаза мне достали. Она ведь знала, что Зорька не наша корова. Я сижу, как окаменелая, вся подняться не могу. Думаю, господи, господи, ты-то куда смотрел? И такой стыд меня взял, такой стыд. Я ведь потом Люсе долго в глаза смотреть не могла. И что и теперь думаю, помнит она или не помнит? И все мне кажется, что помнит. И осуждает меня. Мыть от того и жить со мной не стала. Что мать такая?
3: Не забаивайся, старуня, откель помнить. Ей наш в тебя совсем ребенок был.
2: Память-то одна запала, и все.
3: Акли помнит, что с того? Лучше был, как бы с голоду померла.
2: Да лучше не лучше. А так-то тоже нехорошо. Стыд-то его не отмоешь. Я ведь отродясь не воровала. А тут хуже воровства вышло.
1: Нет, не смерть Анны сыграла Зинаида Шарко, а последний срок ее жизни, высветивший и в прошлом ее, и в настоящем, и в окружающих ее детях, собравшихся вокруг матери, главное, чем утверждается жизнь человеческая и чем она разрушается. Одна из недавних героинь Шарко – Светлана Васильевна в пьесе Александра Галина «Жанна». Она тоже из этого же ряда. Хотя, конечно, характер совершенно иной, городской, сопряженный с трагедиями одиноких стариков нашего времени. И вот что еще важно. При острой характерности этой возрастной роли все-таки главное в ней то, что героиня Шарко отказывается принять участие в трагефарсе жизни, не может принять сиюминутных иллюзий за истинное добро и милосердие. Послушайте сцену из спектакля Большого драматического театра «Жанна». В роли Жанны заслуженная артистка республики Нина Ольхина.
4: Прошу вас, садитесь.
2: Так, тогда по порядку. В позапрошлом году, в феврале месяце, провалилась в яму возле самого дома. Ноги замочила. Слегла.
5: Так, знаете, схватила, такие ознобы били.
2: А потом щургуч на спину. Щургуч? Да. А вижу сон. Руки-ноги перевязали мне капроновой ниткой и на весах взвесили в нашем почтовом отделении. Слышно, что говорю?
4: Конечно, слышно. В почтовом отделении.
2: Да. А у нас там в отделе доставки татарка. Так у нее тик, улыбка, оскал. Газеты выдает, улыбается. На самом деле верить нельзя, это оскал. Так вот, это Алия. Как хватанет меня сверху из банки щургучом. И пошла печатками, с улыбочкой и печатками. Кого звать на помощь? Тимуровцев? Их теперь на стариков не настраивают. У них другие почины. Следопыты ищут, рыщут. Сняла телефон. Караул, кричу. Люди добрые, помогите. Придите на помощь, караул. Приехала. Врач. Смотрел, послушала, сестру вызвала, да уколы сделала. Милая такая врач, внимательная. Улыбается и говорит, жить бабушка будете, не волнуйтесь. Только надо за вами присматривать. Родственники есть какие? Нет, говорю, одна я. Долго так выспрашивала, снова пришла. Опять говорит, нельзя вам одной. Так огляделась эдак и говорит, я вам своего мужа пришлю. У него времени свободного много, только по вечерам в клубе, и то не каждый день. Договоритесь, и я за вами прослежу. Прислала она его. Пришел.
4: Да кто?
2: Гриша, Григорий Николаевич.
5: Ой, Ну, поначалу, ну, просто святым показался. Кормил с ложечки, дежурил по ночам. Ну, святой, одно слово. Ой, одна эти я. Пробьет час, застучат молотки.
4: Какие молотки?
5: Ну, милая моя, заколачивать-то кулаком, что ли, будут?
4: Подождите, вы упомянули Григория.
5: Да!
4: Какого?
5: Ой, ну слушайте, все по порядку. Ну, ходил он за мной, как за немощными стариками ходит. Подавал, убирал. Я ведь хуже инвалида была. Ну, поднял он меня, выздоровела. Хотела сама себе что-то там приготовить, что вы не дал. Я, говорит, сам. Ну, что думаю, как в таких случаях полагается? Надо на него наследство написать. Добро-то ведь с собой не возьмешь. А так будет хоть кому глаза прикрыть. Хоть в последние дни присмотрит, кто за тобой. Он ведь Гриш-то лучше всякого родственника был. Лучиного сына. А сам в то же самое время ходил и к вам.
4: Подождите, не плачьте. Подождите.
5: Я ведь, знаете, от благодарности душевной, я ведь чуть не усыновила его. Ага, к нотариусу ходила, советовалась, как его лучше, опекуном или кем. Бездетная ведь я. Думаю, ну, слава Богу, послал Господь на старости лет сына. А получается, зачем он меня выходил? Да чтоб я сначала отписал на него все, а потом уж. Ой, а вы-то что побледнели? Да не переживайте из-за него, не стоит он того. Ну, теперь посудите сами. Если у него 3 завещания на руках, что ему остается? А ждать, чтоб мы поскорее туда. Ему, наверное, стук молотков во сне слышится.
4: Господи, опять вы про свои молотки.
5: Вот поэтому я и решила вас предупредить. Под каким топором вы живете? Не верите?
4: Ой, пожалуйста, не надо кричать.
5: Да как же это не кричать? Как это не кричать? Да надо кричать! Надо кричать, надо в трубы трубить, надо народ созывать. Она не верит.
1: Зинаида Шарко – актриса ансамбля, знаменитого актерского ансамбля БДТ, созданного Георгием Александровичем Товстоноговым. Но у нее в нем свой неповторимый голос и своя тема. 33 года на сцене, 20 лет в кино. Скажем прямо – счастливая жизнь.
6: Радиоспектакль Бориса Дубинина «Жизнекрушение» Прохора Громова – часть вторая. Инсценировку романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река» написал сам Борис Дубинин, к сожалению, ныне покойный. Имя это должно быть вам знакомо. Назову только одну работу – «Тихий Дон» – многосерийный проект, который режиссер Дубинин осуществил с актером Михаилом Ульяновым. Вы слышали эту работу в нашем эфире. В своей большой работе по роману «Угрюм река» Дубинин собрал большую команду. Нет, труппу. Так будет правильнее. Труппу актеров. Они пришли к нему из разных московских театров. На главную роль, на роль Прохора Громова, Борис Дубинин пригласил Александра Филипенко. Почему? Ответ на этот вопрос получить у Дубинина по понятным причинам невозможно. Да и мало кто задавал и задает вопросы радиорежиссерам. Попробуем поискать ответ на этот вопрос в интервью Александра Филипенко. Позволю себе 2 цитаты. «Мой любимый жанр – траги-фарс. Смех и слезы, и скрипка, которая за душу берет, умение посмеяться над собой». И еще одна цитата. «Актер – профессия зависимая. Хорошей роли иногда приходится ждать долго, но при этом надо быть готовым к такому предложению. Это очень коварный момент. Тебе предлагают, а ты уже не можешь играть или не готов к роли. Чтобы этого не произошло, надо все время работать». Конец цитаты. Убеждена, обе цитаты не нуждаются в комментариях. Итак, почему Борис Дубинин выбрал Филипенко? А может быть, ответ на этот вопрос даст спектакль? Слушаем вторую часть.

Я твой хозяин! Погоди, мои пароходы будут толочь твою воду. Я запрягу тебя, и ты начнешь крутить колеса моих машин. А захочу, прикажу тебе течь не здесь, а там. Потому что Прохор Громов сильней тебя.

0: Прошка! Эй, Прошка!
1: Прохор Петрович! Прохор Петрович, хозяин!
2: Да здесь я! Что случилось?
1: Тунгус и товар привезли, пушнину!
2: Пускай ждут около избы. Иди, скажи, я иду.
1: Сей момент, Прохор Петрович, сей момент.
2: Ну что, Ибрагимушка, был на сборне-то у почтаря?
3: Как не был, был.
2: Есть для меня письма?
3: Есть, Прошка, вот от матки хозяйки, вот. Это Куприян Нина написал.
2: От Анфисы?
3: Нет.
2: Может быть, ты нечаянно потерял то мое письмо к Анфисе? С красной печатью которое?
3: Нет, как можно? Сам сумка клал.
4: Здорово, Боя! С чем пожаловали?
5: Здравствуй, твоя моя. Вот, Боя, два стойбища привел. Дожидай. Весь тунгус у тебя покручаться будет. Другой купец врал, грабил, расписки путал, мошенника. Вот ты, ты настоящий друг, настоящий друг.
4: А что привезли-то?
5: Белка, лисица, соболь есть, баранибог. Много.
6: Много.
5: Давай менять.
4: Могу сукно дать. Чай. Человек. Свинец.
1: Вина давай.
7: О, вина давай. Вина давай.
4: Вина.
5: Давай, Боя, вина. Задохнем.
1: Вина давай.
7: О, вина давай. Вина давай.
4: Хочешь, выткну тебе глаз? Вот этим кинжалом. Тогда дам.
5: Можно. Один глаз довольно. Белку бить правый, а левый можно. Ты невзначай выколи с крадом. Чтоб я не знал, а то сыпок-ка страшно, барани бог страшно.
8: Ой, не надо, не надо, не надо.
4: Синига?
8: Не надо!
1: Какой синига? Дочка моя! Джагда!
4: Джагда? Да ну!
8: Не надо!
4: Ух ты, бесенок! Не плачь, ну не плачь, не плачь! Я пошутил! Не буду выкалывать глаза!
8: Не надо!
4: Ну не буду, вот! А что значит, Джагда?
8: Не скажу тебе!
4: Скажешь?
8: Не скажу!
4: Ну... Ну,
8: Джагда, значит, сосна.
4: Какая ж ты сосна? Ты похожа на белочку. Джагда, белочка. Ну, ладно, Боя, дам вам всего. И сукна, и порох, и свинца, и чая. И вина.
1: Спасибо, спасибо, спасибо.

0: обманщик и плут.
1: Всем этим гусям скажем, ки настоящие бои.
2: Константин! Парков!
3: Прими весь товар. Дай тунгусам, что хотят.
4: Это мы видим, Прохор Петрович.
5: А ну давай, ребята, заходи.
6: По одному давай, Лучбу. Проходи.
5: Рожка! Рожка! Два делушка родилась.
2: Черт тут телушка! К черту выводки цыплят!
4: Зачем кричишь, брошка, зачем ругаешься, а?
3: Ты честно скажи, черкес, а? Отослал ты мое письмо Анфисе?
4: Как можно? Я сказал почтарю, если это потеряешь, да вот это, пожалуйста, башка рубить будем. Сам буду класть, давай, сумка. Теряешь кинжал брюха, так сказал я почтарю.
3: Она не отвечает, Ибрагим, не отвечает.
4: Сволочь.
3: Ну что ж, пусть не отвечает.
4: Прошка, тебе Крайск надо ехать. Нину Куприян видеть, Прошка.
3: Да, верно, верно, я поеду. А ты отвезешь отцу пушнину и привезешь новых товаров. И еще. Передашь Анфисе письмо. Сейчас напишу, сейчас же. Анфиса Петровна, вы теперь для меня ничто. Но знайте, что если вы осмелитесь обижать матушку мою, я посчитаюсь с вами по-настоящему. А на вашу притворную любовь ко мне я плюю. Вы действительно, должно быть, ведьма. Я имею кое-какие сведения. Советую вам убраться из нашего села.
4: Эх, молодца, беги.
3: На, держи письмо. Сам передашь.
4: Да. Не горюй, Прошка, ладно? У Куприян поедешь, яхши дело. Я знаю. Знаю, джигит, так лучше. Совсем яхши.

0: Боже!
1: Здравствуйте, Ниночка, здравствуйте, дорогая моя хорошая.
0: Прохор, вы и борода. Сейчас же отправляйтесь бриться.
2: Где? Где молодчик-то наш, где он? Ух ты, мать распречестная. Прохор. Ну, хорош, ну и дядя, а? Ну и лешего дубина вырос, а? Никак больше сожените, а?
1: Да что вы, Яков Назарыч, какой во мне рост? Так, карапузик.
2: Карапузик. Хорош карапузик. В таком разе я, по-твоему, щепка. Ах, хорош, детина. Но, а как отец... Мать, давно писали?
1: Да нет, недавно.
2: А черкес-то тот, как его?
1: Ибрагим. Я его к отцу отправил.
2: К отцу, говоришь. Ну, а деньжищ-то много в тайге нажил, а? А, по глазам вижу, что много. Отлично, Прохор, большой из тебя будет толк.
1: Как и удивительно похорошели, Ниночка.
0: А разве я была не хороша?
1: Да нет, что вы, я всегда говорил, что...
0: Да.
1: То есть я в сущности, я хотел сказать, что вы всегда...
2: Ничего, сыпь, Прохор. Ну, бабы это любят. Но, коньячку, вот с приездом. Так, да, весь в дедушку, весь. А батя твой непутевый, слабыня, бабник. Так и скажи ему, есть слушок такой, есть. Ну, со свиданницем.
1: Яков Назарыч, вот Нина Яковлевна писала, что вы собираетесь путешествовать, правда ли?
0: Ах, вот как. Мне не доверять?
2: Правда. Поедем.
0: Сейчас же просите прощения.
1: Ниночка.
0: На колени.
2: О, давай, дочка, давай. Крути парню голову.
0: Папочка, ну что ты такое говоришь?
2: Да будет тебе, Нинка, представляться-то. А что, молодчик Прохор Петрович, может, с нами поедешь?
0: Ой.
1: А куда вы думаете путешествовать?
2: На Нижегородскую ярмарку поедем.
1: О, что ж, мне это интересно.
0: Вот и чудесно.
2: Поедем. С людьми разными познакомишься. Пригодится тебе. Я товар давно отправил. С собой только чернобурых захватим. Да полярочка одна есть. А, как снег, что за леса. А, ей-богу, право. Прохор, поедем.
1: Согласен я, Яков Назарыч.
0: Чудесно.
2: Ну вот и хорошо. Ну, вы здесь развлекайтесь, а у меня еще дела есть. До вечера, Прохор. Тогда все и обсудим окончательно. До вечера.
0: Прохор, а хотите, я спою вам?
1: Что? А, да. Конечно.
0: Вам нравится вот этот роман?

0: ненаглядный мальчик, Прошенька, мил дружок, уехал ты. Сердечушко мое затрепыхало, как птичка, когда птичку ястреб закоктит. Господи, хоть бы удариться белой грудью о сырую землю, вспорхнуть бы белой лебедушкой, да к тебе, сокол, сокол мой.
1: На призыв это... А вы ведь меня совсем не слушаете. Прохор?
2: А? Что? Нет, нет, слушаю, слушаю. Что вы? Пойте, пожалуйста, пойте.
1: Отозовись на призыв. Это звездная ночь.
3: Милая моя ненаглядная Анфисочка, мне все мерещится та избушка и последняя ночь наша. Ах, Анфиса, я скоро...
1: Да что с вами, Прохор? О чем вы все время думаете?
2: Да так, Ниночка, простите.
1: Должна сказать, что я на вас сержусь.
2: Что вы, как?
1: Да, да, да. Вы на своей противной угрюм реке совсем забыли меня и почти не писали писем.
2: Ниночка, ну как не грех вам так думать? Вас забыть? Да что вы, если б... Если б... Только боюсь сказать.
1: К чему говорить? Я же и так понимаю вас.
2: Нина... Ниночка... Ах, если бы вы только... Если бы вы
1: только... Ужасно ненавижу эти ахи. Вы хотите сказать, что любите меня, да?
2: Да, Ниночка. И я прошу вас...
1: Ничего не говори сейчас. Пожалуйста, молчи. И знай, что я тоже люблю тебя.

0: Господи, что же это, Боже мой, Боже! Какая галиматья лезет мне в башку! Галлюцинации! Вздор! Сознание раскачивается, как маятник. Зачем я здесь, на этой башне? Я жить хочу, жить, жить, жить!
1: Твоя жизнь кончена, Прохор Громов.
0: Почему? Почему?
1: Ты разрушил мир тайги, как сатана топтал копытами все, что вставало тебе поперек дороги. И ты стал преступником.
0: Иное преступление можно объяснить, понять и потому оправдать.
1: Значит, оправданное преступление уже не есть преступление по существу?
0: Нет, нет, это же... Это неотвратимые обстоятельства жизни.
2: Ах, ах, ах, ах.

0: Здравствуй, батюшка, отец Ипат.
1: А, здравствуй, Мария Кирилловна. Здравствуй, голубушка. Вот улей хочу смастерить зело борзо. А ты чего пришла?
0: За прошеньку измучилась вся. Уж давно уехал он с купцом Куприянова.
1: Куда?
0: Ну, сначала на Волгу, далече на Урал, а после в Москву. А вот вестей никаких нет. Не случилась ли беда? Может, захворал, а может, и того хуже. Ты уж, батюшка, отслужи обедню о здравии сына моего.
1: Ох, взяло борзо. Ну что ж, можно и обедню. Отчего ж нельзя? В юнош вернется, не горюй. А вот сам-то твой...
0: Петр Данилович?
1: Неладно что-то. Уж очень он геро принялся. Соблазн. Знаешь что? Только ты не гугу. С глазу на глаз мы с тобой. Жаль мне тебя, Кирилловна.
0: А что ж, батюшка?
1: Ведь сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди. Ну, не плачь ты ради Христа. Ну, да это ему не удастся. Врет. Законы на этот счет у нас крутые. Аще Бог сочетал, человек да не разлучает. А все-таки упреждаю, ухо остро держи.
0: Ой, прости, батюшка. Видишь, мой пьяный опять. Господи, ни свет, ни заря.
1: Ну иди, иди, Кирилловна.
2: Черные вороны, кони мои.
0: Эх, Петр Данилович, Петр Данилович. И ты, Илюша.
3: Это со вчерашнего дня, Марья Кирилловна.
0: Да как же?
4: А, заныла зубная боль.
0: В доме зеркало треснуло. Примета самая худая. Прошенька-то наш, Господи!
4: Молчать! Не в прошеньке тут дело. Вот ты-то, когда сдохнешь, зубная боль, ты-то...
0: А что? Что, я тебя поперек дороги?
4: Да, прочь с моей дороги!
5: Ух! Господи, когда это кончится, терпения моего больше нет.
4: Илюха.
3: Да.
4: Ты куда меня ведешь? Домой?
3: Так точно. Потому вам надобен полный покой и отдых. Пардон. Как в благородных воспитанных домах.
4: Ну ладно, Илюха. Ты молодец. Ты признаешь во мне полного коммерсанта? А?
3: Господи. Да с такими-то капиталами. Да как же иначе может быть? Да вы в нашем городе были без малого первым... Пардон.
4: Ты кудрявка. Да, ты, Люк, счастливый. Кудрям, говорят, везет.
3: Вполне ясно, Петр Данилович. Ужасно мне везет. Пардон.
4: Так, с покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели... В мой интерес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить. Понял?
3: Мерси. А в чем же ваш интерес будет состоять?
4: Ты, так я тебе дураку и сказал. Не маленький, поди. Можешь сам догадаться. Эх ты, раскудрявая твоя башка с овшами.
3: Мерси. Больше ничего не изволите приказывать?
4: Вот что?
3: Да.
4: Слетай единым махом к Анфисе Петровне и выразись ученым манером, что так, мол, так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником, что, мол, желает ей покойной ночи. Понял? Ну, как ты все это сопоставишь, а?
3: Очень просто. Так. Его степенство, господин коммерсант такой-то, шлет...
4: Как это такой-то? Ах, ну, сволочь!
3: Ну, Петр Данилович, только так говорится. Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш... Ну, а почему же вы насчет времени изволили сбиться?
4: То есть как?
3: Приказывайте сказать госпоже Козыревой покойной ночи. А теперь что у нас самое настоящее утро. Полный факт.
6: комментарии излишни.
4: Эй, давай в таком разе... Давай магазин отвори.
3: Что вы? Вам требуется освежить все мозги сонным положением.
4: Ах ты, черт какой! Надеюсь, такой так. Стой.
3: Слушаю.
4: Вернись.
3: Слушаю.
4: И сюда. А что, Илюха, тебе моя баба нравится?
6: То есть которая, Петр Данилович?
4: Эй, дурак ты какой, Илюха, а? Ежели аппетит есть, ничего, действуй. Соблюдешь мой интерес, озолочу. А каков этот самый интерес, кумекай сам. Ну, ступай.
3: Слушай.
4: Постой. Вернись.
3: Слушай, Петр Леонидович.
4: А зачем же теперь тебе идти, раз я сам к ее дому пришел?
3: Очень даже правильно вы заметили.
4: Вот что.
3: Да.
4: Я сейчас к Анфисе Петровне иду. Ты возле дома, чтобы... Понял?
3: Очень беспременно. Так как же помилуйте, Петр Данилович? А вдруг Марья Кирилловна?
4: Пшел он, не изволь, сукин сын.
3: Не изволь беспокоиться, Петр Данилович.
7: Петр Данилович, будьте спокойны.
4: Устил свои сани коврами в гривы алые ленты плету.
8: Кто?
4: Анфиса, открой.
8: Ну, чего пришел, Петя?
4: Ой.
8: Ты никак пьян?
4: Да, пьян. И буду пить.
8: Зачем пришел?
4: Я по делу. По семейному делу, касаемому до меня и до тебя. Вот... Хочу по-христианскому жениться на тебе. Сколько ты желаешь получить от меня денег, а?
8: Все, сколько есть. Движимые, недвижимые, все, чтобы мое было.
4: Значит, ты за деньги желаешь продать себя.
8: Себя, да. А вольная волюшка при мне останется.

0: Мне тебя надо.
1: А мне Прохора.
0: Змея ты. Змея. Значит, ты отца на сына, сына на отца, как двух медведей. Ты натравить хочешь?
1: А пощечину-то помнишь, Петя?
0: Убью я его. Если меня не полюбишь, убью. И тебя убью.
1: Значит, охота тебе, дураку-то старому по каторге гулять. От богатства-то, Петя, а? Да где тебе убить, бык ты холощеный?
0: Конфиска, не сломай! Ударю!
1: Бей! Бей, черт ненавистный, ну!
0: Конфиса, да... Я для тебя все сделаю, хозяйкой будешь в доме. Поп обещал развод в консистории обмозговать, а не так доведу жену до того, что сама в монастырь уйдет.
1: Ну какая же я жена-то для тебя, а? Ты крепок, да уж стар. Если женишься, я и тогда красоту свою буду другим раздавать, как царица нищим золото. Заскучает черкес твой, приласкаю. Сопьется с панталыку сопливый мужик, и его своей красотой покорю. Тот мой муж, кто всю меня в полон заберет, чтоб ни кровиночки больше не осталось никому. Вся, чтобы его была. И такой сокол есть, Прохор. Твой.
0: Анфиска, кому ты говоришь это?
1: Тебе, Петенька, тебе.
0: Ты что, бревно я ли человек? Убью!
1: Что? А кинжальчик-то мой, помнишь, Петя? Вот он, кинжальчик-то. Чуткну, и не вздохнешь.
0: Ну, что, бро? А ну, стар. Ух, ведьма! Ведьма!

0: паренька. Ради бога, пардон. Осмелюсь так сказать. Ну, как бы это выразиться?
1: Что надо?
0: Позволю себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество. Ужасная копель, Марья Кирилловна, во дворе. Все бочки преисполнены замечательной водой. Ох, какая вода, Марья Кирилловна! Я тебя одну без ума люблю, а тебе одной думаю.
1: Ты чего распелся? Чего распелся? И вырядился? Даже ботинки лакированы.
0: Марья Кирилловна! Марья Кирилловна, я в вас влюблен до чрезвычайной невозможности. Ради бога, не гоните меня, ради бога, выслушайте. Иначе в случае отказа недолго мне и удавиться.
1: Что ты, что ты, что ты?
0: Машенька, Маша.
1: Ну, встань ты, встань, дурак, осел, пьяная морда, черт. Убирайся вон!
2: Шайча!
1: Эй, боль! Боль! Ну, пусти, ну, больно же!
2: Кричать не надо, хозяйку обижать не надо, пьяный спи, а нет, кинжал в брюхо. Пошел оттуда!
0: Премного, премного благодарен. Премного благодарен.
3: Извините.
1: Прямо сбурел Илюха-то. Жеребец стоял.
2: Хозяин пьяно дурак, сволочь. Илюха пьяно дурак, сволочь. Марья, если в твой сакля змея вполз, Коран велел башку каблуком топтать. В твоя сакля змея ползет, Марья.

0: баба, я знаю, вижу. Не горюй, не горюй. Ах ты!
1: Хороший ты, Ибрагимушка, не бросай нас.
0: Черкес, как собак верный, Марья.
2: Ой, Марья Кирилловна! Ой, милая!
1: Что? Что, Варвара? Ой,
2: учитель Рощин, Пантелеймон Павлович из города вернулся. Ну? Прохора Петровича нашего видел, вот.
1: Господи, боже мой, живой.
2: И невесту его, барышню, и его, значит, папашу, и все они едут, стало быть, сюда, на двух тройках.
0: Молодца, Брошка, джигит, Марья, женить надо. Ох, и девка хорошку приян, сволочь.
1: Ой, что же мы стоим-то? Ох, ведь готовиться к приезду надо, Варвара, ну, Ибрагим. А? Ну, давайте, режьте кул. Ага.
2: Марья, пойдем.
1: Куда? Пойдем,
2: пойдем.
1: Радость-то какая. Прошенька едет.

0: Чего тебе, бабка?
1: Здорово, Светик, Прошенька.
0: Здорово.
1: Приехал, значит.
0: Приехал, приехал. А тебе-то что?
1: Письмецо тебе принесла. За ответом завтра приду.
0: Какое письмецо? От кого?
1: Небось, знаешь, от кого. Ох, и люб ты ей. Ах ты, дурак, Светик. Ососок ты поросячий, вот ты кто. Этакую королеву пускать. Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит. Ах ты, дурак, паршивый.
0: У тебя, бабка, зубы есть?
1: Нету, Светик, нету.
0: Жаль, а то б я тебе их все выбил. Уходи.
1: Эх, парень, извел ты красу мою Анфису. Хоть бы женился на своей Нине, да уезжал скорей. На, держи письмо.
2: Сокол, сокол, что же это? Неужто любовушке моей конец пришел? Вспомните, Прохор Петрович.
3: Прохор Петрович, ту ночку нашу. Неужто все забыл? Неужто променяешь Анфисину любовь на купецкую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатством? Да разве в деньгах радость? Вы подумайте только, Прохор Петрович, ангел мой. Разве городскую тебе надобна любовь в бантиках, в кудеряшках ученым? Эх, не таков ты, сокол. Не подрежь себе крылья резвые. Не спокойся. А я-то полюбила бы тебя. Свет белый закачался бы в очах твоих. Кровью зашла бы от любви сокол. Сокол Прохор Петрович Млад. Вспомни обо мне. Все плачу, плачу, день и
2: все
3: ночь.
2: Плачу, плачу, день и ночь.
3: И
2: злость смолой кипит в груди моей. Пожалей. Анфиса, ты ведьма, ведьма. Что же ты делаешь со мной? Никак не могу забыть ее. Так что же, значит, все к черту? Нет. Нет, милая. Не выйдет. Я напишу тебе ответ. И напишу сейчас же. Анфиса Петровна, вы как нарочно пристаете ко мне, а ведь у нас скоро обручение. Вы умна, и сердце у вас не злое. Так поймите же, что теперь уже поздно возвращаться к тому, чего не вернешь никак.
4: И... Можно?
2: Конечно, Ниночка.
4: О, ты письмо писал?
2: Да.
4: Кому?
2: Да так.
4: Прохор, ты чем-то взволнован? Что с тобой?
2: Сердце чего-то, черт тебя знает.
4: А я сейчас от Петра Даниловича. Он мне одну вещичку подарил. Вот в футляре.
2: Покажи.
4: Нет, не приказано. До свадьбы. Ты кому писал? Покажи.
2: Покажи подарок.
4: Не могу.
2: Вот и я не могу.
4: Ну что ж, до свидания. Да, тебя папа просил зайти к нам.
2: Угу. Анфиса, Анфиса, что ж ты со мной делаешь?

0: Нина! Нина!
1: А? Подожди. Стой. Кто ты? Ой, какой красивый бисер у тебя.
2: Беги, девушка, беги. Не люби, брось, уезжай. Он другую любит.
1: Кто ты?
2: Я Синильга, тунгуска. Слышала о такой?
1: Постой! Постой! Исчезла.
3: Куда вечера ты ходишь, Нина?
1: Ой, испугал Ибрагим.
3: А Прошка где?
1: Не знаю. Должно быть у моего отца. Ибрагим, я только что разговаривала с одной тунгуской, с Синильгой.
3: Какой тунгуска, какой Синильга. Анфиса это. Сволочь. Иди домой. Иди, иди. Я смотреть буду.
4: Зря вы, Яков Назарь, зря они захотели у нас жить, а эту избу сняли.
5: Вот что? Изба просторная, стены чистые, вон даже потолок расписной. Изба хоромы. Ну ладно, значит так, будущий зятюшка. За Нинкой даю тебе 200 тысяч. Это в банке в Москве, чуешь?
6: Маловато, Яков Назарыч. Я думал больше.
5: Тьфу ты, черт! Ему маловато! Ах ты, черт!
6: Ну, по делу мало, по планам моим.
5: Ну, прииск еще надежнее называется. Мало.
6: Ну, прииск, ежели к рукам вещь хорошая.
5: Вещь хорошая. Приданное еще. Плошки, ложки, серебришко, золотишко в 25 тысяч не уложишь. Мало дьявол, мало. Нет, ты говори, мало.
6: За душу.
5: Чур, такая.
6: Полагаю, что довольна, а то и впрямь задушишься.
5: Ну ладно, теперь убирайся, убирайся вон. Проваливай, проваливай. Поздно уж, сейчас спать лягу. Спать. Да. Да, эй, молодчик!
7: Да?
5: А свадьбу в Кральске справим? То есть такой пир на всю Поднебесную задам? Чертям тошно! Мало. Душно. Ой, душно, душно. Ой, воздух-то какой! А, благодать!
8: Папа, Прохор приходил?
5: Приходил, приходил. Только ушел.
8: А я на пригорок бегала. Ой, значит, разминулись.
5: Что это за футляр у тебя?
8: А, серьги. Мне Петр Данилович подарил.
5: О, ну-ка, покажи.
8: Вот. Красивые? Нравятся?
5: Сними лампу.
8: Что?
5: Лампу сними.
8: Сейчас, господи. Господи, папа, я несу сейчас.
5: Свети.
8: Да что с тобой?
5: Или я слеп, или я с ума схожу.
8: А что, папа? А что? Уж не фальшиво или?
5: Нет. Нет ничего.
8: Папочка.
5: Так, оставайся здесь, я скоро вернусь.
9: Чего ты мне хотел сказать, сын Проша?
6: Эй, Илюха! Да будет тебе галдеть-то! Кончай! Я разговаривал с Яком Назарычем. Хорошо поговорили. А то я все думал, как бы мой будущий тесть не нажег меня. Но ничего, слава богу. Вот теперь, отец, я тебе хочу вопросик задать. И уж не гневайся.
9: Что за вопросик такой?
6: Сколько ты, отец, имеешь капитала?
9: А тебе какое дело?
6: Как так? Я работал, я приобрел тысячу...
9: Ты молод еще, отца, отчета требовать! Сукин ты сын!
6: Деньги! Где мои деньги?
9: Да!
6: Яков Назарыч, вы? Что случилось?
7: Выйди, Прохор.
6: А, собственно...
7: Выйди, тебе говорят.
6: Пожалуйста.
7: Петр Данилович, нам надо объясниться. Откуда взял эти серьги?
9: Купил.
7: Врешь, это серьги моей покойной матери. Да, да. Значит, убил моего отца и мою мать твой батька, дед Данила. Выходит так, у меня и раньше такое подозрение.
9: Ты говори, да не заговаривайся.
7: Скажите, пожалуйста.
9: Что за такие слова? Морду бьет.
7: Фу, вот, вот куда мы с доченькой попали. В разбойничье гнездо, варнаки!
6: Яков Назарыч, что случилось?
7: Варнаки, разбойничье гнездо, душегубы, варнаки!
6: Яков Назарыч!
7: Прочь!

0: Başka. Трошка.
1: Чего тебе, Ибрагим?
0: Записку принес. Нина Куприян написал тебе.
1: Записку? Мне?
0: Да.
1: Давай же, давай. Прохор, милый мой голубчик.
2: Как только справится
1: дорога, мы уедем.
2: Мы уедем.
1: Старик не преклонен.
2: Старик не преклонен. Хочет дело подымать. Хочет заявить в вашем городе. А я этому не верю. Хотя на сережках действительно имя моей бабушки. Старик глазаст рассмотрел. Как это все ужасно. Но при чем тут ты? Я? Наше счастье? Вообще? Милый, не падай духом. Это испытание, посланное Богом. Не забывай меня. Я верю, что все наладится. Если не теперь, то после. Всю ночь буду молиться о тебе, о всех нас. Твоя Энн.
1: Твоя Энн. Что же мне делать? А? Ибрагим.
0: Девку жалко. Тебя жалко.
1: Ты, пожалуй, единственный. Пожалуй, самый верный. Ну, Ибрагим, ну что делать? Все кончено, да? Нина уезжает?
0: Жалко, Прошка. Ну, ладно. Твоя молода, а я свое уже отгулял. Не горюй. Не горюй.

0: Ибрагим?
1: Да.
0: Вы?
1: Пустите нас. Хозяин.
2: Ну, что, знакомец, скажешь?
1: Но я убил твой матка, твой батька. Моя.
2: Чего? Чего ты бормочешь? Что?
1: Моя убил твой родитель. Моя.
2: Ты! Подкупили, мерзавцы. Врешь. Врешь, паршивый черт. Под каторгу себя подводишь.
1: Чего хочешь, делай, хозяин. Я.
2: Где? Где убил? Когда? Какие не себя? А? Врешь, негодяй, варнак, каторжник проклятый.
1: Нет, хозяин, моя крещенный, вот Бог Иисус Христос, Аллах, я убил.
2: Встань, черт, собака, пошел к двери, говори, стой, говори.
0: Папочка.
2: Уйди, Нинка, ну говори, варнак.
1: Хозяин, но я с каторги бежал, в тайге гулял, жрать нет, глядим тройка. Ямщика крошил, старика крошил, старуху крошил.
2: Какие не себя? В чем это?
1: Слушай, хозяин, моя не врал.
2: Ну,
1: слушай.
2: Ну тогда, когда прощайся, лежнёв застрелю, как собаку. Но марш к двери.
0: Папочка,
2: уйди,
0: что ты?
2: Уйди, Нинка!
1: Моя не врал. Моя не врал. Стреляй, хозяин. Только в самое сердце стреляй.
0: Папочка, не надо!
1: Моя не врал. Мой продал серьги Даниле старику. Мой собственный.
0: Папочка, пощади. Папочка, умоляю тебя, пощади.
2: Каторгу, разбойник!
0: Папа! Папочка!
2: Шалом, стрелец! И ты не наступай, ступай. Идите! Завтра утром мы уезжаем!
0: Какой вы хороший, Ибрагимушка. Как только я сделаю женой Прохора, вы, Ибрагим, займете у нас исключительное положение. Вот увидите, я буду очень беречь вас. Очень-очень.
1: А, барышня Куприн, твой глаз насквозь видит. Ты мне веришь?
0: Верю. Я все понимаю.
1: Больше не надо. Все, молчи.

0: Что? Что, брошенька? Женился? А, ну, взял чистенькую невинного ангелочка. А, отшатнулся от ведьмы.
1: Анфиса.
0: Брошенька.
1: Анфиса Петровна.
0: Брошенька, не вырвитесь ни ты, ни батька. У меня штучка такая есть.
1: Анфиса Петровна, штучка. Проснитесь.
0: Что? Что?
1: Не бойся, не бойся. Это я. И вот зачем.
0: Сейчас. Я сейчас. Что у нас? Что у нас? Ночь или день?
1: Вечер. 11 часов.
0: Что ж, может, убить меня пришел, Прошенька? Только не убьешь меня. Я мертвая.
1: Оставь, Анфиса. Я за делом.
0: Жить нам вместе, умереть нам вместе. Ежели ты на особицу жив, сокол, значит, я мертва.
1: Брось глупые речи, Анфиса. И вот что я хотел тебе сказать. Я никогда не позволю тебе обирать отца и делать несчастной мою мать. У отца деньги не его, а мои. Я нажил. Отец, как старый колпак, сегодня утром раскис, распустил нюни, рассказал мне про ваш с ним разговор вчерашний. Так вот, знайте, Анфиса Петровна, никакого развода моего отца с моей матерью, который он вам обещал, не будет. Никакой вашей свадьбы тоже не будет. Иначе...
0: Что иначе?
1: Анфиса. Я тебя люблю по-прежнему.
0: Любишь? Неужто любишь?
1: Да, да, да. Только выслушай меня, пожалуйста. Значит, все будет хорошо. Только ты не мешай нашей свадьбе с Ниной. И вообще не мешай нам жить. А я тебя никогда не забуду, Анфиса. Тайно стану любить тебя.
0: Так, вот, вот это любовь. Ну, спасибо тебе на этакой любви. А вот что, женись, молодчик, женись. А я за отца твоего выйду и все равно погублю тебя своей любовью. Все равно. Эх, Младен, плохо ты меня знаешь. Если ты променял меня на какую-то Богородицу, так я-то тебя, сокол, ни на кого не променяю. Увидишь, вот, видишь, крестик.
1: Ну?
0: А у крестика ключик привязан. Ключик этот от потайной шкатулки. А в той шкатулке штучка есть.
1: Какая штучка?
0: Как служила я у дедушки твоего покойного Данилы в горничных, он мне, девчонке, браслетку подарил. А на браслетке-то кое-какие буковки записаны.
1: Что за буковки? Что ты мелешь, Анфиса?
0: Кое-какие. Кое-какие. Да еще бумажку одну нашла у дедушки Данилы в кованой шкатулочке. Все убиенные переписаны. Детка день и ночь в молитве поминал их. Так и написано. Мною убиенные, чуешь? И выходит, не Ибрагишка убивец-то, вы убивца-то. Твой дедка Данила убивец, подлый живорез. На вас, Прошенька, вся кровь падет.
1: Ну, дальше.
0: Так вот, Прошенька, любое выбирай, любое. Либо женись на мне, либо к прокурору. Суд, огласка, и все богатство отберут от вас. И другая лазеечка есть. Да может, не лазеечка, а самые главные ворота. Дам Куприяновым стафет и сама поеду к ним вашу с девкой свадьбу рушить.
2: Где шкатулка?
0: Шкатулка. Шкатулка Эван, а ключик вот.
1: Браслет!
0: Не отдам!
1: Ключик, Анфиса!
0: Не отдам! Помнишь ночку-то нашу?
1: Анфиса, отдай ключ!
0: Не отдам!
1: Браслет, отдай! Ведьма ты проклятая!
3: «Жизнь и крушение Прохора Громова». Радиоспектакль. Продолжение следует.
4: Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян. Радио России. Культура. 91,6 ФМ. Москва.
3: В Москве полночь.
4: Радио России. Культура. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.
3: Радиоспектакль «Жизнь и крушение Прохора Громова». Продолжение.
5: Милый Прохор, приехали на второй день страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен, все забыто. Матери, конечно, отец не звука. Мать рада нашей свадьбе. Она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму.
6: Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму.
7: Да оторвись ты от этого письма, Господи.
6: Что? Да, да.
7: Что делать будем? Как же ты думаешь?
6: Да ну, Анфиса пугает.
7: А я думаю, могут быть большие неприятности. Она баба порох. Ей как взглянется. А ты берешь богатую. У тебя денег и так будет не в проворот. Отступись ты от нашего имущества. Дозволь все подписать Анфисе.
6: А мать? Мать как же?
7: Ну что мать? Она как не то проживет. Ну, при тебе, что ли? А то смотри, хуже будет. Анфиса наделает дело.
8: Эй, Светик Прошенька, будь как ну-то. Чего скажу?
7: Чего в чужом саду бродишь, старая корга? А ну, брось отсюда!
6: Подожди, отец. Ну, чего скажешь, бабка?
8: А то и скажу. Королева-то моя, Анфиса, все утро плакала. А сейчас, значит, в город вместе с учителем Родчиным поехала.
6: Что? Уехала? Ибрагим! Коня! Коня скорее!

0: Путем дорогой, Анфиса Петровна. Здравствуйте, господин учитель.
1: Добрый день, Прохор Петрович.
0: Анфиса Петровна, пожалуйста, на пару слов.
2: Слушаю вас, Прохор Петрович.
0: Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна.
2: Мне этого мало.
0: Он подпишет вам все движимое и недвижимое. Он положит в банк на ваше имя все деньги.
2: Мало.
0: Он разведется с моей матерью и женится на вас.
2: Мало. Мало.
0: Я обещаю вам свою любовь.
2: Мучитель мой. Ах, какой ты, Прошенька, мучитель. Прощай. Прощай.
0: Анфиса! Анфиса, стой! Последнее слово.
2: Так и знала. Так и знала, что позовешь меня.
0: Анфиса.
2: Молчи. Молчи. Знаю, что любишь. Я ведьма ведь. Значит, отрекаешься от Нинки?
0: Отрекаюсь.
2: Значит, мой.
0: Твой, Анфиса.
2: На всю жизнь?
0: Да. Да.
2: Не врешь?
0: Клянусь тебе. Клянусь. Что же мне теперь делать? Каким подлецом я через тебя стал, Анфиса, любимая моя, Анфиса, милая? Ну ладно, слушай. Завтра, либо послезавтра, ночью жди. Сиди у окошка и жди.
2: Да. Сокол мой, да.
0: Прощай. Прощай, Анфиса.

0: Знал? Ну как?
1: Подожди. Дай мне хоть очухаться. Ой, ничего я не знаю. Ничего. С вами до того, как не телишься, пулю себе пустишь в лоб.
0: Ну ладно. Если ты молчишь, так я скажу. И скажу в последний раз. Вот. Вот тут подписано Анфисе все. 63 тысячи наличных. И кроме этого, те деньги, которые в банке, то есть твои.
1: Что? Как это?
0: Как, как? Был как, да свиньи сели, вот как. Я еще в прошлом году ей проболтался, но она и потребовала. Она деньгам нашим знает счет лучше нас с тобой.
1: И что же ты намерен предпринять, отец?
0: Оформим с Анфисой бумагу и насчет развода смекнем. Иначе бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы. Вот тут в бумаге все говорено.
1: Не будет вашей свадьбы.
0: Это почему такое?
1: А вот почему. А вот почему. Потому что я подлец. Я изменил Нине. Я хочу жениться на Анфисе. И я ей об этом сказал. Да. Я люблю ее. И не люблю. Я сам не знаю. Я только знаю, что я подлец. Она вырвала от меня клятву, что я женюсь на ней. Отец. Что же нам теперь с тобой делать? Отец.
0: Дурак. Дурак. Что ж ты думаешь, она любит тебя? Любит.
1: Я уверен в этом. И я, подлец, люблю ее. Да, да, люблю.
0: Дурак, по уши дурак.
1: Отец, я женюсь на ней.
0: Да как же она может любить тебя, когда она от меня второй месяц в тягостях? Брюхатая!
1: Беременная? От тебя? Врешь! Врешь! Врешь, отец!

0: Господи!
1: Врал. Твой отец на Анфису врал.
0: Да, врал.
1: Но ты же поверил.
0: Да, поверил.
1: Тебя это устраивало.
0: Не мучай меня. Я хотел, чтобы Анфиса стала моей женой.
1: Ложь, тебе это было невыгодно.
0: По-твоему, я хотел, чтобы Анфиса стала женой моего отца?
1: Этого ты тоже не хотел. Тебе нужна была смерть, Анфис.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, нет!

0: Прохор Петрович! Прохор Петрович! Прохор Петрович!
1: Прохор Петрович! Прохор! Проснитесь же, Прохор Петрович! Ну,
2: чего пристал?
1: Анфиса Петровна приказал долго жить. Упокой, Господи, рабу твою со всеми святыми, упокой!
2: Чего? Обалдел ты?
1: Да извольте убедиться лично.
2: Ежели врешь, я тебе, сукину сыну, все зубы! Где отец?
1: Спят. Пинес.
2: Убита или ранена?
1: Да наповал злодей, убился.
2: Кто?
1: Да лоха нам известно. Ох, если б вы знали, да чего я? Да чего?
2: Буди отца! Где Ибрагим?
1: Арестован урядником.
2: А мать где?
1: Вчера еще изволили уехать к сестре, захворал-то.
2: Буди отца!
1: Слушаю, слушаю.
0: Петр Данилович! Петр Данилович! Петр Данилович!
1: Петр Данилович! Петр Данилович! Ну, вставайте уже! Ну, да очнитесь, ради бога! Великое несчастье у нас! Анфиса Петровна умерла!
3: Что? Что? Где пожар?
1: Да пожар, будь столь любезны, нет! А убили во время грозы Анфису Петровну! Из ружья в их доме, когда она у окна сидела.
3: Убили. Анфи!
1: Хозяин! Хозяин! Петр Данилович! Петр! Господи! Это, кажись, не иначе, как представиться. Петр Дани... Значит, Марья Кирилловна, Маша, овдовеет. Дивные дела твои, Господи! Благодарю тебя, Господи, за великие милости ко мне. Вечная память... Вечная память.

0: Урядник, закройте дверь.
1: А, слушаюсь.
0: Дует, а я и так простыл, черт возьми.
2: Это ты, Анфиса, говоришь. Я знаю, знаю. Это ты.
3: Синика, а закрой дверь. Меня засыпает. Снегом я боюсь.
2: Умираю. Умираю я, Ибрагим. Умираю.
3: Синика, ну закрой дверь.
0: Ну что там, господин Громов, а?
1: Все бредит, господин следователь. Какую-то синильгу кличет.
0: Ага. А вы ему компресс холодный на голову?
1: Ага,
0: а я сейчас пока с кухаркой Варварой побеседую. Ну иди, голубушка, иди сюда. Ну иди, иди. Ну. Ну иди сюда. Ну садись. Ну не плачь. Не плачь, а лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой Ибрагим Оглы?
4: Я, конечно, не приметила, когда. Я уж после грозы легла, уже небушка утихать стала, а его все не было.
0: Ага. Ну, а когда вернулся Прохор Петрович?
4: Не приметила. Только они ночью кушали шибко много щей с кашей да баранины.
0: Ага.
4: А потом ушли к Илье.
0: Угу.
4: Вот.
0: Ох ты, Господи, Ну ладно, ну ступай, ну иди, голубушка, покуда, иди. Так. Ну, а что вы можете сказать, господин Сахатов?
5: Я?
0: Идите сюда, вот к окошку, идите.
5: Слушай, Ибрагим, по всей вероятности, прибыл к месту нахождения перед рассветом. Ночью мы с Прохором Петровичем заглядывали к нему, но обнаружение в ясной видимости не оказалось.
0: А вы не можете говорить попроще?
5: Пардон.
0: В чем Прохор Петрович был обут?
5: В кимах, в валенках. Потом они виртуозили на гитаре, конечно.
0: А не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи-нибудь грязные сапоги?
5: Нет. Как перед Богом? Нет.
0: Вы стрелять из ружья умеете?
5: Оборони Бог. Как огня боюсь. Когда Прохор Петрович производит выстрел на охоте, я затыкаю уши. Вот так вот. Ну, например, вчера...
1: Господин следователь...
0: Да?
1: Господин Громов, пришли в себя.
0: Да? Ага. Ну и прекрасно. Ну вот и прекрасно. Прекрасно. Здравствуйте, Прохор Петрович. Ну, как вы себя чувствуете? А?
6: Ничего.
0: Скажите, господин Громов, а не вы ли убили вчера вечером?
6: Кто? Кого? Вы что хотите сказать?
0: Да что вы, лежите, голубчик, лежите. Вам нельзя волноваться. Вам вредно волноваться. Вы что, думали, что я про Анфису Петровну? Ну, что вы, Прохор Петрович, умели вы? Я про охоту. Вчера днем с Ильей Сахатовым. Вы что-нибудь убили в поле? Или у вас ружьецо чистое?
6: Вряд ли чистое, я стрелял. Утку убил,
0: ага.
6: Но не нашел.
0: Не нашел, так. Убили, но не нашли.
6: Да.
0: Урядник,
6: слушай.
0: Подайте-ка сюда ружьецо Прохора Петровича. Ага.
6: Слушай.
0: Смотрите-ка. Ружьецо доброе.
6: Да.
0: Доброе. Льешь. Так. Копоть свежа. Вчерашняя. Тухлым яичком пахнет. А почему ж копоть в том и в другом стволе? Вы ведь же один раз стреляли, а?
6: Один. Впрочем, два.
0: Два?
6: Два. Мне трудно вспомнить теперь, голова.
0: Ага. Это ваши сапоги?
6: Мои.
0: А почему они чистые? Кто мыл?
6: Сам. Кто? Впрочем... Да, сам.
0: Сам. Вы переобулись в пимы после охоты или же после того, как вчерашней ночью вернулись из сада Анфисы Петровны?
6: После охоты, конечно, да, после. Все-таки странно.
0: Да, а что странно?
6: Вы сбиваете меня. Что за... Что за наглость?
0: Ну, почему? Ну, почему? Я ведь вот почему вас про сапоги спросил. На одной из гряд в саду Анфисы Петровны 8 гвоздиков вот этих отпечаталось, что в каблуке. Вот не угодно ли взглянуть?
6: Убирайтесь к черту! Я не был там, не был!
0: Ну, успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Вот, Прохор Петрович, весь допросик, и уже все, закончился, закончился. Пока, конечно, пока. Ой, вот еще что я хотел спросить. Мне бы надо у вас позаимствовать дюжинки две пыжей. У вас, наверное, и картонные, и войлочные есть, а? Или все вышли? Может быть, пыжи из бумаги делаете?
6: Илья, дай им пыжей две дюжины.
7: Слушаюсь.
0: Благодарю, вот, благодарю. Вот, спасибо. Скажите, Прохор Петрович, вы выписываете газету «Русское слово»?
6: Да, выписываю.
0: Одолжите на денечек, номерка, 2-3 русского слова почитать. Где у вас газеты?
7: Да вот здесь.
0: Вот здесь, вот, шкаф.
7: Ага. Вот так, прошу.
0: А теперь, господин Громов, потрудитесь повернуться к следователю лицом. Вот видите, тут уголок оторван. Не можете ли сказать, куда девался уголок?
6: Мало ли куда. Ну, мало ли куда. Я не припомню.
5: Извините великодушно, господин следователь.
0: Что?
5: Этим уголочком я попользовался, будучи до ветру, когда шел.
0: А вы это крепко помните? Ежели этот уголок оторвали вы, то я сейчас же прикажу вас арестовать.
5: Господин следователь, да ради бога, за что же, господин следователь?
0: А вот за что. Вот этот кусок найден в комнате, где убита была Козырева. Этим куском был запыжен выстрел убийцы. Вот он. Уголок-то газеты подходит.
5: Господин следователь, да ей-богу, я не отсюда вырывал, ей-богу! Я вырвал на Масленице в прошлом году еще. Я...
0: Наврал.
5: Наврал, так точно. Ага. Наврал, наврал. Черт подтолкнул меня.
0: Молодого хозяина выгородить хотел?
5: Так точно, да.
0: Ну, до свидания, Прохор Петрович. До свидания. Ой, ручки-то горячие у вас. Поправляйтесь, поправляйтесь. Урядник?
8: Да.
0: Останешься при больном.
8: Слушаюсь.
0: А вы, господин Громов, пожалуйста, никуда. Пожалуйста, посидите дома. Денечка, 3-4. Я вам серьезнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги, о пыже, да, о сапогах тоже. Почему именно вы, а не кухарка Варвара, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд?
6: Газету мог оторвать и Ибрагим Оглы.
0: Да, нет, я не спорю, не спорю. Папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. Меня, собственно, интересует не это. Мне интересно знать, кто вогнал из этого клочочка пыж в ружье. Кто Анфису Козыреву убил. Ну, да мы помаленьку разберемся. Разберемся. До свидания, господин Гроу.
6: Илюха, Илюха, иди сюда, поближе. Немедленно поезжай к моей матери, извести ее.
5: Непременно, пару запрягу.
6: Потом в город.
5: В город?
6: За доктором для отца. И дай телеграмму в Крайск, Яков Назарычу Куприянову, извести о случившемся, понял?
5: Не извольте беспокоиться, бегусь. Бегусь, не извольте беспокоиться.

0: Кирилловна? Марья Кирилловна? Марья Кирилловна?
1: Илюшенька, ты?
0: Да-с.
1: А я-то стою у ворот, гадаю, кто таков мчится. Уж не от нас ли?
0: Здравствуйте, Марья Кирилловна. Позвольте ручку облобызать.
1: Слава ли Богу, у нас Илюшенька. За мной, что ли? Уфу, как надушился.
0: Мерси, рандеву селюпле. Мерси. Разрешите, Марья Кирилловна, по дорожке пройтись с глазу на глаз. Ну, чтобы одно маленькое дельце есть.
1: Ну.
0: Марья Кирилловна, Маша, не обессудь, прими вот это колечко и дозволь облобызать заранее пардон.
1: Ну ладно, ладно, отвяжись. Я девка, что ли, для колец для твоих?
0: Мерси, пардон. И вот еще. Выслушай, Маша, рапорт. Прохор Петрович, или даже так, Петра Даниловича сегодня утром...
1: Да говори же, черт!
0: Успокойтесь, не волнуйтесь. Все мы во власти Аллаха. Ну, значит, но вчерашней ночью Анфис Петровна застрелена из ружья. Петра Данилович, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохор Петрович подозрение в убийстве.
1: Ай!
0: Ради бога, не волнуйтесь. Ибрагим арестован, это он убил. Марья Кирилловна. Марья Кирилловна. Господи.
2: Эй! Эй! Кто-нибудь сюда! На помощь! Скорей!

0: я. Ты не как пьян.
1: Я не пьян. Я несчастлив. До корней всех волос своих. Я ведь от горя помешаться в рассудке могу. Анфиса Петровна! Марья Кирилловна! До скорого свидания! Один! Один!

0: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Жизнь и крушение» Прохора Громова. Спектакль поставлен по мотивам романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река». Инсценировка и постановка Бориса Дубинина. Прохор Громов, Александр Филипенко. В остальных ролях Юрий Горобец, Любовь Соколова, Наталья Назарова, Анна Каменкова, Григорий Абрикосов, Армен Джигарханян и артисты московских театров.
1: Эдуард Успенский. Разгром. Мама приходит с работы, мама снимает боты, мама проходит в дом, мама глядит кругом. Был на квартиру налет?
2: Нет.
1: К нам заходил бегемот?
2: Нет.
1: Может быть, дом не наш?
2: Наш.
1: Может, не наш этаж?
2: Наш. Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко.
1: Значит, это не обвал?
2: Нет.
1: Значит, слон не танцевал?
2: Нет.
1: Очень рада. Оказалось, я напрасно волновалась.

0: за и против.
1: Фатима Салказанова.
0: За и против. Спорные проблемы, полемика, дискуссия, диалог –

0: утверждение?
1: Ну, в качестве аргумента я приведу следующее. Пожалуйста, включите утром ваших коллег по МОНД. Вот, там диктор работает, женщина обычно. И сравните.
0: То есть вы хотите сказать французскую службу, да?
1: Ну, конечно. Да. Россия, ваша Россия. Ваши коллеги, которые с вами вместе, там в одном здании работают.
0: Да.
1: И вы просто послушайте, как из ее речи бьет жизнь. Понимаете? Это сразу видно, что это вот это Франция. Это Париж. А у вас, ну, я не знаю, как... Так что мне обидеть сказать.
0: Да нет, говорите.
1: Хоть в монастырь или хутор какой-то такой.
0: А вы еще даже хуже как-то сказали, там, пенсионеры.
1: Да, я это тоже сказал.
0: Да? Так, да. Вы знаете, что я бы на этот аргумент могла бы, ну, ответить следующим образом. Вы понимаете, жизнерадостный язык бывает у жизнерадостных людей. А французы-пессимисты, даже когда они говорят по-французски не очень жизнерадостно. А что касается нас, то, по-моему, трудно и даже неуместно говорить с жизнерадостными интонациями в голосе о страдающих беженцах, о массовых убийствах мирных жителей исламскими экстремистами в Алжире, ну, я не знаю, о взрывах бомб в стране басков, о залитых нефтью французских пляжах и умирающих на пляжах птицах. И я часто слушаю, ну, каждый день, во всяком случае, несколько раз, передачи французской редакции Международного французского радио, и они тоже без особого восторга сообщают о этих трагических вещах, которые я перечислила. Или, может быть, вы советуете нам вообще не говорить больше ни о чем трагическом?
1: Вы не совсем правильно меня поняли. Каждой тематике должен быть присущ свой тон изложения. Вот. Ясно, если такая тема, как вы назвали, идет, то тут неуместен просто веселый тон. Ну а если другая какая-то идет, понимаете? Все одним тоном рассказывать.
0: Нет, ну когда у русской редакции идут в эфир передачи на радостные темы, они очень часто бывают и у Никиты Сарникова, и у Нины Карель, например, и у Инги Домбровской, они и люди очень жизнерадостные и веселые.
1: Не знаю, не буду спорить.
0: Вы этого не чувствовали, да?
1: Нет, я этого не чувствую.
0: Нет, да? Хорошо, тогда я перехожу к следующему пункту вашего письма. Вы говорите, теперь, что касается политики, конечно, я понимаю, что вы тоже человеки, и вам там говорят, какую политику видения событий, скрывая одни факты и афишируя иные, представлять слушателю. Это практикуется везде. Но если бы ваш этот куратор взял да смотался бы развеяться в Чечню, да побывал бы в гостях у тех ополченцев, которые отрезали головы англичанам, то я думаю, что у него начисто отпала бы охота задавать вам такой стандарт. Ну, здесь два пункта. Во-первых, вы говорите, что кто-то нам диктует, как освещать события, и, во-вторых, что мы, видимо, неверно освещаем события в Чечне. У вас, что действительно на основании каких-то фактов сложилось мнение, что кто-то нам диктует, как освещать те или иные события?
1: Ну, может, я несколько грубо сказал, диктует. Вы рисуете картинку, как и каждая радиостанция. Вот, и все. А она не совсем соответствует действительности. Ну, вообще-то это, знаете, это дело политики, соответствует она действительности или не соответствует. Просто она немножко имеет антироссийскую, так сказать, окраску.
0: Игорь, вот я много лет работала на другой радиостанции, ведущей передачи тоже на русском языке. И там действительно с некоторых пор, а точнее с 90-х годов, начали давать журналистам указания, как освещать события в России, кого из политических деятелей хвалить, а кого ругать. Например, сейчас им разрешается давать о событиях в Чечне исключительно точку зрения чеченских боевиков. Но вы не могли ничего подобного обнаружить в передачах Международного французского радио? Неужели вам такое послышалось?
1: Ну, конечно, у вас не такая грубая, да, скажем, отъявленная, как в «Немецкой волне» или в «Голосе», понимаете? Ну, такое легкое, такое, знаете, тяготение тут у вас тоже наблюдается.
0: Нет, вы знаете, Игорь, когда я вам сказала, что вы не могли этого заметить, я вдруг вот сейчас начинаю думать, что, может быть, вы недостаточно внимательно, может быть, слушали выпуски новостей, я не знаю.
1: Знаете, здесь... я вот сам вчера специально сел, так и прослушал, и кое-что я для себя записал.
0: Ну, дайте нам примеры.
1: Ну, сейчас, я не знаю, вам кассету ставить или то, что я...
0: Нет, нет, своими словами, я вам верю.
1: Своими словами, ради бога. Вот, значит, население, по вашим словам, отупевшее, пророссийское правительство где-то там... в каком-то ауле было. Вот. Потом, значит, Кремль утверждает себя за счет войны, ведется на средствах массовой информации пропаганда, Вот. Не информирование,

0: населения, пропаганда, понимаете?
1: А, ну все, Игорь, теперь я поняла, почему мы с вами друг друга недопонимаем. Когда я говорю, что вы ничего подобного не могли обнаружить в передачах Международного французского радио, я хотела сказать, что этого там нет, поэтому вы не могли. Здесь нет редакционного контроля, нет никаких указаний, каждый пишет то, что он считает нужным. Но, Игорь, мы журналисты с очень высоко стоящей планкой профессионализма, профессиональной нравственности, этики. Это значит, что даже если сам журналист, предположим, одобряет военные операции российских федеральных войск в Чечне, он в обзоре печати знакомит вас и с мнением тех, кто эти военные операции не одобряет. И я абсолютно уверена, что цитаты, которые вы привели, это, наверное, взято из обзора печати, потому что никогда, и вот тут я вам даю голову на отсечение, и могу выложить свой журналистский билет, свою журналистскую карточку на стол и отдать, разорвать, если действительно кто-то из журналистов французского радио позволил себе назвать какое-то население, какой-то страны отупевшим. Этого быть не может. Это была цитата.
0: Ну, что-то альтернативной оценки я не услышал. Вот только такую, понимаете?
1: Так, значит, альтернативной не было, потому что должна вас огорчить.
0: Не было или вы ее не назвали?
1: Игорь, я должна вас огорчить. Нет во Франции сегодня ни одной газеты, которая бы одобрительно относилась к действиям российских войск в Чечне.
0: Ну, это кое о чем говорит.
1: Большое спасибо. Говорит Париж, Международное французское радио РФИ. Это была передача «За и против». В ней участвовал по телефону из Черкас, Украина, Игорь Антонов. Сегодня мы познакомили вас с первой частью его интервью. Диалог с нашим слушателем Игорем Антоновым мы еще продолжим. Вторую часть этого интервью вы услышите на будущей неделе в тот же день и в тот же час. Вела передачу Фатима Салказанова. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.
2: Говорит Ленинград.

0: В эфире передача из цикла «Поющие меридианы». Ее ведет автор, ленинградский коллекционер Владимир Сидоров.
1: Добрый вечер, товарищи. Наша сегодняшняя передача будет посвящена знаменитому американскому дирижеру Глену Миллеру. Подготовить такой рассказ нас просили многие слушатели. А помог нам в этом ленинградский коллекционер Вячеслав Дорошенко, любезно предоставивший для этой программы музыкальный материал. Итак, сегодня мы слушаем оркестр Глена Миллера.

«Чатануга Чучу» – одна из мелодий, с которой началось наше знакомство с Гленном Миллером. Помните фильм «Серенада солнечной долины»? Кроме «Чатануги», в нем прозвучали такие известные произведения, как «Лунная серенада», «Настроение». Я знаю почему. Одна из наиболее известных мелодий, записанных оркестром Гленном Миллера – «Нитка жемчуга».

Немного биографических данных. Глен Миллер родился в 1904 году в небольшом городке Кларинда, штат Айова, в семье плотника. С детства у мальчика проявился интерес к музыке, а большое трудолюбие позволило будущему дирижеру уже в юношеские годы добиться больших профессиональных успехов. Он играет на тромбоне в известных оркестрах 20-х годов. Миллер пробует свои силы и как аранжировщик, разрабатывает те музыкальные приемы, которые впоследствии станут звуковой визитной карточкой его собственного оркестра.

Это была песня Гордона и Уоррена «Наконец», написанная для второго фильма, в котором выступал оркестр Глена Миллера «Жены музыкантов», вышедшего на экраны в 1942 году. Но мы несколько опередили события в нашем рассказе. Собственный оркестр Глен Миллер организовал в 1938 году. Постоянными солистами его стали певцы Рэй Эберли, вы его только что слышали, Пола Келли, трубачи Билли Мэй и Рэй Энтони, ударник Рэй Маккинли, ставшие впоследствии сами руководителями известных оркестров. Аранжировщиками в оркестре были Джерри Грей и Билл Финниган. Вот послушайте в аранжировке Билла Финнигана гавайскую народную мелодию «Маленький глиняный кувшин».

Еще одна песня из репертуара оркестра Глена Миллера. «Серенада в голубом». Солисты Рэй Эберли и ансамбль «Модернерс».

Начиная с 1939 года, в течение нескольких лет, оркестр Глена Миллера был самым популярным коллективом в Америке. С первых дней Второй мировой войны Глен Миллер ушел добровольцем в армию, где стал руководителем оркестра американских военно-воздушных сил. 19 декабря 1944 года оркестр Глена Миллера отправился из Лондона во Францию для выступлений на освобожденной от фашистов территории. Дирижер вылетел на небольшом самолете вслед за своими коллегами. Но назначенный концерт состоялся уже без Глена Миллера. Его самолет пропал без вести над Ла-Маншем. До сих пор существуют оркестры, с успехом выступающие в стиле Глена Миллера. Его творческие находки используют многие дирижеры и аранжировщики. И, конечно, до сих пор звучат записи оркестра Глена Миллера.

Лидия Клемент. Девушка со странной фамилией, запомнившейся очень и очень многим. Певица яркая и неожиданная по своему дарованию, признанная звезда ленинградской эстрады рубежа 50-х-60-х годов. Она ослепительно вспыхнула в тогдашних концертах, вызвав своим несомненно новаторским искусством живейший интерес и признание сотен и тысяч слушателей, но, увы, очень скоро погасла, унесенная неизлечимой болезнью. Я старался не пропускать выступления Лидии Николаевны и получал от них большое удовольствие. Несколько раз общался, беседовал с ней, пытаясь уловить и понять истоки ее радостного, не по годам зрелого, певческого мастерства. Еще тогда, в 1963 году, собирался написать и опубликовать в газете небольшой очерк о ней, о ее песнях, многие из которых звучали с эстрадных подмостков впервые именно в ее исполнении. Хотелось привлечь к обаятельной артистке широкое внимание ленинградцев, расширить круг ее слушателей, поклонников ее таланта. К сожалению, выполнить тогда это намерение не успел и остался вечным должником артистки. Однако когда-то долги надо отдавать. Это я и делаю спустя 30 лет. Лучше поздно, чем никогда. Что осталось в благодарной памяти? Хрупкая стройная фигурка, мало похожая на тогдашних признанных исполнительниц эстрадных песен. Ни тяжелого вечернего туалета с непременными украшениями, вроде браслетов и колец. Ни дежурной наигранной улыбки. Сама скромность, искренность. Да и выходила Лида на публику, словно студенточка, только что сдавшая трудный экзамен. В белом легком платье, белых туфельках с прозрачной косыночкой на плечах. Прямо фея из сказки. И еще улыбка, адресованная всему залу, но так искусно, что каждый из сидящих в нем воспринимали ее как обращенную персонально к нему. Вероятно, по штатному расписанию Ленконцерта Лидочка Клемент проходила как вокалистка, но рамки профессионального определения были ей явно тесны. Она не пела в характере традиционного понимания слова «певица». Поверьте, и вы в этом убедитесь, слушая ее давние записи, что она как бы рассказывала свои песни, делилась впечатлениями, которые они навевают. Делилась негромко, доверительно, почти интимно. Как, к примеру, в песне Оскара Фельдсмана «О любви».

поначалу думалось, что знает она о любви. Эта хрупкая на вид девушка с дипломом, нет, не консерватории, а инженера-строителя. Но тон ее был уверен, интонации точны, а жесты и движения так легки и оправданы, что невольно верилось. Многое знает она о любви с ее радостями и страданиями, и о жизни с ее прозой и хлопотами. Зал завороженно внимал ее трепетному прочтению тогдашнего шлягера Александра Колкера «Если б не было в мире влюбленных». Да, опять любви, словно говорила певица, ну и что? Любовь вечна, как вечна сама жизнь, как вечен ее живой круговорот. Так будем воспевать любовь страстно, широко, раскованно.

Если задуматься, чем все-таки привлекала молодая певица слушателей начала 60-х годов, то выяснится любопытная и важная деталь – новизной репертуара. Человек, шедший на концерт Лидии Клемент, твердо знал, что непременно услышит нечто новое и обязательно интересное. Для Лиды сочиняли песни, чаще всего тотчас становившиеся шлягерами, тогдашние молодые, незацикленные на привычных ритмах, талантливые музыканты Андрей Петров, Станислав Пожлаков, Александр Колкер, Юрий Саульский, Георгий Портнов и другие. К этой славной и многообещающей композиторской когорте с полным правом присоединился нестареющий Василий Павлович Соловьев-Седой, человек, который тонко чувствовал новаторские ритмы и мелодии современности. Его шуточная песенка о начальнике станции, сочиненная вскоре после окончания войны, ничуть не старела. Ее с добрым юмором и светлой, чуть ироничной улыбкой исполняла Лида Клемент, неизменно вызывая шумные аплодисменты. Конечно, на успех песенки работала ситуация, но подлинной героиней была все же артистка с ее умело подобранными красками и живо разыгранным самоигральным сюжетом.

Если говорить об основном амплуа певицы, то это была лирическая песня, негромкая, проникновенная, исполненная зачастую почти речитативом. Артистка не демонстрировала свои вокальные данные, замечу, не такие уж скромные, справедливо полагая, что основное в эстрадной песне не голос как таковой, а то ощущение у слушателя, которое он рождает. Она явно следовала Леониду Утесову, который постоянно подчеркивал, что поет не голосом, а сердцем. Сердцем пела и Лида Клемент. Послушайте, как бережно и проникновенно ведет она нехитрый рассказ девушки-кондуктора трамвая, героини памятной до сих пор лирической песни композитора Андрея Петрова «Звезды в кондукторской сумке».

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит.

Скажу честно, не таких своеобразных по музыкальному колориту и общему настроению песенок, не такого весьма оригинального исполнения мы раньше не слыхивали. В репертуаре Лидии Николаевны было несколько песен о ее городе, Ленинграде. По свидетельствам близких, она глубоко и преданно любила его, любила бродить по его улицам, проспектам, останавливаться в задумчивости перед памятниками, дворцами. Любила капризную питерскую погоду с ее перепадами температур, давления. И никуда от этого не денешься, настроение. Нравилась ей поэтому бесхитростная песенка Станислава Пожлакова «Невский туман». Она почти всегда включала ее в программы концертов.

я и почему, так сказать, желаю себя смело выступать, потому что я была на открытии этого дома. 14 февраля 37 года. Страшного 37 года. В 37 году, 14 февраля, открылся Дом актеров. Это прекрасное убежище в бомбобязательное время, в котором мы жили. А время было действительно очень трудное, тяжелое для всех. Мало-мальски интеллигентных людей. Открыли. И это был какой-то очаг действительно, ну, от вдохновения, что ли, от окружающего всего. Это был наш клуб. Мы знали, что в первом ряду сидят порядочные люди, сидят люди честные, люди, служащие искусству, предельно честно и почти всегда бедно, потому что это в основном были драматические артисты.

0: В то лето 1889 года мы усердно занимались рыбной ловлей. Только это уже была не забава, как раньше. Ведь мы не маленькие. Все трое перешли в третье и последнее отделение заводской школы и стали звать друг друга Наша, Петьша, Кольша, Егорша, как работавшие на заводе подростки. Пора было помогать чем-то семье. И вот мы сидели утрами на окуневых местах, вечерами выискивали ершей, в полдень охотились за чебаками. Наши семейные нередко хвалили за это.
1: Вот бы наудить полведра окуней, да все крупных. Либо ерши и четвертовиков.
2: Давай, ребят, сходим на вершинки. Вот бы половили. Там, сказывают, всегда клев. Сходим завтра.
3: Да не отпустят, поди, одних-то.
2: Это уж так точно не отпустят. А мы так.
3: Отлупят тогда.
2: Не отлупят. Мы, скажем, будто на пески пошли. Либо к перевозной на целый день, а сами туда.
1: Ага.
0: Открыто взяли по-хорошему ломтю хлеба, да по такому же тайком. Каждый не забыл по щепотке соли и нащипал в огороде лукового пера. Червянки были полны, и удочки приготовлены с вечера. Сначала шли хорошо. Было еще рано, хотя уже становилось жарко. На пятой версте от горянки есть участок Красик. Тут был когда-то железный рудник, потом около этого места мыли золото, а теперь по красноватому каменистому грунту весело журчали мелкие.

0: Как тут не выкупаться? И место как нельзя лучше. После купания стали осматривать свои запасы. У каждого было по 2 ломтя хлеба.
1: Тебе, Егошка, хлеб-то, видно, бабушка резала. Ишь, какие толстенные ломти.
0: У Калюшки не было луковиц, да и ломти оказались тоненькими. Петька выбрал самую большую луковицу и протянул ему.
1: Бери, медведка, да вперед учись у больших.
2: О, ну-ка, я паник старше тебя.
1: На месяц, о чем говорить? Вот ты лучше померись со мной, ну, вот увидишь, кто больше, увидишь.
2: Ну, кто? Да ладно.
0: Я отделил Калюшке половину своего ломтя, но уж ничего не сказал. Наши отцы все жили незвонко, но Калюшке все-таки приходилось хуже всех. Когда так подровняли запасы, все отломили по кусочку.
1: Эк, с лучком-то, это так точно.
3: Здорово, хорошо.
2: Да, промялись, 5 верст прошли.
0: После еды и купания идти стало легче, приятней. В маленьком вершинском поселке все дома вытянулись одинаркой вдоль тракта. Ближе и удобнее было идти трактом, но мы побоялись вершинских ребятишек. Поколотят, и еще удочки поломают, не любят наших горянских. Решили обойти поселок по загородам. Прошли половину пустыря. Тут справа от него выходила торная дорожка с прииска «Скварец». Прииск совсем близко. Не только гудки слышно, но шум машины и поскрипывание камня под дробильными бегунами. По этой дороге со «Скварца» гнал на мах какой-то крутолобый старичина в синей полинялой рубахе, в длинном холщовом фартуке, в подшитых валенках, но без шапки. Фартук сбился на сторону и трепыхался, как флаг. Старик был в таком возрасте, в какой обычно уже не гоняют верхом. Он, сгорбившись, высоко подкидывал локти.
4: Ездок зеленым ухо! Бимы спадут!
0: Старику видно было не до нас. Он даже не посмотрел в нашу сторону, направляя лошаденку к заводской конторе.
3: На телефон пригнал. Случилось, видно, что-нибудь на «Скварце».
1: Случился и есть. Не без причины караульный пригнал. Это уж так точно.
3: Почему, думаешь, караульный?
1: На вот, не видишь. Старик в пимах, в запоне. Кому быть?
2: Пожар поди.
1: А гудок где? Завывало бы, а видишь, молчит. Нет, тут другое.
2: Золото украли.
1: Ха, украдешь, как же. Тятя сказывал, большая строгость у них. Стража там начальство, подступу нету. Всякого обыскивают, догола раздевают, украдешь. Так точно.
3: А много на «Скварце» рабочих?
1: 1000, а то и больше.
2: И все в земле.
1: А ты думал на облаке?
2: Ну, мало ли, у них машин там, либо еще где. А где они живут-то?
1: Да казармы там. Помногу в одном доме живут. Больше пришлый народ. Отовсюду. Ну и наши заводские есть. Только они домой бегают через перевоз.
0: Из лесу вылетел на высокой гнедой лошади стражник с зелеными витыми жгутами на плечах и направился к конторе. Старик уже вышел из конторы, и около него толпилось человек 10-15. Стражник что-то сказал старику, тот закивал плешивой головой, взобрался с чурбана на лошадь и поехал обратно, на этот раз шагом. Стражник еще что-то говорил около конторы. Часть людей торопливо побежала к поселку, а часть пошла к зимнику. За ними поехал и стражник.
1: Это так точно.
3: Что так точно?
1: Ну, видел, горная стража выскочила.
3: Ну?
1: Ну и ну, только и всего.
3: Пошли, ребят, вон уж сколько часов.
2: Пошли.
1: Да, часика 2 порыбачим и домой.

Пруд был тих и пустынен. Только на мостике между ледорезами стоял человек с удочкой, да в дальнем заливе виднелся одинокий рыбак на лодке. Место для рыбалки мы выбрали удачно. Колюшка первый вытащил

0: довольно порядочного окуня. 2 часа промелькнули, как миг. Колюшка стал сматывать удочку.
1: Ну-ка, ребята, хватит. То да сё. Дождёмся потёмок.
2: Испугался.
1: Испугался, пора.
0: Спускаясь с плотины, мы увидели, что старик сидит на пне, а около сосны стоит привязанная лошадь.
2: Видно, стражник ему велел дорогу караулить. Оттуда не выпускают, а туда. Пустят, нет.
3: Детка, что там случилось?
4: Свинушка отелилась.
3: Да нет, скажи толком.
4: Толком с волком, со мной шутком.
3: Ха, свадебщик, видно.
1: Да.
3: Ездок, зеленая муха, пимы потерял.
4: Я потерял, ты подобрал. Кто вором стал?
3: Фу, старая шишига, не переговоришь такого.
2: Ой, что это? Стреляют.
1: Стреляют.
2: На охоту не похоже.
3: К ходу, ребята!
1: Давай!
0: Бежать лесом с удочками и ведерками не так удобно, и наш Кольша растянулся. Он сломал удилище, поцарапал себе руку и рассыпал своих окуней. Невольная остановка, пока собирали рыбу, нас немного образумила. На опушке оказался какой-то молодой мужик в розовой, измазанной глиной рубахе.
5: Ну, вы куда?
2: На перевоз, в горянку нам.
5: Не велено тут. Вон, гляди, стражники.
3: Дяденька, а как нам в горянку-то?
5: Трактом попытайте.
3: А тут-то хоть что?
5: Ловит одного.
2: Кого?
5: Ну, начальство знает. Отойдите-ка, а то еще налетит. Видишь? Сюда глядит.
3: А кто стрелял-то?
5: А мне видно. Стражники поди. Может, и тот стрелял?
3: Кто?
1: Кто?
5: Да которого ловят. Уходите, ребят, уходите, не велено сказывать. Политик он, поняли? Уходите сейчас же.
0: Слово «политика» мы слыхали. Взрослые в наших семьях говорили это слово с опаской, потихоньку, но с уважением. Зато наш уличанский подрядчик Жиган орал на всю улицу, когда рассчитывался со своими рабочими. Вы что, политика, али что? Научились главное дело в чужом кармане считать? Покажу вот дорожку, покажу. Становому сказать, живо отправит. Сибирь-то на, брат, на всех главное дело хватит. Опять послышались выстрелы. Стражник на гнедом коне поскакал во весь опор к перевозу.
5: Углядел что-то коршун. Нашли дурака. Так он вам и покажет, где сидит.
2: А он где?
5: А кто знает. Может, в этом лесу, может, давно через тракт перебежал. Ищи тогда. Простоим ночью пустого места.
3: Ты караулишь?
5: Поставили, вот и стою. Что станешь делать? А вы лесом-то не ходите. Прямо на огороды правьтесь. Перелезете где-нибудь, да по тракту и ступайте, а то еще под нечаянную пулю попадете.

0: лесу становилось темно. Трава под ногами потемнела и казалась мертвой. Откуда-то появилось много мелких черных сучьев. Куда ни ступишь, хрустят. Пока пробирались по за огородом, лес был свечкой, а от крайнего столба пошел мохнач, какой растет около болот. В таком лесу, да еще с большой примесью мелкого, и днем на пяти шагах человека не найдешь, а вечером и подавно.
1: Да тише ты! Тихо! Идет кто-то!
2: Да не иголка главное дело! Кругом обложено! Укажут ему дорожку, укажут! Сибирь-то она на всех, главное дело, хватит!
3: Да не горячись ты, сват! Может, он близко где, услышит еще.
2: А я боюсь. О, да мне главное дело, попадись только. Сразу прощай, белый свет.
1: Откуда тут жиган?
4: А он, может, стражников-то и привез из горянки.
1: И то.
5: Тихо, ребята. Смотри, вода под ногами. Неладно, видно, идем.
1: К пруду пошло, то и вода. Не видишь кусты там? Берег, значит.
5: Тихо!
0: Петька замер, не договорив слова. Остолбенели и мы. Вправо от нас, прислонившись к сосне, сидел человек. В потемках нельзя было разобрать, молодой или старый, но без бороды и усов. Было видно, что одна нога у него разута, другая в сапоге. Правая рука была под широковерхой фуражкой, которая лежала на земле.
6: Ребятки!
1: А!
6: Хлебца у вас нет? Кусочка?
1: Нет, дяденька.
5: Нету.
6: А чьи вы будете? Как здесь-то оказались?
1: Мы здесь, горянские.
5: Рыбу ходили.
6: Тише, тише, потише. Потише, ребятки. Не кричите.
5: Вот хотим пруд вброд перейти.
6: Брод? А где? Это что, вот за этими кустами? Мне бы с вами. Ну-ка, ребятки, кто из вас покрепче-то?
4: Вот он, дяденька.
1: Вон он, дяденька, Калюшка.
5: А, это я.
6: Вот этот. Всех меньше, а всех сильнее, да?
1: Это уж так точно.
5: Тихо ты.
1: Медведком его зовем.
6: Медведком. Ну-ка, подойди поближе. Ну вот. Да не бойся. Вот встань. Встань вот сюда.
5: Вот.
6: Попытаем твою силу. Ну-ка. Еще. Вот рук-то мне.
5: Ну.
6: Нет, ничего не выйдет. Ребятки, вы вперед идите, а я уж за вами волоком.
5: Не можешь идти-то?
6: Да не могу, медведушки, не могу.
5: Подстрелили тебя.
6: Ну, это ты знаешь. Много знать будешь, детком станешь. Иди, иди.
5: Ну-ка, я сапог-то твой понесу.
6: Ну, это хорошо. Это дело.
0: Незнакомец надел свою фуражку. Под ней оказался большой револьвер. Сунув револьвер в левый карман куртки, раненый лег на правый бок, подогнул, насколько можно, здоровую ногу вместе с прижатой к ней раненой, оперся руками о землю и потянулся вперед. В густой заросли кустарника мы нашли извилистую, переплетенную корневищами, но широкую тропу. По ней, видно, спускались коровы, когда стадо пасли на этом лесном участке. Тропа выходила на песчаный мысок. Брод и выход к дому были перед нами.
5: Да тише, тише вы. Разговор где-то. Да в ушах у тебя печь извинит.
1: Ну как не так? Слушай хорошенько. Вот пойду скажу раненому. Он отстал от нас. Там, дяденька, разговаривают. Много.
6: А где? На том берегу?
1: Нет, на этом. Только подальше.
6: Но это не близко. Это по воде наносит. Потише все-таки нам надо. Как бы не услышали. Ну, кто первый брод пытать будет?
1: Я.
5: Тихо ты.
1: Щелок, вода-то
7: Теплёхонько.
6: Тише, тише, ребятки. Не булькайтесь. Если глубоко, лучше вернитесь.
4: Нет, не переползти ему.
5: Да, глубоко. Где переползти?
1: Кольши до самого горла доходит. Куда?
8: Подскакивая на песке, я уколол себе ногу. Ухватившись рукой за больное место, нащупал что-то легонькое.
4: Гляди-ка, ребята, сломанная сережка.
1: Ну, может, золотая?
4: Золотая? Кому тут золото терять? Медяшка это, так точно. Итак, пара, постойте-ка, ребята. Может, тут перевоз вовсе близко? Сбегать бы поглядеть. Вон она, тропка-то.
5: Да, без рубах-то.
4: Ночь ведь.
5: Да холодно.
4: А мы бегом.
5: Ну-ка, тот.
4: А что тот?
5: Подумает, убежали.
1: Это так точно. Тогда не тот как.
5: Так больше ступай к нему, а мы с Егоршей сбегаем. Ага. Нельзя ли там лодку подцепить? Так ему и скажи. Лодку, мол, пошли искать. А без этого ему не переползти. Ладно.
8: Мы подождали, пока Калюшка переходил пруд. Потом побежали по плотно утоптанной тропинке. Взошла луна, и по лесу легли белые полосы. На перевозе было тихо. Недалеко от перевозной избушки горел костер. У костра спиной к нам сидели двое. В одном мы сразу узнали перевозчика Яшу Лисину. Другой был незнакомый. Паром и все четыре перевозные лодки стояли у этого берега. С краю стояла тяжелая лодка, человек на 20. Выбирать, однако, не приходилось, только ее и можно было увести незаметно. Осторожно сняли чалку с пенька, еще осторожнее вошли в воду и, пригнувшись за правым бортом, легко сдвинули и повели лодку. Тишину нарушали только всплески крупной рыбы в пруду. Сели на весла и поплыли, стараясь не шуметь. Лодка была тяжела для нас, но все подвигалось. Незнакомец сидел на береговом камне, а рядом стоял Калюшка со всеми удочками, ведерками и нашей одеждой.
6: Кормой подводи, ребятки, кормой. Вот так. Вот в самый раз. Молодцы. Замерзли, поди, без одежонки-то.
4: Нет, дяденька, вспотели даже.
6: Ну, вот так. Теперь садитесь, а я потом возмощусь.
8: Мы забрались в лодку. Раненый ловко перекинулся с камня на кормовую скамейку и стал готовиться к поездке. Он первым делом вытащил из кармана револьвер и положил его на скамейку под правую руку. Снял куртку и надел откуда-то взявшийся широкий рабочий фартук, повязал лицо платком, будто у него болят зубы. Только узел сделал не сверху, а на самом подбородке. Вместо фуражки надел вытащенную из кармана шляпу-катанку, в каких ходят на огневую работу. Когда все приготовления кончились, раненый сильно толкнулся веслом от камня. Держались не близко к берегу.
9: Эй, кто плывет? Отзовись! Вроде объезда мы. Стражники вон велели объехать.
10: Так ведь
9: мы караулим. Не верят, видно.
10: Ну, сами бы тогда и караулили. Гоняют народ. Мне утром поди на работу.
9: Нам, думаешь, на палате?
10: И то и говорю, мытарит народ.
9: Кто у тебя там с правой-то руки стоит?
10: Поторочен Андрюха из Доменной улицы. Слыхал?
9: Как не слыхал? В родне приходится. А с левой руки кто?
10: К перевозу-то да никого нету. На краю стою.
9: Ты потише говори, не велено нам.
10: А ты испугался?
9: Чего поделаешь? У них палка, а у нас затылок.
8: Мы налегли на весла, и лодка пошла под самым берегом. На паромной пристани никого не было. Против, на перевозной горе, все еще горел костер. Подплыли ближе к заводу.
6: Ну, спасибо, ребятки. Выручили наполовину. Как дальше будем? Еще помогать станете или уж будет? Натерпелись страху-то?
1: Ну, пусть другой кто боится. Мы не струсили.
6: Ты за себя говори, а не за всех.
4: Так мы поди-ка за единщина.
6: Ты что скажешь, Медведка?
1: Ну-ка я как Петьша с Егоршей.
6: Тогда вот что, ребятки. Значит так, я вам покажу место, где меня искать. Только чтоб никому, ни отцу, ни матери, не то худо будет.
1: Да что ты, дяденька, разве мы такие?
6: Ну, мало ли. Славные будто, ребятки, да не знаю ваших отцов. То и говорю так, а вы за обид не считайте. Сейчас мы подплывем к просеке на Карандашову гору. Тут еще рудник был, знаете?
1: Ага, да костяники там много, по ямам бывает.
6: Ну вот, против этой просеки я и вылезу, только не на берегу буду, а постараюсь за ночь переползти к покосной дорожке. Лес там мелкий да густой, вот там и буду вас ждать. Только вы мне хлеб притащите, а? Да черепок какой под воду, ладно?
4: Принесем.
1: Ладно, прошу.
6: Ну, вот так и сделайте. Идите из горянки по покосной дороге. Когда идете до просеки этой, поворотите на нее, да к пруду и ступайте. И все, одну песенку пойте. Какую знаете?
1: Ну, про железную дорогу.
4: Ага.
1: Полотно, а не дорожка. Конь не конь, сороконожка.
6: Вот, вот, вот, вот. Вот ее и пойте потихоньку. А я отзовусь.
4: Ладно.
6: Ну, а если не отзовусь, значит, меня тут нет.
1: Ты где будешь?
6: Как придется. Сам не знаю. А теперь приставать станем. Вон она, просека-то. Вот так.
4: Ну, давай. Давай, иди. Давай, давай, давай.
6: Вот. Ну, спасибо за помощь. А вы, ребятки, так под берегом и плывите.
4: Хорошо.
6: У крайних улиц где-нибудь и высадитесь. Да лодку-то оттолкните, ее за ночь к плотине и унесет. Не проболтайтесь, смотрите.
4: Гляди, ребята, чтоб не колотить дома будут, говори одно. Ходили на вершинки?
1: Ладно. Ага. Да хлеба-то припасайте. Покормит поди нас. Отлупит сперва, потом кормить станут. Не зевай тогда. Ты, Егорша, у бабушки еще попроси. Скажи, что не наелся. Она тебе еще отрежет, а ты в карман.
4: Да знаю.
8: Была глубокая ночь, но в домах кое-где видны были огни. Фабрика молчала, только над домной взлетали столбы искр. Утром, когда пили чай, пришел отец. Пришел усталый, но веселый и чем-то довольный. Сел рядом со мной.
7: Ну как, рыболов, дела-то? Много наловил?
11: Сейчас уж куварить станем. Страсть хороша, рыбка, а коньки больше.
12: Ты лучше спроси, в котором он часу домой пришел.
7: Опоздал, видно?
12: Да.
7: Ну что, насыпала, поди, мать-то, а?
12: Ого, вот и пристражи у нас. Бабушка потаковщица, отец хуже того.
11: О, нет.
7: А, видишь, как осердит.
12: А как же?
7: Ну, ты гляди у меня, слушайся. Я вон, небось, всегда слушаюсь. Как гудок с работы, я и домой. И уходить никуда неохота. Покрепче тебя сижу, а ты вот все бродишь. Туда, сюда тебе надо. Сегодня куда собрались-то?
4: По ягоды, тятенька. За карандашиху думаем.
7: А, ну и то дело. Скоро ягоды-то от нас убегут, а рыба останется, успевать надо. Только домой засветло приходи, ладно?
4: Ладно.
7: Ну, не серди, мать-то.
12: Да будет тебе, будет. Ну, скажи хоть, куда вас гоняли-то?
7: Нас-то? Дорогу да лес караулили.
12: А что их караулить-то?
7: Вот станового спроси, ему виднее. Так и сказал. Этих поставить караулить лес и дорогу.
12: Ой,
7: ну мы и караулили.
12: Ну и что?
7: Да, все по-хорошему. Дорога на месте, и сосны не убежали.
12: Ну, ты без шуток расскажи, Василий.
11: Да что в самом деле, благуришь, а про дело-то не сказываешь.
7: Да нельзя, мать, про это дело без шуток рассказать. Коли дурак делает, так завсегда смешно выйдет. Придумали тоже народ выгнать, политику ловить. Как же? Пускай сами ловят.
12: Какую политику?
11: Батюшки.
7: Да видишь, на скварце, на золотом руднике-то, под вершинками, появился один человек. Из пришлых какой-то. Угу. Под землей работал, как обыкновенно. И вот этот самый пришлый стал с тем, с другим разговаривать про тамошние дела. Стал около него народ грудиться. Страж-то горные побаивается под землю лазить. Им там и вольготно. Соберутся и судят. Про штрафы там, про обыски. Ну, про все рабочее положение и как лучше и сделать. Кто-то все-таки унюхал про то из начальства. И вот вчера сказывают, как из шахты народ подниматься стал. Его и хотели взять. А у него револьвер оказался. Стражники-то они на голоруких храбрые. А с этой штучки боятся, выпустили. Ну, он влез. Стражники давай стрелять в него. Он опять в них. Перепалка вышла. Говорят, будто ему ногу подшибло пулей.
11: Ну, это, поймали его?
7: Зачем поймали? Ушел.
11: С подстреленной ногой.
7: Ну, это, может, еще и вранье про ногу-то. Говорю, ушел. Да и как не уйти, коль стражники сами боятся в лес заходить? А нам зачем такого человека ловить?
4: Так вы по лесу и ходили?
7: Ну да, вроде облавы сделано было. Он, видишь, в том лесу был, что между Зимником да Трактом под самыми вершинками. В пруд этот лесок выходит. Вот его и оцепили, и по Тракту до плотины народ поставили. В случае, если пруд переплывет, так тут его и схватят. Мы с Илюхой против Перевозной горы пришлись. Только и видели, что стражники по дороге ездят да покрикивают: «Эй, не спишь!» А сами-то и проспали. Он знаешь, что и сделал?
11: Ну.
7: Ну, переплыл, видно, пруд. Да к перевозу и пробрался. Там взял лодку потихоньку. Да прудом прям к господскому дому. Ищи теперь. Ага. Ну, к Яшке леснику приходит. Почему лодку не уберег? А он говорит: да тут три стражника сидело. Я и не караулил. Они спать завалились, а я сиди. Кабы не так. Да. Лодку-то оглядывают теперь, не осталось ли следов каких.
11: Ну,
7: Но подходили мы с Ильей. Сережку вроде какую-то нашли там. Да панок свинчатку. О, у нашего Егорыньки такой есть, зеленым крашен.
11: А, ты, Егорушка-то, этот панок выбрось и не сказывай, что у тебя такой был.
7: О, да ты что, мать, не будут же ребячки бабки перебирать. Мало ли крашеных панков?
4: Надо все-таки ребятам сказать, чтоб про мой зеленчик не поминали, будто я еще с весны его проиграл. Эх, какой паночек-то был, и как это он выскользнул.
8: Калюшка уже поджидал нас на завалинке, но Петьки еще долго не было. Мы понимали, почему он долго не выходит. Ему надо незаметно пронести корзинку с запасами для раненого. Петька же взялся разыскать посудину, которую мы могли спокойно оставить. Ждали терпеливо. Петька вылетел наконец.
5: Ну-ка, ребят, пошли поскорее.
4: Давай.
5: Сами-то, небось, наелись, а он голодом.
4: Верно, пошевеливаться надо.
8: Покосную дорогу через речку Карандашиху мы знали хорошо. Первую просеку тоже. Но чем ближе подвигались, тем больше тревожились. Около просеки уже бежали бегом, свернули налево и сейчас же запели про железную дорогу. Спели раз, другой, никого. Мы продолжали петь. Опять никого.
5: Вон пруд, ребята, видно, а его нет. Говорил, за Карандашову гору проползет. Как же так? Она ведь кончилась. Искать надо. Может, тебе, Егорша, свистнуть? Дойдем сперва до пруда. Ну что там делать-то? Говорил, в мелком лесу. А там, видишь, какой? Голова. Вот тебе голова. Помните, сказал, до конца идите.
8: Опять запели про сороконожку и пошли к пруду.
13: Не дорожка, конь не конь, сороконожка.
6: Здесь я.
14: Вот ой.
6: Не мог, ребятки. Вы что, ползти? Что-то плохо мне. Воды принесите кто-нибудь.
8: Петька вытряхнул перед раненым смесь горохового киселя с бараниной и творожником, выложил ломти хлеба и побежал к пруду.
6: И поесть принесли. Ох, ох, ребятки, спасибо. Да как много-то.
8: Он сейчас же схватил ломоть и жадно стал есть. Мы не менее жадно разглядывали своего вчерашнего знакомца. Он был еще не старый, с короткими черными волосами и широкими бровями. Кожа лица и рук покрыта мелкими черными точками, как у слесарей. Подбородок сильно выдался, а глаза, казалось, спрятались под широким квадратным лбом. Ласковые слова мало подходили к строгому лицу.
6: Вот что, ребята. Вы бы мне слесаря Тулункина нашли. В вашем краю живет. На первой Глинке.
1: Приезжий какой?
4: Я не знаю такого. А? Я тоже не знаю.
6: Нет. Ваш Горянский. Мы с ним вместе в городе работали. Писал ему раз. Дошло письмо и ответ получил.
14: На первой Глинке?
6: Да-да.
1: На первой Глинке?
6: На первой Глинке. Тулункин Иван Матвеевич.
8: В 6 часов я сходил к Ивану Матвеевичу. Он только что пришел с работы и умывался у крыльца.
4: Дяденька, дяденька, тебя Сафроныч с лошадью ждет. А где, я укажу.
15: Какой Сафроныч?
4: С которым ты в городе работал. Еще письмо он тебе писал.
15: Постой, постой. А ты откуда его знаешь-то?
4: Не велено сказывать.
15: А ты чей?
4: Василий Данилович сын.
15: Ну-ка, пойдем к отцу. Знаю я его.
8: В огороде у нас росли 2 черемуховых куста. Под ними стояла скамейка. Место это называлось садом. Тут и уселись. Пришлось сказать все.
7: Ох, ребята, ребята, давно бы сказать надо. Хоть мне, хоть Гринш, хоть Илье. Ну, беги-ка за своими заединщиками, да и Илью тоже позови. Скажи, дело есть.
8: Через несколько минут на скамейке прибавился Илья Гордеевич, Петькин отец, а мы все трое уселись на земле. Мой отец сам рассказал, как было дело.
7: Вы, ребята, теперь про это забудьте. Будто и не было. Слышали?
15: Да, без вас того человека найдем.
1: Без нас не найти. Он на нашу песенку отзывается, а вы не умеете.
15: Ну, найдем и так. А вы забудьте никому, чтобы... Панок-то, Егорш, не твой?
4: Мой.
15: Ну, смотри, всем говори, давно потерял.
4: Я так и думал.
15: Ну, а теперь бегите играть.
8: После ужина я не пошел сразу на сеновал, а притаился во дворе. Не услышу ли тут какой-нибудь разговор взрослых? Так и вышло. Вскоре из дому вышел отец. Он подошел к соседскому забору.
7: Илья!
2: М?
7: Ну что?
2: Да дедушка взялся проводить. Говорит, от Карандашихи через Жиганову заимку, потом болотами на Горушинский прииск, а он чуть не к самой Чесноковской больнице подходит. 20 верст будто не будет.
7: А, ну ладно. В Чесноковском, сказывает, доктор молодой отдельный.
2: А в котором часу Филат Иванович заедет?
7: Велел, как час бить станут, наготове быть.
2: Слушай-ка, Василий, а не побоится доктор на лечение принять? Да ну, поди знать-то в Чесноковске-то.
7: Да ведь он по чужому виду на руднике был прописан. Настоящий-то его зовут Михаил Сафроныч Костарев. Из Чесноковского он родом-то. Только с молоду в городе работает.
8: Теперь я знал все. Осенью, когда мы уже ходили в школу, отец сказал.
7: Вылечили, Егоронька, того-то.
4: Михаила Сафроныча, раненого.
7: Ты откуда знаешь, как его зовут?
4: Сам тогда сказывал.
7: К Кому сказывал?
12: Нам.
7: Ой, парень, смотри. Не верю я что-то. Чистая беда с вами, ребята. Ну, не сболтните хоть.
12: Мы-то? Это уж будьте в надежде. Умерла. Мы же заединщики навсегда.

Каждый труд благослови удача, рыбаку, чтоб с рыбой не вода, пахарю, чтоб лукиво и кляча доставали хлеба на года. Воду пьют из кружек, из стаканов, из кувшинок также можно пить, там, где омут розовых туманов не устанет берег золотить.

хорошо лежать в траве зеленой и, впиваясь в призрачную гладь, чей-то взгляд ревнивый и влюбленный на себе уставшим вспоминать. Карастели свищут, карастели, потому так и светлы всегда те, что в жизни сердцем опростели под веселой ношею труда. Только я забыл, что я крестьянин, и теперь рассказываю сам, соглядатый праздный, я ль не странен дорогим мне пашням и лесам? Словно жаль кому-то и кого-то, словно кто-то к родине отвык, и с того поднявшись над болотом, в душу плачут чибис и кулик. Тебе одной плету венок, цветами сыплю стёжку серую. О, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую. Гляжу в простор твоих полей, ты вся далёкая и близкая, сродни мне посвист журавлей, и не чужда тропинка склизкая.

скрипит ковыль, равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь. Знать у всех у нас такая участь, и, пожалуй, всякого спроси. Радуясь, свирепствуя и мучась, хорошо живется на Руси. Свет луны таинственный и длинный, плачут вербы, шепчут тополя, но никто под окрик журавлиный не разлюбит отчие поля. И теперь, когда вот новым светом и моей коснулась жизнь судьбы, все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы. По ночам, прижавшись к изголовью, вижу я, как сильного врага, как чужая юность брызжет новью на мои поляны и луга. Но и все же новью той теснимой я могу прочувственно пропеть. Дайте мне на родине любимой, все любя, спокойно умереть.

тот ураган прошел, нас мало уцелело, на перекличке дружбы многих нет. Я вновь вернулся в край осиротелый, в котором не был 8 лет. Кого позвать мне? С кем мне поделиться той грустной радостью, что я остался жив? Здесь даже мельница, бревенчатая птица, с крылом единственным стоит, глаза смежив. Я никому здесь не знаком, а те, что помнили, давно забыли. И там, где был когда-то отчий дом, теперь лежит зола да слой дорожной пыли. А жизнь кипит, вокруг меня снуют и старые, и молодые лица, но некому мне шляпой поклониться, ни в чьих глазах не нахожу приют. И в голове моей проходят роем думы, что родина, ужели это сны? Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый, Бог весть какой далекой стороны. И это я гражданин села, который лишь тем и будет знаменита, что здесь когда-то баба родила российского скандального пиита. Но голос мысли сердцу говорит: опомнись, чем же ты обижен? Ведь это только новый свет горит, другого поколения ухижен. Уже ты стал немного отцветать. Другие юноши поют другие песни. Они, пожалуй, будут интересней, уж не село, а вся земля им мать. Вот вижу я, воскресные сельчане у волости, как в церковь собрались. Корявыми, немытыми речами они свою обсуживают жизнь. Уж вечер, жидкой позолотой закат обрызгал серые поля, и ноги босые, как тёлки под ворота, уткнули по канавам тополя. Хромой красноармеец с ликом сонным в воспоминаниях морщине лоб рассказывает важно о буденном, о том, как красные отбили перекоп. Уж мы его и этак, и розеток, буржуя энтова, которого в Крыму. И клены морщатся ушами длинных веток, и бабы охают в немую полутьму. С горы идет крестьянский комсомол, и под гармонику наяривая рьяно поют агитки бедного Демьяна, веселым криком оглашая дол. Цветите, юные, и здоровейте телом, у вас иная жизнь, у вас другой напев, а я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь». Я снова здесь, в семье родной. Мой край задумчивый и нежный. Кудрявый сумрак за горой рукою машет белоснежный. Седины пасмурного дня плывут, всклокоченные мимо. И грусть вечерняя меня волнует непреодолимо.
Над куполом церковных глав тень от зари упала ниже. О, други игрищ и забав, уж я вас больше не увижу. В забвенье канули года, во след и вы ушли куда. И лишь по-прежнему вода шумит за мельницей крылатой. И часто я в вечерней мгле под звон надломленной осоки молюсь дымящейся земле о невозвратных и далеких.

Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть своей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил. И на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеей рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле. Отговорила роща золотая березовым веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник пройдет, зайдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит коноплянник широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время, ветром разметая, сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком.

Опять передо мною голубое поле, качают лужи солнца рдяный лик. Иные в сердце радости и боли, и новый говор липнет на язык. Водою зыбкой стынет синь во взорах, бредет мой конь, откинув удила, и горстью смуглую листвы последний ворох кидает ветер вслед из-под ола.

не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных, отоснилась ты мне навсегда. Салым соком ягоды на коже, нежная, красивая была, на закат ты розовый похожа, и как снег лучисто и светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло, как звук, но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, как котенок моет лапкой рот, говор кроткий о тебе я слышу водяных, поющих с ветром сот. Пусть порой мне шепчет синий вечер, что была ты песня и мечта. Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи, к светлой тайне приложил уста. Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа со снопом волос твоих овсяных, отоснилась ты мне навсегда.

неуютная жидкая лунность и тоска бесконечных равнин. Вот что видел я в резвую юность, что, любя, проклинал не один. По дорогам усохшие вербы и тележная песня колес. Ни за что не хотел я теперь бы, чтоб мне слушать ее привелось. Мне теперь по душе иное, и в чахоточном свете луны через каменное и стальное вижу мощь я родной страны. И, внимая моторному лаю, в сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, ни за что я теперь не желаю слушать песню тележных колес.

0: Еще никто не управлял планетой, и никому не пелась песнь моя. Лишь только он с рукой своей воздетой сказал, что мир – единая семья. Не обольщен я гимнами герою, не трепещу кровопроводом жил, я счастлив тем, что сумрачной порою одними чувствами я с ним дышал и жил. Не то, что мы, которым все так близко, впадают в диво и слоны, как скромный мальчик из Симбирска стал рулевым своей страны. Он в разуме отваги полный лишь только прилегал к рулю, чтобы об мыс дробились волны, простор давая кораблю. Он рулевой и капитан, страшны ль с ним шквальные откосы, ведь собранная с разных стран вся партия его матросы. Не трусь, кто к морю не привык, они за лучшие обеты зажгут, сойдя на материк, путеводительные светы. Когда поэт другой судьбы, и уж не я, а он меж вами, споет вам песню в честь борьбы другими, новыми словами, он скажет только тот пловец, кто, закалив в бореньях душу, открыл для мира, наконец, никем не виданную сушу.
1: Первые записи выступления Михаила Ивановича Калинина на грампластинке были сделаны в 1919 году. Среди них «Обращение к раненым на фронтах гражданской войны». Эта речь получила название «О нас будут петь песни».
2: Объезжая села, города Советской России, я счел долгом посетить и госпитали, где страдают наши товарищи, герои, пораженные на фронте, при защите рабочих и крестьян от нашествия помещиков и буржуазии. Красная армия выполняет самый благородный долг. Перед нею великие трудности, в руках врагов знания, техника, иностранное золото. И все же мы их бьем. Бьем потому, что наши войска идут с сознанием, что в случае нашего поражения помещики и буржуазия будут высасывать кровь из нас и из нашего потомства. Призываю вас всех не терять бодрости, и когда есть время, учиться и учиться, чтобы потом делиться знаниями в семье и деревне, чтобы учиться управлять самим вместо чиновников, среди которых много наших врагов. Трудное время мы переживаем, но это время геройское. Кто спокойно прожил жизнь, потом после не помянут. А о нашем времени, о наших подвигах будут всегда помнить люди. Пройдут столетия, и наши правнуки будут рассказывать, как геройски мы боролись, как умели умирать за свободу, за благо народа. А нас будут петь песни, прославляя нашу борьбу. Забудут отдельных лиц Калинина, Петрова, Иванова. Но всех вместе будут вспоминать с благоговением и гордостью. И в числе всех будет каждый из вас. Таким сознанием, товарищ, нет, никакой враг нам не страшен.
3: Святая равноапостольная княгиня Ольга. Старинное предание рассказывает, что славяне, устав от внутренних раздоров, решили призвать на княжение в Новгород варяжского князя Рюрика. После смерти первого русского князя престол перешел к его сыну Игорю. Однажды молодой князь Игорь охотился на берегу реки Великой, и ему понадобилось переправиться через реку. Увидев лодку, он окликнул лодочника и приказал ему перевести себя на другой берег. Не сразу князь заметил, что гребцом была девушка небесной красоты. Эта короткая встреча произвела на Игоря сильное впечатление, и потом, когда ему пришло время жениться, он вспомнил о ней. Кто же была эта девушка, так поразившая молодого князя? Предание говорит, что это была правнучка новгородского правителя Гостомысла, будущая равноапостольная княгиня Ольга. Существует несколько версий,

0: истощив свою...
1: После него ощущает ее каждодневное воздействие. Именно поэтому каждая семья, а вслед за ней и вообще поколение старшее, должны думать ежечасно о том, какие зерна сеются в душах младших по возрасту. Как-то написались у меня такие строки об ответственности нашей перед детьми. А если где-то ступишь неверно, и грех твой не замечен, не вызнан, он ляжет в их судьбу непременно, как мина с часовым механизмом, и будешь ты повинна, что кто-то подорвется на минах, и будешь ты в ответе за все, что будет криво на свете. Что касается любви к нам наших детей, то она заложена в них самой природой. И очень-очень провиниться мы должны для того, чтобы эта любовь прервалась. Но как ни грустно, именно любви-то этой мы иногда незаметно для себя и лишаемся. Главным образом, когда безвременно стареем. Нет, не о физической старости я говорю, а о духовной. Как часто мы отмахиваемся от молодых интересов, не хотим наморщить лоб, да порасспросить молодость. Чересчур прямолинейно мыслим о добре и зле. Сама история нас так формировала. У нас были прямые зримые враги. Сначала буржуй, потом фашист. В нашем обществе дети наши таких врагов рядом с собой не видят. Что же касается потрясений международной обстановки, это воспринимается и умом, и сердцем, но не с такой остротой, как та война, что придвинулась вплотную к двери дома. А зримые враги наших детей – это все, кто подлы, злы, нечисты, и с которыми далеко не всегда удается справиться в силу отсутствия у молодости жизненного опыта. Но разве редко говорят некоторые представители нашего поколения обиженному кем-то юноше: «Брось, отойди, не связывайся с подлецом, побереги себя». И не понимаем мы, что эти слова звучат по существу так: «Не исполняй своего человеческого долга». Мы повинны и тогда, когда мыслим, прямо скажем, не диалектически, заставляем наших детей ни на шаг не отходить от нас в смысле вкусов и суждений. Мы выходим из себя, что они иногда бывают не такие, как мы. Мы считаем это личным оскорблением, неуважением к нам, невыполнением сыновнего долга. Мы сами подчас показываем им пример невыполнения общественного и рабочего долга, пример безразличия и холодности, и считаем, что всяко, мол, бывает, приходится вертеться, дело, мол, житейское, и при этом мы требуем от них любви и уважения к себе во имя сыновнего долга. А подчас впадаем мы в крайность взаимного отпущения грехов и говорим: «Гуляй, сынок, пока молод, я сам таким был». И вот приходит сын под утро, не потрудившись позвонить вам, родителям. «Не беспокойтесь, мол, я у товарища, заночую». «Может, ничего худого не делает сын? Я намеренно не беру тех случаев, когда поведение молодого человека выходит за рамки общественных норм. Но жестокость к родителям – это жестокость вообще». И не произнося слов о сыновнем долге, можно смело говорить тут о начинающейся душевной опустошенности. Еще иной бывает наша вина. Мы считаем особой, отдельной, непререкаемой заслугой наш возраст. Уж потому я прав, что старше тебя, мальчишка. К сожалению, старость не мерила достоинств. В старости следует за каждым шагом своим следить и помнить не те нервы, не те сосуды, и обуздывать себя умом и волей ежечасно. Помнить мы должны, что трудная дорога прожитой жизни налагает на нас огромные обязанности, а не только право говорить от имени возраста. Человек, ставший злым, скупым, тираничным или грубым старости, зачеркивает в глазах юноши путь целого поколения, потому что

0: Молодость склонна обобщать. Так что в старости мы за всю правду нашей дороги ответственны и за всю неправду вдвойне, когда она случается. А теперь вернемся к былям, рассказанным мной только что. Администратор, неуважительно отозвавшийся о родителях студента, не вправе требовать от студента уважения к своему возрасту и административному положению. Старик, решивший, что молодость надо нагружать чем-то дополнительным, чем-то искусственным, дабы не было, мол, легкой жизни у молодости, неправ. Тяжело и страшно неправ он, ибо партия наша денно и нощно думает, какова должна быть молодая жизнь, и дает молодости свою программу, свой моральный кодекс. Пусть познает юноша самого себя, а затем займется самовыпрямлением, ведь эта война нелегкая, война с собой, чтобы стать истинным строителем коммунизма, человеком с большой буквы. И как права мать Толи, парня, ухаживающего за больным отцом, когда воспитывает в нем доброту. Долг доброты есть синоним любого долга, ибо доброта тоже вещь нелегкая. Во имя доброты сражались советские люди на войне. Во имя доброты безжалостны они к аморальным и неисправимым, когда встречают он их в мирные дни. И так думается мне, что сыновний долг нельзя воспитывать, и не может он быть воспитан в отрыве от общего долга перед людьми, перед Родиной, перед программами и кодексами нашей действительности. Но воспитывать этот долг обязаны и имеют право люди, что сами воспитаны, чье слово не идет вразрез с делом, кто не эгоистичен, не упрям, не зол, не ленив. А потому, как мне кажется, на первое место в разговоре о взаимоотношениях в любой семье, а, впрочем, и в любом разновозрастном коллективе, я поставила бы отцовский долг, долг старшего. А ежели он выполняется с честью, рассудком и добротой, то не надо будет и разговаривать о сыновнем долге вообще. Он будет выполняться как нечто само собой разумеющееся, как проявление и следствие любви и уважения.
1: Мсье Топаз, друг мой, мсье Топаз, о котором мы только что говорили, мсье Кастельбина, крупный делец.
2: Мсье весьма польщен.
3: Нисколько, мсье, я очень рад.
2: О, вы слишком добры, мсье.
3: Что вы, что вы, мсье.
1: Садитесь, господа.
3: Прошу вас, вина?
2: Нет, благодарю, мсье.
3: Сигару?
2: Нет, нет, благодарю вас.
1: Я только что рассказала мсье Кастельбинаку о том, что с вами случилось, и рада сказать вам, что он готов принять в вас участие.
2: О, бесконечно благодарен, мсье.
3: Ну что вы, что вы. Мадам мне только что сказала, что вы просто клад.
2: О, мерси, мадам, мерси.
1: Скажите, мсье Топаз, вы непременно хотите остаться учителем?
2: Конечно.
1: Почему?
2: Потому что это очень уважаемая профессия.
1: Сколько вы надеетесь заработать уроками?
2: Вопрос заработка несколько тривиален, мадам, но он имеет свое значение, не правда ли? Не в деньгах счастье, но все-таки приятно, когда они есть.
3: Это приятно каждому.
1: Пост, который этот месье собирается предложить вам, даст вам возможность заработать больше.
3: Не намного больше, но немного больше. Я мог бы предложить вам определенную сумму и небольшую премию за каждое дело. В среднем вы могли бы зарабатывать 2500 франков.
2: В месяц?
1: Да.
2: Я?
3: Да.
2: За какие уроки?
1: Не за уроки.
3: Речь идет о том, чтобы выполнять при мне определенные функции, несколько, ну, не то чтобы трудные, но деликатные.
2: Так, так, но окажусь ли я в состоянии выполнить эти деликатные функции?
1: Почему же?
3: Ну, увидим, увидим. Вы разрешите задать мне несколько вопросов?
2: А, пожалуйста, месье.
3: У вас есть семья?
2: Увы, нет, я один на свете.
3: А, один, отлично. А женщины?
2: Какие женщины?
3: Ну, как у вас есть любовница?
2: Нет, что вы, нет.
1: Друг мой, как вы можете при мне задавать такие вопросы?
3: Ну, прости, дорогая, я просто спросил, не подумав. С кем вы встречаетесь?
2: С моими прежними коллегами из пансиона Мюш. Угу. Иногда я вижусь еще с одним полковым товарищем. Он сейчас работает официантом в кафе.
3: Угу. Я попрошу вас как можно реже обращаться с этими людьми, во всяком случае не принимать их в нашей конторе и у себя дома.
2: У себя?
3: Да. Вам придется жить здесь.
2: Здесь?
1: Да. Контора находится за этой дверью, а ваша квартира над ней, очень близко от меня. Вас что-нибудь не устраивает?
2: Нет, нет, мадам. Но каковы же будут мои обязанности?
3: Да. Ну так вот, дорогой Топаз, сидите. Я открываю новое деловое агентство. Мне нужен доверенный человек. Агентство будет на его имя, и фактически он будет его директором.
1: Это и есть тот пост, который он вам предназначает.
2: Но, сударыня, директор управляет?
1: Правильно.
2: Сумею ли я управлять?
1: Почему же нет?
2: О, мадам, это доверие мне льстит, но боюсь, что вы преувеличиваете мои способности.
1: Да что вы, мсье Топаз, вы учитель.
2: Правильно. И это значит, что вне классной комнаты я ни на что не годен.
3: Но послушайте, друг мой, вы умеете диктовать?
2: О, это конечно.
1: Вы будете диктовать корреспонденции машинисткам и наблюдать за орфографией.
2: Орфография?
1: Да.
2: Это я берусь.
3: Ну вот. Оставить подпись вы умеете?
2: О, еще бы. Не скажу, чтобы у меня была красивая подпись, но ее очень трудно подделать. Ни одному из моих учеников никогда не удавалось.
3: Ну вот, вот, вы и будете подписывать вместо меня. Вот и все.
1: Как вы относитесь к такому предложению?
2: Как я к нему отношусь? Это важнейшая удача за всю мою жизнь. И я обязан ею вам. Но я не решаюсь принять его.
1: Почему?
3: Господи, черт возьми, я совсем забыл.
1: Что такое?
3: Где вы родились?
2: Я... В Туре.
3: Ну вот, ничего не выйдет с машинами для подметания.
1: Да что еще?
3: Мы не успеем получить документы, метрики, другие бумаги.
1: А, правда, правда.
2: Вот они. Месье Мюш вернул мне сегодня утром мои документы.
1: Сам Господь Бог послал нам его.
2: О, нет, сударыня, это просто месье Мюш.
1: Что вы скажете?
3: Нет, нет, посмотрите, что такое? Смотрите, это такое, это... Ну, он бесподобен. Ну вот, здесь действительно все, что нужно.
1: Так значит, он может уже подписаться под договорами на машины?
2: Вот я уже и в неведомом царстве.
3: Ну что же, вы считаете, что можно так сразу пустить его в ход?
2: Конечно, сударь. Конечно, сейчас же пустите меня в ход.
1: Безусловно.
3: Ну, великолепно. Пусть будет так. Сначала я сам подпишу вам небольшую бумажку. Вот так. Вот, как зовут?
1: Альберт.
3: Ага, Альберт. Тут базу. Хорошо, хорошо.
2: Уплатить Альберту Топазу сумму в 5200 франков? Это за что?
3: Ваши комиссионные за сделку и жалование за месяц вперед.
2: 5200 франков? Ах, сударыня. Ясно, что вся эта история с агентством и с машинами для подметания только способ замаскировать благодеяние, которое вы мне оказываете.
1: О, да что вы! Неужели вы думаете, что я бы это себе позволила?
3: Нет, она бы это никогда себе не позволила. Нет, дорогой, вы ошибаетесь, мой дружок. Я вам даю честное слово. Вы можете оказать мне величайшую услугу.
2: Честное слово?
1: Вы хотите, чтобы я поклялась?
2: О, ну тогда это слишком хорошо.
3: Ну, садитесь сюда и подписывайте, дорогой мой. Вот здесь вы поставьте свою фамилию. Вот тут. Вот так. И здесь деловой агент. Знаете?
2: Месье, мадам, с глубоким волнением и вечной благодарностью я даю вам эту подпись.
3: Да.
2: Прошу, месье.
3: Нет, нет, здесь пишите деловой агент.
2: Угу. Прошу.
3: Прекрасно. Нос. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо, дорогой директор. Я вернусь через полчаса. Если вы дождетесь меня, мы сможем побеседовать с вами еще о делах. Да, дорогая моя. Прощай. Чудная. До свидания.
1: Ну, как, надеюсь, вы довольны?
2: Чем я могу выразить вам свою преданность?
1: Нужно только ставить подпись и молчать.
2: Молчать?
1: Да. В делах главное соблюдение тайны.
2: Как у врачей.
1: Вот именно, как у врачей. Возьмите свой чек, господин директор. Вы разрешите мне лишить вас на несколько минут моего общества, господин директор?
2: Господин директор? Директор? Директор? 5200 франков! Директор!
4: Господин Роше, я сейчас доложу о вас.
2: Хорошо, ступайте.
4: Слушаю.
2: Вы друг Кастельбинака?
5: Я не смею сказать друг, просто я его сотрудник.
2: Мам? Давно?
5: Нет, всего только несколько минут.
2: Занимаетесь уборочными машинами?
5: Месье, в делах первое условие – соблюдение тайны.
2: Да, да. Но особенно в делах такого рода.
5: Возможно.
2: Часто бывает полезно притворяться идиотом.
5: Что, месье?
2: Это я. Так. Послушайте, несчастный, если вы знаете, где ваша шляпа, возьмите ее и бегите отсюда. Вам здесь нечего делать.
5: А в чем вы обвиняете моего патрона?
2: Ваш патрон, дорогой мой, просто-напросто пользуется положением муниципального советника, чтобы ставить на голосование покупку чего попало, и потом сам сбывает это через подставное лицо за баснословные деньги.
5: Но ведь это было бы должностным преступлением.
2: Возможно.
5: Самая позорная форма воровства.
2: О, Господи.
5: Дайте мне доказательства.
2: Пройдите на минуту в соседнюю комнату, и вы живо во всем разберетесь.
5: Хорошо. Но если вы мне солгали, я вернусь и вышвырну вас отсюда.
2: Что? О, согласен, согласен.
1: Месье Роже.
2: Мадам, я вернулся, чтобы помириться с Кастельбинаком.
1: Да, конечно, конечно. Он забыл о недавней ссоре. Но боюсь, что с машинами для подметания вы опоздали. Кажется, он договорился с кем-то.
2: Я это предвидел. Но если он никого не найдет, надеюсь, вы снова обратитесь ко мне во имя нашей дружбы.
1: Можете не сомневаться, я тронута вашим поступком.
2: Да, мадам, если, например, у него будут неприятности из-за машин для подметания улиц, то хочу заранее сказать вам, что они будут исходить не от меня.
1: В этом я абсолютно убеждена.
2: Благодарю вас, мадам. Если я случайно понадоблюсь, мсье Кастельбинак, вы знаете мой телефон?
1: Да-да.
6: Мадам! Мадам!
5: Мадам, знаете ли вы, кто такой месье Кастельбинак?
1: Странный вопрос.
5: Это человек, который пользуется вашим доверием и которого вы удостаиваете вашей дружбой, бесчестный человек, мадам.
1: Месье Топас, вы понимаете, что вы говорите?
5: Да, да, мадам. Месье Кастельбинак злоумышленник, поэтому нужно, и это будет справедливо, посадить этого человека в тюрьму. Честь имею кланяться.
1: Куда вы?
4: Прокурору республики!
1: Месье Топас, вы хотите погубить меня?
5: Вас?
1: Меня?
5: Значит, ваша судьба связана с ним?
1: Да!
5: Вы сообщница этого разбойника, вы! О!
1: Вы слишком быстро все поняли, знаете, сегодня то, что я хотела рассказать вам только завтра.
5: Я послушаю, сударыня.
1: Присядьте. Так, когда я познакомилась с Кастельбинаком, я была еще совсем ребенком. Он посещал дом моего отца и являлся финансовым советчиком всей моей семьи. Адвокат по профессии, он занимался политикой.
5: Ну, разумеется.
1: Да, разумеется. Когда я осталась одна на всем свете, то обратилась к нему, так как он был душеприказчиком моего отца.
5: Ну, я представляю себе.
1: Он посоветовал мне продать все. Завод, земли, замок. Потом я доверила ему весь мой капитал, и он занялся размещением моих денег.
5: И что же он с ними сделал, великий Боже?
1: Я этого не знала. Изредка он давал мне на подпись какие-то бумаги, в которых я ничего не понимала, кроме того, что речь шла о договорах с городом.
5: Вы подписывали?
1: Да.
5: Лучше бы вы отрезали себе правую руку.
1: О, да. Но я подписывала. Не понимала, как это только что сделали вы.
5: Да. Правда, как я. А когда же вы поняли?
1: Слишком поздно.
5: Зачем вы меня вовлекли? Зачем?
1: Вы не поняли?
5: Нет.
1: Я ищу опору.
5: И вы избрали меня. Меня. Меня. Почему, сударыня? Скажите, почему?
1: Не знаю.
5: Да нет, вы знаете. Вы знаете. Скажите мне.
1: Тогда, в первый раз, когда я увидела вас, меня сразу же поразило ваше энергичное лицо. Мне показалось, что я прочла в ваших глазах почти обещание преданности. И я подумала, он не похож на других. Он прост, умен, энергичен, бескорыстен. Если бы возле меня оказался такой человек, он бы охранил, защитил, спас меня. Топаз, я ошиблась.
5: Нет. Нет. Я хочу быть достоин этой великой чести. Сударыня, чего вы ждете от меня?
1: Прежде всего молчание. Если вы заговорите, я разорена, обесчещена, я погибла.
5: Хорошо, я буду молчать.
1: И потом? Потом надо быть возле меня. Вы так нужны мне.
5: Да. О, я хочу быть возле вас.
1: Благодарю. Благодарю вас. Но для этого надо...
5: Что?
1: Надо завоевать доверие нашего врага.
5: Но как это возможно?
1: Сидите, сидите. Выслушайте мой план. Так, вам нужно обосноваться здесь. Быть любезным с Кастельбинаком. Помогать ему в делах. Так вы постепенно изучите его, нащупаете его слабые места. И когда придете к заключению, что можете нанести ему удар, не задевая меня, конечно... Вы этот удар ему и нанесете.
7: Как? Раскрыть преступника и сделаться его сообщником?
1: Да, если хотите спасти меня.
5: О, какая борьба между чувством и долгом! Если бы у меня был хотя бы час времени для того, чтобы взвесить все за и против.
1: Нет, нет, выбор нужно сделать немедленно. Кастельбинак сейчас вернется. Надо бы немедленно дать ему доказательство вашей покорности.
5: Да, но какое?
1: Да, но какое?
5: А что, если я пожму ему руку, когда его увижу?
1: Что?
5: Пожму ему руку, когда его увижу.
1: Это надо сделать, надо, но этого недостаточно. Вот что. Возьмите вот эти бумаги, вот эти, и подпишите их.
5: Подписать?
1: Да, ваша подпись будет означать, что вы с ним заодно. Это усыпит его подозрительность. Дайте.
5: А что это такое?
1: Так, это покупка 8 домов на улице Жамо с целью продать их дороже города. Эти дома будут снесены, чтобы расширить улицу. Вот, садитесь, сядьте сюда, возьмите перо, берите и подпишите. Вот тут.
5: Трудно.
1: Для меня пишите. Топаз. Деловой агент.

мадам Сюзи положила свои тонкие пальчики на плечи нашего друга и, глядя на него своими зелеными болотными глазами, шаг за шагом толкала его к трясине. Бездонной трясине, где копошились Кастельбенак и ему подобные. Увы, Топас не сопротивлялся.

0: А сейчас мы видим мсье Топаза в его служебном кабинете. Господин директор сидит в кресле и размышляет. С первого взгляда может показаться, что непоколебимое достоинство, с которым он держится, искренне. Но это только с первого взгляда. Приглядитесь, и вы увидите, что в глазах нашего бедного учителя глубокая тревога.
1: Какой-то господин желает видеть господина директора. Вот карточка.
2: Оскар Мюш!
1: С ним девушка.
2: Эрнестина.
1: Они ждут.
2: Меня нет. Не надо принимать его. Никогда не принимайте. Никого, никого. Идите, у меня работа.
1: Хорошо, господин директор.
2: Опять звонят. Они меня замучают. Журналист, конечно.
3: Топар, где вы сегодня обедаете?
2: В своей комнате.
4: Ого, любовное свидание.
2: Уединение и раздумье.
3: В таком случае вы обедаете сегодня со мной.
2: С вами?
3: Да. Ну, будет еще Кастельбинак и несколько друзей.
2: Мне никого не хочется видеть, мадам.
4: Вы отказываетесь?
2: Нет, мадам, но вы не получите от этого никакого удовольствия.
4: Топар. Я ваш друг?
2: Конечно.
4: Тогда в чем дело?
2: 13 апреля в 7 часов вечера вы пригласили меня к обеду. Я ждал в маленькой гостиной, когда сквозь стеклянную дверь услышал страшный разговор.
4: Страшный?
2: Безобразный, мадам. Месье Кастельбинак сказал: «Милая, зачем ты пригласила этого симпатичного идиота?» И вы ответили: этот симпатичный идиот нам очень полезен, и надо его немного приласкать. Симпатичный идиот – это был я! Что же касается слова «милая», это были вы.
4: Дорогой мой!
2: Вы любовница этого человека, нарушающего супружескую верность!
4: Ну и что?
2: О, великий Боже!
4: У вас препротивная манера все подслушивать, подглядывать и узнавать случайно то, что всем давно уже известно.
2: Вы завлекли меня в ловушку.
4: В ловушку? Вы за один месяц получили 32 тысячи франков. Чем вы недовольны?
2: Своей совестью.
4: Оставьте ее в покое.
2: Нет, нет. Она преследует меня, душит меня, наступает на меня. Сегодня утром я выглянул в окно и увидел 3 проезжающие мимо машины для подметания улиц, на которых начертано мое имя – система Топаз. Я закрыл окно, но до меня доносился шум моторов. И знаете, что повторяли эти моторы? Они повторяли: комбинатор, комбинатор, комбинатор, комбинатор. Округлые щеки, касаясь мостовой, шептали: Топас мошенник.
4: Вы с ума сошли, дорогой мой? Это все потому, что вы сидите здесь взаперти. Надо пользоваться своим положением, встречаться с людьми, выезжать.
2: Встречаться с людьми? Вы думаете, сударыня, что я в состоянии выдержать взгляд честного человека?
4: Но он не так уж часто встречается.
2: Я в одно и то же время и ненавижу, и люблю вас. И я знаю, почему ненавижу, и не понимаю, за что люблю.
4: Бедный, если бы вы знали, как я жалею иногда.
2: Да нет, вы ни о чем не жалеете. Вы любите Кастельбинака, этого чудовищного негодяя.
4: Да не люблю я его.
2: Если вы его не любите, кого же вы любите?
4: Если бы и захотела полюбить вас, то не дала бы себе воли.
2: Почему?
4: Дорогой мой,
3: У вас галлюцинации. С вами разговаривает машина для подметания улиц. Это очень поэтично, но не внушает доверия.
2: А я люблю вас. Я всего сердца прощаю вам то зло, что вы мне причинили.
5: Мой славный топаз, это не зло, это добро.
4: Идут.
6: Здравствуйте, месье Топаз.
7: Здравствуйте, господин советник.
6: Здравствуйте, дружок. Милая моя. Здравствуйте. Месье Топаз, сюда придет один человек по имени Рейбузине, и вы самостоятельно договоритесь с ним об одном деле. Этот Рейбузине владелец большой пивной. В прошлом году наши санитарные службы выставили перед его пивной уборную из листового железа.
3: Час добрый.
6: Не надо иронии. И вот по мере того, как лето становится жарче, терраса пивной делается непригодной, и клиентура разбегается. Рейбузине явился ко мне с просьбой убрать это строение.
7: Естественно.
6: Ну вот, я ответил ему, что у меня нет времени этим заняться, но что если он обратится к мсье Топазу, то павильон немедленно будет убран. Он придет, вы его примете, скажете ему, что беретесь добиться этого, и что вам нужна сумма в 10 тысяч франков.
7: Но чем же я могу объяснить эту просьбу?
6: Ничего не надо объяснять. Вы потребуете 10 тысяч франков, просто так. И он даст их вам без всяких колебаний. Тогда я прикажу разобрать уборную и перенести ее на другую сторону, недалеко от кафе Бертийон.
7: А что скажет месье Бертийон?
6: Он придет к вам с тем же самым и тоже даст вам 10 тысяч франков. А после Бертийона последуют другие. Пока этот домик обойдет весь район, мы положим в карман 300 тысяч монет. Это дело верное, выгодное и даже забавное. Когда я стану когда-нибудь депутатом, мы с вами сделаем многое.
7: Вы очень любезны, господин советник.
6: А, не надо меня называть так. Называйте меня патрон.
7: Хорошо, патрон.
6: Да, вот что, я совершенно забыл. Позвоните в муниципалитет и узнайте, скоро ли они пришлют чек за машины для уборки улиц.
7: Они его уже прислали.
6: А где он?
7: Вот он.
4: О, что ж вы раньше не сказали?
6: Подождите. Надо немедленно пойти получить по чеку. Ступайте в банк Джексона. Я открыл вам там счет. Положите на этот счет деньги. Вот, идите.
7: Хорошо, патрон.
6: Банк Джексона.
8: Я понял, патрон.
6: Слушай, он все такой же болван.
5: Образуется. Думаю, что теперь он будет все лучше и лучше.
6: Ну, очень хорошо. Я буду только рад. Слушай, это отвратительное вино. Там есть Дюбон?
5: Есть, есть.
6: Пойду выпью стаканчик.
4: Топаз?
2: Великий Боже!
4: Что случилось? Почему вы вернулись?
2: Великий Боже, я, конечно, предвидел это. Но все-таки... Что? Где мой патрон? Вот письмо, которое я получил. Я не успел выйти из конторы.
4: Дайте сюда. Топаз, дело нечисто, а око полиции вездесуще. Брось эту кость, а то попадешься как вор. Подписано друг. Это шутка, анонимное письмо. Я запрещаю пугать меня подобными глупостями. Какой вздор!
2: Нет, нет, да свершится моя судьба. Я не стану бежать от нее.
4: Вы сумасшедший! Нет. А я дура, что слушаюсь вас.
9: Простите, месье, один почтенный человек просит принять его.
2: Нет, нет.
4: Возьмите себя в руки, Топаз.
5: Простите.
4: Будьте мужественны.
10: Я имею удовольствие говорить с месье Топазом.
2: Да, месье. Чем могу служить, месье?
10: Ничем, месье. Я пришел, чтобы предложить вам свою помощь.
2: О, заранее благодарен, месье. Садитесь. Кто вы такой?
10: Кто я? Мое имя несущественно. Ближе к делу. Месье Топаз, вы, вероятно, читали сегодня в одной газете заметку, в которой содержится намек на некоторые дела с машинами для подметания.
2: Да, месье.
10: Так вот, машины системы Топаз производятся итальянской фирмой, а вы в этом деле всего лишь подставное лицо Кастельбинака. Завтрашний номер газеты раскроет нашим читателям всю эту комбинацию. Вот я вам принес гранки. Прошу. На первой странице газеты большая статья. Скандальное дело Топаз. Завтра утром на улицах 500 тысяч экземпляров.
8: С моей фотографией? О, месье, почему эти люди хотят погубить меня?
10: Месье, имеющий долг печати следить за нравственной чистотой и разоблачать тех, кто оскверняет ее. Вы предупреждены.
8: Благодарю вас.
10: Вам нечего мне сказать?
8: Нет, месье.
10: Месье Топаз, я хорошо знаком с директором издательства месье Верникелем. Не дадите ли вы мне для него некоторые поручения?
8: Передайте ему, что он прав и что он исполняет свой долг.
10: Но послушайте, месье, не станете же вы ждать, пока разразится скандал? Верникель не зверь. Есть вещи, которые могут его тронуть. Месье Томас, послушайте, вы не догадываетесь, что вам нужно достать из ящика вашего бюро?
8: Сударь, я не решаюсь понять вас.
10: Решайтесь, сударь, решайтесь, а я пока отвернусь.
8: И вы думаете, что если я это сделаю, номер газеты не появится?
10: Даю вам честное слово, что это будут похороны по первому разряду. Ну не раздумывайте, сударь.
8: По первому разряду?
10: Да. Что это? Револьвер? Зачем? Спрячьте его.
6: Дорогой Топаз, ну как тут у нас дело? Простите, это в чем дело?
8: Этот человек раскрыл наши секреты и требует, чтобы я покончил с собой у него на глазах.
6: Серьезно?
10: Да нет. Это газета «Общественная совесть».
6: Ох, «Общественная совесть», я читал. Сколько?
8: 25 тысяч.
6: Много.
8: Как, сударь?
6: Замолчите. Сядьте, дорогой мой, сядьте. Ваш патрон, Верникель?
10: Да.
6: Он знает, что я тут замешан?
10: Да. Но он сказал мне, чтобы я обратился к месье Топазу.
6: Это не глупо. Скажите, почтеннейший, вы что, надеюсь, не первый раз занимаетесь шантажом?
10: Месье, неужели я похож на начинающий?
6: Нет, это мне так показалось. Так вот что, дорогой мой друг Топаз, достаньте мне вот эту розовую папку.
8: Сейчас, месье.
6: Вот так.
8: Прошу, месье.
6: Хорошо. Вот, посмотрим. Ворталь, Верниколь, это... А, Верниколь. Вот, месье Верниколь, старый друг. Передайте, пожалуйста, вашему патрону, что я в курсе того, как он похитил кассу своего хозяина.
10: Да.
6: Он был приговорен 2 января 1898 года к 13 месяцам тюрьмы.
10: Ай-яй-яй.
6: Ох, это очень печально, да. Очень печально. В этой папке все его дело.
10: Ай-яй-яй.
6: Вот, посмотрите, и тут портрет месье Верникеля. Ну, правда, он постарел. Ну, так вот, до свидания, мой дорогой. Привет вашему сыну.
10: Благодарю вас и дочери.
6: Ах, у вас есть дочь! Ну, это просто прелестно. Привет вашей дочери. Ну вот, все улажено.
10: Мне остается только удалиться.
6: Несомненно.
10: Но я хотел попросить вас об одном одолжении.
6: О каком? Я готов. Да, сделайте мне удовольствие, мсье. Уходя отсюда, пятьтесь задом.
10: Почему?
6: Потому что если вы повернетесь ко мне спиной, я не смогу удержаться от удовольствия, чтобы не дать вам пинка в зад.
10: Ага, понимаю. До свидания.
6: Привет, супруга.
10: Благодарю.
6: До свидания.
10: До свидания.
6: Ну вот, вот. Все. Вот Топаз. Только и всего.
8: Только и всего?
6: Да, да. И каждый раз, когда к вам явится такая птица, говорите ему, что я здесь.
9: До скорого свидания, Топаз.
8: До свидания, патрон.
1: Месье Мюш.
8: Пусть войдет.
11: Здравствуйте, дорогой друг! Счастлив вас видеть! Ну просто в восторге!
8: Здравствуйте, господин директор!
12: Я несколько раз пытался нанести вам визит, месье Топаз, но вас все не было. Каждое утро, около 8 часов, я испытываю приятные волнения, месье Топаз. Я вижу из окна моего кабинета, как мимо проезжают машины для подметания улиц, а на радиаторах ваше имя – система Топаз. И вот, дорогой друг, я, когда они проходят мимо, я их приветствую, месье Топаз.
8: Не за что их приветствовать, господин директор.
12: Если бы вы знали, как часто мы говорим о вас. И вот педагогический совет предложил вам председательствовать на раздаче наград и просил добиться вашего согласия, месье Топаз.
8: Я? Председатель?
12: Конечно, месье Топаз, вы произнесли бы прелестную речь с оттенком волнения.
8: Нет, нет, нет, это невозможно. Нет, и кроме того, с тех пор... Дайте мне слово, что вы никогда не повторите того, о чем сейчас узнаете.
12: Пожалуйста, пожалуйста, месье Топас, даю слово.
8: Господин директор, я стал бесчестным человеком.
12: Что?
8: Да-да, я не более как подставное лицо вероломного обманщика Кастельбенака. Нет, нет, я уверяю вас.
12: Вы склонны к парадоксам, месье Топас. Вы подставное лицо Кастельбенака.
8: Вот именно. Нет, ну не трудно догадаться, что я не изобрел машины для подметания улиц.
12: Ну, пусть только попробует сказать мне это, месье Топас. А я отвечу им, что видел собственными глазами эскизы, планы, которые вы без конца чертили на вашей классной доске.
8: Вы их видели?
12: Еще бы. Но, месье Топас, оставим это. Сейчас, дорогой друг, я хотел бы побеседовать с вами об одной глубоко тревожащей меня вещи. Я отец, дорогой Топас. Несчастный отец, глубоко несчастный, месье Топас.
8: Мадемуазель Мюш больна.
12: Увы, поразившая ее болезнь не знает пощады, месье Топас.
8: Легкие?
12: Нет. Сердце.
8: Надо показаться специалисту.
12: Он передо мной. Любовь, месье Топас, любовь коснулась ее своим крылом. Она часами мечтает перед камином. Медленно тает. Вчера, месье Топас, вчера она мне все это сказала. Вот исповедь отца.
8: О, нет, нет, нет, все же...
12: Нет, месье Топас, она здесь, передней ждет и томится.
8: Но ведь я просил у вас руки вашей дочери, и в ответ вы меня выгнали.
12: Да-да, месье Топас, она просила, вы просили руки моей дочери.
8: Да?
12: Да, я согласен. Я согласен.
8: Но месье Мюш...
12: Я согласен, месье Топас, согласен.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, мадемуазель.
1: Я очень рада. Я так и знала, что все в конце концов уладится.
8: Разрешите спросить, на что вы намекаете?
1: Папа не сказал вам, что он согласен.
8: На что?
1: На то, о чем вы просите. Я не должна была так быстро соглашаться, да, но я не хочу волновать вас. Мой ответ – да.
8: Умоляю вас, мадемуазель, не сердитесь на мои слова.
1: Я не буду сердиться.
8: Это верно, что я когда-то просил ваши руки у вашего отца. Он отказал мне.
1: Не понимаю.
8: И больше я не думаю о женитьбе.
1: Анри! Анри!
8: Меня зовут Альбер.
1: Ах, Альбер! Оставьте меня!
8: Мадемуазель, эта комедия бесполезна. Я не идиот. Приведите себя в порядок.
1: О, прости. Месье Ребузине.
8: Пожалуйста, проводите, мадемуазель.
1: Вы гоните меня? Хам.
8: Вы не услышали звука пощечины, потому что рука мадемуазель Эрнестины была в перчатке.

0: День столетия гибели Пушкина Ахматова провела в полном одиночестве. В этот день, 10 февраля, на Фонтанку к ней пришла ее знакомая Вера Аникеева и застала ее одну и очень грустную. Ей даже не прислали пригласительный билет на торжественное собрание 10 февраля в квартиру Пушкина на Мойке 12. Ведь она могла быть приглашена не только как поэт, но и как пушкинист. В 1936 году она выступала с докладом на заседании Пушкинской комиссии, докладом о Пушкине, и он был опубликован. Но, тем не менее, ее никуда не пригласили. Видимо, Ахматова не укладывалась в рамки официального пушкинизма.
1: Главным событием 1937 года было открытие квартиры Пушкина. Сюда пришли толпы людей, сюда пришли писатели. Сюда пришли композиторы, поэты, здесь читали стихи, здесь говорили о Пушкине. Это было продолжение той самой традиции, которая, собственно говоря, возникла когда-то в 1921 году. Ведь именно в 1921 году, в феврале, когда, казалось бы, никакой круглой даты не было, такие поэты, как Александр Блок, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Владислав Ходосевич и многие-многие другие, пришли к выводу, что необходимо ежегодно в этот день

0: Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить ему было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил губами воздух. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Мандельштамам негде было ночевать, и Ахматова решила оставить их у себя в фонтанном доме. Она постелила Осипу на диване, вот здесь, в столовой. Потом на какое-то время вышла, вернулась, он уже засыпал. Увидел ее, очнулся и прочитал ей стихи. И последние стихи, которые Ахматова слышала от него, как по улицам Киева, Вия. Я повторила эти стихи, вспоминала Ахматовой. Он ответил мне спасибо и заснул.
1: Ахматова в своих заметках о Мандельштаме замечательно сказала, что Мандельштам просто на стенку готов был полезть. С ума сходил, когда кто-нибудь смел при нем что-то сказать, не нравившееся ему о Пушкине. И она точно так же относилась к Пушкину. О, удивительное дело, как этот 37-й год совпал с пушкинским юбилеем. И вот, значит, с одной стороны трубят медные трубы, да, а с другой стороны развязана совершенно кровавая вакханалия. Как они дружили, как они любили друг друга, и оба прожили трагическую, страшную жизнь.
0: Ахматова понимала, какой опасности подвергался Мандельштам. Стихи его звучали обвинительным приговором. И когда другие сторонились его, как чумного, она всячески пыталась помочь ему, чтобы заслонить его от надвигавшейся беды.
1: Что их связывало, я думаю, кроме этой общности судьбы, лучших наших поэтов, живущих в страшное трагическое время, убийственное время, их связывали воспоминания об общей молодости. Их связывал Гумилев, которого они оба очень любили, конечно, его стихи. Ну, про Ахматовой говорить нечего, но Мандельштам был его лучшим другом. Вот. Их связывал Петербург, любовь к этому городу. Ведь сколько стихов Ахматовой посвящено Петербургу, а про Мандельштама. Ну, я вернулся в мой город, знакомый до слез.
2: До прожилок, до детских припухших желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских ночных фонарей.
0: Ахматова остро понимала, что это последняя встреча. Может быть, это прощание. Вот ей было ясно, что ждет его в конце его пути, и понимание того, что путь этот будет очень коротким. Позже, вспоминая его последний приезд, она датировала его 37-м годом, хотя на самом деле Мандельштам приезжал весной 38-го. Видимо, она объединила в один год и предыдущую его ссылку в 36-м в Воронеж, и гибель в лагере на Дальнем Востоке в 38-м, объединила все под один 37-й. Это была для нее одна непреходящая цепь ужасов ада.
2: Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных.
0: Еще в 30-м году бездомный, постоянно скитавшийся Мандельштам попытался осесть здесь, в Ленинграде, надеясь получить комнату для себя и для своей жены. Но ничего из этого у него не получилось. Совершенно неожиданно он узнал о том, что противодействие ему оказывает Николай Тихонов. И Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминала, она спросила у Тихонова, может быть, нужно написать какое-то заявление, чтобы похлопотала писательская организация и помогли им получить комнату. На что Тихонов упрямо сказал, нет, в Ленинграде Мандельштам жить не будет.
1: Ахматова говорила, что Осип – это ящик с сюрпризами. Потому что действительно, значит, он был невероятно импульсивный человек. Вот, и от него можно было ждать чего угодно. Мы помним, как он у Блюмкина, этого эсера, связанного щека, выхватил список ордеров на арест. Пустые бланки, в которые можно было вписать любое имя.

0: Мандельштам с яростью еврейского пророка в четвертой прозе обличал это новое народившееся писательское сословие. И когда, наконец, в 1934-м он получил в Москве от Союза писателей новую квартиру, он так давно мечтал об этом и ждал этого. Он бездомный человек, скитавшийся вечно по каким-то временным пристанищам. Он осознал, что эта ему квартира дана как некая подачка, как своего рода 30 сребреников, за которые он должен что-то отработать этому советскому строю.
1: А стены проклятые тонкие, и некуда больше бежать. А я, как дурак на гребенке, обязан кому-то играть. Эти стихи сразу же легли в дело оперативной разработки, которое было заведено на Мандельштама на Лубянке.
0: К писательской братии Мандельштам испытывал нечто вроде отвращения. И они отвечали ему тем же, пытаясь устроить некоторые антимандельштамовские кампании. Одна из них произошла в Москве и была совсем на бытовой почве. Сосед Мандельштама по дому Герцена, одолжив у него деньги, всячески увиливал от их отдачи. И однажды Мандельштам напомнил ему об этом, и тогда тот разразился бранью и пустил в ход кулаки. Вот тогда был назначен товарищеский суд, суд писателей, на котором председательствовал давний знакомый Мандельштама Алексей Николаевич Толстой. И Толстой выбрал какую-то форму гаёрничества. Он неправильно произносил слова, он играл. Мандельштам был оскорблен поведением Толстого. И спустя несколько лет, приехав в Ленинград, встретив Толстого в коридоре, дал ему звонкую пощечину. Это вам за товарищеский суд. Вот эта пощечина Мандельштама так и осталась в памяти у многих современников его, как своего рода наивный, очень простодушный акт возмездия поэта всей писательской братии.
2: 1937 год для Осипа Мандельштама начался 1934. Вот он написал эти страшные стихи о кровавом горце. Читал их, между прочим, некоторым друзьям, в том числе Ахматовой. И сказал ей в феврале 1934-го, тогда же, когда прочел стихи, «Я к смерти готов».
0: Еще в 1934 году, накануне первого ареста Мандельштама в Москве, Ахматова, почувствовав надвигавшуюся над ним опасность, поехала из Ленинграда в Москву, чтобы быть рядом с ним. Арест происходил тогда, когда и она там была. Обыск длился всю ночь, это вспоминала она и рассказывала. Те, кто производили обыск, ходили прямо по рукописям, вытащенным из сундучка. За окном играла гавайская гитара у Семена Кирсанова. И при ней следователь вытащил из сундучка рукопись стихотворения Мандельштама «Волк».
3: Кто-то им доложил об этих стихах, но они не знали точного текста. Иосиф Мандельштам когда-то говорил, поэзия – это сознание собственной правоты. И если бы он отказался от своих стихов там, на Лубянке, это значит, он бы отказал себе в праве называться поэтом.
1: Мандельштама увели. С собой поэт взял, согласно тюремной квитанции, 8 штук воротничков, мыльницу, щеточку, 7 штук разных книг и деньги. 30 рублей.
3: Шваров, следователь, Христофорыч, как его называли, Николай Христофорыч Шваров, он начал читать по тому списку, который у них имелся, неточному. А Мандельштам, вместо того, чтобы промолчать или опровергнуть, он начал поправлять. Да нет, там не так, а вот как. Тогда напишите, сказал следователь, дал листок. И Мандельштам собственной рукой написал свое самоубийственное стихотворение. Это был по существу приговор. Он знал, что его убьют за это. Стихи против Сталина знаменитые. «Мы живем под собой, не чуя страны». А потом пошел в камеру и вскрыл себе вены. Потому что он предпочитал умереть от собственной руки, чем от руки карателя. Но спасли. Стихотворение было записано на Лубянке в 1934-м, а в 1935-м арестовали Льва Гумилева. И следователь уже в Большом доме в Питере, так же, как следователь на Лубянке, протянул Льву Гумилеву листок и сказал: «Запишите». Это было после того, как его обвинили в том, что Лев Гумилев и Анна Ахматова, его мать, читали эти стихи и сами, и слушали из уст автора, и что они очень... Это контрреволюционное, вражеское, преступное сочинение «любят и берегут». Вот молодому человеку другой следователь, тоже на букву «Ш», по фамилии Штукатуров, значит, сунул листок и заставил написать. Лев Гумилев старался пропускать самые страшные вещи. «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его пальцы...» Дальше пропуск. У Мандельштама: «Его толстые пальцы, как черви, жирны. И слова, как пудовые гири, верны». Дальше у Мандельштама: «Таракани смеются у сища». Гумилев пропускает таракани. Слишком страшно. И сияют его голенища. А за ним вороха каких-то вождей. А у Мандельштама: «А вокруг него сброд тонкошеих вождей». Лев Гумилев записывает: «Забытые слова заменены точками». И ставит точку. Но на самом деле у Мандельштама здесь нет точки. У Мандельштама есть продолжение. «Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина».
2: Я подозреваю, что Сталин не читал стихов вот этих страшных «Мы живем под собой, ничего страны». Он просто знал о том, что вот написаны некие стихи, никуда не годящиеся, позорящие. Почему мне так кажется? Я не представляю себе особиста, НКВДшника, который к нему пришел и положил этот текст на стол. Не могу себе представить, кто бы рискнул это сделать. Слишком это страшно. И даже для того, кто принес.
3: Я считаю, что стихотворение Мандельштама, написанное на Лубянке, зарезервированное следователем Николаем Шиваровым, оно должно вообще войти в музеи литературные, как пример бесстрашия писателя. Если бы был когда-нибудь создан музей мировой литературы, то там можно было бы поместить это стихотворение.
4: Опальному поэту повезло. Он был отправлен в ссылку в поселок Чердынь Пермской области. Бухарин пытается спасти арестованного Мандельштама и обращается к вождю. На его письме Сталин напишет: «Кто посмел арестовать товарища Мандельштама?» Поэту разрешено выбрать для жизни любой город, кроме Москвы и Ленинграда. И он выезжает из Чердыни в Воронеж.
0: В 1936-м Ахматова собралась в Воронеж только для того, чтобы быть рядом с ним. Здесь у нас в музее сохранился этот чемоданчик, который она купила накануне поездки в Воронеж. Была там не очень долго, всего несколько дней. Написала стихи, посвященные Мандельштаму. И в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. В Воронеже он, написав новое стихотворение, читал по телефону своему следователю, пытаясь убедить его в том, что он хороший поэт. Вот его новые стихи. И следователь должен был их услышать и должен был понять, что к нему надо относиться мягче. Это было действительно великое простодушие, но таков был Мандельштам.
2: В 1937 году он написал, может быть, лучшие свои стихи. Во всяком случае, невероятно жизнелюбивые. И это так странно. Причем писал одно стихотворение за другим. Никогда так много не писал. В 1937 году. И вдруг понимаю, в том-то и дело, что он был на краю гибели. И в такие моменты человек ценит жизнь больше всего. Он понимает, какой это подарок, это жизнь, и как страшно ее потерять. Неограниченно еще моя пора, и я сопровождал восторг вселенский, как полголосая органная игра сопровождает голос женский. Он научил ценить самые простые вещи. Я все отдам за жизнь. Мне так нужна забота. И спичка серная меня б согреть могла. Вот эта спичка серная меня греет, ей-богу, в его стихах.
4: В 1937-м Мандельштамы вернулись в Москву без права жительства в больших городах. Кроме того, Осип Эмильевич был уже очень болен, но с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, забыли разослать повестки, поэтому никто не пришел. Кто-то посоветовал Осипу Эмильевичу написать стихи в честь вождя.
2: Он написал замечательную оду, великие стихи, могучие, невероятные, и, хотя и, разумеется, со смыслом, который нам сейчас не очень нравится. Хочу сказать, не Сталин, Джугашвили.
4: Глазами Сталина раздвинута гора, и вдаль прищурилась равнина, как море без морщин, как завтра из вчера, до солнца борозды от плуга исполина. Он улыбается улыбкой жнеца.
2: Представим себе, что их читает Павленко, Ставский или кто-то другой. Да там же черт ногу сломит. Там же не разобраться, чего он хочет. А прочтет его Василий Сырёныч такие стихи, да он же, может быть, и рассердится. Погубили-то его братья-писатели. Ведь их, по их доносам, Ставский и другие, вот, они не знали, что с ним делать. Понимаете, вот он вышел из ссылки, освободился, а теперь будет приезжать в Ленинград и в Москву, мозолить глаза, еще, не дай бог, что-нибудь напишут, и отвечать за него. В НКВД был написан запрос, и понятно, что он, Мандельштам вновь был арестован. Мандельштам был человек неправильный. Ну, кто мог другой написать такие страшные стихи и читать их знакомым? В 1937 году миллионы людей были убиты ни за что. Но он-то был арестован. За дело. Стихи-то написал, и какие страшные. Они боялись, а вдруг еще что-нибудь напишут.
3: Союз писателей, организованный как кормушка для писателей, как такой большой профсоюз, он превратился постепенно в филиал партийных органов и даже филиал НКВД. Руководители Союза писателей Ставский, Фадеев не только отчитывались перед партией, но писали сами доносы. И я видел собственными глазами документы на арест писателей с подписью Фадеева. С арестом согласен. Или Ставский. Он просто регулярно сажал писателей. Он был сотрудником Лубянки. Кроме того, что руководил, рулил писателями. Ну, положим, известен случай с Мандельштамом, когда он вместе с Павленко составили бумаги с просьбой арестовать Мандельштама. Вот такая белая ворона завелась среди писателей, портит нам жизнь. Вот ничего, его стихи устарели и пахнут Пастернаком, как там было написано в отзыве. Вот помогите, Николай Иванович, помогите. Письмо адресовано Ежову. Сталину было выгодно, чтобы писатели арестовывались руками самих писателей. Все были включены, отсидеться было невозможно.
2: Ужасная судьба русских поэтов. Конечно, страдалец Иосиф Эмильевич тоже, не дай бог, вот, пережить то, что он пережил, что он вынес, и как он страшно погиб. Я помню, состоялся вечер у нас, еще не сгоревшим тогда, дома писателя. Память Мандельштама. Выступали многие, очень хорошо говорили. А рядом со мной сидел некто Моторин. Он меня так хлопал иногда по колену. И говорил, а это кто говорит? А ему все не терпелось выйти на сцену, и его выпустили. Как хорошо, что это сделали. Оказывается, этот Моторин, ему 80 лет было вот в том 91-м году, бывший профессиональный борец-спортсмен, оказался там, в Владивостоке, на Второй речке. И это был последний человек, которому в глаза посмотрел Мандельштам. И это был последний человек, который ему помог, он спас его от уголовников. Мандельштам боялся есть эту пайку, потому что он думал, что она, ему казалось, что она отравлена. И он кого-то утащил пайку хлеба. Вот, его готовы были уголовники убить. Моторин его не дал в обиду спас. А потом отнес в лазарет, и там Мандельштам закрыл глаза навсегда.
4: Надежда Яковлевна Мандельштам писала: «Из того, что с нами было, самое основное и сильное – это страх и его производное, мерзкое чувство позора и полной беспомощности. Мы признались друг другу, что это оказалось сильнее любви, сильнее ревности, сильнее всех человеческих чувств, доставшихся на нашу долю. И за каждую минуту просвета мы платили ночным бредом, наяву и во сне». В свой последний приезд в Ленинград, как вспоминала Ахматова, он один из миллионов не испытывал чувства страха. «Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, Петербург. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса».
2: Мы приобрели бесценный опыт. Мы приобрели опыт спасения души и приумножения ее в самых страшных обстоятельствах. Вот это никому не снилось. И вот книга Мандельштама, стихи Ахматовой, Пастернака, Заболоцкого – это все пример поразительного сохранения души. Вот, и способности сохранить человеческое достоинство. С рифмой все это сказать, в этих дивных стихотворных размерах. Поэтическое слово – особое слово, легко запоминающееся. Чем нам стихи дороги? Тем, что мы их запоминаем раз и навсегда. И печатный станок не нужен. Русская поэзия – это наше утешение, наше великое спасение. Какое еще чудо вам нужно, если в этом мире, на почве бедности, забвения, бесправия, ранней гибели, ну и так далее, и так далее. Возможно, музыка Баха, музыка Моцарта, поэзия Пушкина, поэзия

0: 7 февраля 1937 года на развороте газеты «Стахановец» канонерки появилась шапка. «Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья».
1: Цензор заметил, читатель может подумать, что звезда счастья еще не взошла. Это факт неумелого, политически неприемлемого цитирования Пушкина. Когда печатался труд прекрасного искусствоведа Эриха Федоровича Галлербаха «Пушкин в изображениях современников», цензор прицепился к знаменитому рисунку «Дау», о котором Пушкин сам написал: «Зачем твой дивный карандаш рисует мой арабский профиль?» Цензоры вдруг нашли в слове «араб» что-то такое нехорошее. Они сказали: «Араб – это ругательная кличка, вычеркнуть».
0: Сначала новая власть Пушкина не приняла. Среди документов советского главлита, до которых сегодня удалось добраться, имя Пушкина впервые упоминается в октябрьском 23-го года в списке запрещенных изданий. И вот, наконец, поэта взяли на корабль современности, но с оговорками. Цензоры запрещают те или иные строки из Пушкина, например, «Отечество нам царское село». Но, пожалуй, самое страшное, что отчет уполномоченных главлита, который был создан в 1922 году, в день рождения Пушкина, в 1937-м приводили к арестам и расстрелам.
1: Власть старалась присвоить себе поэта, причаститься к нему, как бы прислониться к великому гению и сделать его своим. Делалось это неумело, фальшиво во многих случаях. Цензорам тоже нужно было оставить какую-то работу, и они находили криминал в самых таких неожиданных местах.
0: «А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами? Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами, не понимая нас, мараешь и дерешь, ты черным белое по прихоти зовешь, сатиру пасквилем, поэзию развратом». Через столетие ничего не изменилось.
1: В условиях 1937 года цензоры впадали в парадоксальное состояние. Им всюду мерещился враг. Они находили политические выпады в самых неожиданных местах, в газетах, например, очень часто придирались к портретам. Дело в том, что утверждены были сверху эталонные портреты вождей. Все они должны были быть такими молодыми, красавцами. Любое искажение их черт объявлялось контрреволюционным выпадом. Поэтому в документах главлита нередко можно встретить вот такого рода замечания: «На портрете товарища Буденного дать чище правую петлицу, наложить на петлицу знак серпа». Другой цензор обратил внимание, что на френче товарища Сталина пришита пуговица крестообразная, имеет большое сходство с фашистским знаком. Особенно большой скандал возник по поводу публикации статьи, начинавшейся словами: «Над стадионом сеял редкий, ленивый дождь». А вместо «дождь» помещено слово «вождь». На стадионом редкий, ленивый вождь. И, конечно, это сразу же дело передавалось по этому поводу в НКВД со всеми соответствующими последствиями.
2: Цензура выполняла роль хирургического инструмента. Это была операция на мозге. Причем изымался интеллект. Потому что мы знаем, запрещали же и Библия, и величайшие памятники культуры. А то, что издавалось, положим, русская классика, издавалось не полностью, издавалось с купюрами. Даже такие писатели, как Достоевский, доходили до нас не полностью. А что говорить о современных писателях? Конечно, это тоже был карательный орган, который действовал одновременно и на писательское творчество, и на сознание писателя. На сознание читателя тоже.
0: Вы бывали на канале, на Екатерининском канале, на милом стареньком канале? Не бывали? Очень жаль. Дом стоял на углу Невского и Екатерининского канала, теперь канала Грибоедова. Этот дом, называемый «Домом книги», памятен мне потому, что в нем я провел почти безвыходно много лет. Дом книги стал моим вторым домом, когда мне было лет 37-38, а покинул я его в 50-летнем возрасте, вспоминал Самуил Маршак. Вокруг Маршака собралась замечательная группа ленинградских литераторов. Туда входили прекрасные писатели и поэты. Они были лишены возможности печатать свои оригинальные произведения и уходили в детскую литературу. На шестом этаже дома книги встречалось и знакомилось множество разнообразного народа. В Ленинграде ходили легенды об особой, веселой, творческой атмосфере Дедгиза 30-х годов. То была эпоха детства детской литературы, писал Корней Чуковский. Детство у нее было веселое.
3: Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять.
0: Удачей Маршака было то, что с ним сотрудничали большие поэты из объединения реального искусства – абериуты. Яркой личностью был Николай Олейников. Он появился в городе с необычной визитной карточкой.
4: Уезжая в Ленинград, он обзавелся в станице Каменской справкой, в которой был и штамп, и печать, и значилось, что податель сего, Олейников Николай Макарович, действительно является красивым. Справка выдана для поступления в Академию художеств. Мой отец был веселый человек, Алексей Иванович Еремеев, известный читателем под псевдонимом Л. Пантелеев, вспоминает, когда он написал очередной рассказ и принес его в Дедгиз, поднялся на шестой этаж и стал спрашивать, где он может видеть Олейникова. И вдруг открывается дверь, и навстречу ему идут на четвереньках два человека. Один из них поднимает руку, не вставая с четверенек, и говорит: «Я Олейников». Оказалось, они со Шварцем изображали верблюдов. С 1928 года Олейников добивается издания детского журнала «Ёж». Николай Макарович привлек к изданию «Ежа» лучших писателей и художников, которые были тогда в Питере. На страницах «Ежа» он создал образ отважного всадника, имя которому Макар Свирепый. Визитной карточкой Макара Свирепого было стихотворение: «Кто я такой? Вопрос нелепый. Я верховой Макар Свирепый». Пожалуй, все мальчишки и девочки знали Макара Свирепого, знали, что это единственный писатель, который сочиняет свои произведения, сидя верхом на лошади. А также знали, что коня Макара зовут Гвоздик, и он очень любит свежую репу. В 1930 году начинает выходить новый журнал «Чиж». «Чиж», кстати говоря, это аббревиатура. Чрезвычайно интересный журнал. «Ёж» – это тоже аббревиатура. Это ежемесячный журнал. Покойный Самуил Яковлевич Маршак повторял мне неоднократно, что это был гениальный человек. Гениальный в литературе и гениальный в редакторском деле.
0: Сталин ненавидел все литературные объединения, которых было очень много в 20-х и 30-х годах. Ему казалось, что там замышляется что-то против советской власти. Абериуты были так же подозрительны, как раповцы, сменовеховцы и другие. Возможно, это и стало причиной дальнейших трагических судеб и Николая Олейникова, и Николая Заболоцкого, и остальных дедгизовцев.
5: В начале 30-х годов участие абериутов в сообществе детских писателей переполнило чашу терпения цензоров и работников госбезопасности. Трагическая ситуация, это не случайно, сложилась в 1936-1937 году, когда к сообществу детских писателей, к Маршаковской группе знаменитой, представлен был такой Дмитрий Иванович Чевычелов, написавший два обширных доносов. Вот в этих двух доносах так характеризуется, например, Лидия Чуковская. Арестовывалась в 1926 году органами ГПУ за участие в подпольной анархистской организации. Чуковская остается и сейчас скрытым нашим врагом, считая необходимым изъять ее с редакционной работы в Дедгизе. О Хармсе Введенском он сообщает в обком партии следующее: – прошлом они участвовали в подпольной организации, построенной на платформе восстановления монархии. После отбытия наказания они до сих пор остаются авторами издательства. Маршак написал, в общем-то, довольно добродушную по тональности эпиграмму вот на этого доносчика. Чего-чего-чевычелов, чего-чего ты вычитал, чего-чего ты вычеркнул, чевычелов. Маршак, наверное, не подозревал о тех доносах, которые регулярно писал этот самый Чевычелов в обком, другие инстанции, и он не только вычитывал и вычеркивал какие-то строчки из произведений поэтов, но его доносы приводили к вычеркиванию из жизни многих замечательных поэтов того времени.
6: Мы все знаем и очень любим ваши стихи, поэтому очень просим вас принять наш подарок.
5: Конечно, главной мишенью доносов Чевычева был сам Маршак, как руководитель издательства. В литературных кругах вокруг него создается ореол, как о горьком в детской литературе. Разоблачение его вредительской работы в детской литературе и в Лендет-издате в настоящее время является совершенно неотложной задачей. В 1937 году доносы Чевычева привели к разгрому полнейшему вот этого замечательного объединения. Маршаку удалось избежать, как это бывало часто, не только в этом случае, когда вроде бы идейный вдохновитель, организатор этой антисоветской группы уцелевал, а рядовые сотрудники подвергались репрессиям.
2: Власть формировала из писателей контрреволюционные группы, организовывала литературный процесс по-своему. Это было и в Москве, и в Ленинграде. И в Ленинграде вот в 1937 году был намечен такой грандиозный разгром писателей. Технология была такая, их привязывали к какому-нибудь политическому врагу Сталина. Например, к Зиновьеву. Это было Зиновьевское подполье, или к Бухарину, Бухаринское подполье, или к Троцкому. И вот под этим видом тасовались и перемешивались все эти писатели. Не случайно совпали эти два пленума, Пушкинский пленум и партийный. Потому что на партийном пленуме клеймился Бухарин. Бухарин – главный враг Сталина и большой друг литературы, сам литератор. Вслед за Бухариным, смертником, все эти писатели тоже выстраивались в бухаринское подполье, в эту очередь к смерти.
0: Бухарина пытками подготовили к открытому процессу, а писателей пытали, чтобы расстрелять безо всякого суда. В Большой дом доставлялись литераторы сразу по двум делам – писательскому и детгизовскому. Но каждый из тех, кто оставался на свободе, пытался жить как обычно.
5: В середине 30-х годов уже сложилась многоярусная машина подавления слова и творчества. И, естественно, в этих условиях ни одно произведение, не только классическое или какой-нибудь многотомный труд, не мог выйти без маленького штампика «дозволено цензурой» или «разрешено цензором». Но даже почтовая марка, открытка, все, что хотя бы имеет оттенок вербализации, имеет хоть какой-либо текст. Главным орудием цензора был красный карандаш. У Некрасова говорится о том, что вот не красные чернила проливаются цензурные, а это кровь моя проливается.
0: Самой страшной по вине цензоров оказалась судьба детгизовских абериутов.
4: Все-таки жизнь продолжалась в этой писательской пристройке на канале Грибоедова 9, которую сами писатели называли «Недоскреб». Олейников откликнулся на призыв Союза писателей посвятить ряд произведений памяти гения российской поэзии. И он пишет поэму «Вулкан и Венера». Это стихотворение не было опубликовано. При жизни Олейникова было напечатано всего 5 стихотворений. Итак, 37-й год. Конец лета. Олейников арестован. Ну, о дальнейшей судьбе нет практически никаких сведений, за исключением протоколов допроса. Первый допрос состоялся 21 августа 1937 года. Показания обвиняемого Олейникова Николая Макаровича. Вопрос. Вы арестованы как участник контрреволюционной троцкистской организации, проводившей до момента ареста контрреволюционную троцкистскую работу. Дайте правдивые показания по существу предъявленного вам обвинения. Ответ. Предъявленное мне обвинение я отрицаю. Вопрос. Если будете упорствовать, то будете изобличены имеющимися у нас следственными документами. Ответ. Пожалуйста. Следующий допрос последовал через 2 месяца. И, по-видимому, подследственный находился в таком состоянии, что дальнейших никаких документов в деле не имеется.
7: На самом следствии и на суде все держались по-разному. Люди многие переродились. Как Пельняк говорил на суде, я стал другим человеком. И были писатели, которые ломались сразу. И сразу давали любые показания. А были, которые сопротивлялись до последнего. Например, Александр Воронский, литературный критик, глава «Перевала», он был арестован вместе со своими учениками, перевальцами, Зарудиным, Катаевым, Губером. Они все были расстреляны 13 августа 1937 года. Весь перевал, почти весь перевал в одну ночь. Еще одна расстрельная ночь. Так вот, Воронский держался до последнего и не давал никаких показаний. Когда уже видно, что после пыток, когда рука уже отказывала писать, и какая-то закорючка вместо подписи, даже после этого он, когда пришел в себя, отказался от своих показаний. Был писатель Валерьян Правдухин, сибиряк. В общем, достаточно человек тихий в литературе, более известный как муж Лидии Сейфуллиной. Когда он был арестован, то целый год почти из него ничего не могли выбить следователи. Те следователи, которые к этому времени, это уже шел 38-й год, уже достигли такой быстроты, они за неделю раскалывали человека. Им была нужна ровно одна рабочая неделя, чтобы человека довести до кондиции. Это был автомат. И вдруг появился такой неустрашимый Правдухин. Ну, а потом все-таки человек есть человек, и он в какой-то момент подписал то, что от него требовали. Но и тут с полной уверенностью нельзя сказать, что это было на самом деле. Потому что его подпись не очень-то похожа на его подпись. Я не исключаю, что его подпись была просто подделана.
0: Почти в каждом писательском деле лежали доносы цензоров, которые они называли отчетами.
4: После ареста моего отца моя мать, Лариса Александровна Олейникова, вернулась с дачи из Луги и нашла свою квартиру опечатанной. Она сразу позвонила в НКВД и сказали: ждите, приедем. Она простояла несколько часов. И все обитатели писательской надстройки проходили мимо, никто не предложил ей даже стула. И здесь, вспоминает она, неожиданно открывается дверь, и выходит Николай Александрович Брыкин. Это писатель, очеркист, одно время секретарь Союза писателей Ленинградского отделения, и говорит: идемте ко мне, вы устали. И накормил ее ужином. Вот так неожиданно проявляются люди в трудные минуты. Дальше последовал приговор, и 24 ноября 1937 года Олейников был расстрелян.
0: Если можно так сказать, то весомым вкладом цензоров в развитие советской литературы стал и арест Николая Заболоцкого, который был соседом Олейникова.
8: У Пастернака есть замечательные строчки о городе. Он стал, как призраки духовен, всей тьмой перебывавших душ. 53 года хожу по этой лестнице, и неизменно каждый раз вспоминаю эти строчки, потому что призраков здесь так много. Люди не дружили друг с другом, но отношения между всеми, между детьми. Шварц, который собирал детей во дворе, читал нам сказки свои, пьесы, которые писал, мы были его первыми слушателями. Заболоцкий, с которым очень дружили мои родители, Олейников, и Веденский, и Хармс. Но их очень скоро не стало в доме, все они исчезли. Один Николай Алексеевич возник в 46-м году, Заболоцкий, уже в Москве, а эти трое погибли.
9: В этом доме все насыщено этими трагедиями и подвигами нашей литературы. Сами стены просто излучают ее.
0: На допросах Заболоцкий держался мужественно, хотя от пыток и побоев был близок к безумию, но не признал себя виновным. «В моей голове, — писал он, — созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках у фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я высказал одному партийцу, сидевшему со мной, и он с ужасом признался мне, что и сам думает то же самое, но не смеет заикнуться об этом».
7: Когда арестовали Заболоцкого, Николая Заболоцкого, то его дочка маленькая впервые заговорила, впервые назвала его папа. И вот с этим криком дочери, дочки маленькой, восьмимесячной, по-моему, папа, он ушел в тюрьму. Может быть, это и спасло его там, в лагере.
5: Сам же виновник разгрома Чевычила взял любопытную, хотя и нередкую в тех условиях, карьеру. Из цензора, приставленного к Лендет-Издату, он превратился в его начальника. Он стал директором Ленинградского отделения издательства детской литературы и благополучно директорствовал до начала 60-х годов. О нем очень интересно пишет Шварц в своих мемуарах «Телефонная книга». «Директор Чевычилов, довоенный, несменяемый, маленький, с беспокойным взглядом, один глаз с прямоугольным зрачком, на голове тюбетейка, без тюбетейки его никто не видел». Что это, задает вопрос драматург. Произошла ли вдруг от человека обезьяна, или издательство переживает особый период роста? Неужели пламя первых дней детской литературы оставило лишь дым, пахнущий дезинфекцией? Советская цензура не оставляла никаких следов своих преступлений, почти не оставляла. Так, например, самые драгоценные запрещенные рукописи подлежали незамедлительному уничтожению, как потерявшие практический интерес.
7: Те рукописи, которые были арестованы, это целая литература. Это целый пласт литературы вылетел в Лубянскую трубу. Ну, достаточно сказать, например, что у Бабеля с его арестом было вывезено несколько десятков папок. Что там было? Какие? Может быть, мы и не знаем настоящего Бабеля. У многих арестовывались вместе с своими рукописями. И труд этот не сохранился. Картина литературы искажена. И мы во многом потеряли не только писателей, но мы потеряли и целую литературу. Даже те книги, которые были изданы, горы книг, они были тоже, как вы знаете, сожжены, уничтожены. И как один не без юмора цензор из поздних говорил, Солодин его была фамилия, он говорил: «Мы покрыли рубероидом всю страну», поскольку уничтоженные книги шли на рубероид.

0: Имя Виталия Крыжистоловича стало известным, что называется, в одночасье. В 7-м номере журнала «Звезда» за прошлый год был напечатан его публицистический очерк «Бумеранг», посвященный острейшим экологическим проблемам, судьбе Ладожского озера и Невской губы и судьбе нашего города. Очерк взбудоражил общественное мнение. В редакцию посыпались письма, забили тревогу экологически неформальные объединения, а главным образом – организации, ответственные за экологическое состояние в Ленинграде и в северо-западной зоне страны. Некоторые из них даже обратились в суд с иском на автора. А в самом очерке ничего сенсационного не было. Вернее, автор не ставил цели удивить и потрясти читателя неизвестными доселе фактами. Проблема строительства дамбы не перестает волновать специалистов и общественности уже не первый год. Разные, зачастую совершенно полярные мнения с разной степенью убедительности сталкиваются до сих пор. Но в очерке Виталия Крыжистоловича было нечто такое, что внесло в старый спор новые аргументы, новый взгляд на одну из самых больных сегодняшних проблем. Очерк молодого публициста и прозаика – это первая, пожалуй, попытка исследовать экологическую ситуацию, исходя не из следствий, как стало принято, а из причин, которые возникли еще задолго до строительства дамбы. Прежде всего, нравственных причин. Дело не только и не столько в нравственности служебного толка, некомпетентности, безответственности, личной выгоде в ущерб общей организации и отдельных лиц, а в нравственном долге каждого, кто ответственен за наше будущее. Подмена и разрушение этих начал в человеке – главная, пожалуй, тема очерка Крыжистоловича. Не случайно одна из глав называется «Экология нравственности». Это непривычное до недавних пор словосочетание становится сейчас все более употребимым и тревожным.
1: Работая над очерком, я довольно ощутимо познакомился с этим понятием – человеческий фактор. Еще только приступив к сбору материала, я столкнулся с поразившим меня обстоятельством. Беседуя в экологической лаборатории ГГИ Государственного гидрологического института с товарищем Шишкиным, я задал какой-то довольно малозначащий вопрос и неожиданно услышал в ответ: «Нет, эти сведения я вам дать не могу, это ДСП, то есть для служебного пользования и разглашению не подлежит». Не такой уж я наивный человек, чтобы не понимать необходимость существования военной и государственной тайн. Понятно также, что в любом производстве, как и в научной деятельности, есть круг вопросов, лежащих в компетенции узких специалистов и широкому освещению не подлежащих. Но при чем здесь здоровье природы? Разве может быть санитарное состояние водоема сокрыто от людей, живущих по берегам этого водоема? А между тем, куда бы я впоследствии ни обращался, беседуя со специалистами, не раз натыкался на тень этого грифа ДСП. Вот сидит передо мной молодой ученый, и я признателен ему. Откровенно рассказывает о результатах своих исследований. «Только мое имя не упоминайте», – предупреждает меня. «А почему вы не опубликуете свои данные?» – спрашиваю его. «Все это так тревожно, а меры принимаются явно недостаточные». «Понимаете», – признается он, – «я готовлю кандидатскую диссертацию. Мне необходимо набрать капитал печатных работ. Если я хотя бы раз включу в такую работу эти данные, то печатать меня больше не будут, и защита диссертации встанет под угрозу срыва». А ведь это тоже гражданская позиция, только со знаком минус. Небось, еще тема диссертации связана с защитой природы. Беседуя в ГосНИОРХе, Институт озероведения и речного хозяйства, зав. Лаборатории токсикологии водоемов Лесниковым, я спросил его о гафской болезни. «Вы зря тревожитесь», – обнадежил меня ученый, – «нашим широтам это не грозит. Наши сине-зеленые нетоксичны и болезни вызвать не могут. Вот у побережья Африки другое дело». Когда я рассказал об этом разговоре микробиологам Института озероведения Академии наук СССР, они очень удивились. «Что это Лев Александрович так перестраховался? Гавская болезнь широко описана в открытой печати. Она действительно чрезвычайно опасна и имеет смертельный исход. Да ведь у нее есть другое название – Юксово. По названию Юксово озеро в Ленинградской области. В начале века там уже была вспышка этого заболевания. Может, он просто не знал, кто Лесников, что вы, он известный специалист в этой области. Представитель другого института, не без гордости за свою осведомленность, говорил: «Мы в губе не купаемся, нет-нет». Только когда выходим на судах западнее Котлина. И то не сразу. Мы знаем, что такое Невская губа. Они знают. А те сотни тысяч людей, что живут на побережье, те десятки тысяч ленинградцев, что выезжают летом на отдых в курортную зону, детские сады, ясли, пионерские лагеря, туристы, берущие воду для костра, их смены просто купающиеся. Ведь они не знают, правомочно ли сокрытие от них этих данных. Под отчетом ГГИ среди подписей соисполнителей стоит фамилия доцента санитарно-гигиенического медицинского института Пересыпкина. Олег Иванович, это вы делали доклад о санитарном состоянии Невской губы в гидрологическом институте? Да. Вы не могли бы познакомить меня в общих чертах с основными положениями доклада? Нет. Почему? Обратитесь к тем, кто ведет эту тему сегодня. Да, я слышал, что вы больше не работаете на кафедре микробиологии. Скажите, вы ушли с кафедры сразу после доклада в ГГИ? Знаете что? Сказал Олег Иванович, вставая и приглашая меня последовать его примеру. Мне кажется, что я ответил на все ваши вопросы. Можно было бы сказать Олегу Ивановичу, что санитарный врач призван охранять жизнь человека, и что исследование санитарного состояния не самоцель, а прежде всего здоровье миллионов людей, которые, узнав об опасности, будут более ответственно относиться к среде обитания. Что толку в облинявших под дождем и солнцем табличках «Купаться запрещено», когда прямо под ними барахтаются в прудах и протоках Приморского парка Победы наши ребятишки, а загорающие мамы лениво покрикивают, чтоб далеко не заплывали? Расскажи, Олег Иванович, этим женщинам, что и в каком количестве он обнаружил на дне и в воде этих протоков, наверное, их отношение изменилось бы. Не стал я всего этого говорить Пересыпкину. У Олега Ивановича большие толстые стекла очков. Надежно и спокойно за ними глазам. Другой санитарный врач успокаивал. Оснований для особенного беспокойства нет. Эпидемиологическая опасность в Невской губе существует уже много лет, но до сих пор трагедии не случилось. Слушая этого человека, я представил себе такую картину. Приходит к нему в гости приятель и приносит за пазухой королевскую кобру, который немедленно, ни секунды, выползает из-под пиджака гостя и обвивает шею хозяина дома, а гость при этом успокаивает. «Да ты не паникуй, ничего страшного. По моим сведениям, эта змея за последние годы никого не укусила». Каких только доводов в защиту зоны молчания не услышал я во время сбора материала. Был еще такой. «Вы расскажете всем, и санатории, и дома отдыха не выполнят план. Представляете, какой удар по экономике?» Однажды наступил момент, когда я тоже усомнился в справедливости своей позиции и обратился за разъяснениями к юристам. Нет, не может быть санитарное состояние водоема предметом государственной тайны. И не предусмотрены законом никакие санкции против санитарного врача, решившего обнародовать это состояние. Нет, и не может быть такого в советской стране. Потому что главное богатство нашей страны – люди. И главная забота об их здоровье и благополучии. Сокрытие от людей состояния среды, в которой эти люди живут, безнравственно, бесчеловечно и несовместимо с понятием социалистической морали. Ясно одно, эта доморощенная, незаконная секретность уже послужила и продолжает служить плодородной почвой для взращивания и благоденствия бесхозяйственности, рутины, бездарных, безинициативных руководителей подтасовки научных данных. Сегодня нет нужды лишний раз доказывать роль гласности в социалистическом строительстве. Но необходимо еще и еще раз освещать те уголки, куда она пока не дошла.
0: Очерк «Бумеранг» стал не только визитной карточкой молодого и очень самобытного литератора. Он словно очертил, предсказал его трудную литературную судьбу. Он выходил мучительно долго, преодолевая инерционное перестраховочное сознание, ведомственный подход и привычку жить сегодняшним днем, не задумываясь о неизбежности завтрашних бед.
2: Теперь в процессе работы над этим очерком стало окончательно ясно, что это не столько охрана природы, сколько охрана самих себя. И в последнее время об этом часто говорят, и не стоит это особенно уже повторять. Но действительно окончательно понимаешь до конца, только после того, как вплотную берешься за эту тему и на многих-многих примерах видишь тот край, к которому, в общем-то, уже подошли. И если разговоры о возможной или невозможной ядерной катастрофе предполагают некоторый запас времени еще, который есть, который можно одуматься, то проблема экологии – это уже сегодняшние проблемы. И сырьевой кризис уже наступил, и атмосфера уже заражена, и люди уже умирают от недоброкачественной питьевой воды. По данным Всемирной организации здравоохранения, в год в мире умирают до 9 миллионов человек только от некачественной воды питьевой. То есть это все уже сегодня. И если осознание этих проблем, оно уже приходит, то меры по решению этих проблем пока что еще, мягко говоря, недостаточно. Более всего меня затронуло в работе над этим материалом то, что теперь называется человеческим фактором. Отношение людей, непосредственно связанных, профессионально связанных с охраной природы. Ну, маленький пример. При разработке

0: идет вдоль Ольгина и проходит в створе северных ворот. Основываясь на этом и на других экспериментах, был уже затем разработан технический проект. Так вот, в 79 году неожиданно проверили в натуре этот эксперимент, когда выясняли точку выпуска северных очистных. Запустили краситель, и выяснилось, что течение идет не в сторону Кронштадта в этом месте, а в сторону Ленинграда. Это маленький пример, который говорит о недобросовестности подхода. Ведь человек знал, чем это закончится, чем это может обернуться. И тем не менее настаивал на своем решении, зная, что эксперимент недоброкачественен. Впоследствии я часто среди людей, с которыми я сталкивался при сборе материала, встречал вот эту вот глухоту, что ли, душевную, нравственную немоту, которая позволяет людям совершенно спокойно выполнять задания, не заботясь о последствиях, мотивируя это либо там для себя тем, что когда все это произойдет, его уже не будет, или ответственность размыта. Одно дело, когда сталкиваешься с какими-то нарушениями, вызванными аварийной ситуацией или какими-то ошибками, некомпетентностью. Другое дело, когда это достаточно компетентные, образованные люди, откровенно делающие зло.
1: Сейчас, пожалуй, можно уже говорить, что зло, как философская категория, становится доминантой, основной темой художественного осмысления жизни в молодой прозе. Достаточно вспомнить хотя бы недавно опубликованную «Новым миром» повесть Вячеслава Пьяцуха «Новая московская философия». Это вполне закономерно. Слишком долго замалчивались у нас социальное зло и безнравственность многих общественных и индивидуальных поступков, деяний, процессов. Для прозы Виталия Кржишталовича характерно не только честное художественное осмысление действительности, но и попытка осознания нравственных и безнравственных начал в отношениях человека с обществом, со средой, в которой он существует. Это очень социально жесткая, правдивая проза. Именно поэтому она по-настоящему еще не вышла к читателю. О безгласности, определившей сегодня нашу духовную жизнь, некоторые произведения молодого автора обречены были бы остаться в ящике его стола. Впрочем, до сих пор некоторые повести и рассказы молодого автора, а написано у Виталия уже довольно много, отпугивают издателей обнаженностью в изображении так называемых негативных явлений в современной нашей жизни. Но он на редкость последовательно разрабатывает главную свою тему.
0: Это вот такой, наверное, извечный вопрос, что есть нравственность. Насколько я знаю, во все времена люди пытались ответить на этот вопрос. Барбюс говорил, что нравственность – это закон, определяющий всеобщее благо. Сукшин сказал, что нравственность – это правда. При этом он забыл сказать, что такое правда. Что есть нравственность, для меня сейчас очень важно. Это не значит, что я буквально в прозе пытаюсь найти на этот ответ. Размышляя над этим, так или иначе, находит воплощение в прозе. У Гранина в «Зубре» приводится фраза Тимофеева о том, что безнравственное средство значит безнравственная цель. Достаточно много примеров, возражающих этому высказыванию. Скажем, Исаакиевский собор. При постройке Исаакиевского собора погибло около 100 тысяч человек. Это без малого 10 пехотных дивизий развернутых. Приносились эти жертвы осознанно при выборе метода постройки. Было уже известно, чему это поведет. И, например, тот же ртутный метод золочения, выбранный для золочения декора и куполов Исаакия, было известно, что это массовые смерти. И Брюлов, работая над росписью плафона Исаакия, знал, что он умрет, потому что он дышит ртутными испарениями. Он действительно заболел и вскоре умер. То есть можно ли назвать эти средства нравственными? Конечно, нет. Убийства всегда, все время были безнравственны. Но при этом цель, которую они преследовали для них, для создателей Исаакия, была более чем нравственна. И таких примеров можно достаточно много привести. Много можно приводить примеров конкретных исторических личностей, которые, руководствуясь нравственной целью в их понимании, творили страшное зло.

0: И ну раз наоборот, благие намерения, благие средства приводили ко злу. И вот это вот взаимоотношение нравственного и безнравственного, вот сейчас меня это очень сильно интересует. И интересует с каждым годом все более и более.
1: Конечно же, есть у Виталия и лирические, и даже несколько иронические рассказы. Ему не чуждо многообразие жизни. Но все же в лучших своих рассказах он вновь и вновь возвращается к рождению зла в человеке, к осмыслению его нравственных коллизий. В рассказе «Гвоздик» традиционная ситуация любовного треугольника увидена глазами подростка. При юношеском максимализме контрастное разделение явлений жизни на черное и белое – дело вполне обычное. Но добро и зло в сознании мальчика не то, чтобы поменялись знаками. Для него изначально эти понятия перевернуты. И поэтому, когда один из поклонников его сестры совершает предательство, мальчик не только не считает его поступок безнравственным, а понимает его как абсолютно честный и правильный. Такая же перевернутость критериев и ценностей, чудовищность нравственных стереотипов в нашем общественном сознании исследуется молодым прозаиком социально жестко и безжалостно.
0: Есть у меня такая повесть «Плечевая», написана она была еще в 1984 году. Это повесть о дорожной проститутке. Ну, сейчас в последнее время это уже информация достаточно широко распространилась по стране. И из газет, и журналов, и как так даже появилась где-то классификация проституток, в том числе и плечевая там была упомянута. Получилось так, что я, в общем, давно знал о том, что есть такой род людей, живущих на дорогах, зачастую без прописки, без паспорта, без каких-либо постоянных средств существования, перебивающихся подачками от шоферов. Ну, знал и как-то, собственно, не принимал это близко к сердцу. И вот толчком к написанию этой повести послужил совершенно необязательный разговор, совершенно необязательная компания, где человек рассказывал об убийстве такой женщины на дороге, как шофера убили ее, за то, что она заразила там венерической болезнью кого-то из них. И все, кто был в этой компании, сказали, правильно сделали. И я, что самое страшное, вполне искренне сказал, правильно сделали. И только на следующий день, вспоминая этот разговор, я вдруг до конца понял, насколько это страшно. Насколько страшно вот этот вот стереотип наших представлений о людях. Ведь эти стереотипы рождаются из вполне естественного желания уберечь свою психику от лишних волнений. То есть вот существует стереотип, допустим, уголовника, которого осудили за какое-то преступление. И для нас не важно, правый был суд или нет, потому что как только мы начинаем думать об этом, тревожиться, волноваться, значительно проще сказать, нет, правый суд, то же самое вот с этой проституткой. Проститутка – все, все решено, все ясно. Так ей и надо. И вот когда я понял, насколько это страшно, существование таких стереотипов, почувствовал на себе, вот пришло какое-то вот ощущение этой повести, сознание этой ситуации, трагизма, немного вырисовалась судьба этой женщины.
1: Ситуации в повестях и рассказах Виталия Крыжешталовича разрешаются, как правило, драматически, а чаще даже трагически. Без труда можно упрекнуть автора в мрачности взгляда на действительность, в социальном пессимизме. Впрочем, таких упреков в издательствах и редакциях Виталий наслушался, но ни своего видения, ни своей манеры письма не изменил. Безусловно, утвердили его в правильности своего пути в литературе занятия в прозаической мастерской при издательстве «Советский писатель», который руководит Даниил Гранин и Валерий Мусаханов. Через 1,5-2 года выйдет первая отдельная книга Виталия Крыжешталовича. Но есть одно его произведение, судьба которого обещает быть еще более трудной. Речь идет о его повести «Целинный батальон». Когда-то, в начале нынешнего века, Куприн открыл для русской литературы новую тему, тему армии, точнее, армейского быта и бытия. В советской литературе эта традиция к началу 70-х благополучно иссякла. розовые картинки из армейской жизни на страницах специальных журналов отношение к литературе даже отдаленного не имело. Расхождение между реальной ситуацией нравственных отношений в армии и официально узаконенных стереотипов было, мягко говоря, непомерное. Застой в армии пустил такие глубокие корни, как, пожалуй, ни в одной иной социальной структуре. На поверку же все выглядело настолько лакированно и благопристойно, что даже сейчас, в эпоху перестройки, армейские политотделы казались чуть ли не единственным здоровым звеном в обществе. Во всяком случае, оставались вне критики. Поэтому, как гром среди ясного неба, прозвучала повесть Юрия Полякова «100 дней до приказа». Она прорывалась к читателю поистине с боем, а реакция на нее оказалась попросту яростной. Этот стереотип общественного сознания оказался настолько порочным, что даже нашумевшая история с Артурасом Соколаускасом полной гласности не получила. Также, кстати, и посвященный этой трагедии документальный фильм «Кирпичный флаг», который не только не вышел пока на экраны, но и на фестивале неигрового кино с трудом был допущен к конкурсному показу. Ведомственная армейская ширма оказалась столь же плотной и непрозрачной, как солдатская шинель. Повесть Виталия Крыжишталовича, в отличие от повести Юрия Полякова, посвящена не только неуставным отношениям в армии. Она значительно жестче и шире в осмыслении законов, духовного, нравственного климата в армейской среде. Она поднимает, моделирует на примере современной армии такие жгучие сегодня проблемы, как личностная честь и достоинство, совесть, власть и отношение к ней. И все это с предельной мерой правды. Упоминание фамилии русского классика было не случайным. В повести молодого ленинградского прозаика ощутимо прослеживается влияние эстетики Купринского «Поединка».
2: Первое, что сделал капитан Бородянский после того, как в его персональный кабинет вошел Устюгов, это плотно закрыл дверь, постоял, не шевелясь, а затем быстро открыл, выглянул – никого. Опять закрыл, опять прислушался. Из большой комнаты доносился неясный гул да голоса на крыльце, больше ничего. Замполит вздохнул и кивнул на один из двух стульев. Устюгов сел. «Навел ты, Устюгов, шороху, навел». Бородянский сел напротив, вынул из ящика стола пачку сигарет и протянул младшему сержанту. Устюгов оторопело посмотрел на него и отказался. «Да, навел», — повторил замполит, поглядел на пачку и кинул ее обратно в стол. «Молодец». «Правильно. Рисковато, но, в общем, молодец. Знаешь, я тебе даже немножко завидую». «Что, удивляешься?» «Не удивляйся. Сколько раз меня подмывало вот так же, а?» Бородянский махнул рукой, вытащил опять сигареты и закурил. «Я потомственный военный. У меня еще прадед служил. Простым солдатом. У Милосердова денщиком. Слышал про Милосердова? Адъютант Брусилова. Потом дед, отец. Отчизну защищали. А я вот здесь, вот, среди пьяни этой. Ты ведь ленинградец, кажется?» «Чувствуется. У меня жена из Ленинграда. Я только потому и женился на ней, и не ошибся. Ну что ты, культура сразу видна. Да, вот смотрю на все это вокруг, и так иной раз со сердца схватит. После училища особенно. Послали служить такая станица, Лоскутовка, это Восточная Сибирь. От станицы до части 1,5 часа езды на вездеходе. Глушь, мама родная. Не поверишь. Командир полка выходил на развод караулов в тренировочных штанах. Жена начальника штаба зенитного дивизиона изменяла ему солдатами. Прапорщик из секретной части танкового полка в пьяном виде... А, что там... Бородянский снова махнул рукой и долго раскуривал потухшую сигарету. Пальцы у него заметно дрожали. Первое время что-то пытался предпринять. Что-то доказывал, даже рапорта писал. А потом все тише, тише. И только теперь, когда ты всю эту кутерьму затеял, только теперь подумал. Ведь я привык, понимаешь? Привык. грязи моральной, пьянству вселенскому, наушничанию князькам вроде нашего комбата. Перестал замечать. Вот что страшно. Для меня страшно, понимаешь? Значит, я тоже таким понемногу становлюсь. Спасибо тебе, вовремя меня встряхнул. Еще немного, и было бы поздно. Но ты не подумай, это не пустые слова. Я тоже хочу действовать. Мне надоело сидеть тишком. Знаешь, что у меня есть план? Брат моего тестя работает в одном московском издательстве. Я и подумал, они ведь все друг друга знают. Издатели, журналисты, писатели, все из одного мешка. Наверняка у дядьки найдутся знакомые в «Красной звезде». Все-таки как ни верти, а через своих людей действовать вернее. Если так послать, то можно нарваться не на того. Как думаешь? Да, сказал Устюгов. Это верно, так лучше. Вот именно. Если я пошлю, то будет лучше. Так что беги за письмом, а после обеда встретимся за вещевым складом, и ты мне его передашь. Только чтоб никто не видел. И давай держаться друг друга. Ну, конечно, про наш разговор. Да ты и сам понимаешь. Бородянский встал и протянул руку. То, что известно двоим, известно и барану. Свинье, поправил Устюгов. Что? Встревоженно спросил Бородянский. То, что знают двое, знает и свинья. Повторил Устюгов поговорку, попавшую в память из какой-то книги. Бородянский опустил руку и в замешательстве пробормотал. Да, свинья. Он растерянно улыбнулся. Его щеки покрылись красными пятнами. Устюгов отдернул руку от протянутой руки замполита. Тот резко спросил. Ты что? Не могу. Слабо ответил Устюгов и виновато улыбнулся. Не могу отдать. Я лучше сам. Ты мне не веришь? Бородянский заговорил в полный голос, как видно от волнения, перестав бояться, что их могут услышать. Верю, что вы, но не могу, я сам. Без меня не справиться тебе, не сумеешь. Ты не знаешь комбата, это хитрое животное. Он обмешурит тебя. Как ты не можешь понять, один в поле не воин. Надо держаться вместе. Только вместе мы сила. А порознь разобьют. Не могу, тихо повторил Устюгов. Бородянский повернулся, отошел к столу и оттуда сказал своим прежним чуть-чуть машинным голосом. «Я вас больше не задерживаю, товарищ младший сержант, вы свободны». «Я никуда не поеду», — упрямо сказал Устюгов. «Я не могу». Он из последних сил пытался хоть что-либо понять, вглядываясь в глаза Бородянского. «Я болен», — замполит усмехнулся и неожиданно громко сказал, адресуясь к дверям спален. «Товарищи офицеры, прошу всех сюда!» Прошло несколько секунд, и Устюгов, начмет и замполит были окружены тройным кольцом офицеров. «Товарищи офицеры!» – снова сказал замполит. «Вот этот сержант с совершенно непостижимой наглостью заявляет, что приказов он выполнять не будет. Дисциплины нет для него, уставы писаны нет для него, присягу он принимал просто так, и что вообще плевал он на всю советскую армию с высокой башни. Так, Устюгов?» Бородянский опирался локтем о мерцающий бликами бильярдный борт и ласковыми глазами заглядывал снизу Устюгову в лицо. «Я спрашиваю, так?» – закричал он в полный голос, резко выпрямляясь и делая полшага вперед. «Отказываешься подчиняться? Это такая гадина, гадина! Вот ведь заведется один такой, весь батальон начнет из-за него лихорадить. Твое счастье, что командир у нас отходчивый. Это все наша растреклятая демократия. Все клянчимся, цацкаемся, уговариваем, воспитываем. Я потомственный офицер, должен унижаться и перед кем? Перед паршивым сержантом. Благодари Бога, что в советской стране родился. В проклятое царское время я бы выписал тебе 150 шпицрутенов. Знаешь, что такое? Нет? Взяли бы тебя за эти ручки немытые, да повели бы сквозь строй и палками, палками. Замполит охрип. Пока ноги не откажут, пока со спины лохмотья не полетят. Что смотришь? Что смотришь? Думаешь, в советской стране управа на тебя не найти? Ошибаешься, милый. За неподчинение под суд пойдешь. В дисбате сгною, гадина!
3: От двери раздался голос зампотеха. Машина подана. Замполит замолчал. Остальные тоже молчали и угрюмо смотрели на младшего сержанта.
1: Бунт сержанта Устюгова против лжи и морального скотства, показушничества и власти писанных и неписанных уставов, Одно из проявлений той борьбы за социальную справедливость, духовную нравственную чистоту человека, которая идет сейчас всюду в нашей стране.

Сквозь голубовато-серый занавес проявляется под лучами прожекторов картина тихого среднерусского пейзажа. Лента реки вьется среди холмистых берегов, утопая в живительной зелени кустов, трав, высоких и сочных. Влажный воздух предрассветного тумана слегка колышется над водой и будто зовет прислушаться к этой звенящей тишине природы, обрести ни с чем не сравнимое чувство умиротворенности, чувство своей сопричастности Родине. Неохватные березы на первом плане пейзажа как символ народа. Березы России – знак мира и спокойствия на земле. Только ствол одной из них наполовину срезан пушечным ядром.

0: Эта сцена возникает где-то в середине первого действия в спектакле театра драмы имени Пушкина «Фельдмаршал Кутузов». Она длится всего несколько секунд, но в ней ключ ко всей постановке, ибо атмосфера пронзительной боли, рожденная ею, как бы спрессовывает время, делает нас сразу соучастниками происходящего. В этой сцене схвачены исторические судьбы страны, которой по самому характеру ее народа органически чужда воинственность, и которой так часто на всем протяжении ее долгой истории приходилось сдерживать натиск вражеских полчищ. Отечественная война 1812 года, когда весь народ, самые низы его, без какого-либо приказа сверху, поднялись на борьбу с захватчиками, будто прообраз другой войны, гораздо более страшной, Великой Отечественной. Эта перекличка времен чрезвычайно остро воспринимается в спектакле как его главная тема, как его сверхзадача. Слово постановщику спектакля Игорю Олеговичу Горбачеву.
1: Обращаясь к стихотворной пьесе Владимира Соловьева, которая была написана на пороге Великой Отечественной войны, мы хотели не только рассказать в своем спектакле о выдающемся полководце фельдмаршале Кутузове, но и создать как бы некий суммарный образ экстремальной исторической ситуации, когда перед целым народом встала задача огромной исторической важности. Война поднимает на поверхность все, и хорошее, и дурное. Но все-таки главное в войне – наша победа. Победа. Вслушайтесь, вдумайтесь в это слово. Да, со слезами на глазах, с сединой на висках, с невосполнимой горечью утрат, но все-таки победа. Колоссальный внутренний подъем всех национальных сил, огромный скачок во внутреннем самосознании нации. Нам хотелось воспеть именно победу. И тем самым подумалось, что сейчас необходимо взглянуть на отечественную историю с какой-то непривычной, что ли, точки зрения. Вот я и вспомнил о пьесе Соловьева. Вспомнил о том, как она звучала в дни наступления фашизма на Европу. Она поднимала дух, она вселяла надежду, она учила историческому оптимизму. Вы, вероятно, знаете, что идеологи фашизма с пристрастием изучали перипетии нашествия Наполеона на Россию, не желая повторить его печального конца. Но так же, как Наполеон, они просчитались. Просчитались, потому что народ, оскорбленный в своей национальной гордости, униженный в своем человеческом достоинстве, непобедим. История – это преемственность, это ниточка традиций, которая тянется от века к веку, передаваясь по наследству. Хотелось сказать нашим спектаклям, нельзя забывать свои корни, свои истоки. Без Ледового побоища не было бы Куликовской битвы. Без Куликовской битвы невозможна была бы Полтава. Без Полтавского боя – Бородино. А без Бородина – победы под Сталинградом. Нам хотелось показать со сцены, как зарождается Отечественная война. Война священная, когда весь народ поднимается на защиту своего Отечества.

0: Чего же это будет? А ты, Степан, видал французов?
1: Да.
2: Ну, каковы?
1: Ну, в аккурат, как люди. И говорят, как наши господа.
2: Тогда бежать бы.
0: Нам дорога прямая в лес. Там ото всех спокойно.
2: Тут барин хаш один, а ежели их много, не будет жизни никакой.
3: Какой француз? С рогами али без?
1: Да что француз-то, нечто без.
4: Ну, остаться аль бежать?
5: Ну, а куда нам деться? Как думаешь, Фома?
4: Бечь надо, господа.
2: Нет, лучше из лесу к французам приглядеться. Коль ничего, мы тут. А коли плохо, там.
1: Ну, мужики, как думаете, что же? Хлеб солим вынесем? Аль встретим чем построже незваных-то гостей?
4: А ты попробуй поднести им хлеб да соль, Степан. Поди-ка на Руси в достатке хлебушка. Небось смирится ворог.
1: Пущай уж кто другой.
5: У нас ты старший чин.
1: Покойной памяти фельдмаршал князь Суворов. Тих гостей встречать не этак нас учил.
6: Вы что ж, лядащие, надумали? Охота под нехристями быть? Аль нет у вас стыда?
0: Да ты, искаженная, куда?
2: Василий, придержи, глядит твоя пехота. Ты это что, не как штыки?
6: Да ежели окрест такие мужики, что хоть француз, хоть кто, им каша в щах была бы. С командой этакой не наберешь солдат. Пущай хоть воевать поучатся у бабы. Василий!
0: Что?
6: В избе возьмешь ухват. Щи вытащишь, да приберешь. Гляди тут без меня, ребят не народи.
1: Ай, баба, удалец.
4: Эй, Настя, стой! Грудь выпить, а не пузо.
2: Вот ежели б таких досватать за французов, Наполеону тут бы и конец.
3: Смотрите, дедушка!
7: Мир, кланяюсь тебе.
2: Ответно и тебе мир бьет челом. Будь здрав, Егорий, что надобно тебе?
7: Миряне, горе, горе! Иноплеменники сидят в моей избе.
0: Уже пришли?
2: Уж тут.
4: Вот горе-то злосчастье.
5: Что делают они? Пусть скажет наперед.
7: Кто хочет что, то и берет. Меньшую дочь мою, твою сестру Настасья.
3: Что, батюшка?
7: Молчи.
3: Уже не жил.
7: Миряне, до многих дожил я годин. Шестью меня Господь обидел дочерями, а сыном ни одним меня не наградил.
3: Да полно, батюшка! Что говоришь такое? Мне дочери твоей слушать-то не вмочь. Коль сына нет, по что поносишь дочь? Благослови на дело на мужское.
2: Скот в лес гоните весь, и прочего добра нам здесь оставлять нельзя. Все бить и жечь сполна, чтобы ни живности, ни хлеба, ни зерна не доставалось басурманам. Село бы подпалить.
7: Я подпалю. Идите.
3: Сбирайся, батюшка.
7: Идите. Мне по лесам бродить уж не достанет прыть.
3: Нет, батюшка.
7: Иди. Иди своим путем.
3: Да полно, батюшка, родимый.
7: С народом-то держись. Подали от греха. Мне, доченька, уж все едино. Егорьев день. помянешь старика.
3: Не брошу я тебя.
7: Ступай себе, ступай сюда, французы будут скоро. Благословлял тебя на дело на мужское, так ты теперь по-мужески и поступай.
8: Какова природа героизма? Какими психологическими путями приходит человек к подвигу, к тому единственно правильному решению, истинность которого покажет только время? Ответы на эти вопросы не возникают в спектакле «Фельдмаршал Кутузов», как само собой разумеющиеся. Нет, они именно обсуждаются в страстном столкновении мнений, в противоборстве разных человеческих позиций, наконец, разных представлений о героизме, о том, какой ценой может быть оплачен подвиг. И наиболее драматическая в этой связи фигура главного героя фельдмаршала Кутузова, которого мы, потомки, представляем себе в основном в образе бронзового памятника. А в реальной жизни полководца было немало поистине трагических минут. И, может быть, самые страшные мгновения после Бородинского боя, когда фельдмаршалу предстояло совершить невероятный, не укладывающийся в сознании поступок – сдать Москву французам. Об этом монолог Кутузова, который прозвучит в исполнении народного артиста СССР Рема Лебедева.

Победа и Москва. Пред Родиной моей мне должно быть теперь в ответе за то, что я Москвой пожертвовал победе. А если жертва тяжелей того, что совершил, и сам не обниму, простит ли войско мне, или в такую пору, в нем потеряв последнюю опору, досталось быть мне одному? Как покажусь войскам, безмолвие и грусть, встречая в их рядах, как прежде ли с опаской? Не рано ли для ненависти царской я обнажил слабеющую грудь? Поверят ли войска, узнавшие о потере, падение Москвы, увидев наяву, что именно затем и отдал я Москву? Что обмануть народного доверия не захотел? Поверят или нет? Как поведу полки, их помыслов не зная? Ужель мои войска готовят мне в ответ судьбу несчастного Барклая? И где же им знать, что в злобе иступленной, радея о моем конце, соединились царские шпионы с английскими в одном лице? Сдружить хотят меня с Барклаем. Легко дознаться для чего, чтоб камень, пущенный в него, еще в меня попал бы краем. Не гнул я головы пред пулею прямой, направленной в лицо, когда ж со всех сторон и недруг за спиной, и враг передо мной. Багратион, Багратион, зачем, как юноша впервые ногу в стремя, вложивший ты искал в сражении огня? Как справлюсь я один со всеми, когда врагов, как мыслей у меня нет?

0: Снова говорит постановщик спектакля Горбачев.
1: Кто может быть полководцем? Кто имеет моральное право совершить поступок, вести за собой целый народ? Мы много думали об этом в период подготовки спектакля. Вот судьбы двух гениальных полководцев – Кутузова и Наполеона. Для одного мерой всех вещей была Родина. Родине он посвятил всего себя. Для Наполеона же она в какой-то миг его головокружительной военной карьеры, собственные захватнические, честолюбивые планы, личная слава оказались на первом месте. Наполеон предал идеалы Великой Французской революции, которые питали его поначалу, предал интересы народа и в итоге закономерно потерпел крах. Крах вполне закономерный, ибо личность сильна только тогда, когда в ней говорит голос народа.
0: К сказанному Игорем Олеговичем хочется добавить несколько слов. Обратите ваше внимание на музыкальное оформление спектакля, созданное композитором Владиславом Плодницким, в частности, на музыкальное сопровождение французских сцен, когда режущие слух аккорды вражеского наступления вдруг взрываются, словно вырвавшейся из плена мелодией «Марсельезы».

попранный гимн свободы, равенства и братства, тоже противостоит Наполеону. В сцене «Наполеон в Москве», которую мы хотим предложить сейчас вам, заняты в роли Наполеона заслуженный артист РСФСР Николай Мартон, в роли Дарю, секретаря Наполеона, заслуженный артист РСФСР Аркадий Волгин.

0: Ваше Величество, в приемной ждут актеры французского театра.
1: Хорошо.
0: Что передать им?
1: Ничего. Я скоро к ним выйду. Что произошло за эту ночь, Дарю?
0: Пожаров не унять. Хоть меры крайне строги, 12 русских за поджоги вчера расстреляны опять.
1: Что с продовольствием?
0: Нужда большая в войске. Сегодня был торговый день, однако ни одной повозки на рынке не было из ближних деревень.
1: Чем объясняете вы эту неудачу?
0: Боязнью грабежей.
1: К нам должен был прийти хлеб из Смоленска.
0: Да, но наш обоз захвачен 2 дня тому назад в пути.
1: В тылу есть русские.
0: Отряд какого-то Давыдова Дениса.
1: Кто он?
0: Не знаю. Говорят, гусар или казак. Приказ уже подписан, что мы даем за голову его 5000.
1: Мало. Дайте 10. Сейчас для нас важнее всего спокойный тыл. Поймаете... Повесить. Где русские?
0: В Тарутине?
1: Не очень я верю этому. От Воробьевых гор Кутузов двинулся к Рязани, между прочим. Но ожиданием всем наперекор он очутился около Калуги.
0: Ваше Величество...
1: Не только сведения об этом, даже слухи к нам не дошли. Когда же вдруг Москву он обошел вокруг, мы русских на 3 дня из виду потеряли.
0: Ваше Величество, я сведения имел от одного лица, что даже русские не знали генералы об этом марше.
1: Старая лиса. Его по всем окрестностям искали вокруг Москвы в течение 3 дней. Не доставало мне найти его с войсками в тылу у армии моей. Еще что нового?
0: Вчера убил баварца один гвардеец наш. Происходил грабеж.
1: Гвардеец кто?
0: Рэмбо.
1: Вот как Рэмбо? И что ж он схвачен?
0: Да, но трудно разобраться, кто прав. Был у меня немецкий генерал, и для Рэмбо он требовал расстрела.
1: Ах, вот как.
0: Да, но то, что я слыхал, значительно меняет дело, Ваше Величество. Когда сменилась рота, в которой был Рэмбо на улице вчера, увидел он, что грабили кого-то возле какого-то двора. Вокруг грабителей толпа собралась вскоре. Рэмбо остановить пытался их, но в споре одним баварцем был он оскорблен в своей национальной чести. Рэмбо убил его, за что охраной он и был задержан с грабившими вместе. При этом он сказал, баварцам и полякам здесь нечего терять, что весь грабеж возник по их почину в городе, однако позор ложится не на них, а на французов, Ваше Величество. Если б с грабежами боролись мы, крестьяне б не бежали, и, думается мне, здесь даже зимовать могли бы мы вполне.
1: Итак, Дарю, есть 2 решения. Одно из них – раскрепостить крестьян по нами занятым в России областям. И этим прекратить народное движение по нашим флангам и тылам, столь угрожающее нам. Крестьянам русским дав свободу, мы обратим врагов в союзников своих, и это нас избавит от заботы оберегать свой тыл от них. Когда народ окажется со мною, мы будем угрожать народной войною. Рэмбо пожаловать капралом, в приказе написав, что мы считаем правым его за то, что он, противясь грабежам, с оружием в руках баварцев удержал. И вывесить приказ на русском языке от места, где грабили они невдалеке.
0: О, этот замысел чудесен.
1: Не торопитесь. Прежде... Взвесим.
0: Так действовали вы в Италии когда-то?
1: С тех пор, Дарю, я старше стал. И может ли себе позволить император все то, что мог себе позволить генерал?
0: Но вас любил народ.
1: Любовь народа – нечто непостоянное, уйдет. Вернется вновь.
2: Его любовь недолговечна, почти как всякая любовь.
0: Но лучше же любовь, чем злоба.
3: Страх перед сильным усмиряет злость. А если короля народ считает добрым, то царствование плохо удалось. Освобождать народ, искать любой ценою его любви себе я позволял. Но позже действовал политикой иною. Народ плохой союзник королям. Он словно дикий зверь. Случалось видеть мне, как он монархов рвет на части, а в это время по его спине другие короли приходят к той же власти. Недолго может быть вакантным это место.
0: Ваше Величество, я верить вам готов, тем более, что вам на опыте известна вся справедливость ваших слов.
2: Порой, мне кажется, дарю я много воли вам даю.
3: И есть решение другое, приняв его наоборот, чтоб состояние покоя немедля привести народ не лаской действовать, но страхом, карая каждого за каждую вину, ведя как следует войну монарху одному вести с другим монархом. Рембо приговорить к расстрелу.
2: Чтоб по незначащему делу не раздувать в союзниках вражду, поскольку мы имеем в них нужду.
0: Но если правит страх людьми, как вы сказали, то, расстреляв Рембо, едва ли мы этим немцев устрашим. Скорее перед лицом событий мы нашу слабость обнаружим.
2: Но я не все сказал.
0: Простите.
2: Чтоб в городе унять разбой, насилие, столкновение, кражи, я полагал, само собой, мы расстреляем немцев так же.
0: Ваше Величество, какой же из двух решений примете?
3: Второе. Нам нужен мир. Поймите сами, что зимовать нам здесь нельзя. На Западе мои друзья лишь часа ждут, чтобы стать врагами.
2: Не до крестьян российских мне сейчас. Пусть как-нибудь обходятся без нас.
0: Мне жаль, Рембо.
2: Рембо? Мне тоже.
3: Но мир и Франция дороже.
4: Создавая спектакль о подвиге народа, постановщик вместе с художником Мартом Китаевым шли в своем зрительном решении от облика нашего города, от его праздничной парадной атмосферы, без которой немыслима и сама архитектура Пушкинского театра. Огромная сцена предстает в дымке голубовато-серых драпировок, как в ореоле петербургских белых ночей. Старинные гравюры, тенями возникающие на полупрозрачных голубоватых занавесах то на переднем, то на заднем планах сцены, их воздушные контуры – то как будто всплывающие из небытия и из тайников памяти, то утопающие в темноте, вступают в сложную полифонию отношений с собственно действием, происходящим на сцене, мысленно расширяют границы сценического пространства, придавая коллизиям драмы истинный масштаб народной эпопеи. И тогда невольно задумываешься над тем, что город на Неве – это еще и хранитель архитектурной памяти о народе, победившем в войне 1812 года. Арка главного штаба, Александровская колонна, Нарвские ворота, галерея 1812 года в Зимнем дворце, многие элементы в интерьере самого Пушкинского театра так или иначе навеяны освободительными идеями патриотической борьбы 1812 года. И, наконец, вспоминаются легкие контуры Казанского собора и две фигуры, застывшие перед ним – Кутузов и Барклай де Толли. Что соединяло и что разделяло их? Почему тогда, в страшные дни войны, Барклай де Толли оказался отстранен от руководства войском, и почему благодарные потомки уравняли вклад Кутузова и Барклая в победу? Диалог двух полководцев, когда Барклай приходит к Кутузову с прошением об отпуске, вырастает в кульминационную сцену спектакля. В ней устами Кутузова раскрывается природа беспримерной стойкости народа, который отстаивает свое кровное, родное. Могилы предков, очаг отчего дома, будущее своих детей. В этой сцене заняты народный артист СССР Бруно Фрейндлих и второй исполнитель роли Кутузова, постановщик спектакля, народный артист СССР Игорь Горбачев.

0: Хочешь отпуска? Изволь. Что так решил?
1: Болезни подкосили.
0: Досадно мне, что воин храбрый столь своей болезни превозмочь не в силе. Ты помнишь ли, Филях, наш разговор с тобой, когда я спрашивал сражение под Москвой, как полагаешь ты, проиграно или нет? Ты помнишь, дал какой ответ?
1: Да, помню. Я сказал, сражение, последствием коего бывает отступление, проиграно.
0: Мы отступили?
1: Да.
0: Как нынче, думаешь?
1: Равно, как и тогда.
0: Ну, что же сделаешь? Тебе я отпуск дам. Я удержать тебя и убедить не в силе. Но только для себя запомни ты одно. Сражение под Бородино не проиграли мы, хотя и отступили. И это говорю себе не в утешение. Тебе довериться рискну. Сражение сие дано не за Москву, за дух российских войск я дал сие сражение. И не был сломлен этот дух. Он победил на Бородинском поле. Так как же ты, Барклай де Толли, понять сего не можешь вдруг? Ты до меня Смоленск сдал неприятельским войскам, а он есть ключ к Москве. Когда б себе я выгоды искал, сказал бы, что Москва для нас еще в Смоленске была потеряна.
1: Приводите не раз в этот довод.
0: Довод веский. Мы на него не закрываем глаз. Скажи, Барклай, что есть война? И чем решается она? Позицией выбором, удачею обхода. Но ведь не все же в ней подвластно нам двоим. Война еще душа народа. В единстве с замыслом твоим. Скажи, Барклай, твой план кампании, ведя войну, я сильно изменил?
1: Нет. Вы вели войну, пока в согласии с ним. Вот разве только автора вопали, я не держал бы. Но за исполнение всех замыслов моих, тому свидетель Бог, вас не в чем упрекнуть. И я бы сам, полнее, чем вы, осуществить свой замысел не смог.
0: Весьма признателен тебе за одобрение. Но ты бы так свой план не воплотил вовек.
1: Да? Почему?
0: А ты не русский человек.
1: Не понимаю вас.
0: Поймешь, настанет время. Ну вот, служил бы я в чужой стране, допустим, в Англии, и мной приказ был отдан без боя сдать французам Лондон. Что, англичане б подчинились мне? Под зад коленом. Дело в том, что это брать Париж могли бы без печали и мне доверить англичане. Но чтобы Лондон сдать, у них есть Веллингтон. Бывает, мачеха чужого любит сына сильнее, чем родная мать. Но сразу этого народу не понять. И не понять всего не стыдно. Я верю, может, ты привык к чужой отчизне так, что она тебе, как мне, дороже жизни. Но для нее в суровый час могу я, а не ты, жечь и сдавать врагу и города ее, и веси. Ведет к победе это, если... Ты помнишь ли, Фили, и там твои слова, что как позиция Москва, мол, непригодна. Но только ли была позицией Москва? Мать русских городов для русского народа. Нет, сей позиции есть и цена другая. И знали русские о той другой цене. Я оставлял Москву как мать на поруганье. Ты как позицию. Кому же верить? Мне. Ты не мог себе заставить верить всех, на то тебе и обижаться грех. Перед Россией я один из нас за все в ответе.

0: обижен. Мы под Москвой, не под Парижем. В войне 3 месяца. Ты быстрый. Не месяцы, а жизнь. Проходит жизнь, пойми, от часа зарождения мысли до дня ее признания людьми. Ты доживешь. Не столь ты старый воин, что нынче видишь в снах, услышишь наяву. И то, как мною был твой замысел присвоен, услышишь. Дай Бог, я до этого не доживу. Не знаю, как и по какому праву, с собой в согласии или с собой в борьбе, лукавую себе завоевал я славу, а благородную тебе. Прощай, Барклай. Не знаю, через год или через 10 лет, но верь, в моей отчизне твой мудрый замысел оценит весь народ. Но чтоб народ понять, не всем хватает жизни.
1: Спектакль ярко, можно сказать, радостно театрален. Это спектакль для всех. Понятный всем, доступный всем. Выдающийся советский историк Тарле, публикуя непосредственно перед самой Великой Отечественной войной книгу «Нашествие Наполеона на Россию», писал: «Наполеон подсчитывал в своей стратегии количество своих войск и войск Александра, а сражаться ему пришлось с русским народом, о котором Наполеон позабыл». Спектакль пушкинцев демонстрирует истинный масштаб стойкости и силы русского народа, прославляет подвиг его во всей своей красоте, во всем благородстве.
2: Любитель выходит читать стихотворение Некрасова «Убогое и нарядное». Убогое и нарядное. Беспокойная ласковая взгляда и поддельная краска ваник, и убогая роскошь наряда, и я сначала убогая и нарядная. Беспокойная ласковая взгляда и поддельная краска ваник, и убогая роскошь наряда, и я в другой раз.
3: Резонер выходит.
4: Убогая и нарядная, беспокойная ласковая взгляда и поддельная краска лани, и убогая роскошь наряда, все не в пользу ее говорит. Но не лучше ли, прежде чем бросим мы в нее приговор роковой, зовем-ка ее, да расспросим, а как зашла ты до жизни такой?
2: Комик. Убогая и нарядная. Беспокойная ласковость взгляда и поддельная краска ланит, и убогая роскошь наряда, все не в пользу ее говорит, но не лучше ли, прежде чем бросим мы в нее приговор роковой, зовем-ка ее, расспросим, как зашла ты до жизни такой.
3: Первый любовник.
5: Убогая

0: прекрасная, беспокойная ласковая взгляда, поддельная краска, ланить и убогая роскошь наряда, все не в пользу ее говорить, но не лучше ли, прежде чем бросим мы в нее приговор роковой, подзовем к нее, спросим мы как, подзовемся.
1: Здравствуйте.
2: Убогая и нарядная, беспокойная ласковость взгляда и поддельная краска лани, и убогая роскошь наряда, все не в пользу ее говорит. Но не лучше ли, прежде чем бросим мы в нее приговор роковой, отзовем-ка ее, да расспросим, как дожила ты до жизни такой.
3: Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от 50 наста и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надо бы признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не забьешь, а все проигрываюсь».
4: «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте?
3: Твердость твоя для меня удивительна. А каков Герман?» – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки». Отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томской. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, – «каким образом бабушка моя не понтирует?»
5: «Да что ж тут удивительного?» – сказал Нарумов, – «что 80-летняя старуха не понтирует».
3: «Так вы ничего про нее не знаете?»
5: «Нет, право, ничего». «О, так послушайте. Надо бы знать, что бабушка моя 60 лет тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за ней, чтобы увидеть «Ля Венюс Московит». Ришелье за ней волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.
3: В то время дамы играли в «Фараон». Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось, и что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал? Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный.
5: Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением.
4: Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммой», — сказала, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты». Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный граф, отвечала бабушка, я говорю вам, что у нас денег вовсе нет.
5: Деньги тут не нужны, возразил Сен-Жермен.
4: Извольте меня выслушать. Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале, уже Дель-Рейн. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание спела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другую. Все три выиграли ей Саняка, и бабушка отыгралась совершенно.
5: «Случай», — сказал один из гостей. «Сказка», — заметил Герман. «Может, статься порошковые карты?» — подхватил третий.
1: «Не думаю», — отвечал важно Томский.
5: «Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у нее ее каббалистики?»
4: «Да, черта с два», — отвечал Томский. «У нее было четверо сыновей, в том числе и мой отец. Все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны. Хотя это было бы не худо для них и даже для меня».
3: Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу, около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты. С тем, чтобы он поставил их одну за другую, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Саняка. Загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать, уже без четверти 6. В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.
4: «Кажется, сударь, вы решительно предпочитаете компаньонок? Что делать, сударыня? Они свежее. Светский разговор». Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья – высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохранила все привычки своей молодости. Строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.
6: «Здравствуйте, грамма-мама», — сказал вошедший молодой офицер.
7: «Бонжур, мадемуазель Лиз.
6: Грамма-мама, я к вам с просьбой».
7: «Что?» что такое, Поль?
6: Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам в пятницу на бал.
7: Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...
6: Как же, очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая.
7: И мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна.
6: Как постарела, отвечал рассеянно Томский, она 7 лет как умерла. Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу.
7: Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. «Умерла», — сказала она, — «а я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрайлины, и когда мы представлялись...» То государыня.
6: И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.
7: Ну, Поль, сказала она потом, теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?
6: И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею. Кого это вы хотите представить? Тихо спросила Лизавета Ивановна. Нарумова. Вы его знаете?
8: Нет. Он военный или статский?
6: Военный.
8: Инженер?
7: Нет. Кавалерист? А почему вы думали, что он инженер?
6: Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. Поль, закричала графиня из-за ширмов, пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних. Как это, грамма?
7: То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников.
6: Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?
7: А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли.
6: Простите, грамма, я спешу. Простите, Елизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер? И Томский вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки, она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою.
7: В это время вошла графиня, совсем одетая. «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться».
6: Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
7: «Что ты, мать моя, глуха, что ли? — закричала графиня. — Вели скорее закладывать карету».
6: «Сейчас», — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
7: «Хорошо, благодарить», — сказала графиня. «Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь?»
6: «Одеваться».
7: «Успеешь, матушка. Сиди здесь, раскрой-ка первый том, читай вслух».
6: Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
7: «Громче, — сказала графиня, — что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку. Ближе! Ну?»
6: Лизавета Ивановна прочла еще 2 страницы. Графиня зевнула.
7: «Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета?»
6: «Карета готова», — сказала Лизавета Ивановна, выглянув на улицу.
7: «Что ж ты не одета?» — сказала графиня. «Всегда надо бы на тебя ждать. Это, матушка, несносно».
6: Лиза побежала в свою комнату. Не прошло 2 минут. Графиня стала звонить изо всей мочи. 3 девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
7: «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.
4: Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.
7: Наконец, мать моя, сказала графиня. Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер.
4: Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо, отвечал камердинер.
7: Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку. Так и есть, ветер и прехолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем, нечего было наряжаться.
4: И вот моя жизнь, подумала Лизавета Ивановна. В самом деле Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелые ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи. Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев ее передние девичьи, ей делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговор за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави, и дамы брали ее под руку всякий раз, когда им нужно было идти в уборную и поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидала избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставив тихонько скучную пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце, играшенная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоявшего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела.
5: Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку.
3: Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза.
5: Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемое чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а коногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее, а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей? Подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на все это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость». Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой укатились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини», — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и об чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть. И когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно,
3: Он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. «Вы мне пишете, мой ангел, письма на 4 страницах быстрее, чем я успеваю их читать. Переписка». Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как 2 лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла помниться от испугу. Молодой человек исчез, письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад и рассердила графиню. Что с тобой сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила. Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано, Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать, перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям, отослать ли ему письмо, отвечать ли холодно и решительно. Ей не с кем было посоветоваться, у нее не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам, — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть, — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу ему потребленному, — это писано, верно, не ко мне, — и разорвала письмо в мелкие кусочки. «Коли письмо не к вам,
8: Зачем же вы его разорвали, сказала мамзель. Я бы возвратила его тому, кто его послал.
4: Пожалуйста, душень, сказала Елизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно.
1: Но Герман не унялся.
4: Елизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого.
1: Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения.
4: Елизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, и ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит, слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату.
1: Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10 часов вечера он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл, мокрый снег падал хлопьями, фонари светились тускло, улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как во след за нею в холодном плаще с головой, убранной свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери, окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил дверь в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиные были темны, лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотую, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину 40, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах.
6: По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы.
1: Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12. Все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали 3 старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровое кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразной. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна вольтеровое кресло и отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но под действием скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь». «Ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка, — сказала она наконец. Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чеплицкого, которому помогли в отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души. Но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. Можете ли вы, продолжал Герман, назначить мне эти три верные карты? Графиня молчала. Герман продолжал: для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков. Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не Мот. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну, он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман стал на колени. Если когда-нибудь, сказал он, сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню. Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. Старая ведьма, сказал он, стиснув зубы, так я ж заставлю тебя отвечать. С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела, потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее руку, — «спрашиваю последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. 7 мая 1800. Человек без нравственности и без веры. Переписка. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале, Томской, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» — спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особы», — отвечал Томский человек, — «очень замечательного». «Кто же этот замечательный человек?» «Его зовут Германом». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели.
4: Этот Герман, продолжал Томская, лицо истинно романическое. У него профиль Наполеона, душа Мефистофель. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели?
8: У меня голова болит. Что же говорил вам Герман или как бишь его?
4: Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе.
8: Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля. Да где ж он меня видел?
4: В церкви, может быть, на гулянии, Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него станет.
8: Подошедшие к ним 3 дамы с вопросами у Блюра и Грей прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.
4: Дама, выбранная Томским, была сама княжна Полина. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне.
8: Она непременно хотела возобновить прерванный разговор.
4: Но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.
8: Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня. Но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою. И благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугала и пленяла ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел.
4: Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
9: «В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее. Графиня умерла».
4: «Боже мой, что вы говорите?»
9: «И кажется, — продолжал Герман, — я причиной ее смерти».
8: Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе.
9: «У этого человека, по крайней мере, 3 злодейства на душе».
8: Герман сел на окошко подле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. И так эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, все это было не любовь. Деньги, вот чего алкала его душа. Не она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем мучительном своем раскаянии.
9: Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало — невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.
8: «Вы чудовище!» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна.
9: «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали.
8: Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа.
9: Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь.
8: В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. «Как вам выйти из дому?» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы идти мимо спальни, а я боюсь».
9: «Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду». Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробное наставление. Герман пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причёсанный Алёза Рояль, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. В эту ночь явилась ко мне покойница, баронесса фон В. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник». Шведенборг. 3 дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал, слезы были бы на аффектасьон. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которые долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. 2 молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница. Взошел на ступени катафалка и наклонился.
3: В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь.
9: Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоявшему подле него англичанину, что молодой офицер, ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «О!»
1: Целый день Герман был чрезвычайно

0: сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
1: «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, — «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтобы во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.
0: Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению, от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.
2: «Атанде?»
1: «Как вы смели сказать мне «Атанде»?»
2: «Ваше превосходительство, я сказал «Атандес». Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молоденькую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червоная. Его спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин –

0: и металлбанк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряной сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленные всегдашнюю улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянной рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своей картою. «Сколько?» — спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините, я не разгляжу».
1: 47 000, — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов.
0: «Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, — что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил».
1: «Что ж, — возразил Герман, — бьете вы мою карту или нет?»
0: Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту».
1: Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту.
0: Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.
1: «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас вернулась на его лицо.
0: «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение».
1: Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола.
2: Нарумов не мог опомниться.
1: Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал, Герман подошел к столу, понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 000 и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку.
2: Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился.
1: Он отсчитал 94 000 и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.
0: В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит.
1: Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царства.